0: многом определяют ход специальной военной операции, заявил Владимир Путин. Президент поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота.
1: Растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки. Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют их ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд героев России. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны.
0: Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России главное условие – достичь своих целей, а с учетом позиции Киева заморозка конфликта невозможна. Президенты России и Казахстана приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики.
2: Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты. Это создает естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем, для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.
0: В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
3: Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперед.
0: В Омской области построили первый за Уралом центр реабилитации ветеранов, а также новый госпиталь и отремонтирован старый, в котором зимой 1945 года после тяжелого ранения лечился отец президента Казахстана. Об этом губернатор Виталий Хаценко доложил Владимиру Путину в Омске.
4: Мы сегодня работаем над созданием многофункционального центра по адаптивным видам спорта. У вас хорошая резолюция, работаем, чтобы у нас такой объект в ближайшие годы появился. Вы сказали про трудоустройство, мы проводим квотирование мест рабочих на предприятиях. Кроме того, добровольно сами предприятия все понимают значимость этой работы и сами обеспечивают помимо квот дополнительные вакансии для ребят, кто может, желает трудиться на производстве, в сфере услуг. Эта работа у нас на контроле.
0: Хаценко также рассказал президенту о социально-экономическом развитии региона. По его словам, промышленность к концу года выйдет из снижения на показатели 2025 года. Российские военные наносят групповые удары по целям в портах Украины. В Черноморске поражены склады с грузами военного назначения. В Николаеве атакованы сухогруз и десантный катер ВМС Украины. В море поражены «Балкер», три сухогруза и еще один быстроходный катер. Минувшей ночью удар нанесен по порту Николаев, военным целям в порту Одесса и складам в порту Измаил. Средствами ПВО России за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. За день перехвачены и уничтожены 146 украинских БПЛА. В Черном море потоплен безэкипажный катер. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотников. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на базы отдыха в Кирилловке Запорожской области. 8 человек, в том числе 2 детей, погибли. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
5: В ночь на 25 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по базам отдыха, расположенным в поселке городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь. В результате террористических террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, в том числе дети. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.
0: По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, ВСУ, не способные переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрываются на ни в чем не повинном мирном населении. Новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В Петербурге сегодня без осадков, плюс 25, в Москве 22 градуса и облачно. Сейчас в столице плюс 14 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Существуют акулы, у которых наблюдаются серьезные нарушения зрения из-за паразита, а не генетических особенностей. Это паразитирующий веслоногий рачок от Татакоэта элонгата, который держится изо всех сил за роговицу гренландской и тихоокеанской полярной акулы. Именно этот розоватый рачок вызывает проблемы со зрением, и никакие очки не помогут акуле разглядеть добычу в деталях. Однако считается, что острое зрение этому виду акул и не нужно. Они давно приспособились выживать в своей естественной среде обитания.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Studio Stories.
1: Человеку в очках виднее. И это не шутки, ведь наблюдение психологов показало, что IQ человека в очках преувеличивают на 15 пунктов. Этому есть научное подтверждение. Исследования, проведенные специалистами немецкого университета Майнца, показали необычную закономерность. У людей, которые носят очки, уровень интеллекта выше. Психологический эффект тоже присутствует. Например, люди, надевая очки, могут ощущать себя более уверенно и умно, что отражается на их поведении и общении.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Этот автомобиль плачет или злится? А вот со скрывающимися фарами это понять не так-то легко. Конечно, в наше время их установка запрещена во имя безопасности, но с 60-х по 90-е годы они были популярным атрибутом любого крутого автомобиля. Главная особенность таких фар в том, что при выключенном освещении они убираются внутрь кузова или за выдвижной механизм, а при необходимости автоматически выдвигаются наружу. Такая конструкция принималась за инженерное мастерство и эксклюзивность автомобиля. На сегодняшний день скрывающиеся фары можно встретить на ретро-автомобилях и в некоторых дизайнерских концептах. А связано это с тем, что современные технологии позволяют создавать тонкие фары с хорошими аэродинамическими характеристиками без необходимости скрываться.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: На Солнце регулярно случаются мощные вспышки, которые вызваны изменениями в структуре областей с сильным магнитным полем. Такие изменения приводят к выбросам энергии и потоков заряженных частиц, которые распространяются в космос и иногда достигают Земли. Когда потоки солнечной плазмы приближаются к Земле, они нарушают структуру магнитного поля. Так появляются геомагнитные возмущения или магнитные бури. Они оказывают некоторое воздействие на технику и здоровье людей, но их влияние зачастую переоценивается. Очень сильные магнитные колебания могут стать причиной неполадок электроники. У метеочувствительных лиц и людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны обострения симптомов. Некоторые части организма человека имеют собственное магнитное поле, и изменение его нормального функционирования может вызывать дискомфорт. Однако большинство случаев ухудшения самочувствия во время магнитных бурь объясняется скорее самовнушением.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Чтобы увидеть реальную кривизну Земли, нужно подняться на высоту, близкую к ее радиусу – около 6370 километров. Однако сферичность Земли можно доказать и с поверхности. Например, освещенность в одно и то же время суток различается в разных местах. В одном светло, в другом ночь, что невозможно на плоской поверхности. Еще один доказательный метод – наблюдение земной тени на Луне во время лунных затмений. Тень имеет всегда четко круглый контур, который остается неизменным, независимо от положения Луны. Только сфера создает круглую тень со всех направлений.
0: Audio Stories.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

надеется дожить еще немного.

но

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Хвост за головой». В следующем часе нас ждет занимательная география. В 11 утра выясним, как дома сделать театр теней. И в полдень заканчиваем наш цикл «Речное путешествие. Волга от истока к устью». Отправляемся от Волгограда до Каспийского моря. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
0: 17:00 вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

впечатления сильно влияет на восприятие мира. Позже это понятие стало метафорой для описания человеческого восприятия и принятия решений. Синдром утенка проявляется в науке, образовании, технологиях и культуре. Люди остаются верны начальным представлениям или продуктам, даже если появились более качественные или удобные альтернативы. Это предубеждение затрудняет рациональные решения и адаптацию к новому, но понимание синдрома помогает воспринимать информацию критически и лучше справляться с изменениями. Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач, заявил Владимир Путин. Президент поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Глава государства отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении безопасности.
2: Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирают мощь морская.

0: составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей.
1: Министр обороны Андрей Белоусов в своем поздравлении сказал, что сегодня военнослужащие военно-морского флота достойно продолжают славные традиции предшественников. Благодаря высокому профессионализму, сплоченности и взаимовыручке они действуют четко и грамотно в зоне спецоперации. Владимир Путин подробно рассказал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву о ходе спецоперации. Так российский лидер отреагировал на предложение заморозить конфликт на Украине. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для нас главное достичь своих целей. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий Путин изложил 2 года назад. Между Россией и Казахстаном действует межрегиональная программа сотрудничества, рассчитанная до 2028 года, напомнил Владимир Путин, выступая на форуме межрегионального сотрудничества в Омске. В рамках этой программы развиваются проекты по разным направлениям.
2: Реализуются крупные совместные проекты. Они охватывают такие секторы экономики, как энергетика, машиностроение, автомобильная и химическая промышленность. Видим, как из года в год расширяются делегационные обмены по линии руководства и законодателей региона. Проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта. Укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух сторон.
1: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия.
3: Наша встреча проходит в Омске, городе с богатейшей историей, городе трудовой доблести, олицетворяющем тесные культурные связи между нашими народами. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Владимир Ильич, Омской администрации, правительству области, депутатам законодательного собрания за бережную память всех ветеранов Великой Отечественной войны, включая моего отца, который проходил здесь лечение после тяжелейшего ранения на территории Польши в составе 2-го Белорусского фронта.
1: Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске в честь своего отца-фронтовика в Омске. Мемориал установлен на фасаде госпиталя, где проходил лечение Кемель Токаев. Минобороны опубликовала кадры поражения судов в порту Николаев и акватории Черного моря. В течение субботы расчеты реактивных БПЛА «Герань» поразили быстроходный десантный катер противника, 3 морских сухогруза и «Балкер». Все они использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. На видео запечатлены результаты высокоточных ударов. Все цели успешно поражены, добавили в военном ведомстве. За минувший день перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА, объекты ТЭК, транспорта и портов Украины. Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области. На регион обрушились ливень с сильным ветром. Упали десятки деревьев. По данным синоптиков, непогода сохранится до воскресенья. В Ростове-на-Дону из-за сильного дождя и ураганного ветра произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения. В пути задерживаются более 20 поездов. Продолжаются восстановительные работы. Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов. 2 альпиниста погибли во время спуска с Эльбруса. Еще 4 ищут. Следователи организовали по данному факту проверку, сообщили в следственном управлении по Кабардино-Балкарии. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что 2 участникам группы стало плохо на высоте свыше 5000 метров. Погибшие на Эльбрусе альпинисты приехали из Боснии и Герцеговины. Новости читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в Петербурге без осадков, плюс 25. В Москве 22 градуса тепла, облачно. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Ты получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя

Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою.

0: все целовал меня на прощанье. Помнишь ты паровозных и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумаешь, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Маяк.

раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить в чудеса. Прошли года, то ли ерунда.

0: Аудиосторис.
1: Ученые впервые подтвердили наличие лавовых трубок на Венере, крупных подземных тоннелей, которые были образованы потоками раскаленной лавы. Лавовые трубы встречаются на Земле, Луне и на Марсе. На планетах с меньшей гравитацией они сохраняют большие размеры, потому что слабая сила тяжести препятствует разрушению стенок. Некоторые лунные тоннели настолько велики, что их рассматривают как возможные убежища от космической радиации. Итальянские ученые из университета Падуи показали, что размеры лавовых каналов Венеры сопоставимы с лунными, несмотря на близкую к земной массу планеты. Анализ данных миссий выявил 4 ямы у вулканов Венеры. Однако они не связаны с тектоническими явлениями, хоть и соответствуют лавовым структурам. Возможно, большие размеры трубок связаны с высоким давлением и температурой на Венере.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В Японии начались уникальные клинические испытания препарата, который способствует росту зубов. Исследование проводится впервые в мире и стартовало в 2024 году. Участниками первой фазы испытаний стали 30 мужчин возрастом от 30 до 64 лет. Препарат разработан на основе исследований антитела USAC-1, который препятствует развитию зубов у ряда млекопитающих. Специалисты Киотского университета выяснили механизм блокировки взаимодействия этого белка, что позволило запустить процессы восстановления зубных тканей. Технология базируется на методе, который широко применяется в лечении онкологических заболеваний. Средства вводятся внутривенно. Ранее эффективность и безопасность препарата проверялись на лабораторных животных. Предполагается, что при успешном завершении клинических тестов к 2026 году начнется применение препарата для лечения детей с врожденной адентией, заболеванием, при котором отсутствуют 4 и более зубов. Массово средства планируют выпускать к 2030 году.
0: Аудиосторис.

уносит даль. Терять его так жаль.

0: Audio Stories.
1: Треугольником смерти называют участок лица, который ограничен верхней губой, носом и пространством между бровями. В этой части вены связаны с мозгом через кавернозные синусы. При травме или инфекции бактерии могут быстро попасть в мозг. Чаще всего инфекцию вызывают стрептококки и стафилококки. Они проникают через повреждение кожи, например, при неправильных проколах или самостоятельном удалении прыщей. Опасные осложнения включают тромбоз кавернозного синуса, абсцесс мозга и менингит. Хотя такие случаи редки, риск выше у людей с ослабленным иммунитетом при диабете, наркомании, почечной недостаточности, гемодиализе или ВИЧ.
0: Audio Stories.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы...

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим.

0: так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о литературе. Ну и начнем разговор, конечно, с Пушкина Александра Сергеевича. А с кого же еще? Ведь Пушкин – это наше все. И слово предоставляется Игорю Ружейникову.
3: Знаете, когда я говорю вот сейчас, сегодня о нашем все, у меня ни тени иронии. Это, конечно, не наше все. Но это великий человек. Продолжаем разговор об Александре Сергеевиче Пушкине.
2: Не совсем поняла, почему же Пушкин не наше все, но сейчас не об этом. Ведущий сказал «говорю о нашем все». Но на самом деле в этом выражении склоняются оба слова. О нашем всем должно быть. И, кстати, вы помните, кто сказал эту фразу? Кто автор выражения «Пушкин наше все»? Многие приписывают эти слова Достоевскому, но их впервые употребил в 1859 году писатель и литературный критик Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». А теперь еще один вопрос, связанный с Пушкиным. Его поднимет гость школьной программы для взрослых Юрий Даманский.
4: Другое дело, что далеко не всякий назовет ведь фамилию Арины Родионовны.
5: Вот, а я не помню,
4: да, вот это уникальный случай, согласитесь, помню, да? Мы знаем имя отчества,
5: да.
4: Причем, когда нам говорят
5: обычно
4: это
5: оборот,
4: имя отчества, да. Мы сразу понимаем, о ком речь. Потому
5: да,
4: что
5: да,
4: других
5: да.
4: Арин Родионовн мы, наверное, да. не знаем все-таки, да?
2: Других Арин Родионовн. Это правильно. Действительно, имена и фамилии могут иметь множественное число. Ведь случается такое, что несколько людей носят одинаковые имена и фамилии. Поэтому много Арин Родионовн. Много Татьян Юрьевн. Это нормально. Но вернемся к вопросу, прозвучавшему в высказывании Юрия Даманского. А какая фамилия была у знаменитой няни?
4: А фамилия у нее была Яковлева.
5: Яковлева?
4: Яковлева.
2: Да, действительно, Арина Родионовна Яковлева. Ее отец – крепостной Родион Яковлев. А звали знаменитую няню на самом деле Ирина. А имя Арина на тот момент было разговорным вариантом от Ирины. И только позже оно стало самостоятельным именем. Ну а мы переходим к другим литераторам вместе с Борисом Ореховым, гостем программы «Физики и лирики».
6: Есть же у нас специальные термины в литературоведении для людей, которые занимаются исследованием творчества какого-то писателя. Там
5: так.
6: Достоевский, вот им кто занимается? Есть мнение, что Достоевская
7: ветвь. Достоевская
6: ветвь. А может быть, достоевист. А вот Маяковским, по идее, должны заниматься маяковеды, которые одновременно могут исследовать и маяк тоже. Как радио и как предмет.
2: Очень интересный завязался разговор. Действительно, а кто же занимается изучением творчества великих поэтов и писателей? У знатоков Достоевского и правда есть несколько названий. Достоевист, достоевед и достоевсковед. Того, кто изучает Маяковского, тоже можно называть по-разному. Маяковсковед и маяковед. Что интересно, все эти слова в словарях не значатся. Соответственно, их можно назвать литературоведческим жаргоном. А вот является ли маяковед еще и человеком, который изучает маяки? Сомневаюсь. Опять же, в словарях об этом ни слова. А что самое главное, в русском языке есть специальное слово, которое означает специалиста по маякам. Это фаролог. А фарология – область знаний, изучающая маяки и сигнальные огни. Произошли эти слова от греческого «фарос» – маяк и «логос» – наука. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Наш мозг предпочитает быстрые и яркие стимулы, например, забавные ролики или покупки. Но удовольствие от них проходит, и новинки быстро теряют привлекательность. Причина в том, что кратковременный выброс дофамина не обеспечивает долгого счастья. Настоящее благополучие зависит от стабильности, в том числе финансовой. Главные факторы психоэмоционального состояния связаны с финансами. Баланс доходов и расходов, а также умение планировать бюджет и избегать необдуманных трат. Люди, которые контролируют эти аспекты, обладают так называемым финансовым здоровьем. При этом женщины и люди с низким социальным статусом сильнее страдают от финансового стресса, а наибольшее беспокойство вызывают деньги у одиноких и безработных.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Studio Stories.
1: Канели – традиционное лакомство из французского города Бордо с хрустящей карамелизированной корочкой и мягкое, пористое внутри. Оно похоже и на кекс, и на пирожное. Обычно имеет цилиндрическую форму с бороздками высотой от 5 до 10 сантиметров. Существуют разные вариации канели с сладкими и солеными начинками и посыпками. Названия часто путают с итальянскими «канноли», хрустящими трубочками с рикоттой, но эти десерты никак не связаны. Считается, что каннелли возникла из-за избытка яичных желтков, который образовался при очистке вина белками. Также существует вариант, что десерт был создан монахинями в 18 веке. Часто две версии объединяют. Монахини получили желтки благодаря виноделам и придумали такой десерт.
0: Audio Stories.
2: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской и дачный сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть.

дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках, а мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн, одно из радуг. Когда-нибудь на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть.
1: Маяк.

Нет, нет, не забудет солдат. Нет, нет, нет, не забудет солдат. Но если на

0: Маяк. Жесткие последствия встречи с жидким металлом. Подкаст «Корпорация зла». Ртуть. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Дитя от природы не имеет душевной лени, что легко мы заметим, наблюдая, как оно любит не только деятельность вообще, что могло бы быть еще объяснено обилием выработки физических сил, но как оно любит самостоятельность деятельности. Оно хочет все делать само. И это стремление должно беречь в нем как самое драгоценное, жертвуя для него и приличиями, для которых нередко матери и няни подавляют первое проявление самостоятельной душевной деятельности, не зная, конечно, какой вред приносят они ребенку. Если дитя останавливать или наказывать за все его порывы к самостоятельной деятельности, то это значит прибавлять к ней еще новую внешнюю трудность, кроме той, которую представляет уже сам физический организм. Почему и понятно, что дитя может, наконец, отступить перед этой слишком большой для него трудностью.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: в сторис.
1: Для приготовления и подачи блюда кокиль используют специальные емкости. Кокильницы. Аналогично применению кокотниц для жульена. Однако, если жульен включает птицу, грибы и сливочный соус, то кокиль – это морская версия горячей закуски. Она состоит из рыбы или морепродуктов, которые подают в блюде в форме раковины гребешка. Французское слово «кокиле» означает именно «раковина». То же самое французское происхождение имеет название макаронных изделий конкилье, форма которых напоминает маленькие рифленые ракушки. Макароны той же формы, но большего размера, предназначенные для фарширования, называются конкильоны, а меньшие по размеру – конкильетте.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Глава государства отметил особое отношение в России к морякам, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству.
1: Сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу. В ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями, обеспечил России статус великой морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.
0: Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка не

0: невозможно. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий Путин изложил в 2024 году, выступая в МИДе, они понятны и последовательны. Владимир Путин назвал насыщенным и содержательным форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По словам президента, затрагивались самые актуальные вопросы взаимодействия субъектов двух стран, обсуждалось много новых полезных вопросов, идей, инициатив.
1: У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, как в области транспорта и логистики, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, что работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов.
0: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия, сказал Токаев.
2: Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперед.
0: Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске в честь своего отца, фронтовика, в Омске. Мемориал установлен на фасаде госпиталя, где в 1945 году проходил лечение Кемель Токаев. Экипажи ВКС России нанесли удары фугасными авиабомбами по позициям ВСУ. Были ликвидированы пункты временной дислокации подразделений в районе Высокоивановки в ДНР и Светличного в Харьковской области. Ранее российские военные нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в ВСУ. Удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума – это акты энергетического терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что киевский режим далеко не во всем слушается американцев.
3: Что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК. Ну, мы видим, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев сейчас. Они считают, что гораздо надежнее иметь, ну так грубо говоря, крышу в виде европейцев. И, конечно, ведут себя разнузданно по отношению к американцам.
0: Пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщали о том, что погрузка нефти на предприятие Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена в целях безопасности. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года, заявил Александр Новак. Вице-премьер также отметил, что ситуация с топливом в стране постепенно стабилизируется.
4: Ситуация постепенно стабилизируется. Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается в полном объеме северный завоз. Но сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
0: Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге без осадков плюс 25, в Москве 22 градуса и облачная погода. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. Бессонница выходит каждое воскресенье в 23:07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email sonsobaka@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Рядом с деревней Ольховатка в Калининградской области стоит загадочная каменная арка – остаток поместья Перкалин. Его история ведется с XVI века. Впервые сведения датируются 1547 годом. В 1815 году владельцем поместья стал заводчик лошадиных пород Иоганн Вильгельм Симпсон, который открыл здесь большие конюшни. Позже усадьбой владел энтузиаст Иоганн Петер Френстель, который создал подробный журнал о тракиненской породе лошадей. В 1882 году имение получил Карл Август Райш, который построил три этажа главного здания, огромную конюшню, жилые постройки, парк с озером и винные подвалы. Перкалин считался одним из самых красивых поместий Восточной Пруссии. Во время войны, осенью 1944 года, территория сильно пострадала, а позднее взрывы железнодорожных вагонов разрушили строение окончательно. В 1999 году потомок семьи Конрад Райш посетил руины и издал книгу воспоминаний о поместье. Сегодня от Перкалина осталась лишь арка.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В викторианском Лондоне конца 19 века появились необычные фонари. Они совмещали освещение, торговлю и связь с полицией. Газовое освещение тогда было единственным способом осветить улицы, но выделяемое тепло не использовалось. В 1896 году инженер Генри Мэйн Робинсон изобрел фонарь Pluto Lamp, внутри которого размещались трубопроводы и аппараты для приготовления горячих напитков. Тепло от газа нагревало воду для чая, кофе или бульона, который можно было купить, вставив стакан, оплатив монетой и выбрав кнопку. Позже ассортимент дополнили сигаретами и почтовыми открытками. Робинсон также оснастил фонари системой связи с полицией. Он использовал простой телеграфный интерфейс на основе алфавита, что позволяло быстро отправлять сообщения без знания азбуки Морзе. Однако инновацию настигли трудности. Механизмы принимали монеты только по размеру, и люди начали использовать гайки и болты вместо оплаты. Это привело к потере прибыли, и проект свернули. Многофункциональные фонари снова стали обычными газовыми светильниками.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1928 году в древнем болотистом поселении Балиндерри в Ирландии археологи нашли меч эпохи викингов. Поселение располагалось на искусственном острове посреди озера, где болотистая почва обеспечила великолепное сохранение артефактов. Рукоять меча выполнена из чистейшего серебра и разделена на 5 частей, которые украшают витиеватые узоры. Инкрустация создавалась путем нанесения серебряных пластинок с последующей резьбой. Клинок из стали мастеров из Рейланда около 80 сантиметров, широкий и сужающийся к острию. Найдено около 200 подобных мечей по всей Европе, что указывает на масштабную средневековую торговлю оружием.
0: Audio Stories.
2: Вновь качается полка и не спится опять. Я люблю долго-долго о тебе вспоминать. Огонек папиросы отражает стекло, повторяют колеса. Повезло, повезло, повезло, повезло. Мне от самых прекрасных уберечься легко. Все они, как на Марсе, от меня далеко. И улыбки, и взгляды тонут где-то во мгле. Ты одна ходишь рядом по земле, по земле, по земле, по земле.

города. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда.

Маяк. Это мы.

0: Аудиосторис.
1: Вулкан Сент-Хелинс в штате Вашингтон долгие годы считался уснувшим после извержения в 1857 году. Однако 20 марта 1980 года серия толчков магнитудой до 4,2 ознаменовала его пробуждение. 27 марта произошло первое значительное извержение с выбросом пара и пепла высотой почти 6 километров. Северный склон начал деформироваться и постепенно образовал купол высотой 135 метров, что говорило о накоплении магмы. Утром 18 мая магнитуда в 5,1 вызвала огромный оползень, который двигался со скоростью около 240 км в час. За ним последовал мощный взрыв, эквивалентный 500 ядерным бомбам Хиросимы с облаком горячих газов и обломков. Облако и магма накрыли все в пределах 600 квадратных километров. Пепел поднялся на 25 километров, осев слоем до 13 сантиметров. Потоки грязи повредили инфраструктуру близлежащих деревень и городков, а вершина вулкана уменьшилась на 400 метров. Извержение унесло 57 жизней, уничтожило поселки, леса и животных. Ущерб был оценен в 3,5 миллиарда долларов.
0: Аудиосторис.
2: Огромное грохочущее море опять грозит соленым кулаком. Но мы еще посмотрим, и посмотрим, и посмотрим.

морях хлебнули горе. Бывает и на суше нелегко, но мы еще посмотрим и посмотрим и поспорим.

0: Аудиосторис.
1: Взрыв котла локомотива номер 704 в Сан-Антонио в 1912 году произошел на фоне забастовки железнодорожных ремонтников. Она началась в сентябре 1911 года из-за отказа компании Galveston Harrisburg Сан-Антонио вести переговоры с новым профсоюзом. Руководство привлекло временных работников без нужной квалификации. Локомотив номер 704 получил повреждения в декабре 1911 года и проходил ремонт до 17 марта 1912 года в депо Южной Тихоокеанской железной дороги. На следующий день утром котел взорвался. Взрыв уничтожил депо и соседние жилые дома. Крупные фрагменты котла разлетелись на сотни метров. Один из них массой в 7257 килограммов упал на дом, другой убил двоих рабочих. В 30-метровой зоне все было разрушено. Пострадали еще три локомотива и нефтехранилище. Начался пожар. Обломки локомотива достигли зданий в полутора километрах от эпицентра взрыва. Тогда погибло около 40 человек, более 60 пострадали. Точное число определить сложно из-за сильных повреждений тел и фальшивых имен рабочих.
0: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: вас не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Имена собственные. Одна из величайших балерин 20 века, Майя Плисецкая, была старшей из троих детей известного советского хозяйственного деятеля Михаила Плисецкого и актрисы немого кино Рахили Мессерер. Когда девочке было 12, ее отца арестовали и впоследствии расстреляли. Мать выслали в Казахстан, в лагерь жен изменников родины. Чтобы Майя не оказалась в детском доме, ее удочерила тетя Суламиф Мессерер, балерина, солистка Большого театра. Начало войны Майя вместе с семьей провела в эвакуации в Свердловске. Здесь она впервые вышла на сцену с номером «Умирающий лебедь». А уже в 43-м году Майя Плисецкая была принята в труппу Большого театра, где со временем укрепилась в статусе приммы-балерины. Это мы. Это про нас. Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Хвост за головой». В следующем часе нас ждет занимательная география. В 11 утра выясним, как дома сделать театр теней. И в полдень заканчиваем наш цикл «Речное путешествие. Волга от истока к устью». Отправляемся от Волгограда до Каспийского моря. В субботу и воскресенье не забудьте включить маяк детям.
0: С 9 утра.

0: Audio Stories.
1: Пистолет сердечного приступа. Тайное американское устройство 1960-х годов, которое было предназначено для убийства без видимых признаков насилия. Оно вызывало внезапную остановку сердца, создавая иллюзию естественного инфаркта. Разработка велась ЦРУ для устранения политических противников, например, Фиделя Кастро. Идея возникла по опыту советских спецслужб.

0: студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Навыки наших морпехов, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют ход спецоперации, заявил Владимир Путин. Президент поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота.
1: Растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки. Навыки наши морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют их ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд героев России. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны.
0: Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России главное условие – достичь своих целей. А с учетом позиции Киева заморозка конфликта невозможна. Президенты России и Казахстана приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Путин заявил, что у России и Казахстана обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики.
2: Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты. Это создает естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем, для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.
0: В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
3: Сила казахстанско-российских отношений заключается в том, что доверительный диалог на высшем уровне подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообщества, а главное – дружбой миллионов людей. Наше многогранное сотрудничество отличается редким сочетанием преемственности и динамики. Сохраняя уважение к общему прошлому, мы последовательно открываем новые горизонты совместного будущего.
0: В Омской области построили первый за Уралом центр реабилитации ветеранов, а также новый госпиталь и отремонтировали старый, в котором в 1945 году после ранений лечился отец президента Казахстана. Об этом губернатор региона Виталий Хаценко доложил Владимиру Путину.
4: Мы сегодня работаем над созданием многофункционального центра по адаптивным видам спорта. У вас хорошая резолюция. Работаем, чтобы у нас такой объект в ближайшие годы появился. Вы сказали про трудоустройство. Мы проводим квотирование мест рабочих на предприятиях. Кроме того, добровольно сами предприятия все понимают значимость этой работы и сами обеспечивают помимо квот дополнительные вакансии для ребят, кто может, желает трудиться на производстве, в сфере услуг. Эта работа у нас на контроле.
0: Хаценко также рассказал президенту о социально-экономическом развитии Омской области. По его словам, промышленность к концу года выйдет из снижения на показатели 2025 года. Российские военные наносят групповые удары по целям в портах Украины. В Черноморске поражены склады с грузами военного назначения. В Николаеве атакованы сухогруз и десантный катер ВМС Украины. В море поражены «Балкер», три сухогруза и еще один быстроходный катер. Минувшей ночью удар нанесен по судну в порту Николаева, военным целям в портах Одесса и Измаил. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на базы отдыха в Кирилловке Запорожской области. 8 человек, в том числе 2 детей, погибли. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
5: В ночь на 25 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по базам отдыха, расположенным в поселке городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, в том числе дети. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт, против мирных граждан.
0: По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, ВСУ не способны переломить складывающийся ход боевых действий, поэтому сознательно бьют по мирному населению. Средствами ПВО России за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. За минувший день перехвачены и уничтожены 146 украинских БПЛА. В Черном море потоплен безэкипажный катер. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотников. Новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В воскресенье днем в Петербурге без осадков плюс 25, в Москве 22 градуса тепла, облачно, сейчас в столице плюс 15, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Вади ас-Салам или Долина мира – самое большое кладбище в мире, расположенное в священном городе Наджаф в Ираке. Его площадь около 6 квадратных километров. Здесь похоронено более 6 миллионов человек. История кладбища насчитывает около 1400 лет, начиная с 7 века. Место особо почитается из-за близости гробницы Али ибн Аби Талиба, важной фигуры в исламе. Могилы разные, от простых надгробий до семейных крипт и украшенных склепов. Вади ас-Салам ежегодно посещают миллионы паломников, что делает его вторым по значимости местом поклонения после Мекки. Здесь похоронены пророки, ученые и члены королевских домов. По шиитским легендам, эта земля когда-то была райским садом. Из-за нехватки места земля здесь дорогая. Стандартный семейный участок в 25 квадратных метров стоит около 4100 долларов США. Кладбище включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО за свою культурную значимость.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Винни-Кунка или гора семи цветов. Место в Перу рядом с Куско, которое привлекает яркими разноцветными скалами в Андах. Несмотря на уникальность ландшафта, инфраструктура здесь развита слабо. Ледниковое таяние открыло разноцветные горные слои, интересные путешественникам и геологам. Пока власти рассматривали создание национального парка, некоторые частные компании решили начать добычу полезных ископаемых. После общественных протестов в 2019 году территория получила статус охраняемой зоны и национального парка с запретом промышленной деятельности. Цвета гор объясняются минералами. Красный – это железо, желтый – это сера, другие оттенки – марганец, кальций и алюминий. Винни-Кунка – уникальное природное место с важным научным и туристическим значением.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в именах существительных. У нас набралось несколько интересных ошибок, и начнем мы с проблемного слова, которым довольно часто ошибаются, что доказывает несколько примеров от гостей и ведущих маяка.
2: Яблони достаточно хорошее решение, кстати. Вот, насчет дороговизны, но тут, опять же, вопрос наличия средств. Опять же, не всегда самые дорогие деревья будут самые лучшие.
3: Просто, на самом деле, получается, что вот эти все приметы по поводу дороговизны, кстати, то же самое касается соли, по-моему. Соль была очень дорогая.
1: Дороговизна, дороговизны – это неверно. Правильно, дороговизна. Ударение в этом слове падает на суффикс «изн». Во всех формах там и остается. Дороговизна, дороговизны, дороговизны и так далее. А какой антоним у этого слова? На этот несложный вопрос ответит Арамис Каримов, гость программы «Как знать».
4: Благодаря этому они привязывали чужие экономики к своим продуктам. А благодаря дешевизне, красивому, так скажем, внешнему облику.
1: Дешевизна тоже неверно. В этом слове, опять же, ударным должен быть суффикс «изн». Дешевизна, дешевизне. И, кстати, парой эти слова запомнить удобнее. Дешевизна, дороговизна, ударение однотипное. Далее мы дадим слово Сергею Насибяну, ведущему программы «Провокация».
5: И вот эту эмоциональную холодность, эмоциональную недоступность вы как бы и начинаете там возникать напряжение, которое вы не выдерживаете.
1: Холодность. Неверно. Правильно. Холодность. Ударение в этом слове такое же, что и в исходном существительном. Холод. Холодность. Легко запомнить. Ну а теперь мы послушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кирнарскую. Ее я буду хвалить изо всех сил. Вот что она сказала.
6: Вот такая плясовая шуточная песня. Шуточная такая, хитренькая, знаете, такая вот, с прищуром. Вот эти песни начали уже появляться в середине войны.
1: С прищуром, прищур, и это правильно. Очень часто я слышу это слово с ударением на первом слоге, но это ошибка. Наша гостья произнесла слово «прищур» абсолютно верно. Прищур, прищура, прищуром. Всегда ударение в этом слове ставим на второй слог. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами на некоторое время, но новые ошибки долго лежать без дела не будут. Так что до скорого свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Прайтер – порода собак, которую создал кинолог из Санкт-Петербурга. Внешне прайтеры похожи на питбулей, но крупнее и с более мягким характером. Порода получена путем скрещивания американских питбультерьеров, амстаффов, немецких и канарских догов и веймаранера. Это крупные собаки с ростом до 62 сантиметров и весом около 30 килограммов. Хотя Международная кинологическая федерация пока породу не признала, ряд других организаций ее одобрил. Разведение началось более 25 лет назад с целью получить спокойного, надежного питомца с крепкой нервной системой и привязанностью к человеку. Прайтеры дружелюбны, коммуникабельны, неагрессивны и легко поддаются дрессировке. Они хорошо относятся к семье, включая детей и других животных, избегают конфликтов и активны в тренировках и спорте. Порода еще формируется, поэтому возможны некоторые поведенческие особенности, но прайтеры считаются мягче и проще в управлении, чем традиционные питбули.
0: Аудиосторис.

знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил.

Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: Studio Stories.
1: Отель Beauty Crown. Уникальный комплекс из 9 31-этажных башен в форме яблоневых деревьев в Санья в Китае. Он был построен в 2012 году. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший отель мира. Архитектура комплекса была разработана ведущими архитекторами, которые ранее работали в Дубае. Яблони символизируют экологическое богатство острова Хайнань. Общая площадь отеля – 680 тысяч квадратных метров. На цокольном этаже расположены парковка на 3000 мест и галерея с интерьером в стиле «Версаль». Стоимость строительства – около 1,5 миллиарда долларов. Однако удаленность от моря и высокая цена номеров привели к низкой заполняемости и слабому спросу на недвижимость. Со временем комплекс потерял популярность. Возникли слухи о сносе из-за неприемлемых расходов на содержание. Судьба проекта остается неопределенной.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Обо всем на свете. Подкаст 100 минут о.
7: В любое время. В ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.
8: Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то корабль на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив: вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив: вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
6: Аудио сторис.
9: Фолклендские острова расположены в 500 километрах от Аргентины в Южной Атлантике и известны своей изоляцией и уникальной флорой и фауной. Среди них особенно выделяется история исчезновения единственного аборигенного млекопитающего – фолклендской лисы Варры. Варра была единственным псовым на островах до прихода европейцев и стала первой дикой собакой, которую истребил человек. Европейцы впервые встретили ее в конце 17 века, а подробное описание дал Чарльз Дарвин в 1833 году. Варра сочетала черты волка и лисы – крупное тело, короткие ноги, густая шерсть и белый кончик хвоста. Ближайший родственник варры – южная американская лисица. Животные были терпимы к людям и не боялись приближаться, что объяснялось отсутствием врагов и естественных конкурентов. Это сделало их уязвимыми. Колонисты уничтожали варру ради ценных шкур и из-за мнимой угрозы для скота. С 1839 года началась коммерческая охота с премиями от властей. К середине XIX века популяция варры сильно сократилась. Последнюю особь видели здесь в 1876 году. Попытки сохранить их в неволе закончились неудачей. Спустя около полувека после описания Дарвина фолклендская лиса исчезла. Сегодня она осталась только в музейных экспонатах и рисунках, как символ утраченного биоразнообразия региона.
7: Аудио сторис.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. К морякам в России относятся по-особому, с уважением и гордостью, и это заслуженно. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем военно-морского флота, который ежегодно отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля. Президент обратил внимание на постоянное развитие военно-морских сил России и отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь.
2: Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России омываемый водами 13 морей ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирают мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей. И, конечно, растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.
0: Профессионализм морпехов, их смелость сегодня во многом определяют ход специальной военной операции, отметил также президент. Он указал, что высоких государственных наград, в том числе золотых звезд героев России, удостоены десятки тысяч матросов и офицеров. Владимир Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна, мы должны достичь своих целей, подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что условия остановки боевых действий глава российского государства изложил 2 года назад в МИДе. Поэтому все может остановиться сегодня, если Киев примет соответствующее решение, указал Песков. Он добавил, что Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию по Украине, в том числе говорить о первопричинах конфликта. Песков также отметил, что у президента Казахстана последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны, но Казахстан наш ближайший партнер и союзник, напомнил также Песков. Ранее на встрече в Омске с Путиным Токаев предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск на 3 направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 3 блиндажа с живой силой, более 40 наземных роботехнических комплексов, 33 пункта управления.

0: управления БПЛА, подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
1: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никаноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 5 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 пунктов управления БПЛА. Средствами ПВО сбито 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 65 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 46 антенн связи БПЛА, 3 терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс. Поражено 20 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ.
0: Военнослужащие западной группировки войск с помощью ударных беспилотников поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на Краснолиманском направлении. Артиллерия в восток уничтожила 10 опорных пунктов, 40 военных ВСУ. Расчеты гаубиц Д-30 ударили по укреплениям, укрытиям и огневым точкам противника. Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела двух погибших альпинистов, рассказали в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины. Следственный комитет начал доследственную проверку. Ранее региональное управление МЧС сообщило, что в субботу на седловине Эльбруса на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов из 6 человек не смогла спуститься самостоятельно и попросила о помощи. На место выдвинулись 8 спасателей. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28», как ожидается, вернется сегодня на Землю с Международной космической станции. На его борту космонавт Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. По данным Роскосмоса, экипаж перейдет со станции на борт корабля, затем будут закрыты люки. Приземление спускаемого аппарата планируется около 13:26 по московскому времени. После извлечения спускаемого аппарата экипаж осмотрят врачи, после чего космонавт отправится на прохождение реабилитации в Центр подготовки космонавтов, а астронавтов в США. Экипаж прибыл на станцию 27 ноября прошлого года. Куть-Сверчков завершит второй космический полет, Микаев и Уильямс – первый. Последнее воскресенье июля в Москве будет дождливым. В столице ожидаются осадки, местами возможны грозы, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 20 градусов. На востоке Москвы за день может выпасть до 7 миллиметров осадков, а на востоке Подмосковья местами до 13 миллиметров. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и распогодится, 24-26 градусов. В Москве местами кратковременный дождь и 20-22 градуса.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Третий класс. Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Читает автор. И собрание Гостелерадиофонда. 1964 год.
1: Не хуже вас, цирковых. Я теперь часто бываю в цирке. У меня там завелись знакомые и даже друзья. И меня пускают бесплатно, когда мне только вздумается, потому что я сам теперь стал как будто цирковой артист. Это все не так давно случилось из-за одного мальчишки. Я шел домой из магазина. Мы теперь на новой квартире живем, недалеко от цирка. Там же и магазин большой, на углу. И вот я иду из магазина и несу бумажную сумочку, а в ней лежат помидоры, 1,5 кило, и 200 граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг навстречу идет тетя Дуся из старого дома. Она добрая. В прошлом году она нам с Мишкой билеты в клуб подарила. Я очень обрадовался, увидев ее, и она тоже. Она говорит: «Ты откуда взялся?» Я говорю: «Из магазина. Помидоров купил. Здрасте, тетя Дуся». А она руками всплеснула: «Сам ходишь в магазин? Уже? Время-то как летит!» Удивляется. Человеку 9-й год, а она удивляется. Я сказал: «А, ну до свидания, тетя Дуся». И пошел. А она вдогонку кричит: «Стой! Куда спешишь? Я тебя сейчас в цирк пропущу на дневное представление. Хочешь?» Еще спрашивает. Я говорю: «Конечно, хочу. Какой может быть разговор?» Она взяла меня за руку, и мы взошли по широким ступенькам. Тетя Дуся подошла к контролеру и говорит: «Вот, Мария Николаевна привела вам своего мужичка. Пусть посмотрит, ничего?» Та улыбнулась и пропустила меня внутрь. И я вошел, а тетя Дуся и Мария Николаевна пошли сзади. И я шел в полутьме. И опять мне очень понравился цирковой запах. Он особенный какой-то. И как только я его почуял, мне сразу стало и жутко от чего-то, и весело. Где-то играла музыка. И я спешил туда, на ее звуки. И сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь совсем недавно. Она стояла в серебряном плаще на шаре, и руки у нее были длинные и тонкие. Теперь она уехала далеко. И я не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь. И странно стало у меня на душе. Не знаю, как объяснить. И тут мы, наконец, дошли до бокового входа. Меня протолкнули вперед, и Мария Николаевна шепнула: «Садись! Вон в первом ряду свободное местечко. Садись!» И я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка, с меня ростом. В таком же, как и я, школьном костюме. Нос курносый, глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито, что я вот опоздал и теперь мешаю. И все такое. Но я не стал обращать на него никакого внимания. Я сразу же впился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной челме посреди арены. И в руках у него была игла с 1,5 метра длиной. Вместо нитки в нее была где-то узкая и длинная шелковая лента. А рядом с артистом стояли две девушки. И никого не трогали. И вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и раз своей длинной иглой. Он прошил ей живот насквозь. Иголка выскочила у нее из спины. Я думал, она сейчас завизжит, как зарезанная. Она хоть бы что. Стоит себе спокойненько и улыбается. Прям глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся, чик, и вторую насквозь. И это тоже молчит, и только хлопает глазами. И так они обе стоят насквозь прошитые, между ними лента висит, а они улыбаются себе, как ни в чем не бывало. Ну, милые мои, вот это да. Я говорю: «Что ж они не орут? Неужели терпят?» А мальчишка, что рядом сидит, отвечает: «А чего им орать? Им не больно». Я говорю: «Тебя бы так. Воображаю, как ты завопил бы». А он засмеялся, как будто он старше меня намного. И потом говорит: «А я сперва подумал, что ты цирковой. Тебя ведь тетя Маша посадила. А ты, оказывается, не цирковой? Не наш?» Я говорю: «Это все равно, какой я. Цирковой или не цирковой? Я государственный. Понял? А что цирковой? Не такой, как все, что ли?» Он сказал, улыбаясь: «Да нет, ну, цирковые они особенные». Я рассердился: «У них что, три ноги, что ли?» А он: Три не три, но все-таки они и половчее других, и посильнее, и посмекались, и куда там. Я совсем разозлился и сказал: давай не задавайся. Тут не хуже тебя. Ты что ли цирковой? А он опустил глаза. Нет, я Мамочкин. И улыбнулся самым краешком рта. Хитро-прихитро. Но тогда я этого не понял. Это мне теперь понятно, что он хитрил. А тогда я только громко засмеялся. Он глянул на меня быстрым своим глазом и зашипел: смотри, представление-то, наездница. И правда, музыка заиграла быстро и громко, и на арену выскочила белая лошадь, толстая и широкая, как тахта. На лошади стояла тетенька. Она начала на ходу прыгать по-разному, то на одной ноге руки в стороны, а то двумя ногами, как будто через скакалочку. Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать каждый может. Это все равно, что на письменном столе, и что я, пожалуй, тоже смог бы. Вот эта тетенька все прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь попроворнее двигалась, а не трюхала, как сонная муха. Он кричал на нее и все время щелкал, но она просто ноль внимания, скучища какая-то. Но тетенька, наконец, все-таки напрыгалась досыта и убежала за занавеску, а лошадь стала ходить по кругу. И тут вышел Карандаш. Мальчишка, что сидел рядом, опять быстро глянул на меня, потом отвел глаза и равнодушно так говорит: ты этот номер когда-нибудь видел? Я говорю: нет, в первый раз. Он говорит: тогда садись на мое место. Тебе еще лучше будет видно отсюда. Садись, садись, садись. А я уже видел. И он засмеялся. Я говорю: ты чего? А он: да так, говорит, ничего. Карандаш сейчас чудить начнет. Умора. Давай, давай, пересаживайся. Ну, раз он такой добрый. Че, я пересел. А он сел на мое место. Там и правда на моем-то было хуже. Столбик какой-то мешал. И вот Карандаш начал чудить. Он сказал дядьке с кнутом: Александр Борисович, можно мне на этой лошадке покататься?
2: А тот: пожалуйста, сделайте одолжение.
1: И Карандаш стал карабкаться на эту лошадь. Он и так старался, и эдак. Все задирал на нее свою коротенькую ногу, и все соскальзывал, и падал. Уж очень эта лошадь была толстенная. Тогда он сказал: подсадите меня на эту коняшку. И сейчас же подошел помощник и наклонился. И Карандаш встал ему на спину и сел на лошадь. И оказался задом наперед. Он сидел спиной к лошадиной голове, а лицом к хвосту. Смех! Да и только, все прям покатились. А дядька с кнутом ему говорит:
2: Карандаш, вы неправильно сидите.
1: А Карандаш: как это неправильно? А вы откуда знаете, в какую сторону мне ехать надо? Тогда дядька потрепал лошадь по голове и говорит: да ведь голова-то вот. А Карандаш взял лошадиный хвост и отвечает: а борода-то вот. И тут ему пристегнули к поясу веревку. Она была пропущена через какое-то колесико под самым куполом цирка. А другой ее конец взял в руки дядька с кнутом. Он закричал: маэстро, галоп, халле! Оркестр грянул, и лошадь поскакала. А Карандаш на ней затрясся, как курица на заборе, и стал сползать то в одну, то в другую сторону. И вдруг лошадь стала из-под него выезжать, и он завопил на весь цирк: ай, батюшки, лошадь кончается! И она верно из-под него выехала и протопала за занавеску, и Карандаш, наверное, разбился бы насмерть. Но дядька с кнутом потянул веревку, и Карандаш повис в воздухе. Мы все прямо задыхались от смеха. И я хотел сказать мальчишке, что сейчас лопну. Но его рядом со мной не было. Ушел куда-то. А Карандаш в это время стал так делать руками, как будто он плавает в воздухе. И потом его пустили, и он снизился. Но как только коснулся земли, разбежался и снова взлетел. Получилось, как на гигантских шагах. И все хохотали до упаду, с ума сходили от смеха. А я уже думал, что сейчас задохнусь от хохота. Но в это время он опять приземлился и вдруг посмотрел на меня. И весело мне подмигнул. Да-да, он мне подмигнул, именно мне. А я взял и тоже ему подмигнул. А что тут такого? Вот думаю, какой симпатичный. Все подмигивает. И тут совершенно неожиданно он подмигнул мне еще раз, потер ладони и вдруг разбежался изо всех сил прямо на меня и обхватил меня двумя руками. А дядька с кнутом моментально натянул веревку, и мы полетели с карандашом вверх. Он захватил мою голову под мышку и держал. И мы довольно-таки высоко подлетели. Внизу не было людей, только мелькали сплошные белые и черные полосы, потому что мы быстро вертелись. И было немножко даже щекотно во рту. И когда мы пролетели над оркестром, мне показалось, что я сейчас стукнулся контрабас. И я закричал: «Мама!» Снизу до меня долетел какой-то гром. Это все смеялись. А карандаш сразу меня передразнил и тоже крикнул со слезами в голосе: «Мя-мя!» Снизу слышался грохот и шум, и мы так плавно еще немного полетали. Я уже стал было привыкать, но тут неожиданно у меня прорвался мой пакет, и оттуда стали вылетать помидоры. Они вылетали, как гранаты, в разные стороны. 1,5 кило помидоров. И, наверное, попадали в людей, потому что снизу несся такой шум, что передать нельзя. А я все время думал, что теперь не хватало только, чтобы вылетела еще и сметана 200 грамм. Вот тогда-то мне влетит от мамы. Будь здоров. А карандаш вдруг завертелся волчком, и я вместе с ним. И вот этого как раз не нужно было делать, потому что я опять испугался и стал брыкаться. И карандаш тихонько, но строго сказал, я услышал: «Только ты что?» А я заорал: «Я не только! Я Денис! Пустите меня!» И я стал вырываться, но он еще крепче меня сжал, чуть не задушил. И мы стали совсем медленно плыть. И я увидел уже весь цирк и дядьку с кнутом. Он смотрел на нас и улыбался. И в этот момент сметана все-таки вылетела. Так я и знал. Она упала на голову прямо дядьке с кнутом. Он что-то крикнул, и мы медленно пошли на посадку. Как только мы опустились, и карандаш выпустил меня, я сам не знаю почему, побежал изо всех сил, но не туда, где было мое место, а просто наугад. Я метался так, что у меня даже голова закружилась. Но, наконец, я увидел в боковом проходе тетю Дусю и Марию Николаевну. У них были белые лица. И я побежал к ним, а кругом все хлопали, как сумасшедший. Тетя Дуся сказала: «Ну, хорошо, что цел. Пошли домой». Я сказал: «А помидоры?» Тетя Дуся сказала: «Я куплю. Идем». И она взяла меня за руку, и мы все трое вышли в полутемный коридор. И тут мы увидели, что возле фонаря стоит мальчик. Это был тот самый мальчик, что сидел рядом со мной. Мария Николаевна сказала: «Только, где ты был?» Мальчик не отвечал. Я сказал: «Да, куда ты подевался? Я как на твое место пересел, что тут было? Карандаш меня под небо уволок». Мария Николаевна сказала: «А ты почему сел на его место?» «Да он мне сам предложил», сказал я. «Он сказал, что лучше будет видно, я и сел, а он ушел куда-то». «Все ясно», сказала Мария Николаевна. «Я доложу в дирекцию. Тебя только снимут с роли». Мальчик сказал: «Не надо, тетя Маша». Но она закричала шепотом: «Как тебе не стыдно? Ты цирковой мальчик, ты репетировал, и ты посмел подсадить на свое место чужого? А если бы он разбился? Ведь он же неподготовленный». Я сказал: «Ничего, я подготовленный, не хуже вас, цирковых. Плохо я разве летал?» Мальчик сказал: «Здорово, ничего не скажешь. И как хорошо с помидорами придумал. Как это я-то не догадался? А ведь очень смешно». «А артист этот ваш, — сказала тетя Дуся, — тоже хорош. Хватает кого ни попадя». «Михаил Николаевич, — вступилась тетя Маша, — был уже разгорячен. Он уже вертелся в воздухе. Он тоже не железный. И он твердо знал, что на этом месте, как всегда, должен был сидеть специальный мальчик, цирковой. Это закон. А и этот малый, и этот, они похожи, они одинаковые. И костюм одинаковый. Он не разглядел». «Надо глядеть», — сказала тетя Дуся. «Уволок мальчонку, как ястреб мыша». Я сказал: «Ну что, пошли?» А только сказал: «Слушай, приходи в воскресенье в 2 часа. В гости приходи. Я буду ждать тебя возле контроля, ладно?» Ладно, сказал я. Ладно, чего там. Приду.
0: Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Читает автор. Продолжение следует. Маяк.

0: Маяк.
1: Брак – это ведь не спринт и шутер какой-то. Это такая долгая, сложная, кооперативная, ролевая игра. Юлия Лушникова, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Президент отметил особое отношение в России к морякам, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству и ключевую роль флота в обеспечении безопасности. Глава государства также подчеркнул, что профессионализм морпехов и их смелость сегодня во многом определяют ход специальной военной операции. Также Путин указал, что высоких государственных наград, в том числе золотых звезд героев России, удостоены десятки тысяч матросов и офицеров. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 3 блиндажа с живой силой, более 40 наземных роботехнических комплексов, более 30 пунктов управления БПЛА, сообщили в Минобороны. Военнослужащие западной группировки войск с помощью ударных беспилотников поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на Краснолиманском направлении. Артиллерия группировки «Восток» уничтожила более 10 опорных пунктов и 40 военнослужащих. ВСУ. Расчеты гаубиц Д-30 ударили по укреплениям, укрытиям и огневым точкам противника. Более 20 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды. Железнодорожники делают все, чтобы сократить отставание. В регионе прошел сильный ливень, который вызвал отключение света и воды в ряде муниципалитетов. Только в Ростове, по данным властей, были повалены более 170 деревьев. Губернатор региона сообщал, что аварийные службы устраняют последствия непогоды. Последнее воскресенье июля в Москве будет дождливым. В столице ожидаются осадки, местами возможны грозы, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 20 градусов. В Подмосковье в зоне дождей будет до 19 градусов. На востоке столицы за день может выпасть до 7 миллиметров осадков, прогнозируют синоптики. А на востоке Подмосковья местами до 13 миллиметров. По прогнозам, дождливой будет и последняя неделя июля, когда за 5 дней может выпасть месячный норма осадков. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков. В дневные часы в городе 24-26 градусов, в Ленинградской области до плюс 27, в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 20-22 градуса, по области от 18 до 23. Пока в городе плюс 16 градусов, без осадков, атмосферное давление 745 миллиметров.
1: We'll be right back.

0: «Маяк».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Действующий чемпион страны «Зенит» с победы начал защиту титула в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Дублем отметился Александр Соболев. По разу отличились Густаво Монтуан, Джон Джон и Филиппе Аугусто. Крупную победу одержал и «Спартак». Красно-белые взяли верх над родиной. 3-0. Голы на счету Маркиниса, Кристофера Мартинса и Данилы Пруцева. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0, а «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. У воронежцев отличился Вячеслав Якимов, у клуба из Дагестана Александр Сандрачук. Еще один мяч махачкалинцев – это автогол игрока «Факела» Юрия Журавлева. Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис впервые в нынешнем сезоне выиграл квалификацию. Тему продолжит Николай Саприн.
2: В воскресенье действующий чемпион мира Ландо Норрис впервые в этом году выйдет под первым номером в первом ряду стартовой решетки. В субботу Норрис наконец-то забрал квалификацию на трассе в Хунгароринге, Гран-при Венгрии. Для многих экспертов неожиданность успех гонщика Макларена, тем более в свете его нестабильности в нынешнем сезоне. В заключительном сегменте квалификации Норрис обогнал другого британца, экс-чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Феррари, на 12 тысячных секунды. Третьим стал напарник Хэмилтона по Феррари, монегаск Шарль Леклер. Red Bull и Mercedes в квалификации выступили неудачно. Лидер сезона Кими Антонелли и Джордж Рассел на «Мерседесе» заняли, соответственно, 4-е и 7-е места, но на поверку они будут 6-м и 7-м, причем 7-м станет Антонелли. С итальянца сняли 3 позиции из-за недостаточно сильного замедления в зоне желтых флагов во время инцидента с Максом Ферстаппеном в какой-то момент в последнем повороте, допустившего разворот. Макс Ферстаппен и Иса Каджар, соответственно, будут 5-м и 8-м. Напомню, что пока в чемпионате с большим отрывом лидирует Кими Антонелли, 204 очка, 159 у Хэмилтона, 154 у Джорджа Рассела. В Кубке конструкторов лидирует Мерседес, 358 очков, на 73 очка он опережает Феррари.
1: Женская сборная России по водному полу проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Маяк.
3: Можем вспомнить различные разогревающие растирки типа Никофлекс, Финалгон, там с пчелиным змеиным ядом. У них механизм точно такой же, как у аппликатора Кузнецова. Это поверхностное раздражение, как отвлекающая терапия. Иногда этого достаточно.
4: Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией?
5: Видеоподкаст «Ипликатор Кузнецова» на медиаплатформе «Смотрим».
4: Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Читает автор.
0: Продолжение.
6: Независимый Горбушка. Недели 2 тому назад у нас в школе был огромный праздник. Встреча со знаменитым писателем. Мы давно уже всем классом читали его смешные рассказы и стихи, и они нам очень нравились за веселье. И когда Раиса Ивановна сказала, что в субботу к нам придет в класс писатель, мы захлопали в ладоши и закричали «Бис!». Но Раиса Ивановна сказала: «Прекратите ор. Здесь не цирк, здесь школа. Лучше давайте подумаем, как мы встретим нашего гостя. Давайте, конкурс открыт». Мы сейчас же стали поднимать руки и предлагать. Мы галдели все вместе, каждый свое. Надо ему цветы подарить, назначить его почетным пионером. Нет, лучше подарить ему подушечек для иголок. Снять с ним на карточку. Ерунда, его надо угостить хорошенько чаю с хлебом, с маслом и с сосисками. Идея, как войдет, так сразу громовое ура. Верно? И салют из пугачей, 101 залп. Ага, дверь открывается, а мы трух-бур-брух, ночь в Крыму, все в дыму, ничего не видно. А я говорю: лучше подушечку для иголок. Плевать он хотел на твою подушечку. Что, ненормальный, что ли? От дурака слышу. Надо подарить моего кота Ваську. 6 кило чистого весу. Нет уж, дудки, подари своего кота кому-нибудь другому. А его никто не берет. Я говорю: подушечку для иголок. Пузырькова, ты забудешь когда-нибудь про свои подушечки? Его надо качать. А если тяжелый, ну, позвать 8-й класс на помощь. Мы так долго еще обсуждали, и в конце концов Раиса Ивановна сказала: в общем, ясно, букет цветов раз, аплодисменты два, потом мы просим его читать, он читает, мы его выбираем почетным пионером нашего отряда. Маша Кожина надевает ему пионерский галстук, а уж потом мы сфотографируемся вместе с ним. Вот и все, скромно и хорошо, не правда ли, договорились? Точно, сказали мы, договорились, все в порядке. И тут встал маленький Петька Горбушкин. Он поднял руку, но Раиса Ивановна его не замечала. Куда там? Он маленький и толстенький, как ежик. И в классе столпотворения его и не видать вовсе. Тогда я сказал: Раиса Ивановна, а Раиса Ивановна, вот Горбушкин хочет что-то сказать. Она сказала: ну что ж, Горбушкин, говори. И Горбушкин начал. Он сначала немножко запел, вот так, а потом начал говорить, он не мог с собой справиться, он, наверное, волновался, и мы терпеливо ждали, когда у него пройдет. Дело в том, что наш Горбушка заикался с самого первого класса, и он не как-нибудь скромненько там заикался, не, это был чемпион заикания. Горбушка был неслыханный, трехступенчатый заика. Прежде чем заговорить, он сначала как будто запевал чего-то потихоньку. Вот так. А потом вдруг сразу переходил на вторую ступеньку и начинал говорить первый слог нужного слова. Например, если он хотел сказать «здравствуйте», то после пения он начинал молоть, как попугай, раз 10 подряд одно и то же. А потом ему надоедало, и он соскакивал уже на третью ступеньку и, быстро потряхивая головой, как будто желая избавиться от заикания, как от надоедливой мухи, он выкрикивал волшебное слово «тёх-тёх-тёх», и после этого гладко и быстро выговаривал: «Здравствуйте, Раиса Ивановна, я забыл дома тетрадь по русскому языку, я больше не буду». Но это заикание у него получалось только в особо важных случаях, когда он волновался. А так он говорил очень хорошо, громко и бойко, и вообще он был очень славный паренек, и лучше всех в классе рисовал лошадей, и всегда делился завтраком, и мы к нему привыкли. И никто никогда не смеялся над Горбушкой, что вот он заикается. И от того, что мы над ним не смеялись, заикание у него почти совсем прошло. А вот сейчас он снова начал свою песенку. И мы терпеливо ждали. Нам хотелось узнать, что же скажет нас Горбушка. И он очень скоро сказал: автограф надо у него попросить. Это значит, Горбушка хотел попросить писателя, чтобы он ему написал книжку на память. Я сказал: молодец, Горбушка, правильная мысль. И после этого мы стали ждать писателя. Некоторые в классе учили его стихи наизусть. Пузырькова все-таки вышивала ему подушечку для иголок. Большинство ждали просто так, но с нетерпением, а время катилось очень быстро, и вот, наконец, наступила эта суббота, и мы все еще с утра были вымытые, причесанные, прилизанные, в белых глаженных рубашках с красными галстуками, и я просто удивился, что от этой чистоты получилось, как будто мы все очень красивые. Даже девчонки, вот что странно. В общем, у нас был какой-то ненастоящий вид. И класс был нарядный, чистый, на столе стоял букет цветов. И вдруг дверь распахнулась, и к нам вошел писатель. Он был ничего особенного. Просто так. В нем не было никакой важности. Было сразу видно, что он нисколько не задается. Когда он вошел, мы сразу все встали, он подошел к столу, а Раиса Ивановна сказала: дорогие ребята, сегодня у нас в гостях ваш любимый писатель. И не успела она произнести его фамилию, как мы захлопали изо всех сил, а он улыбнулся и сразу стал такой симпатичный и веселый, что мы еще громче захлопали и не выдержали, и завопили, а некоторые даже стали подпрыгивать на одном месте, а другие их стали успокаивать и успокаивали обеими руками, а те не захотели успокаиваться и стали отбиваться. Я, например, здорово съездил Левку по затылку. Чего хватается поперек живота? В общем, у нас в классе получилась небольшая кутерьма. Наконец Раиса Ивановна хлопнула по столу, и мы стали понемножку затихать. И когда стало совсем тихо, наш писатель уперся своими тонкими руками в стол, наклонился и сказал: Мы просто остолбенели. Что это такое? Он заикается, что ли? А мы этого не знали. И это было для нас неожиданно. Нас никто не предупредил. И поэтому Сонька Пузырькова на задней парте сразу захихикала своим глупым голосом. Тогда писатель слегка покраснел и сказал в сторону Соньки нормально и спокойно: «Ребята, я хотел вас предупредить, что когда я чем-нибудь взволнован или тронут, я начинаю немножко заикаться. Кому это смешно, может выйти из класса. Я не обижусь, пожалуйста». Вот как он ее отбрил. Она вся надулась, стала красная и опустила голову. А я встал и сказал: «Михаил Михайлович, да вы не обращайте на Пузырькова внимания, потому что она дура. Пожалуйста, не стесняйтесь. Заикайтесь сколько угодно. Будьте как дома». И весь класс опять захлопал, а писатель улыбнулся и стал еще симпатичнее в 100 раз. И он прочитал нам вслух все любимые наши стихи и рассказы. И он здорово читал, великолепно, лучше любого артиста. И мы чуть животики не надорвали, и так это было все интересно. Особенно то, что он это сам все сочинил, сам придумал. И вот он здесь живой сидит с нами, вправду, наяву. Сидит, улыбается, и можно его потрогать руками. И он не рассердится, потому что добрые не сердятся на детей. И он все еще читал, и ребята даже визжали, а я просто не знал, что мне делать от удовольствия. И это продолжалось долго, наверное, больше часа. И я мог бы так сидеть и слушать до позднего вечера. Но некоторые ребята стали поднимать руку и спрашиваться, можно выйти. И тогда писатель остановился и сказал: «Ну вот, на этом разрешите закончить. Желаю вам всем здоровья и веселья. Я надеюсь, что мы с вами подружились, да?» Конечно, мы опять заорали, завопили, заголосили на разные манеры. И к писателю подошла Маша Кожина от «Горшка два вершка» и надела ему на шею пионерский галстук. И мы закричали: «Спасибо! Спасибо!» И тут какая-то девчонка подарила ему цветы и совсем осмелилась и поцеловала его в ухо. У него покраснели глаза, и он помахал рукой, чтобы привлечь наше внимание. Он сказал: «По-по-по». И мы поняли, что он опять тронут и волнуется. И мы сейчас же притихли, чтобы услышать, что он нам скажет. Но в эту самую минуту Горбушка вытащил из парты какую-то книжку, встал, поднял руку и завел тоже: «Па, па, па». Горбушка, наверное, тоже заволновался. Писатель глянул на него краешком глаза, но не обратил внимания. Он хотел успокоиться и что-то нам сказать. Но ему не удавалось успокоиться, как он ни старался. И поэтому у него получалось только... А Горбушка что, хуже, что ли? Он тоже тянул свое «па-па». Тогда писатель рассердился и сказал: «Ты что, мальчик, дразнишься? Это некрасиво». И снова обернулся к нам: «па-па». А Горбушка быстро ответил: «Я не думаю дразниться». Он протянул писателю книжку и жалобно сказал: «па-па». У писателя глаза прямо сверкнули. Я подумал, что он сейчас всего доброго убьет нашего Горбушку. Он сказал: «А ты зачем заикаешься? Ведь это я заикаюсь, а не ты. Не путай, пожалуйста». И в третий раз обратился к нам: «па-па». Тут Горбушка протрещал с каким-то даже отчаянием: «Я тоже заикаюсь еще не хуже вас. Па-па». Я подумал, что без меня они того и гляди перессорятся. Я вскочил с места: «Михаил Михайлович», — сказал я, — «это наш Горбушка. Он вас не дразнит. Не, просто он заикается тоже. Но он заикается самостоятельно, Михаил Михайлович. Просто тут так, знаете, так сошлось, что вот вы оба. Но вы не думайте, он сам по себе, а вы сами по себе. Горбушка, а Горбушка, ты что хотел сказать? Ну так не волнуйся, возьми себя в руки, постарайся». Горбушка сейчас же постарался, взял себя в руки и сказал: «Пожалуйста, напишите нам вашу книжку на память, мы вас очень любим». Вот и все, сказал я. Молодец, Горбушка. Видите, Михаил Михайлович, вот он чего хотел сказать. Он славный, а заикается он совершенно независимо. Тут писатель засмеялся и сказал: «Давай, давай сюда свою книжку». Взял и написал на первой странице: «Независимому Горбушке на добрую память». Потом он встал и очень тихо сказал: «Позвольте сказать вам, что я вас очень люблю. Я желаю вам всего-всего хорошего. До свидания». И ушел.
4: Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Читает автор.
0: Продолжение следует. Маяк.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Форму заявки в разделе «Радио «Маяк». На медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17.00.
2: «Маяк».
1: Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Читает автор. Продолжение.
3: Хитрый способ. «Вот», — сказала мама, — «полюбуйтесь, на что уходит время. Посуда, посуда, посуда. Три раза в день посуда. Утром мой чашки, вечер мой чашки, а днем целая гора тарелок. Просто бедствие какое-то». «Да», — сказал папа, — «действительно, это ужасно. Как жалко, что ничего не придумано в этом смысле. Что смотрят инженеры? Ха-ха-ха. Бедные женщины». Папа глубоко вздохнул и уселся на диван. Мама увидела, как он удобно устроился, и сказала: «Нечего тут сидеть и притворно вздыхать. Нечего все валить на инженеров. Я даю вам обоим срок. До обеда вы должны что-нибудь придумать и облегчить мне эту проклятую мойку. Кто не придумает, того я отказываюсь кормить. Пусть сидит голодный. Дениска, это и тебя касается. Намотай себе на ус». Я сразу сел на подоконник и начал придумывать, как быть с этим делом. Во-первых, я испугался, что мама в самом деле не будет меня кормить, и я чего доброго помру с голода. А во-вторых, мне интересно было что-нибудь придумать, раз инженеры не сумели. И я сидел и думал, и искоса поглядывал на папу, как у него идут дела. Но папа и не думал думать. Он побрился, потом надел чистую рубашку, потом прочитал штук 10 газет, и затем спокойненько включил радио и стал слушать какую-то передачу. Тогда я стал думать еще быстрее. Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала. И для этого я немножко развинтил наш электрополотер и папину электробритву «Харьков». Но у меня не получалось, куда прицепить полотенце. Выходило, что при запуске машины бритва разрежет полотенце на 1000 кусков. Тогда я все свинтил обратно и стал придумывать другое. И часа через два я вспомнил, что читал в газете про конвейер. И от этого я сразу придумал довольно интересную штуку. И когда наступило время обеда, и мама накрыла на стол, и мы все расселись, я сказал: «Ну что, пап, ты придумал?» «Насчет чего?» – сказал папа. «Насчет мойки посуды», – сказал я. «А то мама перестанет нас с тобой кормить». «Это она пошутила», – сказал папа. «Как это она не будет кормить родного сына и горячо любимого мужа?» И он весело рассмеялся. Но мама сказала: «Ничего я не пошутила. Вы у меня узнаете, как не стыдно. Сотый раз вам говорю, я задыхаюсь от посуды. И это просто не по-товарищески. Самим сидеть на подоконнике, бриться и слушать радио, в то время как я укорачиваю свой век, отмывая ваши ужасные чашки и тарелки». «Ладно», — сказал папа, — «что-нибудь придумаем. А пока давайте же обедать. О, эти драмы из-за пустяков». «Ах, из-за пустяков», — сказала мама, и прямо вся вспыхнула. «Нечего сказать, красиво. А я вот возьму и в самом деле не дам вам обеда. Тогда вы у меня не так запоете». И она сжала пальцами виски и встала из-за стола. И стояла у стола долго-долго и все смотрела на папу. А папа сложил руки на груди и раскачивался на стуле и тоже смотрел на маму. И они молчали. И не было никакого обеда. А я ужасно хотел есть. И я сказал: «Мама, это только один папа ничего не придумал. А я-то придумал, мама, все в порядке. Ты не беспокойся, давайте обедать». Мама сказала: «Что же ты придумал?» Я сказал: «Я придумал, мама, один хитрый способ». Она сказала: «Ну-ка, ну-ка». Я спросил: «А ты сколько, мама, моешь приборов после каждого обеда? Сколько ты моешь, а, мама?» Она ответила: «3». «Тогда кричи ура!» – сказал я. «Теперь ты будешь мыть только один. Я придумал хитрый способ». «Выкладывай», – сказал папа. «Давайте сначала обедать», – сказал я. «Во время обеда расскажу, а то ужасно есть хочется». «Ну что ж», – вздохнула мама, – «давайте обедать». И мы стали есть. «Ну», – сказал папа. «Это очень просто», – сказал я. «Ты только послушай, мама, как все складно получается. Смотри, вот обед готов. Ты сразу ставишь один прибор. Ставишь ты, значит, один единственный прибор, наливаешь в тарелку супу, садишься за стол, начинаешь есть и говоришь папе: обед готов. Папа, конечно, встает, идет мыть руки, и пока он их моет, мама, ты уже съедаешь суп и наливаешь его нового в свою же тарелку. Вот папа возвращается в комнату и говорит мне: Дениска, обедать, ступай руки мыть. Я иду. Ты же в это время ешь из маленькой тарелки котлеты, а папа из большой ест суп, а я мою руки. И когда я их вымою, я иду к вам, а папа уже поел супу, а ты съела котлеты. И когда я вошел, папа наливает супу в свою свободную, глубокую тарелку, а ты кладешь папе котлеты в свою, пустую, мелкую. Я ем суп, папа котлеты, а ты спокойно пьешь компот из стакана. Когда папа съел второе, я как раз покончил с супом, тогда он наполняет свою мелкую тарелку котлетами, а ты в это время уже выпила компот и наливаешь папе в этот стакан. Я отодвигаю пустую тарелку из-под супа, принимаю за второе, папа пьет компот, а ты, оказывается, уже пообедала. Поэтому ты берешь глубокую тарелку и идешь на кухню мыть. А пока ты ее моешь, я уже проглотил котлеты и папа компот. Тут он живенько наливает стакан компоту для меня и относит свободную мелкую тарелку к тебе. А я залпом выдуваю компот и сам несу на кухню стакан.

0: «Понимаешь, — задумчиво сказал папа, — мне все кажется, что я тоже придумал один способ. Правда, он не такой хитрый, но все-таки. Выкладывай, — сказал я. «Ну-ка, ну-ка, — сказала мама. Папа поднялся, засучил рукава и собрал со стола всю посуду. «Иди за мной, — сказал он. — Я сейчас покажу тебе свой нехитрый способ. Он состоит в том, что теперь мы с тобой будем сами мыть всю посуду». И он пошел. А я побежал за ним. И мы вымыли всю посуду. Правда, только два прибора. Потому что третий я разбил. Это получилось у меня случайно. Я все время думал, какой простой способ придумал папа. И как это я сам не догадался?
1: Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Читает автор. Продолжение следует.

0: В Москве 8 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. К морякам в России относятся по-особому. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем военно-морского флота. По словам президента, качества моряков формировались вместе с развитием флота России, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.
2: Сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу. В ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями, обеспечил России статус великой морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела. Как писал адмирал Ушаков, «Душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной».
0: Президент также отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь и продолжается оснащение кораблей передовым оружием. Сообщение с пометкой «Молния» от Минобороны. Российские вооруженные силы ночью нанесли групповой удар, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины в Киеве, задействованные в производстве дронов. Поражены объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, используемые для доставки хранения грузов военного назначения ИГСМ, сообщили также в Минобороны. В зоне спецоперации подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 38 пунктов управления БПЛА, более 400 беспилотников самолетного типа и 60 тяжелых кубов. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск на трех направлениях боевых действий составили в том числе 3 блиндажа с живой силой, более 40 наземных роботехнических комплексов. Военнослужащие западной группировки с помощью ударных беспилотников поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на Красно-Лиманском направлении. Жертвами удара ВСУ по турбазе в Кирилловке стали 12 человек, среди них 4 несовершеннолетних. Семьями погибших работают сотрудники оперативных служб и психологи. ВСУ нанесли удар по базе отдыха ночью. Власти региона отметили, что противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал мирных жителей. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей. Как рассказал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Запорожской области Иван Скудняев, медики делают все возможное для спасения раненых. Первые пострадавшие еще вчера утром были доставлены в центральную районную больницу.
3: Пострадавшие начали поступать с утра в Акимовскую центральную районную больницу. Была оценена степень тяжести. В случае необходимости были переведены в

0: Мелитопольскую областную больницу. Часть пациентов была осмотрена и направлена на амбулаторное лечение. В настоящий момент все пациенты, которые поступают в медицинские организации Запорожской области, получают необходимое лечение.
1: Следственный комитет возбудил дело о теракте. Посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением. Сегодня в Запорожской области день траура. Вице-президент США Джей Ди Венс обеспокоен возможной эскалацией военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники. В пятницу на совещании в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа Венс и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Дэн Кейн озвучили свои опасения в связи с потенциальной эскалацией конфликта. Кейн обратил внимание участников встречи на то, что расширение операции еще больше истощит американские запасы. Источник в Пентагоне подтвердил телекомпании, что операции приостановлены. Ранее президент США заявлял, что рассматривает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана и нанесения массированной атаки на Исламскую республику. Позднее газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники написала, что хозяин Белого дома решил повременить с эскалацией конфликта. Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда, но задача Роспотребнадзора – не допустить их распространения после единичных случаев. Об этом рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова. Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что лихорадка денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. Облачно с прояснениями будет сегодня в Москве. Влиять на погоду будет южный циклон, как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Во второй половине дня, особенно вечером, пойдут ливневые дожди.
2: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием южного циклона, поэтому в Москве по области сегодня будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня, особенно вечером, пойдут ливневые дожди, которые в ночь на понедельник примут экстремальный характер. Ветер северо-восточных румбов 4,9 метра в секунду порывистый, температура воздуха плюс 18,21. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
1: Также по прогнозу синоптиков, сегодня около 8 утра и до конца суток местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня 22-24 градуса, уточнили синоптики. По западу области местами пройдут небольшие дожди.

0: Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Читает автор. Продолжение.
1: Главные реки Америки. Хотя мне идет уже 9-й год, а я вот только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь, не любишь, хочешь, не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю втяпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек стихотворения Некрасова и главную реку Америки. А я вместо того, чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Мне так было интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор на всю Европу. Я утром немножко заспался, и когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарники, у них нет ни одного лишнего движения. И мне до того это понравилось, что я поллета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. И я оделся за 1 минуту 48 секунд весь, как следует. Только шнурки зашнуровал через 2 дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя. И в класс тоже успел вомчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки. Я был последний. Ребят уже не было никого. И я, когда увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть. И, не доходя до класса каких-нибудь 5 шагов, я обскакал Раису Ивановну. И вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее 1-1.5 секунды. И когда она вошла, книги мои были уже в парте. Сам я сидел рядом с Мишкой, как ни в чем не бывало. Вот Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней. И громче всех поздоровался, конечно, я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания. И еще на ходу сказала: «Кораблев, к доске». И у меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня торопить. «Кораблев, ну что же ты, я зову тебя или нет?» И я пошел к доске. Раиса Ивановна сказала: «Стихи». Чтобы я, значит, читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже вообще плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано. И не заметит, что я читаю. И поэтому я бодро завел: «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». «Это Пушкин», — сказала Раиса Ивановна. «А», — сказал я, — «да, это Пушкин, Александр Сергеевич». «А я что задала?» — сказала она. «Да», — сказал я. «Что да? Что я задала, я тебя спрашиваю?» «Кораблев!» «Что?» — сказал я. «Что-что?» «Я тебя спрашиваю, что я задала?» Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал: «Да что? Что, он не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна». Вот что значит верный друг. Это Мишка таким способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась. «Слонов, не смей подсказывать». «Да», — сказал я. «Ты что, Мишка, чего ты лезешь-то? Что, без тебя, что ли, я не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова, да? Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только». Мишка стал красный и отвернулся от меня, а я опять остался один на один с Раисой Ивановной. «Ну?» — сказала она. «Что?» — сказал я. «Перестань ежеминутно штокать!» Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует. «Читай! Наизусть!» «Что?» сказал я. «Стихи, конечно!» сказала она. «Понял!» сказал я. «Стихи знать читать? Стихи можно. Это пожалуйста, сколько хотите». И громко начал. «Стихи Некрасова, поэта, великого поэта Некрасова, великого советского поэта Некрасова стихи». «Ну?» сказала Раиса Ивановна. «Что?» — сказал я. «Читай сейчас же!» — закричала она. «Сейчас читай, тебе говорят! Заглавие!» Пока она кричала, Мишка успел подсказать мне первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял, поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал: «Мужичонка!» Все замолчали. И Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка зачем-то показывал на свой большой палец и почему-то щелкал его по ногтю. Я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал: «С ноготком!» И повторил уже все вместе: «Мужичонка с ноготком!» Все засмеялись. А Раиса Ивановна сказала: «Довольно, Кораблев, ну, ей-богу, не старайся. Не надо, не выйдет. Уж если не знаешь, так уж не срамись». Потом она добавила: «Ну, а как насчет кругозора? Помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверхпрограммы интересные книжки? Вчера вот вы решили выучить названия всех рек Америки. Ты выучил?» «А, конечно, я не выучил. Этот чертов змей совсем мне всю жизнь испортил. И я хотел во всем признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг, неожиданно даже для самого себя, сказал: «Конечно, выучил. А как же?» Она сказала: «Ну вот и очень хорошо. Исправь, пожалуйста, это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу». Ну, и вот когда мне стало худо, даже живот заболел, честное слово, в классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня, а я смотрел в потолок и думал, что сейчас уж я наверняка умру. До свидания. Все. И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано. Наверное, он пальцем писал, и я стал вглядываться в эти буквы и, наконец, прочел первую половину, а тут Раиса Ивановна снова: «Ну, Кораблев, так какая же главная река Америки?» И у меня сразу появилась уверенность, и я сказал: «Миссисипи». И дальше не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, но двойку она мне влепила. Будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости.
0: Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Читает автор.
1: 10 метров над водой. С самого начала лета мы все трое, Мишка, Костик и я, очень пристрастились к водной станции и стали ходить туда почти что каждый день. Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились, кто где, кто в деревне, кто в пионерских лагерях, а я, например, 2 месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва». И когда мы все научились плавать, мы очень быстро поняли, что нигде не получишь такого удовольствия от купания, как на водной станции, даю слово. Ох, хорошо лежать ясным утречком на водной станции, на сыроватых и теплых ее деревянных дорожках, вдыхать всеми ноздрями свежий и тревожный запах реки и слышать, как на высоких мачтах, в тонких рейках трещат под ветром разноцветные шелковые флажки, и вода хлюпает и полощется где-то прямо под тобой в дощатых щелях. Хорошо так лежать и молчать, и загорать, раскинув руки, и смотреть из-под локтя, как недалеко от станции, чуть-чуть повыше по течению, рабочие каменщики чинят набережную и бьют по розовому камню молотками, и звук долетает до тебя немножко позже удара, такой тонкий и нежный, как будто кто-то играет стеклянными молоточками на серебряном ксилофоне. И особенно хорошо, когда накалишься как следует, бухнуться в воду и наплаваться вдосталь, и напрыгаться с метровой тумбочки, и наныряться досыто до отвала. А потом, когда устанешь, хорошо пойти к своим ребятам, пойти по горячим досточкам, втянув живот до позвоночника и выпятив грудь колесом, и распирая ребра, и напружинив руки, а ноги ставя непременно носками внутрь, потому что это красиво. И на водной станции иначе не пойдешь. Здесь так ходят все. Здесь тебе не самодельный пляжик с грязноватым песком и бумажками. Здесь тебе не какой-нибудь травянистый, тинистый бережок. Это там можно чапать как угодно. А здесь водная станция. Здесь порядок, чистота, ловкость, спорт, шик, блеск. И поэтому все здесь ходят по-чемпионски. На отлично, фасонно ходят. Иногда даже ходят гораздо лучше, чем плавают. И вот поэтому мы все... Мишка, Костик и я, мы дня не пропускали. И все лето ходили сюда купаться и загорели, как черти. И здорово поднаучились плавать. И у нас появились мускулы, бицепсы и трицепсы. И мы на нашей станции облазили все углы и знали, где медпункт, где игры и все такое. И в конце концов все здесь стало для нас вроде как бы родное и обыкновенное. Мы привыкли. И однажды мы лежали, как всегда, на досточках и загорали. И Костик вдруг сказал, ни с того, ни с сего: «Дениск, а ты мог бы прыгнуть с самой верхней вышки в воду?» Я посмотрел на вышку и увидел, что она не слишком-то уж высокая, ничего страшного, не выше второго этажа, ничего особенного. Поэтому я сейчас же ответил Костику: «Конечно, смог бы, ерунда какая». Мишка тотчас же сказал: «А вот слабо». Я сказал: «Дурачок ты, Мишка, вот ты кто». Костик сказал: «Же 10 же метров». «Ну и что?» – сказал я. «Слабо», – отрезал Костик. И Мишка, конечно, его поддержал. «Слабо. Факт слабо». И добавил: «Слабо-би-бо». Я сказал: «Дурачки вы оба. Вот вы кто». И тут я встал, растопырил ребра, выкатил грудь, напружинил руки и пошел к вышке. А когда шел, все время ставил носки внутрь. Сзади Костик крикнул: «Слаби-бу-бе-би-бо!» Ну, я не стал ему отвечать. Я уже сходил на вышку. Все это время, что мы ходили на водную станцию, я каждый день видел, как с этой вышки прыгали в воду взрослые дядьки. Я видел, как они красиво выгибали спину, когда прыгали ласточкой. Видел, как они перекувыркивались через голову по полтора раза или переворачивались через бок, или складывались в воздухе пополам и падали в воду аккуратно и точно, почти совсем не поднимая брызг. А когда выныривали, то выходили на доски, напружинив руки и выпятив грудь. И это было очень красиво и легко. И я всю жизнь был уверен, что я прыгаю не хуже этих дядек. Но сейчас, когда я лез, я решил для первого раза никаких фигур в воздухе не выстраивать, а просто прыгнуть прямо, вытянувшись в струнку, солдатиком. Это легче легкого. Я так просто, без затей, прыгну только для начала. А уж потом, в следующие разы, я специально для Мишки такие буду выписывать кренделя, что Мишка только рот разинет. Пусть они с Костиком лучше молчат в тряпочку и не кричат мне вдогонку свое дурацкое «слаби-бу-бу-бу». И пока я так думал, у меня было веселое настроение, и я быстро бежал по маленьким лесенкам вверх и вверх, и даже не заметил, с какой быстротой я оказался на самой высшей площадке, на высоте 10 метров над уровнем станции. И тут я вдруг увидел, что эта площадка очень маленькая, а перед нею и по бокам, и далеко вокруг стоит какой-то раздвинутый, огромный и прекрасный город. Он стоит весь в каком-то легком тумане. А тут на площадке шумит ветер, шумит не шутя, как буря. Того и гляди, сдует тебя с этой вышки. И совсем не слышно, как рабочие дробят камень. Ветер заглушает их стеклянные молотки. И когда я глянул вниз, я увидел наш водный бассейн. Он был голубой, но такой маленький, прям величиной с папиросную коробку. И я подумал, что если прыгну, вряд ли попаду в него. Тут очень просто промахнуться. А тем более ветер не меньше 6 баллов. Он того и гляди, снесет меня куда-нибудь в сторону, в реку. Или я бухнусь прямо в буфет кому-нибудь на голову. Вот будет история. Или еще чего доброго, угожу прямо в кухню, в котел с борщом. Тоже удовольствие маленькое. От этих мыслей у меня что-то зачесалось внутри коленок. И мне больше всего захотелось еще хоть раз услышать, как рабочие чинят набережную, и увидеть Костика и Мишку рядом с собой. Все-таки они мои друзья. И я потихоньку сделал несколько шагов назад, ухватился за перила и стал спускаться вниз. А когда спустился, настроение у меня опять было хорошее, и на сердце стало легко-легко, как будто гора с плеч свалилась. И я очень обрадовался, когда увидел Мишку с Костиком, и побежал к ним. А когда подбежал, остановился, как вкопанный. Эти дураки хохотали во все горло и показывали на меня пальцем. Они изображали, что они сейчас лопнут от смеха. Они вопили: «Он спрыгнул! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха! Он сиганул! ласточкой, солдатиком. Храбрец, молодец, хвостец. Я сел рядом с ними и сказал: дурачки вы и больше ничего. Неужели вы думаете, что я струсил? Тут они прямо завизжали. Нет, ха-ха-ха-ха, мы не думаем, хо-хо-хо-хо, ты не струсил, ты просто забоялся. Сейчас мы напишем про тебя в газету, чтоб тебе медаль дали. Да-да, за красивое спускание по лестнице. Ну, во мне просто все прямо бурлило от злости. Какие все-таки наглые типы. Этот худющий костыль и особенно Миха с его противным голосом. Они, видно, серьезно воображают, что я струсил. Какая глупость. Олухи царя небесного. Но я не стал ругаться и оскорблять их так, как они меня. Ведь я-то знал, что мне ничего не стоит спрыгнуть с этой жалкой вышки. Поэтому я сказал им спокойно и вежливо: наплевать на вас. И стремглав кинулся к вышке и в 5 секунд снова сбежал на самый верх. В это время солнце спряталось за тучу. Здесь было холодно и мрачно, ветер выл, и вышка немножко скрипела и покачивалась. Но я не стал задерживаться, я подошел к самому краю, сложил руки по швам, зажмурился, чуть-чуть согнул коленки перед тем, как прыгнуть, и вдруг совершенно неожиданно я вспомнил про маму, и про папу тоже, и про бабушку. Я вспомнил, что сегодня утром, когда я убежал на станцию, я не попрощался с ними, и что теперь очень может быть, что я убьюсь насмерть. И я подумал, какое это будет для них несчастье. Просто горе будет, ведь им совершенно некого будет в жизни приласкать. Я представил себе, как мама всегда будет смотреть на мою карточку и плакать, ведь я у нее единственный, и у папы тоже. И у них в душе будет вечный траур, и они не будут ходить в гости, в кино. Разве это жизнь? И кто же будет, наконец, заботиться о них, когда они состарятся? Да и мне тоже без них будет плохо. Я ведь тоже их люблю. Хотя мне тоже плохо не будет. Меня уже в живых не будет. Я буду уже мертвый. Я не увижу больше неба. И не услышу, как рабочие нежно дробят камень на набережной. И все это из-за этих негодных Костыля и Михи. Я ужасно возмутился и весь вскипел, что из-за таких дураков столько народу пострадает. И я подумал, что гораздо лучше будет, если я пойду и насую им по шее. И чем скорее, тем лучше. И я опять спустился вниз. Костик, когда увидел меня, встал на четвереньки и уткнулся головой в пол. И так на голове он побежал по кругу, как какой-нибудь жук. А Мишка был совершенно синий и булькал. У него была смеховая истерика. Возле них сидела небольшая толпичка. Разные девушки и парни, они тоже смеялись. Видно, Костик с Мишкой рассказали им это дело. Они очень весело смеялись. Незнакомые эти люди. А мои друзья смеялись с ними заодно. Они все вместе дружно надо мной смеялись. И тут я почувствовал, что все, что было до сих пор, это была чепуха. Просто я до сих пор не понимал, в чем суть. А сейчас, кажется, понял. И я повернулся и пошел обратно на вышку. В третий раз. Они там сзади кукарекали мне вслед, блеяли и улюлюкали. Но я долез доверху и подошел к самому краю. Коленки у меня дрожали. Но я схватил их руками и сжал, и сказал себе тихонько, а когда говорил, слышал, как дрожит мой голос и клацают зубы. Я бормотал: рохля, вахля, прыгащажа. Ну, а то разговаривать с тобой не буду. И руки тебе не подам. Ну, прыгащажа, жухля, опухля. Ну, прыгай сейчас же, тухля, протухля. И когда я обозвал себя протухлей, я не выдержал обиды
2: и шагнул вперед. Сердце и желудок у меня сразу подкатились к горлу. И я, когда летел, не успел ничего подумать. Просто я знал, что я прыгнул. Я прыгнул все-таки. И когда я вынырнул, Мишка и Костик протянули мне руки и вытащили на доски. Мы легли рядом, Мишка и Костик молчали, а я лежал и слушал, как рабочие бьют молотками по розовому камню. Звук долетал сюда слабо, нежно и робко, как будто кто-то играл стеклянным молоточком на серебряном ксилофоне.
0: Вы слушали во внеклассном чтении для третьего класса Денискины рассказы Виктора Драгунского из собрания Гостелерадиофонда, 1964 год. Маяк.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.
4: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Начнем с сообщения от Минобороны. Армия России ночью нанесла групповой удар, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины в Киеве. Задействованное в производстве беспилотников, сообщила Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным объектам в порту Черноморск в Одесской области. Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов. Российские войска в течение недели наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны. Силы ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника над 10 российскими регионами, сообщило также Министерство обороны. Дроны сбивали с 8 вечера субботы до 8 утра в воскресенье над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и над акваторией Черного моря. Вице-президент США Джей Ди Венс обеспокоен возможной эскалацией военного конфликта с Ираном, сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники. По ее сведениям, в пятницу на совещании в Белом доме с участием Дональда Трампа Венс и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Дэн Кейн озвучили свои опасения в связи с потенциальной эскалацией конфликта. Кейн обратил внимание участников встречи на то, что расширение операции еще больше истощит американские запасы боеприпасов. Источник в Пентагоне подтвердил CNN, что операции приостановлены. Ранее президент США заявлял, что рассматривает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана и нанесения массированной атаки на Исламскую республику. Позднее газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что хозяин Белого дома решил повременить с эскалацией конфликта. Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда, но задача Роспотребнадзора не допустить их распространения после единичных случаев. Об этом рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова. Ранее Роспотребнадзор предупреждал о том, что лихорадка денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах есть риски заболевания лихорадкой Эбола. Мощные ливни обрушатся на столичный регион на следующей неделе. За несколько дней может выпасть месячная норма осадков. Самые сильные дожди ожидаются в среду и в четверг. Также возможен град и грозы. При этом будет жарко. Столбики термометров дотянутся до плюс 30. Кратковременные дожди начнутся уже завтра. Подробнее о погоде рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова.
2: Характер погоды неустойчивый, и поэтому, я думаю, не лишне все-таки интересоваться обновлением. Если интересует интенсивность дождей, пока они у нас прогнозируются интенсивностью от небольшой до умеренной.
0: Сегодня, начиная с утра и до конца суток, местами в Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает столичный главка МЧС. Горожан призывают быть осторожными, не укрываться под деревьями, не парковать под ними автомобили, а также держаться подальше от шатких конструкций. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха составляет плюс 16 градусов, дует пока небольшой северный ветер, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Действующий чемпион страны «Зенит» с победы начал защиту своего титула в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Дублем отметился Александр Соболев. По разу отличились Густаво Монтуан, Джон Джон и Филиппе Аугусто. Крупную победу одержал и «Спартак». Красно-белые взяли верх над «Родиной» 3-0. Голы на счету Маркиньоса, Кристофера Мартинса и Данилы Пруцева. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0, а «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. У воронежцев отличился Вячеслав Якимов, у клуба из Дагестана Александр Сандрачук. Еще один мяч махачкалинцев – это автогол игрока «Факела» Юрия Журавлева. В субботу в Екатеринбурге прошел третий день чемпионата России по легкой атлетике. И все подробности у Николая Саприна.
2: 4 метра 80 сантиметров хватило Полине Кнорос из Санкт-Петербурга, чтобы в субботу выиграть очередной титул чемпионки России в прыжках шестом. Ближайшую конкурентку Татьяну Калинину Кнорос опередила на 15 сантиметров. В соревнованиях девушек можно также отметить победу на 400-метровке Анны Садовничевой из Астрахани, тренером которой является Сергей Клецов, подготовивший в свое время чемпиона мира Сергея Шубенкова. Победное время Садовничевой 50,94. В беге на 400 метров с барьерами победила Эмилия Тангарая из Воронежа с результатом 55,36. Чемпионкой страны в беге на 10 тысяч метров стала Мария Ермакова из Новосибирска. Прыжки в высоту с результатом 1 метр 96 сантиметров выиграла Надежда Андрюхина из Краснодарского края, а ее землячка Валерия Москвитина первенствовала в семиборье. У мужчин золото в метании копья завоевал Николай Орлов из Кабардино-Балкарии. Он метнул снаряд на 75 метров 19 сантиметров. В метании диска чемпионом страны стал Алексей Худяков из Самарской области, намного превзошедший своих конкурентов 63 метра 47 сантиметров. Кроме того, Дмитрий Чижиков из Санкт-Петербурга первенствовал в тройном прыжке. Его лучшая попытка на 16.62. Барьерную 400-метровку выиграл еще один петербуржец Федор Иванов 48.10. А гладкую с результатом 44.78 взял 19-летний Алексей Данилов из города Россош в Воронежской области. Наконец, 10 тысяч метров быстрее всех пробежал Владимир Никитин из Коми-Пернянского автономного округа.
1: Женская сборная России по водному полу проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Владимир Сутеев. Сказки.
1: Пойду-ка я к своему другу зайцу. Заяц! Заяц! Где ты?
2: Я в огороде! Иди ко мне!
1: Иду, иду! Как дела, косой?
3: Да вот, морковку дергаю, дядя Миша.
1: А, хороша морковка-то?
3: Хороша, дядя Миша, да только вот сидит глубоко.
1: Ух ты! Мне, пожалуй, тоже морковки нужно в запас на зиму.
3: Ой, да на здоровье, дядя Миша, бери сколько хочешь.
1: Вот спасибо.
4: Пошел медведь морковь дергать, да так, что она во все стороны полетела. Как раз мимо ежик проходит, и одна морковка ему прямо в голову угодила и на колючках повисла.
3: Что же ты, дядя Миш?
1: А что?
3: Посмотри на ежика.
5: Фа-фа-фа-фа-фа-фа. Что ты тут делаешь, дядя Миша?
1: Морковь дергаю, а ты... Куда собрался, колючая голова?
5: Ой, я в лес иду за груздями, за белыми грибами. Фа-фа-фа-фа-фа-фа.
1: Вот грибы, это дело.
3: А морковка?
1: Нет, нет, морковка мне не нравится.
3: Да разве может быть что-нибудь вкуснее морковки? Мы, зайцы, ели бы ее целый день.
1: Вот и ешь ее сам, а я грибы больше люблю.
4: И пошел дядя Миша за ежом в лес. Ходит ежик по лесу, грибы собирает и себе на колючки накалывает, а неуклюжий медведь их больше ногами топчет.
3: Морковку не захотел, за грибами пошел, и все только кланяется, кланяется.
1: Да, кланяюсь, грибы так собирают, я запас на зиму делаю.
3: Чудак ты, дядя Миша, где ж твои грибы?
1: Вот соберу, увидишь. Это еще кто?
6: Мяу, это я, кот.
1: Куда собрался усатый?
6: На рыбалку, дядя Миша. Хочу котятам рыбки наловить.
1: Не рыбки. Я люблю рыбку. Мне очень нужно на зиму рыбкой запастись.
6: Ну что же, пошли.
1: У меня... Удочки нет.
6: А у меня как раз есть лишние. Возьми.
1: Спасибо.
6: Ну, вот и речка.
3: Дядь Миш, а как же грибы?
1: Что ты все смеешься надо мной, заяц? Не нужны мне никакие грибы. Давай, котик, скорее рыбку ловить. Мне ее много на зиму надо.
6: Закидывай удочки.
1: Сейчас.
6: Смотри, дядя Миша, лиса к нам идет.
1: Что тебе надо, рыжая?
7: Все пустяками занимаешься, дядя Миша.
1: Как это пустяками? Мне рыба в запас на зиму нужна.
7: Да много ли ее наловишь? И какая радость целую зиму рыбу жевать. Я лучше тебе другое дело предложу. Всю зиму меня благодарить будешь.
1: Что за дело?
7: Пойдем-ка в деревню кур, уток таскать.
1: Кур, уток? Уйдем скорее.
6: Ау, дядя Миша, у тебя рыба клюет.
1: Пускай клюет, рыба не курица.
7: Верно говоришь, верно говоришь. Пошли, пошли.
4: Когда стемнело, медведь и лиса подкрались к птичнику.
7: Сейчас отодвину доску в заборе. Вот так. Ты, дядь Миша, посторожи здесь. А я тебе курочек и уточек и вынесу. Вынесу, сколько твоей душеньки захочется.
1: Ладно, только поскорее приходи.
7: Ладно, хорошо.
1: И только побольше принеси. Мне запас на зиму нужен.
7: Ладно, ладно.
4: Ходит медведь вдоль забора туда-сюда, смотрит по сторонам, прислушивается. Но недолго ему пришлось сторожить. Собак со всей деревни набежало, видимо-невидимо, и все рычат, лают, заливаются, того и гляди, разорвут. Забыл медведь про кур, про уток, про лису плутовку и со всех ног бросился бежать. Собаки целой сворой за ним. Так и гнали бедного Мишку до самого леса. Тем временем лиса со своей добычей незаметно выбралась из птичника и побежала. Только ее и видели.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что же это?
3: Это ты, дядя Миша?
1: Я, зайчик.
3: А что с тобой?
1: Да вот, собаки. Вчера всю шкуру с меня чуть не содрали.
3: Собаки? Да. Это нехорошо.
1: Я хотел, понимаешь, себе на зиму запас сделать.
3: Знаю, знаю. Запасы – это хорошо. Но
1: я и морковку дергал, и грибы собирал, и рыбу удил.
8: Кур таскал.
3: Кур таскал? Это нехорошо.
1: Все делал. И вот, видишь, с пустыми лапами остался.
3: Что ж теперь делать будешь, дядя Миша?
1: Ой, делать нечего. Зима на носу. Залягу я в берлогу, буду до весны лапу сосать.
3: Эх, дядя Миша!
4: Заяц хотел, видно, еще что-то сказать. Да только махнул лапой и побежал дальше. А что скажешь?
8: И ничего не скажешь. До свидания. И я пошел. Никаких

0: Маяк. В этом
1: радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Мы переходить к третьему тому. На дворе июль.
5: Все о том, как мы проводим лето.
4: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Маяк.
5: Владимир Сутеев. Сказки.
4: Продолжение.
6: Шел как-то ежик домой. По дороге нагнал его заяц, и пошли они вместе. Вдвоем дорога вдвое короче. До дома далеко, идут, разговаривают, а поперек дороги палка лежала.
7: Ух ты! Фу, я и не заметил, даже споткнулся. Брошу-ка я ее дальше.
8: Постой. Мне эта палочка пригодится.
7: Зачем тебе палка? Что в ней толку-то?
8: Это не простая палка. Это палочка-выручалочка.
7: Палочка-выручалочка.
6: Пошли они дальше и дошли до ручья.
7: Опля! Я перескочил. А ты, колючая голова, бросай свою палку. Тебе с ней не перебраться.
8: А я сделаю по-другому.
6: Отступил ежик немножко назад, разбежался, воткнул на бегу палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало.
8: Ух ты!
7: Здорово ты, оказывается, прыгаешь.
8: Я прыгать совсем не умею. Эта палочка-выручалочка через все скакалочка мне помогла.
7: Ладно, пошли дальше. Прыг-скок, прыг-скок. Эй, колючая голова, что ты там еле плетешься? Наверное, тебе палка твоя. Ой.
8: Что с тобой, заяц?
7: Ой, я попал в трясину, сейчас утону. Спаси меня, ежик.
8: Сейчас.
7: Ой, скорее, а то я уже... Ой, захлёбываюсь.
8: Сейчас. Ой. Вот только на кочку поднимусь.
7: Ой.
8: Вот. Хватайся за палку. Да покрепче, ну.
7: Ой, ухватился.
8: Ну, теперь я потяну палку. Вот. Вот так.
7: Ой.
8: Вот так. Вытянул.
7: Ой, вытянул.
8: Беги теперь на сухое место.
7: Ой, спасибо тебе, ежик. Ты меня спас.
8: Что ты? Это палочка-выручалочка из беды вытягалочка.
6: Пошли они дальше в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще, темнее. Страшно зайцу. А ежик виду не подает, идет впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них идет огромный волк. Облизнулся, лязгнул зубами и сказал: «Тебя Ешь, я не трону, ты колючий, от тебя косой съем с хвостом и ушами.
7: Ой, что же делать, а? Конец мой пришел.
8: Беги!
7: Ой, даже бежать не могу, словно ноги к земле приросли.
8: Сейчас что-нибудь придумаю.
7: Ох, чему быть, того не миновать. Съест меня волк. Только глаза закрою, а то очень страшно.
8: Да что ты, друг, я спасу тебя. Ведь у меня есть палка. Вот тебе, волк, вот тебе, получай. Видишь, убежал.
7: Спасибо тебе, ежик. Ты меня теперь и от волка спас.
8: Это палочка-выручалочка, по врагу ударялочка. Пошли дальше.
7: Пошли.
8: Сейчас идти в гору труднее будет. Да нам палка поможет. Ну-ка, держись.
7: Давай. О, смотри-ка, ёж, твоя палочка-выручалочка опять помогает мне. Ну вот, мы и пришли. Это мой дом. Входи, ёж.
8: Спасибо, но я пойду. Меня ежата дожидаются.
7: Кабы не твоя волшебная палочка-выручалочка, не видать бы мне родного дома.
8: Бери от меня в подарок эту палочку. Может быть, она тебе еще пригодится.
7: А как же ты сам? Без такой волшебной палочки-выручалочки останешься?
8: Ничего, палку всегда можно найти, а выручалка, вот она где. В голове.
7: Верно ты сказал. Важна не палка, а умная голова да доброе сердце.

Сегодня во внеклассном чтении для третьего класса вы слушали сказки Владимира Сутеева «Дядя Миша» и «Палочка-выручалочка». Читали Александр Михайлов, Анна Горюнова, Ирина Потоцкая, Юлия Юльская и другие. Из собрания Гостелерадиофонда. 1979 год. Маяк.

0: В Москве 9 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российская армия ночью нанесла групповой удар, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины в Киеве, задействованные в производстве беспилотников, сообщило Министерство обороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным объектам в порту Черноморск в Одесской области. Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов. Российские войска в течение недели наносят массированные удары по украинским портам, а также целям им в других частях страны. В России сегодня день военно-морского флота. В своем поздравлении Владимир Путин подчеркнул, военно-морские силы постоянно развиваются. Сейчас они способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Праздничные мероприятия сегодня проходят на всех военно-морских базах России. В Приморье, где базируется Тихоокеанский флот, организовали большую программу на набережной. Из Владивостока передает корреспондент ВГТРК Ксения Колчина.
2: Ранним утром на тех кораблях, которые пока что находятся в родной гавани, подняли флаги рассвечивания. Вообще, Владивосток – это город моряков, город военных моряков, поэтому даже просто идя сегодня по улице, можно встретить машины, из окна которых развивается Андреевский флаг. Некоторые водители устроили автопробег в честь Дня военно-морского флота, но моряки проводят этот день не в праздности, у них служебные будни. Так, корвет «Совершенный» готовится к активной фазе учений с индонезийским кораблем. Учения называются «Оруда-2026». Накануне они были официально открыты. И вот со следующей недели начнутся активные маневры в акватории Японского моря. Ну а кто-то, напротив, вернулся с боевой службы. Так, дизель-электрическая подлодка «Волхов» 40 суток была на боевой службе. И практически все время находилась в подводном положении. То есть никакой связи с родственниками не было. И вот действительно подарок ко Дню военно-морского флота. Их отцы, их мужья вернулись на родину. Тихоокеанский флот – это и флагман, ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», и современные корветы, которые строят тоже на Дальнем Востоке, в Комсомольске, на Амуре. Это дизельные и атомные подводные лодки, конечно же, морская авиация, конечно же, береговые войска. И все это надежный щит, который охраняет российский Тихий океан.
0: Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Мы должны достичь своих целей, подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что условия остановки боевых действий Путин изложил 2 года назад в МИДе. Все может остановиться сегодня, если Киев примет соответствующее решение, указал Песков. Он добавил, что Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию по Украине, в том числе говорить о первопричинах конфликта. В субботу во время встречи с Путиным Токаев предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. Президент Казахстана неоднократно высказывал свою позицию по украинской проблематике. Она последовательная, но это не значит, что мы с ней согласны, отметил Песков. При этом он напомнил, что Казахстан – ближайший партнер и союзник России. Вице-президент США Джей Ди Венс обеспокоен возможной эскалацией военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. В пятницу на совещании в Белом доме с участием Дональда Трампа Венс и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн озвучили свои опасения в связи с потенциальной эскалацией конфликта. Кейн обратил внимание на то, что расширение операции еще больше истощит американские запасы боеприпасов. Источник в Пентагоне подтвердил, что операции приостановлены. Ранее президент США говорил, что рассматривает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана и нанесения массированной атаки.

0: Исламскую Республику. Позднее «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой до источника написала, что глава Белого дома решил повременить с эскалацией конфликта в Иране. Мошенники выменяли у 75-летнего москвича более 20 миллионов рублей, использовав дипфейк с изображением руководителя госоргана. Об этом сообщила прокуратура Москвы. По данным ведомства, пенсионеру сообщили о предстоящем видеозвонке с якобы высокопоставленным чиновником. Во время разговора ему сказали, что с его счета были переведены деньги на финансирование преступной деятельности, после чего убедили сотрудничать с так называемыми правоохранительными органами. В течение месяца мужчина снимал со счетов крупные суммы, пересчитывал деньги перед камерой компьютера и передавал их приезжавшим курьерам. Мессенджеры ему отправляли поддельные документы о приеме денег. По указанию злоумышленников пенсионер также продал свой автомобиль. Облачное с прояснением погоды пообещали сегодня синоптики в Москве. Влиять на нее будет южный циклон, как отметил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Во второй половине дня, особенно вечером, пройдут ливни.
1: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием южного циклона, поэтому в Москве по области сегодня будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня, особенно вечером, пойдут ливневые дожди, которые в ночь на понедельник примут экстремальный характер. Ветер северо-восточных румбов 4,9 метра в секунду порывистый, температура воздуха плюс 18,21. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня в основном по области небольшие дожди и 22-24 градуса. Ну а в эти минуты в Москве плюс 17 градусов и пока без осадков.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Доброе утро, товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И что, ну утро, лето, хорошо, можно поразвлекаться. И мы сегодня для вас подготовили новую игру. Она называется «Хвост за головой». В чем смысл игры? Есть достаточно известные части пословиц и поговорок, и мы редко знаем, что там на самом деле идет дальше. Вот мы сейчас решили эксперимент провести. Товарищи дети, внимание, мы с вами будем играть. Я называю часть пословиц или поговорки. Задача быстро придумать или вспомнить, или нафантазировать новый вариант ответа. И у нас первый участник сегодня в гостях в студии — Матвей. Матвей, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Так, сколько тебе лет?
2: 14.
1: 14. Это, подожди, это ты, получается, 9-й закончил?
2: 8-й.
1: 8-й. А ты сейчас 9-й. К ОГЭ готовиться будешь?
2: Да.
1: Сочувствую. Вот, удачи. А как вообще, ну, настрой есть 10-11 идти?
2: Ну, есть небольшой.
1: Когда 9 класс поучусь, решу, надо мне туда дальше или нет. Есть какой-то любимый предмет вообще? Остался к 9 классу?
2: Химия.
1: Химия? Прям нравится? О, ну это класс. А вы, получается, у тебя уже органика была? Нет, точнее, не органика, да, пока была. Таблица Менделеева, неорганическая химия, простые реакции.
2: Было.
1: Класс. Ну, слушай, я как инженер-металлург по образованию обожаю неорганическую химию. Вот органика, конечно, сложновато для меня. А всякие вот простые реакции — это хорошо. Ну что, готов? Смотри, я называю кусок пословицы или поговорки 5 штук подряд. Ну, прям называют, и какой-то вариант, как может закончиться. Угу. А потом мы разбираем, как на самом деле было. Потому что для меня некоторые тоже оказались полным сюрпризом. Потому что я, в смысле, вот так оно заканчивается. Ну что, поехали. Аппетит приходит во время еды.
2: Сон во время езды.
1: Хорошо. Бабушка гадала надвое, сказала. И вот дальше что-то она там сказала.
2: А можно еще раз?
1: Бабушка гадала надвое, сказала. То ли что-то там, то ли что-то там. Вот такая она там. Ну, я согласен, это сложно, но тут можно фантазировать.
2: Не могу придумать. А обязательно в рифм?
1: Нет, не обязательно. То рифм просто иногда бывает, она же, ну, помогает. Вот. Поэтому как тебе удобно. Давай еще раз. Бабушка гадала, надвое сказала.
2: Пусть сюда, пусть придет туда и придет обратно.
1: Хорошо, нормально. Бедность не порок, а...
2: Вкусный пирог.
1: Хорошо. В здоровом теле здоровый дух. Там дальше дефис и... Ну, там вообще парадокс такой. То есть все думают, что в здоровом теле здоровый дух — это хорошая поговорка. Ну, типа. А на самом деле там говорится, что там что-то очень редкое. В здоровом теле здоровый дух. Как это прям, да, я понимаю, тяжело.
2: В большом дереве старый дуб.
1: Как в большом, еще раз, в большом теле старый дуб?
2: В большом дереве.
1: А, в большом дереве. Хорошо. В семье не без урода. А? И там тоже через А.
2: А в семье не без кота.
1: Не без кота?
2: Mm-hmm.
1: Хорошо. Так, товарищи, напоминаю, это экспериментальный у нас выпуск. Поехали. Аппетит приходит во время еды. А правильно, оно звучит как «а жадность во время аппетита».
2: А.
1: Бабушка, вот на то, что мы с тобой вообще... Куда-то кого-то отправили, пусть обратно вернется. Бабушка гадала надвое, сказала, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. То есть это поговорка про то, что когда вот всякие предсказания, ну, начинается там, в финале чемпионата мира победит тот, вот всегда можно начать: бабушка гадала, надвое сказала. То есть имеется в виду, что предсказаниям веры, ну, нет, они не, ну, никто точно не умеет прогнозировать. Третье. Бедность не порок, а несчастье. Вот такая. В здоровом теле здоровый дух — это редкая удача. Да. И в семье не без урода, а из-за урода все не в угоду. Вот, то есть все не так. Ну что, как тебе эксперимент?
2: Нормально.
1: Разминка в КВН.
2: Веселый.
1: Да. Спасибо тебе большое. Мы тебе подготовили подарок. Книга от наших друзей, от издательства «Детлит», «Горькие поля». продолжаем наш эксперимент. Игра «Хвост за головой». И у нас следующий участник. Давай знакомиться. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Максим.
1: Максим, сколько тебе лет?
3: Мне 10 лет.
1: Это ты четвертый, пятый класс закончил?
3: Третий.
1: А, ну в четвертый идешь?
3: Да.
1: А, ну все правильно. Четвертый, 10 лет, четвертый класс. Как закончил?
3: Хорошо, на пятерке, четверке.
1: Четверки где? По какому предмету?
3: Ну, по одному предмету, там по русскому, по-моему, по всем остальным пятерке.
1: А, ну это подтянешь. А в русском что? Просто из-за внимательности или какие-то там проблемы с правилами или что?
3: Из-за почерка.
1: Из-за почерка? А, бывает, да. Это не, учитель не разбирает, что ты написал?
3: Ну да, чаще всего.
1: Это сложно, но... Но, с другой стороны, как этот почерк всегда исправить можно. Самое главное, русский язык, ну, чувствовать и знать. Ну, раз ты с русским литературой все хорошо в целом, давай, игра заключается вот в чем. Есть пословицы-поговорки, от которых мы обычно знаем первую часть, вот, а у них есть вторая. И задача сейчас не столько отгадать, сколько пофантазировать. То есть я тебе читаю начало, дальше ты можешь, ну, если знаешь правильное, вообще говоришь, ну, правильно ответишь. Если не знаешь, то можно что-нибудь пофантазировать. Я, если что, тоже буду стараться тебе, ну, подсказывать, помогать именно в фантазии. Потому что понятно, что иногда сложно сходу что-то придумать. Но можно цепляться и по логике продолжать. Давай попробуем. Где тонко, там и рвется. Как ты думаешь, как она может заканчиваться?
3: Где толсто, там... Эх... Не рвется.
1: Хорошо, запоминаем. Гладко было на бумаге.
3: А твердо на картоне.
1: Твердо. Хорошо. Гол, как сокол.
3: Не знаю. Вообще даже ничего не приходит.
1: Ладно, хорошо. Голод не тетка. Ну что она, вот что может тетушка хорошая сделать? Ну, твоя. У тебя есть тетя?
3: Да.
1: Ну. Любит тебя?
3: Да.
1: Вот, ну теперь давай перевернем. Голод не тетка. То есть голод не такой, как твоя тетя, а вот что-то он делает противоположно тому, что она.
3: Голод
1: может.
3: Как враг.
1: Ну, хорошо. А, так, и губа не дура, язык не лопата.
3: А, зубы не нож, там, не знаю.
1: Хорошо. Так, это у нас с тобой получается, по-моему, 5 уже прошли, да? Или давай еще одну. 2 сапога пара. И тут вот парадокс должен быть.
3: А 3 враги.
1: 3 враги. У тебя все через врагов, все, ну ладно. Все, поехали проверять, что получилось. Я забыл, какой у нас первый был. А, первый у нас был, где тонко, там рвется. Ты сказал, где толсто, там
3: и не рвется.
1: И не рвется. Ты максимально близок был к правильному ответу. Где тонко, там и рвется, где толсто, там и наслаивается. Ну, то есть, в принципе, все близко. Гладко было на бумаге, и ты сказал...
3: А твердо на картоне.
1: Твердо на картоне. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Это, знаешь, откуда появилось, когда чертили какие-нибудь планы, особенно градоустройство, и на бумаге все красиво. То есть у тебя там план, как тут у нас улица, тут дома, тут еще что-то. И все говорили, когда строили, выяснилось, что помимо плоскости существует еще некий объем, всякие овраги, дороги, с этим всем жить приходится. Гол как сокол, ты ничего не придумал, да?
3: Да, вообще.
1: Гол, да, вообще звучит как гол как сокол, а остер как топор.
3: А, ну, такое.
1: Вот, голод не тетка, и что ты сказал?
3: Голод как враг.
1: Да, голод как враг, да. Тут голод не тетка, пирожка не поднесет, ну, то есть не угостит. И у нас с тобой губа не дура, язык не лопата. Зубы не враг?
3: Нет, зубы не нож.
1: Зубы не нож. Губа не дура, язык не лопата. Знают, что горько, что сладко.
3: Ну, а, да, такое. Я просто это.
1: А, вот 2 сапога пара, и ты сказал, да, третий враг?
3: А 3 враги.
1: А 3 враги. Вообще, 2 сапога пара, да оба левые. Вот так в оригинале. Спасибо тебе большое, Макс. Мне кажется, хорошо сыграли. Это было, ну, весело, это точно. Мы тебе хотим подарить совершенно классную книгу. Недавно про нее в эфире рассказывали. Называется «Петербург. Город чаек». Ты был в Питере?
3: Да.
1: Вот. Ну, если вдруг... От издательства «Поляндрия». Это, собственно, издательство в этом городе базируется. А книга практически готовый маршрут экскурсионный. Но в нем, что классно, это маршрут с точки зрения чаек, которые живут в этом городе. И следующий участник у нас в студии. Давайте знакомиться. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Варя.
1: Варя, очень приятно. Варя, сколько тебе лет?
3: Мне 13.
1: 13. Это какой класс ты закончила?
3: Я закончила 7 класс.
1: И как там в 7 классе было?
3: Тяжело.
1: А что вызвало тяжесть? Появление новых предметов?
3: Да, скорее то, что ты чувствуешь, что у тебя появляется ответственность, и что 9 и 11 класс, они все ближе, и тебе надо готовиться к экзаменам.
1: Я прям слышу вековую грусть всех школьников. Ну, я часто, особенно ближе к маю, мы часто в эфире об этом всем говорим, и нет-нет, вспоминаешь себя. Ну, в 7-м я, наверное, еще, конечно, не так переживал, но вот в 8-м, да, уже начинается. Но опять же, у меня были времена, когда в 9-м классе просто экзамены сдавались, а не ОГЭ, а у вас там вот это... В общем, ну, как говорят наши эксперты по ЕГЭ и ОГЭ, которые к нам в эфир приходят, после, ну, как-то... Да, после ЕГЭ жизнь не заканчивается, ничего страшного. То есть всякое бывает, но просто самое главное нервы беречь. Но давай играть. В чем смысл игры? У меня есть пословицы, поговорки, начало которых мы знаем обычно, но у них есть продолжение, и продолжение знают не все. И можно, ну, если знаешь, то говори, что которое есть, а если не знаешь, можно фантазировать, точнее нужно. То есть мы такое пытаемся поиграть в моментальные ассоциации. 5 вопросов тебя ждут. Ну, мне кажется, это ты должна знать. Двое третьего ждут, а... Почти проговорился. Двое третьего ждут.
3: А семеро одного нет.
1: Да, супер. Дело мастера боится.
3: А глаза страха.
1: Хорошо. Дорога ложка к обеду, а...
3: А вилка к ужину.
1: Хорошо, к ужину. Ну, вот это, может быть, знаешь. Дуракам закон не писан. Там длинное-длинное такое. Прекраснейшее продолжение. Дуракам закон не писан. А если то-то, то-то-то. А если то-то, то-то-то.
3: А если писатель, то напишет сам.
1: Хорошо. Живем, хлеб жуем.
3: Да, молоко пьем.
1: Очень близко. Ну, давай вот это еще. Забитого двух небитых дают. Забитого двух небитых дают.
3: Забитого двух небитого дают. А третьего забьют.
1: Хорошо. Ну что, давайте пойдем теперь с правильными ответами. Двое третьего ждут, а семеро одного не ждут правильно. Дело мастера боится, а иной мастер дело. Так, в оригинале. Вот это мне понравилось. Дорога ложка к обеду, а вилка к ужину. Мне прям очень нравится. Но в оригинале дорога ложка к обеду, там хоть под лавку. Но твой вариант, мне кажется, должен уйти в народ. Ну, вообще-то логично. Ты в обед суп поел, и дальше в крайнем случае можно ложкой и второе съесть. А на ужин уже, пожалуйста, что-нибудь под вилку. Дуракам закон не писан. Ты сказала, что писатель сам напишет. А тут вот веселее. Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Это вообще хорошая поговорка про, да, то, что надо, что в жизни может все равно все пойти не так, как ты запланировал, потому что найдутся те, кто не читали, не поняли, а если поняли, то не так. Живем, хлеб жуем, ты сказала...
3: Молоко пьем.
1: Молоко пьем. Вообще близко. Живем, хлеб жуем, а иногда и подсаливаем. В целом, мне кажется, это 100% попадание. Забитого двух небитых дают, а третьего забьют, ты сказала. Но вообще звучит так. Забитого двух небитых дают, да не больно-то берут. Вот. Ну, мне кажется, быстро, остроумно, замечательно. Варь, спасибо тебе большое за участие. Мы тебе с удовольствием дарим книгу из серии «Просто фантастика». Называется «Шкатулка Шульгина». Это издательство «Детлит», ну, АСТ, большое издательство АСТ. Но самое главное, написано участником мастерской писательской Сергея Лукьяненко. То есть это, ну, как знак учителя хороший. В общем, держи, читай с удовольствием. Спасибо большое за внимание. Товарищи, а мы на перемену.
0: Хочу все знать. Летний лагерь.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. К морякам в России относятся по-особому, с уважением и гордостью, и это заслуженно. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем военно-морского флота. Президент обратил внимание на постоянное развитие военно-морских сил России и отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь.
2: Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирают мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей. И, конечно, растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.
0: Профессионализм морпехов, их смелость сегодня во многом определяет ход специальной военной операции, отметил президент. Он также указал, что высоких государственных наград, в том числе золотых звезд, героев России, удостоены десятки тысяч матросов и офицеров. В ходе группового удара минувшей ночью в Киеве поражены предприятия по производству БПЛА и место сборки дронов, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1000 беспилотников различного типа, сообщило сегодня Минобороны. В министерстве также отметили, что ночью было поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева. Кроме того, Минобороны сообщили, что в Одесской области в порту Черноморск ночью поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые были предназначены для обеспечения вооруженных сил Украины. Более 20 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды. Железнодорожники делают все, чтобы сократить отставание. В регионе прошел сильный ливень, который вызвал отключение света и воды в ряде муниципалитетов. Только в Ростове-на-Дону, по данным властей, были повалены более 170 деревьев. Губернатор сообщал, что аварийные службы устраняют последствия непогоды. Последнее воскресенье июля в Москве будет дождливым. В столице ожидаются осадки, местами возможны грозы, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется чуть выше 20 градусов. На востоке столицы за день может выпасть до 7 миллиметров осадков, а на востоке Подмосковья местами до 13 миллиметров. По прогнозам, дождливой будет и последняя неделя июля, когда за 5 дней может выпасть месячная норма осадков. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет плюс 17 градусов. Сейчас облачно, но пока без осадков. Дует северный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Действующий чемпион страны «Зенит» с победы начал защиту титула в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Московский «Спартак» с домашнего разгрома дебютанта премьер-лиги «Родины» начал сезон в первенстве страны. Эту тему продолжит Александр Ниценко.
2: Спартаковцы досадно уступили «Зениту» в Суперкубке России неделю назад через серию пенальти, но продемонстрировали качественный футбол, выглядев лучше и цельнее петербуржцев. Красно-белым важно было показать это снова, тем более команда Сергея Симака уже прошла катком по «Акрону» в Самаре. Корседо вернул в состав номинального центр-форварда, Угальде сменил Мартинса. Дебютировал за фаворита новичок, левый защитник «Парада», который двинул Зобнина в опорку, а в центр обороны сел Литвинов, поскольку Ву отбывал дисквалификацию. Впрочем, дебютант РПЛ «Родина», который также тренирует испанский специалист Хуан Диес, поначалу выглядело неплохо, но Максименко не сумел после опасной контратаки пробить своего однофамильца. Зато к середине тайма давление «Спартака» увеличилось настолько, что Барка помог открыть счет Маркинису ударом с линии штрафной. «Родина» неплохо держалась до 80-й минуты, но затем рассыпалась. Джико умудрился не забить из очевидной позиции, до этого солировал Барка, но мяч у него не шел в цель. Однако затем Джико сделал великолепный пас со своей половины поля на Мартинса, и люксембуржец реализовал выход 1-1. Вскоре «Спартак» нарисовал красивый комбинацию, где Зобнин катнул мяч на Пруцева и состоялся разгром. Но за мгновение до этого Салари технично пропустил мяч между ног. Красно-белые выиграли 3-0 и превзошли соперника по ударам 26-7.
1: И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.

есть убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед, никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа закон. Вперед, никаких рассуждений. Я только в одном

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, продолжается наш экспериментальный эфир. Напомню, что мы в рамках передачи «Хочу все знать» играем во вновь придуманную нами игру «Хвост за головой». В чем смысл игры? Я подготовил с помощью нашей команды, громко сказал я, я просто взял листочек, который подготовлен нашей командой. В нем по 5 пословиц и поговорок для каждого участника подготовлены. И задача вспомнить, как они заканчиваются. То есть мы часто знаем начало, но не знаем конец. И задача либо вспомнить, либо придумать. И вот у нас следующий участник. Давай знакомиться. Привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Черных Роман.
1: Роман, Ром. Сколько тебе лет, Ром?
2: 12.
1: 12, отлично. Это ты какой класс закончил?
2: 5.
1: Как тебе там было в 5 классе?
2: Ну, хорошо, только вот мне математика не нравится.
1: Вообще не нравится?
2: Ну, не очень.
1: А почему? Ну, то есть что-то не получается или просто вот ну, чувствуешь, что не твое?
2: Ну, мне единственное, что не нравится, это домашнее задание.
1: А, ну, подожди, это другое. Тут не сама же математика не нравится, а домашнее задание не нравится.
2: Да.
1: Ну, ты лучше когда да, так говори, просто мне не нравится домашнее задание по математике. Но в целом ты же ее понимаешь?
2: Да.
1: Ну, все, ну, домашнее задание, знаешь, как приходится. А с чтением, с литературой как у тебя?
2: Хорошо, на 4 с плюсом окончил.
1: А, ну, прекрасно. В общем, смысл игры либо вспомнить, либо нафантазировать. До тебя, ребят,
2: хорошо,
1: приходили, тут во все стороны фантазия двигалась, поэтому давай попробуем. Значит, я говорю начало пословицы или поговорки, а ты либо вспоминаешь продолжение, либо просто фантазируешь.
2: Хорошо.
1: За двумя зайцами погонишься, ни одного кого не поймаешь.
2: Не поймаешь.
1: А кого там?
2: Ни одного зайца.
1: Хорошо, запоминаем, потом все 5 сразу пройдем. За морем веселье да чужое, а у нас?
2: Веселье, но свое.
1: Угу, хорошо. Зайцы ноги носят, волка зубы кормят, и вот там кого-то что-то кто-то делает.
2: А лису ум.
1: Что делает?
2: А лису ум кормит.
1: Кормит, хорошо. Комар лошадь не повалит, ну, то есть не завалит, да. Вот пока что-то не произойдет.
2: Пока не будет много комаров.
1: Кстати, неплохо, близко. Так, и кто старое помянет, тому глаз вон, а кто... Вот тут продолжение.
2: А кто старое забудет?
1: Так, хорошо.
2: Тот и новый не запомнит.
1: Нет, давай про глаз добьем сейчас. Вот кто старое помянет, тому глаз вон. Ну, то есть удаляют глаз. Вот. А кто забудет, ты правильно, старое забудет, тому что вот может быть? Ну, продолжай с глазами идею. Типа сильнее наказание. Ну, ладно, все, тогда ну не получается.
2: Да.
1: Давай с этого начнем. Тому оба. То есть такое, то есть
2: тому, такая, оба глаза.
1: Тому оба глаза, да. Комар лошадь не повалит, ты сказал, пока еще комаров не прибудет.
2: Да.
1: Близко. Комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит. Ну, то есть, в принципе, пока
2: да,
1: не появится дополнительная масса. Зайцы ноги носят, волка зубы кормит. Ты правильно сказал, лису мозг, но тут вот не мозг, а хвост. Хвост бережет. То есть зайцы ноги носят, волка зубы кормит, лису хвост бережет. За морем веселье да чужое, ты говоришь, а у нас веселье да свое. Ну, почти, горе. То есть тут как раз противопоставление, что за морем веселье, вроде хорошо, да чужое, а у нас здесь горе, но свое. И за двумя зайцами погонишься, ты сказал, ни одного зайца не поймаешь. Тут парадокс в том, что она полностью звучит так. За двумя зайцами погонишься, ни одного кабана не поймаешь. Вот. Ну что, спасибо тебе большое. Мы... тебе с удовольствием дарим прекрасную книгу от издательства АСТ, от их внутреннего импринта детской литературы, Детлит. Книга называется «Дядушкин дом». Держи, это тебе. Спасибо большое за участие и до новых встреч.
2: Да.
1: И следующий участник у нас в студии. Давай знакомиться.
3: Рита.
1: Рита, очень приятно. Рит, сколько тебе лет?
3: 13.
1: 13, отлично. Ну, у нас традиция, мы всех спрашиваем, какой класс закончила?
2: Шестой. В седьмой перехожу.
1: В седьмой. И как там в шестом?
2: Ну,
1: ты еще раз пойдешь?
2: Не хотелось бы.
1: Ну все, ты же его уже закончил, уже не должны.
2: Да.
1: Но в седьмом там, да, там, подожди, в шестом что у вас? У вас что-то новое должно было появиться из предметов?
2: Не появилось.
1: Ничего, то есть, получается, биология, наверное, была? Или
2: биология
1: как
2: была, так и осталась с пятого класса.
1: Ох, ну что, сейчас какая-нибудь химия начнется?
2: Да, в седьмом классе должна.
1: Класс. Ну, химия – это здорово. Ну, то есть, если еще все повезет с преподавателем, все это будет один из любимых предметов. Смысл игры. Я тебе сейчас прочитаю 5 начал пословиц и поговорок, и задача либо вспомнить, как они заканчиваются, либо придумать на ходу, как они могли бы заканчиваться. Фантазировать можно в любую сторону, никаких ограничений нету, нету там подсчета очков правильно-неправильно, мы просто разминаем мозг с утра. Ну что, поехали. Лиха беда начала, а...
2: Что-то с концом должно быть.
1: Да, абсолютно верно.
2: И даже в голову ничего не
1: нет,
2: приходит.
1: Нет, ну, смотри, ты конец правильно, начало конец. И тут вот уже вот, ну, типа, начало только вроде. Вот, ну, знаешь, как вот подскажу, смена вроде только началась,
2: уже
1: а уже раз, и вот надо вот это вот поговорка про это. То есть лиха беда начала, а там уж и.
2: Разберемся, да?
1: Нет, ну ты же уже сказал слово это... конец.
2: Конец.
1: Как он, вот он, что он? То есть он же близко.
2: Близок.
1: Вот, все правильно. Вот тут сейчас правильно разобрали. Но дальше уже просто несемся, как пойдет. На обиженных или сердитых воду возят. А там продолжение есть. Да фантазируй. Если не знаешь, угадать невозможно. Поэтому просто вот что может быть такое? На обиженных воду возят.
2: А добрые не обижаются.
1: Хорошо. На чужой кровать рот не разевай.
2: А своим поделись.
1: Хорошо. Не печалится дятел, что петь не может.
2: Даже не знаю.
1: Ну что, его и так как бы, ну вот. Не печалится дятел, что дятел. Ну что он же не поет.
2: Не
1: ну что
2: поет.
1: Он делает?
2: Он чистит деревья, считайте.
1: Это ты по биологии хорошо сказал, а так более обывательски. Напоминает сосед с перфоратором.
2: Да.
1: Вот, ну давай, можем так сформулировать.
2: Шуметь может.
1: Хорошо, не печаль за то, что петь не может, зато шуметь может. А, ни рыба, ни мясо. Не есть мой вариант, я сейчас его потом озвучу.
2: Ну, а все равно вкусно.
1: Хорошо, у меня еще вариант ни рыба, ни мясо, креветка. Вот, а, ну давай посмотрим, что было в оригинале. А в оригинале. Значит, лиха беда начала, а там уж близок и конец. А, на обиженных, сердитых воду возят. Ты сказала, добрые...
2: Не обижаются.
1: А тут она добрых сами катаются, но близко. Ты видишь, добрых угадала. А, на чужой кровать рот не разевай, ты предлагаешь поделиться своим. Но тут, на самом деле, почти близко. На чужой кровать рот не разевай, пораньше вставай, да свой затевай. И про дятла, значит, не печалится дятел, что петь не может. Его и так весь лес слышит. То есть, в принципе, близко. А ни рыба, ни мясо, но вкусно. Тут ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. То есть, это ну, про человека, что вроде как он и не священник в рясе, и не в кафтане, как обычный горожанин, допустим. Ну что, мне кажется, прекрасно. Спасибо тебе большое за участие. Мы тебе дарим книгу «Метеорит Ася» от тоже издательства АСТ. Спасибо тебе большое, держи, классная
2: Спасибо
1: книга.
2: Большое.
1: Товарищи, мы уходим на маленькую паузу, и после этого нас ждут чтения, возвращаемся к «Незнайке на Луне».

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Человеческий гид. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
3: Никто, не только исследователь или преподаватель, но и простой читатель, не имеет права претендовать на сколь-либо полное понимание произведения, если ограничился той степенью проникновения в текст, которая обеспечивается знанием русского языка и здравым смыслом, и пренебрег расшифровкой намеков, обнаружением скрытых цитат и реминисценций, если не знает реалий быта, не чувствует стилистической игры автора.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: чтение. От всего этого жарящегося, варящегося, пекущегося, сохнувшего и просто чадящего в помещении стоял такой удушливый запах, что у Незнайки перехватило дыхание и помутилось в глазах. Почувствовав головокружение, он зашатался и принялся хвататься руками за стенку. Видя, что Незнайка неожиданно побледнел, Козлик подхватил его под руки и сказал, что это ничего, что это у него с непривычки и постепенно пройдет. «Старайся только не дышать носом, дыши ртом», – советовал Козлик. Незнайка старательно зажал пальцами нос, понемногу он отдышался и пришел в себя. «Теперь тебе надо полежать, и все будет хорошо», – утешал его Козлик. Поддерживая Незнайку под руку, он провел его между рядами полок, словно по лабиринту. Увидев приколоченные к полкам таблички с цифрами 215 и 216, Козлик остановился. «Вот и наши места», – сказал он. Недолго думая, Незнайка залез на полку и увидел, что здесь не было даже матраца. А вместо подушки лежал простой деревянный чурбан. Что это, удивился он, как же здесь спать? «Спи, да и все тут», – отозвался коротышка с соседней полки. «Уж если захочешь, так и на голой доске заснешь, а не захочешь, так и на мягкой перине будешь без сна валяться». «Это ты верно, братец», – подхватил другой коротышка. «Когда-то и в этой ночлежке были матрасы да подушки. Так, поверишь, дошло до того, что никто спать не мог». «Это почему же?» – заинтересовался Незнайка. «Потому что в матрасах развелись клопы и другие вредные насекомые. От них, поверишь ли, никому житья не было. Зато, когда матрасы пришли в негодность, хозяин этой гостиницы, господин Дрянинг, решил новых не заводить, а старые приказал сжечь вместе с клопами. Истинное благодеяние учинил. С тех пор хорошо стало. И нам хорошо, и господину Дрянингу тоже неплохо. Не нужно тратиться на матрасы», — вступил в разговор третий коротышка. «Ты, братец, на Дрянинга не сердись», — сказал первый. «Он, коротышка, хороший. Истинный благодетель наш. Так и в газетах пишут. Если бы не он, сколько коротышек осталось бы без ночлега? В какой ты еще гостинице найдешь место за 10 сантиков? Эх ты! Недаром тебя называют строптивым».
1: «А тебя недаром зовут покладистым», — ответил строптивый. «Думаешь, Дрянинг эту ночлежку для нашего с тобой удовольствия построил?
2: Как бы не так, для собственной выгоды». «Какая же выгода в 10 сантиках? Если бы он гнался за выгодой, то построил бы гостиницу, в которой можно фертинг за номер брать, а то и два. А он о бедных заботится, о тех, у кого нет фертингов. Так и в газете написали».
3: «Экий же ты тюфячок, братец! Мало ли что в газетах напишут. Для того, чтобы хорошую гостиницу построить, надо много денег затратить. Да и на обстановку надо потратиться. В хорошей гостинице ты получишь за фертинг целую комнату, а здесь нас гляди, сколько напихано. Один на другим лежат с каждого 10 сантиков. И это получается выгоднее, чем по фертингу за целую комнату брать», — сказал Козлик.
2: «Говорят, этот Дрянинг накупил в каждом городе на окраинах участков земли по дешевке и настроил вот таких гостиниц, вроде мусорных ящиков», — сказал строптивый.
3: «Ну и что ж, доход верный. Бедняки-то везде есть».
2: «Не слушай его, братец», — зашептал покладистый, повернувшись к Незнайке.
3: «А ложись-ка ты лучше спать. Тебе хорошее место досталось на средней полке. На верхней полке спать душно, потому что нагретый воздух всегда вверх поднимается, а на нижней полке опасно, крыса укусить может».
0: Чтение.

0: В Москве 10 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Армия России в ходе ночного удара поразила в Киеве предприятие, производившее беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним. Также поражено место сборки и хранения беспилотников на юго-западе города, сообщило утром Министерство обороны. По данным ведомства, в частности, разрушено промышленное предприятие Smart Intelligent System. Оно производило беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним. Кроме того, поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1000 БПЛА различного типа, в том числе ударных, коса, штык и разведывательных скаут. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 3 блиндажа с живой силой, более 40 наземных роботехнических комплексов, 33 пункта управления БПЛА. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никаноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 5 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 пунктов управления БПЛА. Средствами ПВО сбито 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 65 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 46 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс. Поражено 20 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ.
0: Военнослужащие западной группировки войск с помощью ударных беспилотников поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на Краснолиманском направлении. Артиллерия «Восток» уничтожила более 10 опорных пунктов и 40 военнослужащих. Расчеты гаубиц Д-30 ударили по укреплениям, укрытиям и огневым точкам противника. К морякам в России относятся по-особому, с уважением и гордостью, и это заслуженно. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем военно-морского флота. По словам президента, характер моряков формировался вместе с развитием флота России благодаря личному вкладу великих флотоводцев в укрепление морского дела.
3: Сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу. В ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями, обеспечил России статус великой морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела. Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной».
0: Президент также отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь и продолжается оснащение кораблей передовым оружием. Последствия сильнейшего шторма ликвидируют в Ростове-на-Дону. Ураган вырывал с корнями деревья и переворачивал грузовики. В некоторых районах до сих пор перебои с электричеством и водой, задерживаются поезда. Подробности в репортаже корреспондента ВГТРК Олега Пособина.
4: Ночные молнии над Ростовом напоминали гигантскую иллюминацию с потрясающим звуком. Из-за плотности туч день на 20 минут превратился в настоящую ночь. Ураганный ветер повалил более полусотни деревьев в разных районах. Стихия обрушила бетонные столбы, ветки, сорвана обшивка крыш, повредили десятки машин. Шторм вплотную пригибал ветви деревьев к тротуарам, перевернул будку охраны. Сам сотрудник не пострадал. Вода прорвалась в салоны троллейбусов и автобусов. Во время поездки по

0: пассажирам приходилось поднимать ноги или взбираться повыше. Разряд молнии вызвал пожар в двух квартирах на окраине города. Даже после дождя передвигаться по некоторым отрезкам дорог из-за воды было непросто. На одной из улиц люди попытались вручную прочистить ливневку. Стихия вызвала проблемы с подачей электроэнергии в 15 городах и районах Ростовской области. Отключили в нескольких населенных пунктах и водоснабжение. Сразу начались работы по устранению аварий. Свет во многих домах и квартирах Ростова появился через несколько часов. Буйство стихии синоптики связывают с большой разницей температур. Холодный северный фронт смешался с раскаленными воздушными массами юга. После сокрушительного удара стихии и короткой паузы в город пришел умеренный ливень с грозой, под которыми аварийные службы продолжили устранять обрывы и разрушения. Олег Пособин, Вести, Ростов-на-Дону.
1: Неустойчивая погода продержится в столичном регионе до конца следующей рабочей недели. Прогнозируются кратковременные дожди, рассказали в гидромедцентре. Дожди могут усилиться в середине недели с приходом активного циклона с северо-запада и ограничить дневной прогрев до 20-25 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня 22-24 градуса, небольшие дожди возможны лишь по области. В Москве местами кратковременные дожди и плюс 20-22 градуса.

0: каникулы с пользой.
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И пришло время занимательной географии. У нас в гостях наш старый, добрый капитан, я его так буду называть, дальнего плавания. Ну, не только ученый, экспедиционер, популяризатор науки Антон Юрманов. Что еще надо важно сказать? А самое главное, человек, с которым мы вместе отправимся к Северному полюсу, чтобы выйти в эфир.
2: И вместе со всеми нашими радиослушателями.
1: И это естественно. И
2: доброе утро.
1: Для того, чтобы готовиться к этому, мы сейчас будем играть, решать задачи по географии. И напомню, что 18 июля к нам в гости приходил третий участник нашей части большой экспедиции «Росатомледокол знаний» Денис Ефремов. Мы рассказывали о том, как мы собираемся выйти в эфир, о том, что такое стратосфера и можно ли туда улететь на воздушном шаре. Поэтому, если пропустили этот выпуск, обязательно зайдите на медиаплатформу «Смотрим». А мы начинаем. 495-728-7171 – это наш телефон, и у нас на связи Надя, город Калуга. Надя, доброе утро, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Ой, привет-привет. Так, сколько тебе лет?
3: Мне 13 лет.
1: Это какой класс ты закончила?
3: Шестой.
1: А у вас география уже, ну, естественно, была? Или еще нет?
3: Да.
1: А тебе нравится география? Не сложно?
3: Ну, не очень сложно.
1: Ну, это, наверное, пока. Сейчас вот Антон...
2: Ну что же,
1: начнет.
3: Угу.
1: Надя, а как каникулы проходят?
3: Хорошо, гуляю часто.
1: Ну, ты вот что-то еще запланировано, кроме прогулок? Я не осуждаю. Гулять это вообще прекрасно. Но мало ли там какое-нибудь путешествие, экспедиция, географическое открытие, малое хотя бы.
3: Я поеду в Томск.
1: О, прекрасно.
2: Прекрасное место.
1: Томск – прекрасное место. А в гости?
3: Да, к бабушке.
1: Ой, замечательно. Ну, ты там, я так понимаю, бываешь периодически?
3: Да.
1: А сам город или какая-то деревня рядом?
3: Сам город.
1: А тебе нравится Томск?
3: Да.
1: Здорово. Ну все, мы чуть-чуть размялись. Нервоз ушел, давайте к задачам.
2: Ну что ж, начнем, наверное.
1: Давайте.
2: С такого, с разминочного.
1: С разминочного давайте.
2: Надя, как называется удивительное природное явление, при котором ночное небо в высоких широтах, высоких не в смысле высоты над уровнем моря, а высокое в смысле широты, начинает светиться зеленым, синим или фиолетовым с переливами?
3: Северное сияние.
2: Совершенно верно. Северное или полярное сияние. Угу. А с чем связана разница в свечении? Почему какое-то зеленое, какое-то может быть с таким красноватым оттенком? Ну, это, впрочем, связано с тем, какой именно газ преломляется в...
1: Какой попал под преломление?
2: Совершенно верно, совершенно верно.
1: И от этого зеленый, синий или фиолетовый?
2: Да, да.
1: Здорово.
2: Хорошо, следующий вопрос.
1: Ну, это разминочка.
2: Это разминочка. Какое самое глубокое место на Земле?
3: Марианская впадина.
2: Ну, Марианская впадина – это широкий ответ. А как называется именно это место? Марианская впадина, она огромная. Она... Все, Марианский жёлоб. А вот в юго-западной его части находится именно вот то место.
1: У него же название есть специальное, да?
2: Ну да, что характерно, перед этим названием слово «бездна».
1: Да?
2: Да. Бездна. Ну, Марианская впадина, да? Это верный ответ. Мы его засчитываем.
1: Да, мы уже... да.
2: Так, у нас углубление пошло.
1: Нас сбили, это просто дополнительный
2: вопрос. Это бездна Челленджера. Названы так как раз в честь британской экспедиции, которая проходила на корвете Челленджер, которая и начала вот эти вот уникальные измерения. А потом продолжили его как раз, кстати, на советском корабле «Витязь».
1: А я подумал, что самое глубокое место на Земле – это бездна моего незнания в некоторых географических вопросах, которые я вместе с вами сейчас буду
2: устранять. Главное, чтобы эта бездна не показывала отрицательный
1: рост. Это да. Ну, нет, просто...
2: Отрицательный рост у бездны – это она углубляется или увеличивается?
1: Отрицательный рост... Нет, она уменьшается, это мы засыпаем ее. Туда продолжают сыпать песок и камни.
2: Хорошо. Ну что же, третий вопрос.
1: Да.
2: Какой водопад является самым высоким в мире? Давай попробуем с вариантами ответа.
3: Анхель.
2: Ну, давай, есть Ниагарский, Виктория, Анхель и Игуасу.
3: Вроде бы Анхель.
2: А как ты думаешь, какая высота Анхеля раз он самый высокий?
1: Я думаю, меньше, чем...
3: Где-то тысяча метров.
1: Не, мне кажется... Подождите, сейчас скажу. Он не может быть выше самой высокой горы. Это логично?
3: Ну, да.
1: Ну, по логике же.
2: Логично.
1: Логично. Соответственно, он где-то меньше 7 километров.
2: Точно. Километров?
1: Ну, да, 7 тысяч. Ну, я говорю, просто логично.
2: Логично.
1: Логично.
2: Логично.
1: Километр кажется, что маловато. Хотя нет, подождите, километр это много.
2: Вверх.
1: Водопада?
2: Водопада.
1: Ну, нормально, сверху она падает километр. Нет, это вообще невозможно.
2: Нормально?
1: Нет, она тогда бы там...
2: Денис, это нормально, то, что высота километра падает?
1: До Марианской впадины бы добил.
2: Нет, до Марианской впадины он не добьет.
1: Нет, я имею в виду не добил бы, а потихоньку бы стачил. Представляете, как масса воды постоянно падает вниз с километра. Там скорость. Ну, я поставлю, 700 метров.
2: Надя, ты ставишь километр.
3: Да.
2: Ну, собственно говоря, общая высота 979 метров. По разным оценкам чуть больше километра. Километр 54 дают. А высота непрерывного свободного падения 807 метров.
1: Ну, то есть, получается, мы Надя близка к абсолютному значению, а я к высоте падения воды ближе.
2: К эмоциональному, я бы сказал, значению. Да. Ну, точно не может быть выше 7 километров.
1: Нет, знаете, иногда надо, нас инженеров учили.
2: Ограничить.
1: Ты сначала, ты просто, чтобы совсем уже не придумывать. То есть ты логически ограничиваешь 7 километрами, потому что не может быть выше самых высоких гор там. Так, это сколько у нас вопросов получилось? Мне кажется,
2: три вопроса.
1: Надя, готовы еще к одному?
3: Да, давайте.
1: Давайте.
2: Хорошо, еще один вопрос. Как называется самое холодное постоянно населенное место на Земле, находящееся в России? Варианты ответа. Аймекон, Мурманск, Норильск или Магадан? Это место неофициально, и даже практически официально называют полюсом холода.
1: Ой! Я отвечу за Надю.
2: Оймекон.
1: Оймекон, да. Правильно же, да?
2: Оймекон,
1: да. Оймекон. Минус 80 с чем-то там зарегистрировано было. Минус 85? Нет таких данных у вас сейчас? Минус 87. Минус 90. Минус 95. 100!
2: Мы торгуемся?
1: Да. Ну, сколько? 75?
2: Смотрю,
1: 87. 87, по-моему.
2: 67,7.
1: 67,7?
2: Да.
1: Откуда у меня 87,7?
2: Не знаю.
1: Это по шкале Николаева, плюс 20 к Цельсию. Надь, спасибо тебе большое в любом случае. Прекрасную книгу мы хотим тебе отправить от наших друзей, от издательства Smart Reading. «Ценные идеи из лучших книг», гласит их слоган, а серия называется «Чему не учат в школе». Несколько недель назад мы там презентовали новые книги из этой серии, и я рекомендую обратить на них внимание школьникам и их родителям. Вот Надя, отправляем прекрасную книгу, по факту инструкция по финансовой грамотности, где взять деньги на мечту. Я считаю, что Антон скажет, что это очень важная книга.
2: Вот. Конечно.
1: Да. Спасибо большое. Мы продолжаем. Напоминаем наш телефон 495-728-7171. Также можно писать сообщение на номер плюс 7967-103-5533. А напомню, у нас летние каникулы мы проводим с пользой, и у нас занимательные задачи по географии. Итак, следующий звонок. У нас сегодня прям день Калуги. Алиса дозвонилась. Алиса, здравствуй, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Привет. Сколько тебе лет?
0: 11.
1: 11. Пятый класс закончила?
0: Или четвертый? Шестой.
1: Шестой тоже. А, класс. Вообще молодец. В 11 шестой класс?
0: Угу.
1: Супер. На пятерке?
0: Да.
1: Тебе понравилось в шестом классе?
0: Да.
1: Еще раз пойдешь?
0: Нет.
1: Молодец, правильный ответ. Чего туда ходить, если все пятерки? Ну что, Антон, прошу.
2: Ну что же, начнем с разминочного.
1: Да.
2: В какой стране находится самое глубокое озеро на планете? В Канаде, в России, в США или в Монголии?
0: В России.
1: Правильно.
2: Правильно. А где в России?
0: По-моему, озеро Байкал.
2: Совершенно верно.
1: Да.
2: Озеро Байкал. Самое глубокое озеро на планете. И
1: считается одним из самых чистых.
2: Да. Огромные запасы пресной воды. А как ты думаешь, какая его максимальная глубина?
0: Наверное, несколько тысяч метров.
2: Ну, несколько, это немножко чрезмерно, но да, действительно, больше 1,5 километра, 1642 метра.
1: Угу.
2: Это можно 2 самых высоких водопада, спрятать получается, там. Спрятать там, да.
1: Но точно,
2: свободным падением
1: но
2: воды.
1: Точно я бы, как
2: а это свободным
1: сказать,
2: накоплением воды.
1: Он не может быть глубже, чем
2: Марианская впадина.
1: Да, да, то есть мы можем ограничить Байкал снизу. Ну и точно он не может быть выше, потому что он на уровне земли. Класс.
2: Ну и с создателем географических ограничений Денисом Николаевым мы продолжаем.
1: Да, я, кажется, открываю новую страницу в истории географии.
2: Гумбольдт открыл физическую географию, а ты открыл географию ограничительную.
1: Ограничительно-теоретическую. Как я буду заниматься надзором за географией и буду немножко ограничивать высоту и глубину озера.
2: С жезлом напротив атласа стоять.
1: Да.
2: Такой, превышаем, получается, самую большую глубину.
1: Да.
2: Она же у вас не может быть больше.
1: Ну что, давайте.
2: Ну что, идем дальше. Какая пустыня является самой большой, жаркой пустыней в мире?
0: Пустыня Сахара, может быть.
2: А как ты думаешь, Денис?
1: Нет, подождите, Сахара не... Подождите, самая большая, самая жаркая, она сразу и то занимает?
2: Самая большая пустыня, давайте.
1: Ну, не самая жаркая.
2: Нет, самая большая пустыня.
1: Гоби?
2: Ваш вариант — Гоби. Хорошо.
1: Ну, я не...
2: Хорошо, давай так, самая большая жаркая пустыня, потому что самая большая не жаркая пустыня, мы понимаем, что это антарктическая.
1: А, конечно.
2: Это самая большая не жаркая
1: всегда
2: всё-таки пустыня.
1: Я всегда про это забываю, но самая
2: большая
1: жаркая...
2: Давайте, да, про жаркие пустыни.
1: Ну, Сахара большая достаточно.
2: А если вот мы говорим про именно жаркую пустыню, вот ты считаешь, что Гоби?
1: Ну, Гоби же жаркая.
2: Ну, хорошо, у нас еще пустыня там Мохаве и Аравийская. Чем она хуже?
1: Мохаве нет, она небольшая, по-моему. Насколько я помню.
2: Пойдите, перейдите, как говорится.
1: Ой, это, знаете, пойдите, перейдите МКАД. Никогда так не делайте, там нет пешеходных переходов наземных. Другая все-таки, вы мне пытаетесь там подсказать...
2: Но она другая. Покрывает действительно почти всю Северную Африку.
1: Сахар тогда.
2: Сахар, совершенно верно.
1: А зачем вы нас сбивали? Алиса все правильно ответила.
2: Я сбивал вас, а не Алису. Алиса совершенно верно сразу сказала.
1: Я ограничитель. Вот. Там большая пустыня, не должна быть больше континента Сахара. Ой, Африка. Так, отлично. Это был второй вопрос, да? Давайте еще один.
2: Да.
1: Я сегодня просто, как только сегодня вспомнил фразу «Зачем географию учить, коли извозчик есть?» Вот вспомнилось мне с утра.
2: Хорошо, вспоминая нашу географию, где я выходил в прямые эфиры во время нашей парусной
1: было
2: экспедиции.
1: Дело. Да.
2: На каких островах Чарльз Дарвин изучал уникальных птиц и черепах?
1: Ой,
2: что он толкнул его на создание его теории об эволюции?
1: Есть вариант, Алис? Может, варианты дадим? Давайте варианты дадим. У нас же есть
2: Гавайские
1: варианты.
2: Острова.
1: Так.
2: Галапагосские острова.
1: Так.
2: Канарские острова.
1: Так.
2: Азорские острова.
0: Мне кажется...
1: Сложный вопрос.
2: Ну,
1: хотя, когда про Дарвина читаешь, вбивается в голову потом.
2: А вот сейчас вот давайте вот отпустим вот этот клише и ассоциацию Дарвина с каким-либо архипелагом и подумаем о том, а где он вообще успел побывать за время своей экспедиции.
1: На Земле.
2: Ну, это там довольно прилично. Он прошел, на самом деле, это и на Азорах, и на... Маврики.
1: Он там везде был, да?
2: Ну, да, да, да.
1: Я за...
2: И на Таити, и на Огненной земле.
1: Так, еще раз варианты. Подождите, не сбивайте нас, пожалуйста.
2: Гавайский, Галапагосский, Канарский, Азорский. Где он изучал уникальных птиц и черепах,
1: да, ну,
2: что
1: понятно.
2: Он толкнул его на создание
0: Может
2: теории
0: быть,
2: эволюции.
0: На Галапагосский.
1: Конечно.
2: Совершенно верно. Галапагосские острова, там сейчас расположена одноименная биологическая станция имени Чарльза Дарвина, множество памятников.
1: Там были, да?
2: Да, много...
1: Черепаху видели. Мы же даже пообсуждали.
2: Черепаху мы видели, переходящую просто дорогу во множестве мест. Да, поэтому. Угу. Да, совершенно верно. Это Галапагос, архипелаг в Тихом океане, принадлежит Эквадору, расположен недалеко от экватора.
1: Мне придумалось, что там вещает Галапагос телерадио. Такая вещь. Так,
2: и мы на нем Галапагости.
1: Да, ну давайте заключительную задачу.
2: Хорошо. Какая река традиционно считается самой длинной в мире?
1: они же там спорят. Там вечный спор. Мы про это делали передачу.
2: Традиционно считается.
1: На медиаплатформе «Смотрим» можно найти в любое время.
2: Но мы здесь говорим не про глубинные и самые современные данные, понятно. А то, что можно встретить в самом среднестатистическом учебнике.
1: Короткое название.
0: Самое длинное в мире?
1: Да.
2: Традиционно, да.
0: Амазонка?
2: Она протекает в Африке. Давай немножко сузим круг поисков. И впадает в Средиземное море.
0: Нил, может быть.
1: Как?
2: Нил?
0: Нил?
2: Совершенно Нил, верно. Да. Нил считается одной из самых длинных рек в мире, но все еще
1: Амазонка,
2: единого мнения нет. Да, то есть его продолжительность в любом случае больше 6500 километров. И при этом на ее берегах можно встретить даже пирамиды.
1: Класс. Алис, спасибо тебе большое. Мы тебе также отправляем книгу от издательства Smart Reading, серии «Чему не учат в школе? Где взять деньги на мечту?» Визуальный гид по финансовой грамотности для подростка. Я думаю, эта книга пригодится тебе и можно поделиться будет с друзьями. Очень полезная книга. Дорогие друзья, 495-728-7171. Товарищи, мы отправляемся на перемену.

0: Москве 10:30. Новости. Студии Наталья Христова. Армия России ночью нанесла групповой удар, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины в Киеве, задействованные в производстве беспилотников, сообщила Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным объектам в порту Черноморск в Одесской области. Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов. Российские войска в течение недели наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны. Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 38 пунктов управления БПЛА, более 400 беспилотников самолетного типа и 60 тяжелых коптеров. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Уланово, Садки и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Устиновка, Светличная, Радькова и Ольховатка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 265 военнослужащих. Бронетранспортер М-113 производства США, бронеавтомобиль производства США, бронеавтомобиль UAT ТИСА, две боевые бронированные машины «Казак», артиллерийское орудие «Богдана-Б», гаубица Д-20, 5 минометов, станция контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства и 12 автомобилей ВСУ. Кроме того, вскрыт и уничтожен 38 пунктов управления БПЛА, 402 БПЛА самолетного типа, 60 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла и 8 НРТК противника.
0: Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 3 блиндажа с живой силой. Военнослужащие западной группировки с помощью ударных беспилотников поразили бронетехнику и живую силу противника. В результате непогоды в Ростове-на-Дону 1 человек погиб, 13 пострадали. Накануне из-за сильного ветра в городе были повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Как сообщил мэр Александр Скрябин, госпитализированы 7 человек. 150 человек и около 60 единиц техники задействованы сейчас на восстановление нарушенного непогодой электроснабжения в Ростовской области. Работы ведутся круглосуточно. Накануне в регионе прошел сильный ливень, который вызвал отключение света как минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями. Из-за непогоды в Ростовской области изменено время отправления 9 поездов, сообщила федеральная пассажирская компания. Обо всех изменениях пассажиров информирует по СМ. Следователи начали проверку по факту гибели двух альпинистов на Эльбрусе, сообщили в управлении Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. Накануне группа из 7 человек совершала восхождение на гору. Один из участников спустился самостоятельно и рассказал, что на высоте 5100 метров двоим альпинистам стало плохо. Позже в МЧС сообщили, что спасатели обнаружили на Эльбрусе тела двух погибших. Кроме того, нашли живым одного из участников группы. По данным РИА Новости, альпинисты приехали из Боснии и Герцеговины. Тела двух погибших пока остаются на месте из-за неблагоприятных погодных условий. Они находятся на седловине горы на высоте 5350 метров. Их эвакуацию проведут, как только позволит погода. Ранее в июле два человека, отец и сын, сорвались во время восхождения на Эльбрус на высоте 4600 метров. Ребенок погиб. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 18 градусов, пока без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра.
2: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Форвард футбольного «Зенита» Александр Соболев стал героем гостевой встречи против «Акрона». Нападающий оформил дубль и сделал голевой пас, а действующий чемпион страны разгромил тольяттинцев 5-0. Подробности у Александра Ниценко.
4: Акрон вошел в новый сезон без Зюбы и с новым наставником. Им стал бывший тренер «Партизана» серб Серджан Благоевич, поработавший в Казахстане и Венгрии. Перед матчем он продемонстрировал прекрасное знание русского языка, заявив, что тольяттинцы постараются играть проактивно. Однако «Зениту» это только и было нужно, поскольку хозяева действительно рискнули сыграть против петербуржцев смелый открытый футбол, за что горько поплатились. Уже на первой минуте Глушенков должен был открывать счет, но Гудиев свою команду выручил. Однако к 35-й минуте гости уже разносили «Акрон» 3-0. В великолепной форме был Соболев. Александр не только забил два первых мяча «Зенита», но еще и великолепно открывался в свободных зонах, помогая партнерам в подыгрыше. На 7-й минуте ему ассистировал с левого края штрафной Педро, а на 18-й Глушенков накрыл Бакоева и дал Соболеву оформить дубль. Акрон все же проснулся. Тедич попал в штангу, два шанса упустил Лончер. Но все тщетно. Вендел вскоре стянул на себя пятерых и выкатил под результативный удар за штрафной Монтуану. К перерыву все стало ясно. «Зенит» отдал территорию и стал играть на контратаках. Акрон много владел мячом, но так и не забил. Во втором тайме Соболев помог отличиться Джон Джону, а довершил разгром Акрона со счетом 5-0 новичок «Зенита» Филиппо Аугусто.
3: И также в субботу «Спартак» обыграл «Родину» 3-0, московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0, а «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. Это были новости спорта.
5: Юрий Стоянов.
6: Дед, это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владик, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Каникулы с пользой.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать», в студии Денис Николаев, Антон Юрманов, и у нас занимательная география. 495-728-7171 – это наш телефон, и у нас на связи следующий участник занимательной географии – Яся, город Москва. Яся, доброе утро.
2: Доброе.
1: Так, давай знакомиться. Сколько тебе лет?
2: 14.
1: 14. Седьмой класс закончила?
2: Да.
1: Как там в седьмом классе?
2: Очень хорошо.
1: У меня есть традиционный любимый вопрос. Всех проверяю. Начал всех этим летом проверять. Еще раз, пойдешь в седьмой класс?
2: Нет, я закончила седьмой класс.
1: Молодец, все, правильный ответ. Это я проверяю. То есть хороший класс, хороший был. Пойдешь еще раз? Я все жду, когда кто-нибудь скажет, пойду. И все. А любимый предмет у тебя какой? Надо отвечать летом. Каникулы.
2: Математика.
1: Математику. Класс. Уважаем. Ну что, отправляемся в географическое путешествие с нашими вопросами?
3: Да, да, почему бы и нет. Но отпустим, наверное, тему нашей предыдущей части, связанную с физической географией. Перейдем к географии, я бы сказал, культурной.
1: Угу. Давайте.
3: Давайте. В какой стране находится знаменитый затерянный город инков Мачу-Пикчу? У нас есть варианты ответов. В Мексике, в Бразилии, в Чили или в Перу?
1: Так, еще раз повтори, пожалуйста.
2: Перу.
1: Перу? Она предложила вариант Перу.
3: Перу?
1: Перу.
3: Перу – это хороший вариант. Ну, мы точно понимаем, что все это у нас как-то ограничено Южной Америкой, поэтому…
1: Вот, инков... ведь я говорю, нельзя не ограничивать географию.
3: Денис Николаев, создатель ограничительной географии. Ну, инки, если мы попробуем привязать.
1: Южная Америка.
3: Это несомненно, да.
1: Но там большой выбор.
3: Ну, все же довольно ограниченный. Да, конечно, империя инков, она была немала.
1: Мне кажется, Перу хороший вариант.
3: Перу неплохой вариант. Потому что когда мы говорим про Мексику, это у нас кто?
1: Ацтеки.
3: Когда мы говорим про Бразилию и Чили, и про Мезоамерику...
1: Я забыл.
3: Это же совсем не...
1: Наверное, другие там.
3: Да, другие.
1: Я не помню.
3: И методом исключения.
1: Майя.
3: И методом исключения.
1: Ну, Перу и инки.
3: Перу и инки, да, действительно, находятся...
1: Мы молодцы.
3: Я находятся в горах Перу.
1: А и... то есть их, получается, ну, четыре основных было. Инки, майя...
3: Их было огромное множество, и они друг друга сменяли. И как и наиболее популярные динозавры, многие из них существовали даже не в одно и то же время.
1: Понятно, все ясно.
3: В середине 15 века был заложен этот прекрасный и уникальный город, вот, а был обнаружен только в 20 веке. Каскады террас, вырубленные на склонах, лабиринты улиц, храмов. В общем, очень рекомендую, надеюсь, сам когда-нибудь там окажусь.
1: Угу. Хорошо, предлагаю к следующему вопросу.
3: Хорошо. Какой континент является самым холодным на Земле?
1: Именно континент.
3: Именно континент, не место.
1: Антарктида.
3: Антарктида. Антарктида.
1: Антарктида.
3: А вот все-таки, если посмотреть, ну вот понятно, давайте ограничим эту географию. Это всегда
1: Скажите,
3: очень хорошо
1: континент,
3: работает.
1: Ну, которого он самый холодный в среднем по.
3: В общем, континент, да.
1: Или самый холодный.
3: В общем, континент.
1: А, в общем, континент.
3: Давайте,
1: холодный.
3: Наверное, будем исключать по одной стране за раз.
1: Стране?
3: Давайте исключать по одному континенту за раз. Да.
1: Давайте. Ну, Африка точно вылетает. Это мой ход.
3: Австралия следом, мимо.
1: Так. Есть, кого исключаем из континентов, которые теплолюбивые, ну, горячие?
2: Южная Америка, допустим.
3: Да, выпала Южная Америка,
1: да, хорошо. Осталась Евразия.
3: Евразия, Северная Америка и Антарктида. Наша ставка.
1: Ну, в Северной Америке достаточно тепло, убираем Северную Америку.
3: Ну, так и в Евразии чего только нет.
1: Что? Да, ну так Антарктида.
3: Антарктида.
1: Так что же нас мучили?
3: Совершенно верно, это Антарктида.
1: Антон, он вот умеет водить запутанными путями.
3: Я хочу просто закрепить до ближайшего заседания Академии наук ограничительную географию.
1: Да, кругосветка не вокруг света, а вокруг столба. Но по пройденному расстоянию такая же. Так, отлично, это был второй вопрос, давайте к третьему.
3: Ну что же, третий вопрос. Как называется цепь из сотен действующих вулканов и тектонических разломов, окружающая Тихий океан? Ну, действительно, если мы посмотрим на карту, мы обнаружим, что вулканы Камчатки входят.
1: А, мои любимые.
3: Да, твои любимые. Острова самого, скажем так, юга сюда тоже входят. И образуют такое вот...
1: А, ну так и называется.
3: Да, и образуют вот это вот огненное. Вот.
1: Но как у нас их в Москве много. Правильно? Мы, на названии таких у нас.
2: Тихоокеанские.
1: Нет, там еще вот у нас есть в метро их уже 3 или 4 штуки. В городе их.
3: Вот и стало обручальным нам
1: садовое. Третье транспортное.
2: Тихоокеанские.
1: Вот какое слово мы тебе подсказываем?
2: Тихоокеанские.
1: Садовое. Нет, садовое.
3: Название этого региона, оно 100% связано с вулканами, океаном, огнем. То есть это что-то связано с огнем и повторяет форму в своем названии. Тихоокеанское, огненное.
2: Кольцо.
1: Ну, кольцо.
3: Кольцо, да, совершенно верно. Супер. Вот и стало обручальным основой Тихоокеанское огненное кольцо.
1: Это хорошая песня. Неожиданная. Есть, спасибо тебе большое. Мы тебе также отправляем в подарок книгу. Замечательная книга от издательства Smart Reading. «Где взять деньги на мечту?» Визуальный гид по финансовой грамотности для подростка. Эта книга не только про деньги. Она про свободу, про выбор, про твою жизнь. Тебе решать, какой эта жизнь будет. Деньги могут ограничивать возможности, а могут открыть перед тобой весь мир. С путешествиями, учебой, любимым делом, помощью близким. Мечтаешь ли ты сейчас о новой игре, о собственном бизнесе или просто думаешь о том, как стать финансово независимым, везде нужно умение управлять деньгами. Потому что это умение управлять своим будущим. Я искренне рекомендую как минимум изучить эту книгу, покрутить в руках и уже посмотрев, насколько она полезна и насколько в ней интересной информации, ну, сделать выбор ее приобретения или о том, чтобы взять, почитать у товарища, который вы учили наизусть. Наш телефон 495-728-7171. Также можно писать на наш номер в Telegram или Max плюс 7967-103-5533. Даша из Москвы у нас на связи. Даш, доброе утро.
0: Доброе.
1: Сколько тебе лет?
0: Мне 12 лет.
1: Так, какой класс ты закончила?
0: Я закончила 5 класс, перехожу в 6.
1: Прекрасно. Какие ожидания от 6 класса?
0: Ну, думаю, чтобы... Вот я в математическом классе очень хочу, чтобы вот набрать информацию, чтобы поступить в 7 потом.
1: Угу. Ну, то есть планы есть, мы к ним идем. А в эти планы отдых на каникулах, он же включен? Ты будешь отдыхать?
0: Включен.
1: А, ну, отлично.
0: Да.
1: А какие планы на каникулярное время?
0: Ну, вот сейчас я в лагере, где я и отдыхаю, и занимаюсь математикой и физикой.
1: Мощно. Совмещаешь приятное с полезным?
0: Да.
1: А лагерь сколько, 2 недели, месяц?
0: Ну, чуть меньше 2 недель, 12 дней.
1: А вы там успеваете, помимо решения математики и физики, еще как-то, ну, порезвиться, побеситься? Все-таки лето, солнце, дождь, ветер.
0: Надо... Да, успеваем. Там свободное время есть, на прогулки, игры настольные.
1: Ну, в общем, жизнь бьет ключом, скучать некогда.
0: Да.
1: Отлично. Ну, давайте тогда чуть-чуть разнообразим твой математически-физический мир. Задача по географии.
3: И не просто по географии, по, я бы сказал, страноведческой, культурной географии с элементами исторической.
0: Давайте.
3: Давайте. Какой знаменитый город построен на сваях на 118 островах, а вместо дорог там используются каналы?
0: Так... Вспоминаю, что там у меня.
3: Ну, в целом, городов...
0: Венеция, вроде.
3: Да, да, совершенно верно. Городов, построенных на каналах, на крупных водных объектах, их немало. Здесь и все вспоминаем и Амстердам, и в целом то, что голландцы делали, в том числе за рубежом в колониях, и чего только наш Петербург стоит, сколько прекрасных каналов в городе. Но здесь, да, действительно, город построен на сваях, объединив 118 островов в одно пространство.
1: Прекрасно. Давайте сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся через несколько...

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Почему мальчуган хотел надеть в жаркий день длинную куртку? На штанах у него безобразная заплатка у колена, а во дворе будет девочка, которую он любит.
3: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Каникулы с пользой.
1: Как и обещали, мы вернулись. У нас Даша на связи, и у нас осталось время на, думаю, 2-3 вопроса.
2: Прекрасно.
1: Да, прекрасно идем.
2: Какое рукотворное сооружение тянется на сотни и тысячи километров и является одним из самых масштабных в мире? Ну что же, в дело вступает ограничительная география.
1: Что еще раз?
3: Китайская стена?
2: Совершенно верно. Это стена, действительно.
1: Это еще ограничительные географии китайцы придумали. Вот они,
2: собственно говоря, и ограничили эту самую географию.
1: Так что тут все понятно.
3: Да.
1: Прекрасно.
2: Прекрасно. И завершающий сложный вопрос. Знаешь, что такое 7 чудес древнего мира? Или так называемые старые 7 чудес света?
3: Да, знаю. Сейчас только вспомнить все.
2: Все вспоминать не нужно.
3: Пирамида Хеопса.
2: Прекрасно.
3: Статуя Веса в Олимпии.
2: Висячие сады Семирамиды, Колосс Родосский и еще...
3: Да, маяк.
2: А что из всего этого...
3: Больше не помню.
2: Что из всего этого лучше всего сохранилось до наших дней?
1: Энциклопедия про эти 7 чудес света.
3: Ну... Больше не сохранил. Пирамиды Хеопса, наверное.
1: Пирамиды, да.
2: Да, совершенно верно. Единственное сохранившееся...
1: Чудо света.
2: Чудо света, да. Остальные были в той или иной степени в разное время утрачены.
1: Прекрасно. И предлагаю завершающий вопрос.
2: Завершающий я предлагаю на очень хорошей ноте. Какая страна занимает наибольшую площадь на планете?
1: Хороший вопрос.
3: Россия.
1: Россия.
2: Страна
1: абсолютно.
2: Россия. Совершенно верно.
1: Прекрасно. Даш, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем книгу, которая называется «Как научиться чему угодно. Визуальная инструкция по созданию супернавыка» от издательства Smart Reading вместе с онлайн-школой Foxford. И умение учиться – это главный навык 21 века. Без него невозможно удержаться в этом скоростном поезде технологии и открытий. Без него невозможно сделать то, что ты по-настоящему любишь и что выберешь для самореализации. Мы хотим помочь тебе создать и укрепить этот навык. Из книги ты узнаешь, чему стоит учиться, что происходит в голове, когда ты учишься, как управлять вниманием и запоминать навсегда, где находить интерес и мотивацию, как быть с ошибками, как не прокрастинировать и не лениться, как превращать «не понимаю» в «ого». Все получилось. Хорошая книга. Очень хорошая. Очень рекомендую. Дорогие друзья, спасибо большое за участие. Спасибо большое за внимание. Мы, получается, что с Антоном прощаемся до нашего потенциального выхода в эфир с Северного полюса.
2: Да, а о том, как мы собираемся на этот самый эфир, можете посмотреть в моем блоге «Экспедиции для всех» Антон Юрманов.
1: Да, и мы напомним, что 8 августа в планах арктическая экспедиция Росатома, ледокол знаний придет на Северный полюс, мы там выгрузимся, запустим наш, ну не наш, наш, ну наш, наш,
2: наш, наш, наш,
1: стратосферный наш зонд, попробуем выйти в эфир,
2: провести викторину с ребятами прямо с Северного полюса.
1: Провести викторину Северного полюса, а самое главное, что мы еще и будем проводить научные эксперименты. Потому что все-таки ледокол знаний, и мы хотим
2: все
1: знать.
2: Без рубрики «Эксперименты»
1: никак не получится. Поэтому до встречи, следите за нашими социальными сетями, чтобы не пропустить, и обязательно не забывайте включать «Маяк» детям в субботу и в воскресенье, а уж тем более 8 августа. Товарищи, спасибо большое, мы дружно отправляемся на перемену!

0: моряков и всех россиян с Днем военно-морского флота. Президент подчеркнул, что профессионализм морпехов, их смелость и дерзость сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции.
1: Навыки наших морпехов и плав состава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют их ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд героев России. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны. С праздником вас и ваших близких! С Днем военно-морского флота!
0: Атомные подводные лодки проекта «Борей» с ракетами «Булава» будут служить России в ближайшие 30-40 лет. Об этом сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев. В Санкт-Петербурге началось празднование Дня военно-морского флота с церемонии возложения цветов к памятнику основателя города и регулярного флота России Петру Первому. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев возложили цветы к медному всаднику на Сенатской площади. Церемонию завершения завершила прохождение роты почетного караула Ленинградского военного округа у Адмиралтейской набережной. Российские вооруженные силы поразили место сборки и хранения БПЛА на юго-западе Киева, где с привлечением специалистов из США ежемесячно производили до 1000 дронов, сообщили сегодня в Минобороны. По данным ведомства, речь идет о заводах по производству БПЛА различного типа – «Коса», «Штык» и «Скаут». Кроме того, наши войска нанесли удар по промпредприятию в Киеве, которое производило беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним. Кроме того, вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным объектам в порту Черноморск в Одесской области. Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов. Подразделения восточной группировки войск за сутки уничтожили в том числе 28 беспилотников самолетного типа и 36 пунктов управления БПЛА. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкая, Новосолошина, Никольская и Зорница Запорожской области. В течение суток противник потерял, в том числе о действии подразделений беспилотных систем, до 365 военнослужащих, бронетранспортер М-113, две боевые бронированные машины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пункт боепитания, склад материальных средств, 5 станций спутниковой связи Starlink, 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Расчет ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три боевые бронированные машины «Казак» ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Военнослужащие западной группировки с помощью ударных беспилотников поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на Красно-Лиманском направлении. В результате непогоды в Ростове-на-Дону, где из-за сильного ветра были повалены деревья и оборвана линия электропередачи, погиб один человек, 13 пострадали. Эти данные сегодня сообщил мэр города Александр Скрябин. Госпитализированы 7 человек, более 150 человек и 60 единиц сейчас задействованы. Спецтехники сейчас задействованы на восстановление нарушенного непогодой электроснабжения в Ростовской области. Накануне в регионе прошел сильный ливень, который вызвал отключение света как минимум в 15 муниципалитетах. В некоторых районах возникли проблемы с водой. Число поваленных деревьев около сотни. Из-за непогоды изменено время отправления 9 десятков поездов, сообщила только что федеральная пассажирская компания. Обо всех изменениях пассажиров информирует по СМС. Полиция установила личность человека, подозреваемого в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина. Он связан с исламистской средой. Об этом сообщают немецкие информагентства, ссылаясь на представителя правоохранительных органов. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции и причисляется к исламистской среде Берлина. Как отмечает газета «Бильд», предполагается, что речь идет о 21-летнем Абдуле Б. В отношении этого человека имеются веские правоохранительные подозрения. Мы ведем его розыск. Сдержать его пока не удалось, заявил газете представитель полиции. При этом он добавил, что предоставление дальнейшей информации невозможно в интересах следствия. Инцидент произошел вечером около 22 часов по местному времени в районе парка Тиргартен, недалеко от Потсдамской площади. Водитель небольшого белого фургона

0: наехал на несколько человек, врезался в дерево, затем покинул машину и скрылся в неизвестном направлении. На опубликованных фотографиях виден врезавшийся в дерево белый микроавтобус. В результате инцидента, по последним данным, погибла как минимум одна женщина, 16 человек пострадали. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность. По области, возможно, небольшие дожди. В городе без осадков и 22-24 градуса. В Москве местами кратковременные дожди и 20-22 тепла.

0: «Хочу все знать». Простые вопросы.
1: Дорогие друзья, продолжается эфир передачи «Хочу все знать». И в студию пришел Павел Огарков, физик, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Майк». Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И у нас сегодня в рубрике «Простые вопросы». Простой вопрос. Как дома сделать театр теней при помощи настольной лампы, ширмы и картона? Ну и вообще, что там еще нужно, чтобы театр теней затенить?
2: Вообще... Казалось бы, такая простая вещь, но при этом такая сложная, и в ней столько много науки. Угу. А именно наука в самой оптике. Ведь это очень оптически емкая задача – сделать тень. Надо начать с того, а что такое тень.
1: Да-да-да. А у меня любимая, я прям сразу должен объяснить, когда на каком-то из мероприятий один из артистов, не будем называть, достаточно известный, сначала требовал посветить коричневым на сцену и уволил своего световика. В следующий раз требовал, ну, что, ну, не можете, затяните мне, ну, типа, посветите черным.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Вот примерно так. Надо как-то посветить черным. А для того, чтобы посветить черным, действительно нужно посветить. Нужно сделать... отсутствие света. А для того, чтобы сделать...
1: вокруг ярче, чем там, где тебе надо.
2: Вокруг ярче, чем там, где тебе надо. Для этого нужно понимать, как это все сделать. И нам в помощь приходит очень простая штука из физики 7-го, а по нынешним вгосам 9-го класса, это геометрическая оптика. Все понятия очень простые, прям из геометрии, как они есть. Источник может быть точкой, как в геометрии, не иметь размера, а может быть... не точкой, а объемной. И самое главное, все лучи распространяются лучами. Угу. Причем точно так же, как и в геометрии. Что такое луч?
1: Направленный... Чего? А, луч света?
2: Не, просто что такое луч?
1: Направленный из точки в бесконечность.
2: Практически. Ну, давайте просто исходить из определений геометрических.
1: Направленный не отрезок, ну, неправильно, не отрезок, а прямая, которая из одной точки
2: в часть прямой, ограниченная точкой.
1: Точно. С одной стороны. А если с двух, то отрезок.
2: Абсолютно верно, потому что он отрезается этими двумя точками. И, соответственно, луч света – это часть прямой, а точка является источник света. Соответственно, этот лучик всегда прямой улетает дальше. И, соответственно, благодаря этим лучикам мы можем сделать светлую область. Это у нас будет свет. А как же сделать тень? Преградить части лучиков дорогу. Это какой-то непрозрачный объект, но тут все очень просто. Любые непрозрачные объекты нам подойдут. Какие непрозрачные объекты для театра теней выбирать? Ну, во-первых, чуть попозже мы поговорим о том, какой они формы могут быть и какие у нас есть ограничения. А с другой стороны, давайте посмотрим, а что будет дальше. Итак, мы направили лучики, у нас появилась светлая область, и если мы что-то поставили, преградили дорогу, у нас появилась темная область. Но тут нам еще очень важно, а откуда брать свет. Потому что свет может быть разный, как я и сказал. Это может быть как точечный источник света, так и какой-нибудь большой. Точным источником света у нас может быть любая маленькая-маленькая лампочка. А объемный источник света это может быть...
1: прожектор.
2: Как? Прожектор. Хотя прожектор тоже может быть точным источником.
1: Ну, там зависит от фокусировки луча.
2: Скорее от того, где он находится.
1: И как рассеивается.
2: И где он находится.
1: Ага. А если именно далеко, то это всегда точка. Можно именно. И маяк в какой-то момент на горизонте появляется как точка, а потом раз, и ты его слушаешь.
2: Хорошо, хорошо. А так, и это может быть, например, окно. Если кто-то пытался сделать театр теней с помощью окна днем, скорее всего, ничего не получалось.
1: Нет, не получится.
2: А вот вопрос, почему?
1: Слишком много света.
2: Много света? Мы можем взять супермощный прожектор, сделать супер яркое пятно света, и все равно будут появляться красивые тени. А от окна почему-то нет.
1: Рассеянный свет очень.
2: Рассеянный свет. Хорошо. А что мы подразумеваем под рассеянным? Направленный в разные стороны?
1: Да.
2: Если мы возьмем какую-нибудь маленькую точечку, которая будет светиться, от нее тоже будут очень хорошие тени.
1: Тогда не знаю.
2: Вот дело как раз-таки в размерах. Есть точные источники света, а есть объемные. А в чем разница? В том, что из точного источника света все лучи будут выходить из одной точки.
1: А, тут объемное у нас... как...
2: А от объемного это огромное количество источников света.
1: А учитывая, что Солнце для нас, оно объемный источник света для Земли. Он не точечный.
2: Он не точечный, он довольно большой. Опять-таки, из эксперимента, который не стоит проводить, это посмотреть, а какого размера Солнце. Если мы возьмем и вытянем большой палец руки, то Солнце будет примерно размером с большой палец. Чуть-чуть побольше. Вот. То есть оно не точечный источник. Мы его большим пальцем даже, скорее всего, заградить и не сможем. Оно будет чуть-чуть побольше. Оно не точечный источник. Давайте уточним, что такое точечный источник, а что такое неточечный источник. Точечный источник – это источник маленький по сравнению с проводимым экспериментом. Ну или просто маленький.
1: Я понял. Для нас и лампочка сейчас, и, я не знаю, даже вот плафон – это все равно точечный, потому что по сравнению с тем, какую площадь в студии сейчас свет заполняет, это… Нет, не точечный. Вот это не точечный, это объемный.
2: Это объемный. Это можно очень легко сделать и проверить. Мы просто берем и ставим руку над столом там на расстоянии 10-15 сантиметров.
1: Ну, тень есть.
2: Тень есть. Это значит, что оно какой-то источник света. А вот вопрос о том, а какая это тень? Красивая, четко очерченная или нет?
1: Нет.
2: Вот, например, я вот держу на расстоянии 15 сантиметров над столом руку, и я вижу просто очертания руки, а отдельные пальцы вообще даже практически не прослеживаются. Почему? Потому что, оказывается, на студии не объемный источник света. И вообще, по-хорошему, над любым рабочим местом, где люди работают, должен быть не точечный источник света.
1: Mm-hmm.
2: Это просто для того, чтобы наше зрение не напрягалось, когда мы пишем или читаем. И вот, знаете...
1: Поэтому и говорят, что стол рабочий должен быть около окна, и свет должен падать слева, дневной.
2: Абсолютно, как это называется.
1: Верно. И если что, и, ну и лампа должна быть тогда слева.
2: И лампа должна быть большая.
1: Да.
2: Вот всегда желательно брать такие длинные лампы, желательно там...
1: Ну, вот, либо с большим абажюром.
2: Большим абажюром,
1: с отражателем.
2: Да. У меня всегда над рабочим столом всегда лампа висит длиной в метр.
1: Mm-hmm.
2: Ну, или это диодная лента. Главное, чтобы она не моргала. Главное, чтобы она была большой. Потому что если у нас будет точный источник света, и мы наклонимся над...
1: То мы его перекрываем, появляется тень.
2: Появляется, причем жесткая тень, которая полностью закрывает нам обзор, из-за чего у нас появляются очень контрастные места на книге, на тетради и так далее. То есть мы видим что-то очень ярко освещенное, что-то очень темно освещенное, и глаза сильно напрягаются, отчего зрение очень быстро садится. Нам такое не надо, нам такое не нравится, поэтому нам нужны очень мягкие размазанные тени. Именно поэтому, если сейчас посмотреть на любой кабинет в школе, сейчас все мысленно представляем свой кабинет в школе, где у вас окно, слева.
1: Слева, там всегда тогда.
2: А какие там окна, как дома или какие-то другие?
1: Большие.
2: Они сильно больше. Зачем? Потому что они должны быть объемными источниками света, чтобы тот свет, который заполняет кабинет, был очень рассеянным, лучи приходили со всех сторон, и вы просто физически не могли сделать нормальную тень у себя в тетради. И тем самым в тетради будет всегда хорошее, правильное освещение, глаза не будут уставать и так далее.
1: Да вы не поверите, так захотелось...
2: Обратно в школу.
1: Я серьезно. Ну, именно вот утро, попасть утром на какой-нибудь урок, когда больше самостоятельной работы, и можно чуток подремывать, как я это называю. Ну, и вот когда у тебя свет осеннее утро, то есть ты сидишь и потихоньку оно вот разгорается, тебе становится еще горит свет, который внутри кабинета, но из окна уже он тоже потихоньку появляется. Не знаю, вот такое утро мне представилось. У нас получается и слева свет, и сверху свет заливной.
2: Такой оранжевенький, теплый.
1: Да.
2: А мне больше захотелось в школу, вот знаешь, когда это где-нибудь февраль или декабрь, какая-нибудь там 7-й или 9-й урок, какое-нибудь черчение, когда приходит уже не так много народу, теплый кабинет, когда занимаетесь прекрасным искусством черчения, там создание вот этих штук, с чаечком, прекрасно с учителем общаюсь.
1: У меня черчения такого не было в школе. У меня и в университете такого тоже не было. У меня черчение — это пытка была.
2: Черчение — у меня был великолепный преподаватель.
1: Это все вот как обычно появляется. Увлеклись беседами, давайте к театру. Хотя это было этюд, называется, воспоминание о...
2: Мы это говорили важно, потому что мы говорим о лучах света. И для того, чтобы эти лучи, нам нужно было сделать так, чтобы наш источник был максимально точечным. И, соответственно, это мы берем либо маленький фонарик, либо мы закрываем нашу настольную лампу каким-нибудь транспарантом с небольшим отверстием. Но если мы сделаем отверстие слишком маленьким, мы получим камеру обскура. И вместо того, чтобы сделать театр теней, мы получим на стене изображение лампы. У меня такое было, я пытался сделать как можно лучше и сделал наоборот. Сделал камеру обскуру, и у меня
1: хотели, вместо... как всегда. Нет, хотели как лучше, получилось как всегда.
2: Да, и у меня вместо красивого театра теней как раз-таки вот вчера...
1: Очень красивая лампа была, да?
2: Да, очень красивая лампа на стене. Я специально взял маленькое отверстие, вырезал такое, ну, лазером-то можно вырезать, достаточно маленькое отверстие, чтобы все было хорошо. И в итоге получил изображение лампы на стене. Поэтому, опять-таки, что мы делаем? Берем картонку, небольшое отверстие, размером примерно с 5 или 2 рубля, и лучше... Чтобы прям было совсем хорошо, можно его заклеить пергаментом прозрачным. Вот для выпекания. Он довольно прозрачный, пропускает довольно много света, при этом он не дает сформироваться изображению лампы на стене. И поэтому у нас получается довольно маленький источник света, равномерный, который дает равномерное заполнение. Второе, что нам нужно для того, чтобы театр теней хорошо получился. Мы уже сказали, что зависимость нашего... источника от расстояния до экрана. Чем он дальше, тем больше вероятность, что он станет точечным. Если вам кажется, что тени слишком размытые, уберите фонарик подальше. Чем дальше фонарик, тем более четкие тени. И третье, а где смотреть тени? Самое важное, это чтобы поверхность была гладкая. Если поверхность у нас гладкая, то, соответственно, тени у нас тоже будут гладкие. Если мы их показываем на какой-нибудь поверхности с...
1: Венецианской штукатуркой.
2: С венецианской штукатуркой, фигурной штукатуркой, знаете, вот как в подъездах вот это вот неровное, то, конечно...
1: То и тени будут.
2: Изображения и тени будут неровные и будут искажаться. И для наилучшего результата нужно сделать так, чтобы лампочка, экран и, соответственно, наши фигуры были на одной прямой. Если у нас экран будет немножко наклонен, то и фигуры будут искажаться. Хотя для особого театрального эффекта мы можем это сделать. Для того, чтобы они казались слишком большими или, наоборот, меньше. Это будет как бы увеличивать какой-то...
1: Ну, можно же увеличить, да, там еще под наклоном, под углом, чтобы...
2: Да. Если вы хотите, чтобы фигурка была маленькая, мы ее ставим ближе к экрану. Хотите, чтобы фигурка была большая, ставим ее ближе к источнику.
1: И так перемещение можно делать. То есть вы передвигаете фигурку... Ну, ближе дальше от экрана она увеличивается. Не перемещение, а увеличение.
2: Да.
1: Типа, и вот он принял. Алиса выпила этот из. Как называется?
2: Пузырек.
1: Из пузырька с надписью «Выпей меня» и начала увеличиваться, как в «Алисе в стране чудес».
2: И отводите фигурку Алисы подальше от экрана, поближе к источнику света, и она начинает увеличиваться.
1: Жалко, так в реальности нельзя. Хочу похудеть. Раз, встал ближе к экрану.
2: К зеркалу.
1: К зеркалу.
2: А вот тут вскрывается главная ошибка. Зеркало не уменьшается, не увеличивается, когда мы подходим ближе или дальше. Потому что у нас стоит такое изображение, которое и было. Это очень интересно.
1: Но в другой раз.
2: В другой раз. Ну и, соответственно, а на что еще мы можем проецировать изображение? У нас может быть зритель как с одной стороны экрана, так и с другой. В зависимости от того, экран у нас прозрачный или нет. То есть, если у нас это просто стена... в комнате, то, соответственно, актеры и зрители находятся примерно в одном и том же месте. И они могут быть командой.
1: Ну, может быть, наоборот.
2: Но может быть, наоборот, когда у нас зрители, экран, актеры, источник света. Для этого мы в качестве экрана можем использовать тот же самый пергамент.
1: Или тоненькую простынку.
2: Тоненькую простынку тоже можно.
1: Ну, ткань, тонкую именно. Которая.
2: Да, которая практически просвечивает. Это может быть тюль, хотя тюль может быть слишком прозрачной.
1: Нет, тюль слишком прозрачная. Это вот нужна обычная, ну вот раньше такие были. То есть сейчас постельное белье плотнее стало, а вот раньше простая белая, из, буквально вот из хлопка, видимо, сделанная. То есть она вполне... Мы на выезде как-то с друзьями вывешивали на берегу реки, мы привозили с собой... кинопроектор, вот просто повесили этот, но, соответственно, успели поиграть еще и в театр теней, потому что, ну, что оно висит, фонарики есть, ночью вообще прекрасно можно все делать.
2: Да. Ну и, соответственно, если мы говорим о чем-нибудь профессиональном или большом, то это может быть заматированное стекло. То есть это стекло, на которое либо оно само неровное, шершавое, то есть непрозрачное, либо, соответственно, оно заклеено какой-то непрозрачной пленкой, такой полупрозрачной, как вешают там, когда вот, да, в раздевалках. Стеклянное, чтобы проходил свет, но при этом, чтобы оно было непрозрачным. И тогда мы можем быть отделенными от зрителя и спрятанными за самой ширмой. И уже, соответственно, создавать театр теней. Ну а дальше о самих фигурках, которые мы можем делать и какие они могут быть. Соответственно, фигурки делаем большие, понятные и с простыми очертаниями. Потому что чем проще очертания, тем более просто получить из них ясную, понятную картину.
1: Мой любимый персонаж театра теней – это колобок.
2: Вот, в колобке все очень понятно. А вот если мы сделаем ежика с большим количеством шипов...
1: Мелких иголок, то непонятно.
2: Да, то это будет больше похоже на тень вокруг ежика. То есть ежик будет не равномерный, а просто он, тень его будет размазана, и размазаны сами шипы. Что будет, ну, не так интересно. Поэтому аккуратные тени можно сделать, кстати, и из рук тоже получается.
1: Я помню, что самое простое – это делать собаку. То есть, вот, ну, тут тени нету, ну, или так, да. Нет, можно так, у кого какие пальцы.
2: Там у кого вот, какие собаки.
1: Какие собаки, да. Может быть, просто скукоженный, вот шарпей, пожалуйста.
2: Это мопс.
1: Мопс нет, у него, у мопса носика нету.
2: Кулак.
1: Да, мы тут изображаем всякое. Так что экспериментируйте, мне кажется, хороший план летом попробовать сделать театр теней и, так сказать, немножко побаловаться с источниками света. Спасибо большое, Павел Агарков был у нас сегодня в гостях, товарищи, мы на перемену.

0: Чем больше папы адекватного и любящего, тем ребенку лучше, и матери лучше, и семейной системе в целом. Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Маяк.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн будет построен в России, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев. Он пояснил, что корабль относится к классу малого корабля, он уже не считается катером, а образует самостоятельную боевую единицу для ближней морской зоны. По словам адмирала, он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. Проект заложен в текущую государственную программу вооружений. Носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон» уже есть в составе военно-морского флота, сообщил также Моисеев. Празднование дня ВМФ в Санкт-Петербурге началось сегодня с церемонии возложения цветов к памятнику основателю города и регулярного флота России Петру I, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев возложили цветы к медному всаднику на Сенатской площади, а завершила церемонию прохождения роты почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной. Корабль «Союз МС-28» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. Это следует из трансляции Роскосмоса. На борту корабля находятся космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Теперь «Союз МС-28» перейдет в автономный полет и примерно через час включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 13:26 по московскому времени. Группировку спасателей для поиска пропавших на Эльбрусе альпинистов увеличили вдвое. До 16 человек, сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Ранее Следственное управление Следственного комитета сообщило, что 2 альпиниста погибли во время спуска с Эльбруса, еще 4 ищут. Следователи организовали по данному факту проверку. По данным ведомства, группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, но не могут их эвакуировать из-за плохой погоды. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что позже был найден живым еще один участник группы. В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии уточнили, что погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Посадку на поезд по биометрии в августе введут еще на 2 новых направлениях – Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Пока что способ посадки по биометрии работает только на направлениях Москва-Нижний Новгород-Москва-Иваново и Москва-Кострома. Сам Григоренко уже осматривал работу системы на вокзале в Нижнем Новгороде и заверял, что процедура прохода занимает не более 10 секунд. Использование биометрии добровольное, напомнил вице-премьер. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве сегодня местами кратковременные дожди. Они будут приниматься в течение всего дня. Температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. Пока в столице плюс 19. Атмосферное давление 744 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Женская сборная России по водному поло проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Фавориты нового сезона российской футбольной премьер-лиги «Зенит» и «Спартак» начали турнир с разгромов. Столичная «Динамо» разочаровала в споре с крыльями «Советов», а махачкалинская «Динамо» одержала волевую победу над «Факелом». Подробнее о субботних матчах рассказывает Александр Ниценко.
2: Возвращение в российский чемпионат Сандра Шварца, который повторно возглавил «Динамо» из Москвы, не принесло позитивных впечатлений, скорее наоборот. В домашней встрече с крыльями «Советов» бело-голубые достойно смотрелись в первом тайме, при этом допуская шансы у своих ворот, а после перерыва столичная команда выдохлась и едва не уступила. Самарцы добыли статусную гостевую ничью 0-0, прервав серию за 11 выездных поражений подряд. Следом «Зенит» наказал в гостях «Акрон» за чрезмерно открытый футбол, который предъявил новый наставник тольяттинцев Сер Благуевич. Петербуржцы отлично порезвились на берегах Волги. У Соболева 2 гола и передача на Джон Джона. Также забили Монтуан и новичок гостей Филиппа Аугуста. Хозяева, конечно, наиграли на пару мячей, но это бы не изменило исход. А так «Зенит» разгромил «Акрон» 5-0. «Факел» вернулся в РПЛ, открыл счет домашней встречи против махачкалинского «Динамо» благодаря Якимову. Но автогол Журавлева и точный удар Сандрачука на 79-й минуте помогли дагестанцам взять верх 2-1. И, наконец, «Спартак» экзаменовал дебютанта РПЛ «Родину» на Лукойл-арене. Гости держали счет 0-1 до 80-й минуты, а потом крупно уступили 0-3. Сперва Барков отдал голевую на Маркиниуса, далее Мартинс воспользовался передачей через все поле от Джику и в завершении Салари технично пропустил мяч между ног, пущенный от Зобнина на Пруцева, после чего Данил установил окончательный результат.
1: Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся 3 матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Нижний Новгород вышел в лидеры первой лиги чемпионата России по футболу. Нижегородцы обыграли Челябинск 2-1 и набрали 9 очков в 3 турах. На 2 балла меньше у «Спартака» из Костромы, который сыграл в ничью с «Текстильщиком» 0-0. Это были новости спорта.
0: Маяк.

0: «Хочу все знать». Книжная полка.
1: Дорогие друзья, продолжается наш эфир, и пришло время очередных новинок на нашей книжной полке. Сегодня мы ставим на нее книги от издательства АСТ. У нас в гостях Сергей Тишков, директор департамента детской и подростковой литературы издательства АСТ. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Звучит, конечно, директор департамента детской литературы.
2: Да, очень все серьезно. Ну, это потому что тысячи книг мы издаем ежегодно, поэтому мы крупная такая единица, департамент целый.
1: Приходится быть департаментом.
2: Департамент, да, детского чтения, можно сказать. Детской сказки.
1: Дирекция юного заказчика.
2: Дирекция сказочных миров.
1: Так, ну, стопка книг внушает уважение.
2: Да, ну, у нас действительно очень много всего выходит. Порядка 11 редакций находится в департаменте. Издательство АСТ — это вообще, наверное, крупнейшее такое, одно из крупнейших издательств в России. И, естественно, детских книг издается очень-очень много, самых-самых разных. Поэтому просто вот буквально выбрали интересные вещи, которые вот сегодня можно рассказать, то, что можно посмотреть, найти. В магазинах уже что-то выйдет вот-вот, что-то уже есть. Значит, хотел рассказать, у нас есть две книги про искусственный интеллект. Очень актуальная тема. Честно говоря, и сами только знакомимся, в общем-то, с этим инструментом. Я думаю, что дети в будущем будут это использовать очень много. Поэтому важно... Правда, информация, конечно, очень быстро устаревает, но мы сделали сейчас максимально вот интересные, актуальные книги. Вот у нас есть Наталья Хозяинова, «Нейросети и искусственный интеллект». Кто придумал искусственный интеллект? Вопросы, какие существуют нейросети и зачем они? В серии «Простая наука для детей». Довольно так. Известная большая серия.
1: Мы про нее даже говорили, по-моему.
2: Как-то. Да, действительно, книга очень актуальная. Она совсем небольшая по объему, только самое важное. Кандидат технических наук, автор, практикующий IT-специалист, Наталья Хозяинова в такой доступной, понятной манере рассказывает про то, что такое искусственный интеллект для детей, подростков, чтобы они пользовались инструментом правильно.
1: Надеюсь, что на днях уже выложу где-нибудь у себя статью. Я размышлял тоже про искусственный интеллект для того, чтобы им пользоваться, потому что все говорят, вот, они пользуются. Проблема в том, что они еще и пользоваться-то не умеют. То есть инструмент есть, мы уже с ним боремся, и с ним в образовании.
2: Если есть инструмент, но нужно бороться.
1: Нет, мы боремся в плане, чтобы обучению он не мешал, то есть подстраиваемся. А проблема в том, что они еще даже не научились некоторые пользоваться им. И получается, надо уметь пользоваться этой штукой. Она все равно в жизни уже, мы никуда от нее не денемся.
2: А знаете, как это...
1: И не бояться использовать во благо себе.
2: Абсолютно. Это обучение в динамике, потому что инструмент искусственный интеллект развивается каждую секунду. Он развивается сам по себе, он развивается с помощью талантливейших разработчиков в России, во всем мире. И, конечно, детям немножко он, наверное, понятней, потому что это не вопрос только того, чтобы научиться им пользоваться вот как какими-то приемчиками. Знаете, как мы привыкли, так сказать, мы немножко old school такой, вот, мы думаем, что тут нужно просто понять, как это, куда жать, куда что, а на самом деле там другое, там идея, определенная философия того, как ты взаимодействуешь, твое мышление, человеческое мышление взаимодействует с алгоритмами нейросетей и дает действительно серьезный какой-то качественный результат, потому что вопрос именно качественности результата, он сейчас стоит очень остро.
1: Так, и для этого надо понимать, как оно устроено, поэтому, товарищи, родители, искренний совет, подсовывайте книги про нейросети, детские, если они не только в издательстве АСТ будут, просто мы сегодня про них говорим, но вот любые штуки, и сами читайте, чтобы вы понимали, в каком мире вы теперь живете. Вот это такой парадокс, это меняет сильнее, чем даже появление компьютеров.
2: Да, очень важно, и у нас еще есть вторая книга «Цветная. Искусственный интеллект. Что это такое, как он применяется в жизни?» Это энциклопедия, скорее иллюстрированная, Альберто Монтеверди, автор иностранный. Очень красивая книга, наглядная. Тут тоже поднимаются все эти вопросы, и я действительно склонен рекомендовать покупать книги про нейросети, потому что информация в интернете очень быстро устаревает, и ей, наверное, не стоит верить на все 100%, поэтому лучше, наверное, книги, все-таки редакция, редакторы, и мы несем ответственность за информацию, которая представлена в книге, поэтому советую так.
1: Так я в любом случае еще, сам парадокс, они не совсем устареют, я хотел сказать, потому что это будет некий момент зафиксирован в книге, в бумажной истории развития, того же самого искусственного интеллекта. И потом даже там следующее поколение, там через 5 лет кто-то кому-то отдадите эту книгу, подарите, или следующий ребенок будет. В любом случае, иногда полезно знать, как оно появлялось. Потому что когда тебе сразу показывают условно строение атомного реактора, не рассказав о том, как человек научился из губчатого железа вообще получать металл и ковать себе там всякие вещи, то, ну, непонятно. То есть надо... История правильно. Науки очень важна.
2: Базовые вещи.
1: Так, ладно, теперь от серьезного каким-то веселым...
2: Веселым. Значит, сразу две презентую книжечки. Первое – это Корней Чуковский. Это, ну, сейчас, как, наверное, всем известно, что наше издательство работает с Корнеем Чуковским эксклюзивно, и мы сейчас будем издавать много интересных проектов. Вот, например, «Царь Пузан» есть такое, может быть, не самое известное произведение Корнея Чуковского, с иллюстрациями большого шутника, юмориста, художника дяди Коли Воронцова, который известен также по иллюстрациям Григория Остера.
1: Я сразу увидел, думаю, что-то...
2: Да, «Царь Пузан» очень смешная история, очень поучительная о том, как царь вызывал у детей какую-то такую реакцию, что он такой очень толстый, большой, смешной, комичный, а в итоге он настолько сильно помогал своим подданным, и он действительно принес много пользы, и об этом эта история.
1: Как я люблю это, карту открыли со времен Кондуит и Швамбрани, обожаю все вот эти выдуманные названия. Так, царство Пузана 18-го, некоторые выдержки на карте я тут вижу, ну, столица Пузанград, неподалеку Пузанск, река Ржачка, кстати, существует такая, Простоквашингтон, вот. Но это уже современненькое такое, видимо, да, Хихимки, Прянишники, и очень понравилось, что в Пересоленном море существуют Курилы, Выпивалы и Дебоширылы.
2: Но вот это, конечно, сотворчество, скажем так, это уже Чуковского и Воронцова, да. Потому что Воронцов, Никола Воронцов, замечательный художник, карикатурист, иллюстратор, и он действительно делает веселые картинки, которые детям понятны, и шутки понятны, это, знаете, как там взрослые шутят, детям непонятно, тут вот как раз все правильно, здесь дети понимают эти шутки, сами также и переначивают слова. И вообще игра со словами – это такая важная история для детской литературы.
1: Да, здорово все поставили. А вторая?
2: Андрей Усачев – прекрасный детский поэт. Да, сейчас, можно сказать, входит в самые-самые популярные детские авторы из современных детских авторов, с которыми можно встречаться, брать автографы, общаться и прочее. «Сны Петушкова» – прекрасные иллюстрации, истории, все стихи про этого замечательного героя. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста, иллюстрации тоже художник Ольга Демидова у нас. Вот, это цикл стихов, который посвящен такому персонажу, как Иван Петушков. Он мечтатель и изобретатель, он немножко такой ребенок такой.
1: Да, очень смешное стихотворение. Ну, я начало прочитаю и концовку. Иван Петушков собирался в поход, взял компас, палатку и бритву восход. Тушенка и пшенка набил свой рюкзак, взял удочку, крючи, фонарь и гамак. Бинокль и сеточку от комаров и сумку березовых дров. Там там-пам-пам-пам идет. Иван Петушков закряхтел, застонал. Иван заскрипел, но себя не поднял. С тех пор, собираясь с друзьями в поход, себя Петушков никогда не берет.
2: Ну, немножко абсурдно, но смешно и весело. И детям будет, и взрослым интересно. То есть это абсолютное семейное такое чтение.
1: Класс, «Сны Петушкова», все поставили.
2: Так, теперь... Больше таких краеведческих, познавательных книг про нашу страну. Очень важные книги. «Россия. 50 историй в картинках для детей» Яна Каляева. Это, можно сказать, энциклопедия. 50 самых главных историй России, от древних славян до покорителей космоса. То есть мы здесь проходим через всю историю. Очень смелый такой у нас обзор в этой книге. Обратите внимание, яркие иллюстрации, много интереснейших фактов. И вторая книга, это класс. Книга заслуженного учителя России Игоря Шедловского, члена географического общества.
1: Россия самая большая страна, 89 регионов.
2: Как еще? Да, Россия самая большая страна, 89 регионов, самые важные факты про каждый регион. Книга огромного формата, подарочного, прекрасно проиллюстрирована.
1: Ой, и... тут и люди, выходцы из... Ой, Чувашия. Из стран, да. Здорово.
2: Слушайте, да, так что обратите внимание.
1: Паузу маленькую сейчас сделаем и продолжим.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Бежит в канавах, звенит в лужах, и тебе хочется кричать от радости. Высунуть голову в окно, чтобы охладить ее влагой небесной. Хочется свистеть, орать, встать босыми ногами в стремящиеся по улицам желтые ручьи. Благодатный дождь. Прохладная ласка воды. Обдай мою душу, омой мое сердце, сверкающая студеная роса. Я был злым от жары, злым и ленивым, был ленивым и тяжелым, тупым, грубым, эгоистичным, высох от зноя и внутренне задыхался от неподвижности и отвращения. Звените, серебристые поцелуи, которыми жаждущая земля отвечает на удары капель. Шумите, летучие водяные вихри, смывая все. Ни одно из чудес солнца не сравнится с чудом благодатного дождя. Беги по канавам в землю, мутная водица. Напои и смягчи жаждущую материю, которой мы в плену. Все вздохнули с облегчением. Трава, я, земля, мы все. Так нам хорошо.
3: Карл Чапек. Год садовода.

0: Маяк. Хочу все знать. Книжная полка.
1: Продолжаем. Ставим новинки издательства АСТ на полку.
2: Да.
1: Что там у нас?
2: Значит, есть у нас еще книга «Поп-ап». Сейчас это, скажем так, книга с объемными иллюстрациями. Много ручной работы, скажем так. Это действительно такие... Книга называется «Наша древняя столица», автор Наталья Кончаловская. Наталья Кончаловская – известнейший поэт. Ее вот произведение «Наша древняя столица» – это про Москву, стихи,
1: как
2: которых очень-очень много реальных историй про князей, про историю столицы. И это единственная книга в виде поп-ап.
1: Я объясню, поп-ап — это для тех, кто не понимает, это когда вы ее раскрываете, а у вас появляется объем, то есть там декорации внутри книги спрятаны.
2: Книга-театр, можно сказать.
1: Да, вы открываете, вот сейчас я открываю, и тут раз, у меня красная площадь, на которой памятник Минину и Пожарскому, объемный гусар, дама с кавалером, все объемное.
2: Да, все исторические события важнейшие здесь проиллюстрированы объемными иллюстрациями. И Кремль у нас здесь есть, просто практически, ну, не натуральную величину, конечно, поменьше, но зато в книге.
1: Да, Кремль с салютом, товарищ. С салютом.
2: Да,
1: книжка с салютом. Ой, все.
2: Стихи. Ну вот.
1: «Наша древняя столица», Наталья Кончаловская. Объемные иллюстрации внутренние. Ну, не пропустите.
2: Да. Еще я хотел рассказать, вот мне очень нравится эта книга. Это новый роман известного фантаста Эрнеста Клайна, который написал «Первому игроку приготовиться». Такой известный фильм Стивена Спилберга. Вот. И у Эрнеста Клайна была мечта написать детскую книгу. Так-то он написал «Первому игроку», «Второму игроку» и так далее. То есть он такой маститый писатель-фантаст. Пошел, да. Да. Но...
1: Где-то на 187-м он подумал, так где детей же больше.
2: Да, обратил внимание на... Он пишет здесь в этой книге. Эта книга, значит, называется «Песни летучих мышей». У нас подзаголовок такой «Почти правдивая история». Мы очень любопытно ее издали. У нас здесь такой интересный супер, полусупер, который...
1: Это про обложку сейчас. Перевожу.
2: Да, закрывает. Обратите, пожалуйста, внимание на этот роман. Очень тепло и как-то с любовью написана история про девочку, которая... встретила огромную колонию летучих мышей. Там, и эта колония летучих мышей, она все происходит в Техасе, примерно там же, где «Волшебник страны Оз». Нет, подождите, «Волшебник страны Оз» не в Техасе, в Канзасе. Ну, в любом случае,
1: ну,
2: те места.
1: На американщине.
2: Да-да-да. Вот, и она спасает эту колонию, потому что в ней очень-очень много летучих мышей, и строительная компания там рушит их пещеру, и они путешествуют, они слушают музыку. Ее дядя, который немного ее старше, так уж в семье получилось, они путешествуют на машине. Это такой роуд-муви, это такая книга путешествия, спасение колонии. И очень много замечательных иллюстраций. Автор потрясающе себя зарекомендовал. Перевод замечательный, читал сам лично. Книга очень увлекательная, прекрасно оформлена.
1: Да, вот по ощущениям, знаете, иногда бывает, ты пробегаешься глазами, думаешь, надо бы прочитать, потому что интересно. «Песни летучих мышей», Эрнест Клайн.
2: Да. Александр Сергеевич Пушкин. У нас сейчас немножко так скачем мы.
1: В особом представлении не нуждается.
2: Да, да. Мы издали, достаточно давно не издавались сказки Александра Сергеевича Пушкина с рисунками Евгения Антоненкова. Это замечательный иллюстратор, художник российский, лауреат множества премий, наград. Ну, это картины, это живопись. Это живопись.
1: Это все, это просто хочется... Ну, на стену вешать.
2: Да.
1: У него потрясающий стиль.
2: Очень атмосферный. Такая вот своя собственная подача известных сказок.
1: Это чем он, пастелью пишет? Или
2: я думаю, что это, наверное, акрил. Может быть, что-то еще, может быть, акварель, но какая-то своя такая техника, и это, конечно, все ручная работа. То есть, очень это никакого диджитала нанимодного.
1: Нет, это прямо это видно, что это полностью вручную. Это товарищи, это надо дома. Если до сих пор нету сказки о царе Салтане, допустим, «Мертвой царевне» о золотом петушке, прям присмотритесь к этому изданию.
2: В таком издании, да, нужно, да, нужно иметь. И расскажу про пару энциклопедий наших. У нас, значит, есть большая серия энциклопедий с дополненной реальностью. Нужно скачивать приложение, Star Wonder называется. И энциклопедия на каждой практически странице можно увидеть объемную фигуру, объемную конструкцию, которая возникает, когда ты смотришь через гаджет на страницу с разворотом. Это очень сейчас актуальная история.
1: Так, все, вот. Поставили. Давайте. Большая книга. Почему? И давайте последнее, что там у нас.
2: И последнее. Книга с классным названием «Палеометро». Энциклопедия «Квест». Значит, это небольшого размера энциклопедия, рассказывающая про камни,
1: динозавров, которые...
2: про окаменелости и все, что находится на уровне метро.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Тишков, директор департамента детской и подростковой литературы издательства АСТ. Товарищ Перемена!
3: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

воспоминаний. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня, ни соседям, ни друзьям.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Военно-морскому флоту России принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности страны, омываемой водами 13 морей. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в день ВМФ поздравил моряков

0: ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей. И, конечно, растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.
1: Профессионализм морпехов, их смелость сегодня во многом определяет ход специальной военной операции, отметил президент. Он также указал, что высоких государственных наград, в том числе золотых звезд, героев России, удостоены десятки тысяч матросов и офицеров. В составе военно-морского флота России начали формироваться полки беспилотных систем. В частности, такая воинская часть уже есть в составе Северного флота. Об этом, в свою очередь, сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Российские вооруженные силы поразили место сборки и хранения БПЛА на юго-западе Киева, где с привлечением специалистов из США ежемесячно производили до 1000 дронов, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, речь идет о заводах по производству БПЛА различного типа «Коса», «Штык» и «Скаут». Кроме того, в городе российские войска нанесли удар по промпредприятию, которое производило беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним. Также вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным объектам в порту Черноморск в Одесской области. Целью стала инфраструктуры, используемые для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов. Корабль «Союз МС-28» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Теперь «Союз МС-28» перейдет в автономный полет. Это случится примерно через полчаса. Он включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 13 часов 26 минут по московскому времени. Последствия сильнейшего шторма ликвидируют в Ростове-на-Дону. Ураган вырывал с корнями деревья, переворачивал грузовики. В некоторых районах до сих пор перебои с электричеством и водой. Задерживаются поезда. Подробности в репортаже корреспондента ВГТРК Олега Пособина.
2: Ураганный ветер повалил более полусотни деревьев в разных районах. Стихия обрушила бетонные столбы, ветки, сорвана обшивка крыш, повредили десятки машин. Шторм вплотную пригибал ветви деревьев к тротуарам, перевернул будку охраны. Сам сотрудник не пострадал. Вода прорвалась в салоны троллейбусов и автобусов. Во время поездки пассажирам приходилось поднимать ноги или взбираться повыше. Разряд молнии вызвал пожар в двух квартирах на окраине города. Даже после дождя передвигаться по некоторым отрезкам дорог из-за воды было непросто. На одной из улиц люди попытались вручную прочистить ливневку. Стихия вызвала проблемы с подачей электроэнергии в 15 городах и районах Ростовской области. Отключили в нескольких населенных пунктах и водоснабжение. Сразу начались работы по устранению аварий. Свет во многих домах и квартирах Ростова появился через несколько часов. Буйство стихии синоптики связывают с большой разницей температур. Холодный северный фронт смешался с раскаленными воздушными массами юга. После сокрушительного удара стихии и короткой паузы в город пришел умеренный ливень с грозой, под которыми аварийные службы продолжили устранять обрывы и разрушения. Олег Пособин, Вести, Ростов-на-Дону.
1: Из-за непогоды изменено время отправления почти 9 десятков поездов. Об этом сообщила федеральная пассажирская компания. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС. ДТП с участием 8 автомобилей произошло на МКАД. Массовая авария случилась на внутренней стороне 76-го километра Московской кольцевой автодороги в районе пересечения с Ленинградским шоссе возле Химок. Там сейчас большая пробка. Движение осуществляется по 3 полосам из 6, сообщает столичный Дептранс. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Сильный дождь и ветер прогнозируются сегодня в Москве, предупреждает столичный Дептранс. Сильная непогода прогнозируется до конца дня. Неустойчивая погода продержится в столичном регионе до конца следующей рабочей недели, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура будет колебаться в небольшом интервале, близком к климатической норме. В середине недели с приходом активного циклона с северо-запада дожди могут усилиться и тем самым ограничить дневной прогрев до 20-25 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра по западу области пройдет дождь, в городе без осадков, и 26-28 градусов. В Москве завтра временами дождь, местами сильный, и лишь 18-20 тепла.

0: Хочу все знать.
1: Речное путешествие. Волга. От истока к устью.
2: Добрый день, дорогие товарищи дети. Добрый день, дорогие товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Продолжает барахтаться в низовьях Волги. От низовья, кстати, Волги или нет еще?
3: Ну, практически. Но это не совсем. Барахтаться мы пока там не можем. Потому что барахтаться мы будем там, где будет мелко. А пока у нас полноводная, крупно, глубокая река Волга.
2: Да. Это цикл «От истока к устью». Цикл про главную для русской души реку Волгу. Ну ладно, не для всей, но все-таки кому-то Енисей ближе, тем, кто родился там. Но вот среднерусская часть, среднерусская возвышенность, то есть жители Поволжья, центральных регионов, ну для нас Волга действительно самое главное.
3: Конечно.
2: И чтобы это не было обидно, потому что когда я Енисей в свое время пересекал на поезде, я тоже поразился величию. То есть, и мне кажется, вот ранжировать сложно, но Волга, наверное, культурно еще просто дольше с нами, чем...
3: Дольше, реки... через всю историю как-то она проходит. Вообще вся пестрота русской истории, вот российской нашего государства, и многонациональность, и многонаселенность, вот это все связано с Волгой.
2: Мне кажется, в эпоху вот сибирских рек она еще дальше будет, так как мы понимаем, что дальше развиваться будет уже восточная часть страны, ну и планы есть, и из логики событий происходящего. То есть я думаю, что как раз когда-то кто-то в эфире «Маяка» лет так через 100 будет записывать цикл про какую-нибудь другую великую русскую реку. А может, это будем мы, кто знает, до чего дойдет фармакология. Итак, тема сегодняшней встречи — от Волгограда до Каспийского моря. Мы сегодня заканчиваем наше большое путешествие. Напомню, предводитель путешествия Ольга Хлопонина. Ольга, еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте, Денис Евгеньевич.
2: И все наши предыдущие выпуски можно найти на медиаплатформе «Смотрим» и в любой момент включить и отправиться в путешествие и радоваться.
3: Да?
2: Вот. Да.
3: Наслаждаться красотами, наслаждаться едой, видами, историей, культурой, потому что по берегам Волги очень-очень разные народы.
2: По берегам Волги.
3: Да, да. Но мы сегодня с вами в Волгограде.
2: Сейчас, простите, по берегам Волги – волки.
3: Каламбурите, да, каламбурите, Денис, да, Сергеевич. Да. Это хорошо, значит, хорошее настроение.
2: Да, наш теплоход сегодня передвигается на каламбурной тяге.
3: На каламбурной тяге. А он всегда у нас на каламбурной,
2: да,
3: тяге. Она у нас не иссякает. Итак, мы сегодня в Волгограде. Город тоже претерпевший множество разных приключений. Причем очень такая у него богатая история, потому что, с одной стороны, это довольно важный такой стратегический пункт в этом месте. То есть это Царицын. До того назывался, мы сейчас скажем про название обязательно. И, с одной стороны, вот им всегда, ну, не всегда, тогда достаточно с давних времен интересовалось государство, потому что, ну, как крепость, как такой торговый узел очень важный. А с другой стороны, это довольно далеко, в общем-то, от центра России. Поэтому беглый люд, авантюрный люд, они все собирались тоже там. И это такой вот стало таким плавильным котлом, что, конечно, отразилось и в истории тоже. Потому что, ну, достаточно сказать, например, что этот город был одним из ключевых центров восстания, важнейших для истории России, и Степана Разина, и Емельяна Пугачева. И при этом они вот точно так же, как регион пестрый, история вся пестрая в России, как обычно. То есть совершенно все по-разному складывалось. То есть для Степана Разина это стал первый город, захваченный им, его отрядами, и там ему удалось, так сказать, ну, диверсию создать, то есть подговорить местных стрельцов, казаков, недовольных, и они открыли ему город сами. В случае с Пугачевым эта ситуация сложилась ровно наоборот, то есть это стал единственный крупный волжский город, это был, который не сдался, то есть выстояли до последнего, то есть... После Пугачев отступал в Нижнее Поволжье, и комендант Царицына Иван Цыплетев, Цыплетев, да, он, успел подготовиться, конкретно очень мощно укрепил город, и Пугачев потерпел поражение здесь. То есть, да, вот такая история. Когда мы попадаем в Волгоград, конечно, для нас, ну, такой доминантой города, естественно, является память о его воинской славе, потому что Волгоградская, Сталинградская, да, битва, она была одной из трех важнейших битв, переломных для истории Великой Отечественной войны. И это была первая битва, после которой реальная история повернулась.
2: Ну да, это
3: была тяжелейшая битва, выстояна просто путем огромных потерь, и тем не менее вот выстояли, что называется.
2: Ну, поэтому, конечно, если бы там не сдержали, то...
3: Если бы там не сдержали, мы даже, ну, вот история не знает сослагательного наклонения, но мы примерно, да.
2: Было бы еще тяжелее, вот так скажем.
3: Было бы еще тяжелее, учитывая, что это было вот на пределе, действительно, ну, вот, да, видимо, русский народ опять же, многонациональный народ. Вот здесь тоже важно сказать, что сражались плечом к плечу.
2: Мы всегда, когда русский народ, это...
3: Мы имеем в виду землю, мы имеем в виду прилагательное к земле. То есть, если человек...
2: Земля, язык, культура, причем, опять же, многовекторная.
3: Конечно, мы всегда об этом говорим, потому что действительно разные национальности, разные народы сражались и вообще ради государственных интересов вот плечом к плечу все вместе единым отрядом. Итак, про переименование. Царицын с 16 века. Вероятно, возможно, происходит от реки Царицы. Это приток Волги, который, в свою очередь, там имеет тюркские корни. В 1925 году переименован в Сталинград в честь Иосифа Виссарионовича. Это была такая масштабная кампания по созданию новой, ну, такой постреволюционной топонимики, чтобы порвать с монархической историей. И вот именно под именем Сталинграда он вошел в историю как образец трудового героизма, военного героизма. И далее. А в 61-м году уже в рамках десталинизации город получил новое название Волгоград, то есть город на Волге. И когда мы туда приезжаем, мы, конечно, идем посмотреть на монумент, на Мамаев курган, огромный памятник, «Родина-мать», потрясающее совершенно произведение, инженерный подвиг, действительно, впервые тогда была построена такая огромная скульптура из железобетона, предварительно такой вот он напряженный авторство и гения Вучетича, и я напомню, что он ничем не закреплен, вот когда мы к нему подходим, нужно посмотреть и увидеть, что он стоит просто на фундаменте за счет своего собственного веса, то есть он никак ничем не закреплен.
2: Да?
3: Да. Да, он стоит,
2: конечно,
3: только. Да, это уникальная совершенно история. То есть расчет устойчивости такая вот очень-очень мощная. Там внутри в нем маленькие комнатки, можно туда зайти внутрь посмотреть. Для крепости, к сожалению, но это была такая инновационная технология, поэтому бетон, естественно, со временем он и выветривается, и немножко так, ну, теряет свою прочность, поэтому изнутри она стянута такими стальными, как вот, тросами, и вот если это посмотреть, очень интересно, поэтому не поленитесь, кто будет, сходить туда на экскурсию, вам все покажут, это действительно впечатляет, безусловно. А еще можно посмотреть руины мельницы Гергарта. Это единственное здание, которое специально было оставлено невосстановленным после Великой Отечественной войны, как свидетельство того, что вообще было, да, там примерно. Ну и отсюда, конечно, мы не можем не поговорить про старую Сарепту. Это колония немецких протестантов. И это тоже такая удивительная история. Вот фактически это уже степь такая. Но внутри этой степи островок вот этой вот Европы, немецкой протестантской Европы. Они выращивали там горчицу. Известны этим горчичные истории. Можно там попробовать арбузный мед, так называемый, уже в дело близится. К обеду Денис Евгеньевич уже...
2: Нет, я привозил из Волгограда арбузный мед.
3: Да, это не мед.
2: Вот так, это не мед.
3: Это да, его, это, он к пчеловодству не имеет никакого отношения. Это много-много времени, так долго уваренный арбузный сок. То есть, получается, он такой становится густой, ну, такой у него своеобразный вкус. То есть, ну, в принципе, можно использовать примерно как кленовый сироп, наверное, да?
2: Да, там, блинчики с арбузами, там поливать. Там с арбузами что только не творят.
3: Да, потому что их много. Их очень много, это арбузный абсолютно край. Ну, и вот немцы как там появились, 1765 год. Мы уже рассказывали про это неоднократно, что по манифесту Екатерины II в Россию прибывают представители.
2: Немцы.
3: Да, немцы. И начинают заселять эти территории. Вот конкретно в этой колонии были очень строгие нравы. Они старались проповедовать такие ранние христианские идеалы, жили общины, все имущество было общинным, все решения принимались вместе, но они, конечно, были очень хозяйственными, потому что у них хозяйство было в образцовом просто порядке. И самое интересное, что там осталось, вот в этом комплексе Старая Сарепта, осталось 26 старых зданий. Там и кирха, и дома с подвалами. Туда можно посмотреть. Вообще там такая история была, что у каждого дома был свой подвал, где что-то хранилось. И некоторые из них, ну, считалось, что... Возможно, все когда-то, но некоторые из них, они соединены подземными ходами. То есть там тоже интересно посмотреть, там проводят экскурсии, ну и вообще посмотреть на уклад, это всегда интересно. А еще там есть подземелье Царицын, то есть мы не путаем их, вот их называют иногда подземелье Сарепта, но это неправильно, это просто подвалы. А вот подземелье Царицына, с ними вообще очень интересная история связана, потому что там жил такой очень одиозный персонаж, священник Илиадор, в миру Сергей Труфанов, и что он там только не вытворял, то есть... Это долго очень рассказывать про него. Множество всяких вещей поучаствовал в истории России. И вот у него была такая идея. Он решил, сообщил всем, что будет конец света, и призвал всех строить подземные вот, убежища такие. И откликнулась 991 семья. И они строили несколько месяцев, рыли буквально вручную вместе с детьми вот эти подземелья. Все это делали, но это недолго продлилось, потому что началась история в 1911 году, вот, а в 1914 одна из последовательниц, он был такой, ну, собирал вокруг себя много часто безумного народу, и вот одна из них совершила покушение на Григория Распутина. Если до того царская семья благоволила к нему, то после этого, конечно, они совершенно от него отвернулись и на него завели уголовное дело. И он покидает Россию, уехал в Финляндию, переодевшись в женскую одежду. Вот известная байка про Керенского.
2: Это вот от него.
3: Да. На самом деле Керенский помогал ему убежать. Сам Керенский, напоминаем, что никуда не бежал в женской одежде. Он выехал тогда вообще в открытом автомобиле, а переоделся он позже ни в какую не женщину, а в матроса.
2: Угу.
3: Каким-то образом, да, вот в исторической памяти это все свелось. Но там остались остатки вот от этих подземелий. Там опасно. То есть без провожатых туда ходить не надо. Потому что там зыбкие почвы, много из них засыпалось, осыпается и так далее. Но место интересное, просто вот посмотреть, как это может быть. А еще в Волгограде есть такая уникальная
2: как
3: штука.
2: Это? Я бы, конечно, и с провожатым бы не ходил. Ну, конечно, вдвоем веселее.
3: Да,
2: в ожидании
3: там осыпается, да, потому что эти подземелья их засыпали специально. Потом во время Великой Отечественной войны их бомбили сильно. Mm-hmm. То есть там все очень ненадежно. Поэтому, да, не лезьте туда. Ну, просто хотя бы посмотреть, что это часть истории. Метротрам в Волгограде есть. Это вообще уникальная история. Это транспортная система, которая сочетает в себе. То есть это вагончики на рельсах, нам привычные. Но у нас отдельно трамвай, отдельно в метро. А в Волгограде это сочетается. То есть там всего 22 станции, из них 16 наземных и 5 подземных. То есть вот такая история. Дело в том, что в 60-х перестал справляться поток с всей этой историей, и строительство подземного метро было невозможно технически. Ну, это редкая история для вот такого. И вот решили усовершенствовать уже существующую трамвайную линию, продлили и сделали там вот такие подземные. То есть тоже можно посмотреть, это интересно. Кто интересуется искусством, может сходить в музей Ильи Машкова. Это наш авангардист. Да, мы про него с вами рассказывали, Денис Евгеньевич, у нас
2: да,
3: целый эфир,
2: вспомнил,
3: по-моему,
2: да,
3: был, да. Это единственный художественный музей в городе такого размера, но там хорошо очень представлено и русское искусство 18-19 веков, и отечественное искусство 20 века, то есть бубновый валет и вот вся эта история с авангардом. То
2: мы,
3: есть,
2: да, мы про бубновый валет делали целый выпуск, можно
3: стоит
2: найти
3: сходить,
2: на медиаплатформе,
3: да,
2: смотрим.
3: Стоит сходить туда. А мы с вами едем дальше, и мы попадаем в Волго-Ахтубинскую пойму. Это практически, ну, это участок суши формально, да, что такое вот эта пойма, между Волгой и ее левым рукавом, то есть, да, таким как бы Ахтубой. Это огромный кусок суши, то есть протяженность поймы где-то 450 километров. Ширина от 5 до 10 километров, и она входит, получается, в такую вот Волжскую дельту. И, естественно, такая смена географического ландшафта, она образует и совершенно уникальную природную среду. Mm-hmm. То есть там всякие животные, птицы, растения, все это вот мы сейчас про это расскажем. Там есть рядом город-спутник Волжский и ГЭС. Сам город, он, ну, получается, рожден вот этой великой стройкой, да, вот 50-е годы, 54-й год, и там есть вот, ну, роль личности в истории, то, что мы с вами любим, да, Денис Евгеньевич, рассказывать. Руководитель стройки Федор Георгиевич Логинов. Вот, казалось бы, это просто был сначала рабочий поселок для тех, кто строил там вот ГЭС и все это. Но он сразу, с самого начала настоял и провел этот проект, чтобы это строилось как город, с благоустроенными широкими улицами, с озеленением, с каменными нормальными домами, а не бараками. И получилось так, что так это и осталось. То есть вот то, что он заложил, вот удивительно, да, вот один человек действительно может сделать на своем месте больше, чем какой-то другой, скажем так. Поэтому тоже вот это интересно посмотреть. Мне всегда вот нравится, когда, да, вот каждый человек отдается своему делу полностью. Там есть шлюзы Волжской ГЭС. И там рядом, ну, конечно, ГЭС, как всякая ГЭС, это закрытый, как правило, объект, но там
2: никто
3: рядом,
2: вас туда,
3: да,
2: не пустит.
3: Да, там рядом есть, ну, как музей такой, можно посмотреть, вам расскажут, как это все работает. Все туристические маршруты по Ахтубе, по этому рукаву Волги, начинаются от, ну, так называемого визит-центра природного парка. который так называется, Волга-Ахтубинская пойма. Он находится в городе Ленинск. И вот оттуда все можно посмотреть. Сам Ленинск тоже очень интересный город, потому что это, ну, относится у нас к Волгоградской области, получается. Это, ну, по сути, настоящий музей под открытым небом, потому что там сохранилось очень много особняков как раз вот 19-го, начала 20 века. Их всегда очень интересно смотреть, потому что купцы были богатыми, и соревновались они в том числе постройкой вот этих своих особняков. Мы отвыкли сейчас от таких домов. Не знаю, меня вот все время это вот...
2: Нет,
3: прям...
2: они есть, но они обычно за 8-метровыми заборами, да, спрятаны.
3: И все равно они все-таки не такие, не потому такие. Что вот смотришь, насколько любовь к деталям. И там есть недалеко лотосовые поля. Это самая северная точка естественного произрастания этого растения.
2: А, лотосовый.
3: Лотос, да, лотос.
2: Лотос?
3: Лотос. Причем мы попадаем с нашим эфиром в очень хорошее время, потому что самое лучшее время для посещения, для цветения этих полей, это как раз июль-август. К сентябрю цветение заканчивается. Ну вот знатоки местные говорят, что надо ехать рано-рано утром на лодке, потому что эти цветы, они раскрываются с утра прямо с хрустом таким, вот с треском.
2: Яблоко разводит.
3: Ну вот немножко, да, вот так. Поэтому если на лодочке вот в этом утренней дымке прокатиться, это может стать таким совершенно незабываемым впечатлением. Вопрос, откуда там лотосы? Точно, на самом деле, никто не знает.
2: Но,
3: есть,
2: наверное,
3: вариант... Варианты ваши, да.
2: Ну, мой вариант по великому шелковому пути. Попали из Китая.
3: Ага. Да, это один из, одна из трех версий, действительно.
2: Птичка что, в клювике принесла, что, это вторая версия.
3: Не в клювике, в другом месте, Денис
2: Ильич. Ну, я... Ольга.
3: Да, это называется...
2: Мы называем это клювиком.
3: Нет, у этого есть абсолютно... У нас же научно-исследовательская передача. Это называется гастролиты. Это жернова, которые помогают перетирать пищу в желудке птицы. Поэтому кто-то говорит, что... семена таким образом, ну, не могли сохраниться, а кто-то считает, что они, наоборот, очень твердые, и именно поэтому они какое-то время птицам служат этими гастролитами в желудке,
2: а
3: потом выходит естественным образом...
2: А потом выходит новая модель и старую выбрасывают.
3: Да. Вот. Есть еще одна версия, так, что это реликт, сохранившийся с доледникового периода.
2: Я то вот есть, за это голосую.
3: Да, то есть эти семена, опять же, они очень живучие, и они где-то сохранились, и пережив абсолютно все, тогда, когда сложились климатические условия, они вот смогли
2: как
3: выжить.
2: Как выросли. Ну ничего, скоро генетический тест проведут, все станет понятно. Предлагаю сделать паузу и вернуться после взрослого.

0: Многие говорят, неудача во взрослой жизни связана с тем, что мы недоогнуты. Сергей Стиллавин, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 12:30. Новости. В студии Наталья Христова. Первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн будет построен в России. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев. Он пояснил, что корабль относится к классу малого корабля. Он уже не считается катером, а образует самостоятельную боевую единицу для ближней морской зоны. Это будет первый безэкипажный корабль в стране. По словам адмирала, он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. Проект заложен в текущую государственную программу вооружений. Сегодня в Санкт-Петербурге празднование Дня войны Морского флота началась церемония возложения цветов к памятнику основателю города и регулярного флота России Петру I. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий флотом адмирал Александр Моисеев возложили цветы к медному всаднику на Сенатской площади, а завершила церемонию прохождения роты почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной. Корабль «Союз МС-28» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Теперь «Союз МС-28» перейдет в автономный полет и примерно в эти минуты включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. А приземление спускаемого аппарата ожидается через час. 8 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области, сообщила госавтоинспекция региона. ДТП произошло в 4 утра на 27-м километре автодороги Тутаев-Шопша Ярославского района. По предварительной информации, водитель, управляя экскурсионным автобусом «Мерседес», не справился с управлением и съехал в кювет. Затем автобус опрокинулся. В результате 8 пассажиров, в том числе 2 детей, с различными травмами были госпитализированы. По данным полиции, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 19 человек. В приложении «Госуслуги» цифровая копия паспорта гражданина России используется только в ряде определенных случаев, включая посещение культурных и зрелищных мероприятий, а также при предоставлении услуг связи, почтовых и гостиничных услуг, при получении государственных услуг. Разъяснение дал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин в интервью ТАСС.
1: На сегодняшний момент паспорт гражданина Российской Федерации именно в цифровом виде, который есть у вас в приложении государственной услуги, может использоваться только в ограниченных конкретных случаях. Характерный пример является подтверждение возраста в магазине при покупке тех товаров, которые продаются с ограничением возраста. Например, алкогольная продукция, либо табачная. 100% паспорт гражданина Российской Федерации, вот эта цифровая копия, не заменяет.
0: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
2: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, временами дождь, местами сильный. Максимальная температура воздуха составит лишь 18-20 градусов. Ну а сейчас в российской столице плюс 19 градусов, облачно, без осадков. Пока атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся три матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Нижний Новгород возглавил турнирную таблицу чемпионата первой лиги после своего матча третьего тура. И подробности у Николая Саприна. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметился результативной передачей в матче североамериканской главной лиги футбола против Нью-Ингленда, но клуб россиянина «Атланта» уступил со счетом 1-4. Женская сборная России по водному поло проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Матвей Потапов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в китайском Ханчжоу. Россиянин занял третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. И бывший обладатель титула абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым. Это был главный поединок турнира UFC в Абу-Даби. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Маяк.

0: хочу все знать.
1: Речное путешествие. Волга. От истока к устью.
2: Итак, продолжается финиш нашего путешествия по Волге. Напомню, в студии Денис Николаев, Ольга Хлопонина. И мы... кого мы там покинули? Ленинск?
3: Мы еще не покинули.
2: Не покинули?
3: Мы рядышком. Ну, практически, да. Мы в Волго-Ахтубинской пойме, да.
2: Хорошо.
3: Пока находимся.
2: Хорошо.
3: Мы пошли по природе гулять с вами, Денис Евгеньевич. Итак, значит, мы насладились лотосами, посмотрели. Наслаждаемся аккуратно, потому что недалеко, между прочим, водятся шакалы, которые пришли туда с Кавказа. Нет, живые
2: тоже
3: абсолютно,
2: вместе,
3: да.
2: Вместе вот с этими гастрожурновами прилетели?
3: Ну, прибежали, угу, в их случае.
2: Так что... гигантский орел нес,
3: да,
2: и самого,
3: да,
2: красивого шакала уронил.
3: И вместе с лотосовыми семенами туда. То есть, да, у нас как утка в яйце, да, вот, да, это, да, вот, да, по русской сказке так и вышло. Там еще есть такой феномен удивительный, как плавучие острова.
2: Угу.
3: Тоже их природа не совсем понятна. Ну, формально они находятся не прямо в Волго-Ахтубинской пойме, они там рядом. То есть там есть острова, такие озера, точнее, Малые, Большое, Бабье. И вот там они есть. Но поскольку один регион, мы про них рассказываем. Это очень интересная штука. Это реально плавучие острова, которые отрываются, и под действием ветра они плывут. От чего они образуются, пока ученые спорят. Есть две основные версии. Либо это подмыв почвы, то есть верхний слой почвы просто вот подмывается, отрывается и идет плавать. Причем там трава растет, там деревья иногда растут. Есть другая версия интересная, когда ветер, вот роза ветров таким образом сбивает всякий растительный мусор, что он уплотняется, а поскольку погода хорошая в основном и плодородная вот эта вся штука, трава растет очень быстро, корни травы начинают укреплять, и в результате, если этой истории много лет, то появляются там и кустарники, и деревья, и вот такая вот, да, штука. Очень удивительно, она очень интересно выглядит, на некоторые можно даже наступать. То есть там, ну, ощущение, как вот, ну, как по такому, не знаю, не болото, а вот как это называется, когда ты проваливаешься. Ну, такое, кому приятное, кому неприятное, но вот может посмотреть, да, то есть она...
2: Пружинит.
3: Пружинит, может промяться.
2: Как будто,
3: да,
2: по...
3: Да.
2: Пружинки бежишь.
3: Да, да. Поэтому посмотрите, вот есть такая штука. А Астрахань. Перебираемся в Астрахань.
2: Ура!
3: Да.
2: Очень,
3: ага, к еде дело идет, да?
2: Нет. Я мечтаю до Астрахани добраться.
3: Да, Астрахань того стоит, безусловно.
2: Но я понимаю, что не в июле. Июль я не выдержу, видимо, там.
3: Там жарко, да.
2: Очень.
3: Да, очень жарко. А, название, ну, скорее всего, Хаджи Тархан. Отсюда оно постепенно тогда Астархан, Аштархан, и постепенно превратилось в нашу такую вот Астрахань. История земель уходит, естественно, этого региона в глубокую древность, в хазарский каганат, в Золотую Орду, вот туда. Переломным моментом для развития региона, естественно, стало присоединение Казанского ханства к русскому государству при Иване Грозном. Казань брал, да, Астрахань брал. Вот. 1558 год, напоминаю, закладывают русскую деревянную крепость. Именно этот год поэтому считается годом основания современной Астрахани. Ну, перестроили, конечно, уже попозже, в 80-х годах 16 века. Складывается ансамбль Астраханского Кремля. И с самого начала эта земля была многоконфессиональной, многонациональной. И остатки этого, вот этой пестроты культурной, они сохраняются до сих пор. То есть кого там только не были. Русские, татары, казахи, армяне, персы, индийцы. Ну, все, кто путешествовал. И отсюда сохранились какие-то праздники, архитектура, традиции. Иногда они перемешиваются. В общем, побывать там надо. Это совершенно особая атмосфера такая удивительная. Ну, конечно, Кремль. Интересно посмотреть. Деревянная крепость заложена, опять же, как я сказала, в 58 году. Потом перестраивают уже в камни. Надо зайти обязательно в Успенский собор и посмотреть там резной иконостас. К сожалению, он восстановлен. Потому что его постигло в 1931 году, он был сделан в 1703, но в 1931 году его постигла печальная судьба многих иконостасов. Печальная, потому что его разобрали, попросту сожгли. Да, уничтожили, а был он очень красивый, вот его восстановили, можно посмотреть, потому что, ну, примерно так это, он впечатляет, он восьмиярусный, он огромный, обычно...
2: Ну, все-таки, к счастью, восстановили.
3: Меньше, да, восстановили, поэтому это интересно. И обратите внимание, если будете там, на лобное место на территории Кремля. Ну, в Москве мы привыкли, у нас такое расхожее лобное место, а на самом деле это довольно редкая штука. За пределами Москвы вот история лобных мест, как мест, откуда зачитывались указы, как правило, какие-то важные... Важная информация доводилась. Иногда совершались, конечно, экзекуции. За пределами Москвы их, на самом деле, вот по пальцам пересчитать. У нас в Москве и вот там, в Астрахани, есть, то есть на территории Астраханского Кремля. Это редкая штука. Музей истории города, это мы всегда советуем посетить, сходить. Можно сходить на Косу. Коса – это район. Он такой интересный, это такая вот сначала была модная застройка, а теперь это богемное место, то есть молодежи, детям туда будет интересно сходить, там есть что поделать, что посмотреть. Татарская, ну как, не Слобода, да, получается, район такой, там белая мечеть, черная мечеть, тоже это все можно посмотреть. И персидское подворье, тоже интересно, потому что персидские купцы оставили свой такой след. Что мы там едим? Денис Евгеньевич уже смотрит на меня голодными глазами. Я смотрю, дело идет к еде.
2: Арбузы.
3: Нет, ну у нас же обед, Денис Евгеньевич. Арбузы это
2: арбуз
3: все-таки...
2: всегда можно.
3: А арбуз у нас это десерт или мы перед
2: едой? Это всегда.
3: Это всегда. Нет, давайте все-таки астраханскую уху. Она там особенная, она тройная. Варится в три захода. То есть сначала наваривается бульон, вынимается лишнее. Потом туда кидаются такие вот куски рыбы, ну,
2: поприличнее.
3: Да, что-нибудь поприличнее, чтобы она наполняла. А третьими кладутся такая самая дорогая ситрина, что-нибудь такое, чтобы она для вида. Уголечек и рюмочка чего-нибудь крепкого для запаха. Все выветривается, но вот сам вкус такой, он считается, сохраняется. Поэтому астраханскую уху обязательно там пробуем. Калмыцкий чай, джомба, очень своеобразный вкус, потому что это чай с молоком, маслом.
2: И солью.
3: И солью, да. Нам это немножко трудно понять, но когда мы живем вот в таких условиях, в степи, он действительно придает сил. И джомба, как любой чай, это, ну, социальный такой инструмент, потому что это знак уважения к гостю, знак уважения к старшим. Он всегда варится свежим хозяйками, он подается по ранжиру, по социальному статусу. То есть попробовать это надо. Ну и арбузы, наконец. Арбузы.
2: Ну вот.
3: Действительно, место уникальное для арбузов, потому что свет... тепло и давняя-давняя история людей, которые этим занимаются. Они действительно знают, ну, наверное, все секреты, как это делать. И поэтому вот если мы туда идем и смотрим, не поленитесь, поговорите. Если вам попадется человек, который занимается этим, он может рассказать очень много про арбузы. И это действительно очень интересно. И мы с вами уже подбираемся к дельте Волги. Да? Что такое дельта? Дельта – это не одна река, как правило, это много-много рукавов, каких-то притоков, да, таких протоков. Это огромная, это обширная такая аллювиальная. Аллювиальная – это когда создается из наносной почвы. То есть много раз река разливается, что-то остается, опять разливается, остается. И постепенно вот это появляется такой вот аллювий, то, что называется. Вот. И там образовывается такая ровная достаточно территория, много-много рукавов, и это очень красиво. Начинается она формально от отделения от основного русла рукава Бузан, это 46 километров севернее Астрахани получается, да, туда, наверх. И уже идет. Она, это Астраханский биосферный заповедник, соответственно, там, ну, те вот, я сейчас вспомнила нашего постоянного слушателя, замечательного Андрея, потому что там многие занимаются бёрдвотчингом, то есть наблюдением за птицами.
2: Вот, спасибо.
3: Да. Наблюдением за птицами. Там есть раскопки, потому что там была Золотая Орда, от них осталось что-то от их вот этих городов.
2: Все-таки осталось.
3: Да. Самое известное, там так называемое селитренное городище, но местные говорят, что на самом деле этих городищ там очень много. Если поговорить вот с местными экскурсоводами, благо сейчас у нас есть система местных энтузиастов, которые знают свой край, они вам покажут кучу остатков этих городов, которые лежат прям буквально под ногами. Ну и там есть такая табличка, которая говорит на мелководье, которая говорит о том, что именно здесь Волга впадает в Каспийское море. То есть формально она заканчивается, вот как мы с вами начинали эту серию эфиров. У нас был, да, ручеек, через который мы перепрыгнули и начали наше путешествие. Здесь эта табличка. Ну, она, конечно, такая больше для фотографий, потому что единого места нет.
2: Но это вообще
3: до моря около
2: сложно.
3: 150 километров, точки отдельные, где заканчивается Волга и начинается море, не существует. Это огромная территория. Но если хочется табличку,
2: можно... Это плавный переход реки к морю.
3: Да, это плавный переход, поэтому поев осетринки, поев икры. Правда, напоминаю, что вылов в диких условиях осетрины запрещен. Поэтому только фермерская, только...
2: Если случайно поймал, отпустить.
3: Отпустить, да. Угу. Можно случайно поймать, но надо отпустить. Поэтому только у фермеров покупаем и, пожалуйста, наслаждаемся и вкусной икрой, и осетриной. Угу. И мы попадаем в Лагань. Лагань – это такой вот город, который получил свое название от острова, на котором он возник. Ну, он связан с калмыками, с калмыцкой культурой. Вот даже название его, да, Ла – это как бы болото, ил, вот что-то такое. постоянное поселение появилось в конце 19 века, получается. Изначально это был рыбацкий поселок, и это уже вот здесь заканчивается славянская, скажем так, вот, да, и вот, ну, у нас славянская заканчивается, она начинает пестреть уже гораздо раньше на Волге. Здесь у нас начинается буддийско-монгольское пространство. Это тоже очень интересная история, поэтому мы заходим в Хурул.
2: И давайте вот пока на входе благоговения замрем и через полторы минуты отомрем.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Радио Маяк. На медиаплатформе смотрим.
3: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17.00.
4: Хочу все знать.
3: Речное путешествие. Волга. От истока к устью.
5: Отмираем и продолжаем. Мы в Хуруле.
6: Мы в Хуруле, да. Там один из самых больших молитвенных барабанов в Европе. Это буддийская традиция древняя. Молитвы там читаются немножко по-другому. На барабане написано изречение, благопожелание, там слова. И когда мы крутим этот барабан, считается, что вот эта молитва, она как бы, ну, оживает и, в общем-то, доходит туда, куда она должна дойти. Поэтому вот его можно покрутить. Там есть ковыльные степи. Это тоже удивительная такая история природная. Вот когда ковыль, огромное-огромное пространство, где вот шелестит, шевелится этот ковыль, уходящий прям буквально в море. И это тоже надо видеть. То есть это те картинки, которые вот с нами, наверное, остаются. Ну и Денис Евгеньевич уже, наверное, проголодался к этому моменту, да? Уже уха переварилась.
5: Ну только что же в Астрахани поели.
6: А я хотела вам калмыцкого супа из баранины и дикого чеснока предложить.
5: Придется.
6: Махана. Да, это вкусно. Там есть еще такая трасса, тоже очень любопытная. Она проходит по дну залива. И иногда ее заливает. Но бывает такое положение, когда едешь вроде как по реке, а ощущение, что со всех, с двух сторон вода. И это очень так интересно. Но, конечно, Каспий, с одной стороны, предлагает нам в этом месте такую вот зрелищность. С другой стороны, связано с экологическими проблемами. К сожалению, мы не можем о них не упомянуть, потому что обмеление, проблема обмеления Каспия существует. И это хорошо видно по выходу ржавых остовов затонувших кораблей. Это очень зрелищно, очень наглядно.
5: Погибших кораблей.
6: Да, да, вот их можно посмотреть, но дело в том, что это, конечно, проблема большая, потому что это значит, что берег уходит на сотни метров в год. Mm. Потому что Каспийское море, ну, мы его называем морем, на самом деле формально это бессточное озеро. Uh-huh. То есть оно, да, это крупнейший на Земле замкнутый такой водоем, потому что в него впадает там за сотню рек, по-моему, что ли, много.
5: И ничего не выпадает.
6: И ничего не выпадает,
5: но
6: да.
5: Но при этом мы продолжаем мелеть, это значит сбор уменьшается.
6: Воды. Это значит сбор воды уменьшается, это значит, что, может быть, климат меняется, она испаряется. Ну, то есть это вот какая-то, возможно, какие-то технические приспособления этому мешают, возможно, возможно, работы плотин. Ну, с ними вообще связана проблема, потому что здесь пришлось выбирать, мы уже говорили об этом, из двух зол, так сказать, меньше. Нужно было электричество в стране, поэтому строили плотины. Река, великая река, огромная река Волга позволяет это делать, но частенько это сказывается на экологии.
5: Ну, я так понимаю, что вообще бы в идеальной схеме от части водохранилища отказываться на Волге. Я читал одно из исследований.
6: В идеальной, да, но
5: от
6: это не получится.
5: Невозможно, невозможно. Но от части можно, и тогда бы это чуть-чуть спасло бы. Ну и перестать всякое нехорошее сбрасывать.
6: Всякое нехорошее сбрасывать, регулировать четко вообще в любые промышленные предприятия, которые там находятся. Но в любом случае экосистема меняется. То есть рыба, она же привыкает вот где-то нереститься. И это, то есть даже если мы сейчас это изменим, потребуется много лет, чтобы опять восстановить вот эту историю. Поэтому, ну, что мы можем со своей стороны сделать? Конечно, надо ездить по России, надо все это смотреть, но помнить, что экология, мы должны спасти это наше наследие, спасти вот эту нашу красоту. Вот, поэтому приехали мы на Каспий, здесь все это посмотрели, ладони в Волгу опустили и постарались провести здесь время с пользой. Что мы там можем сделать? Ну, здесь, наверное, гулять. Да? Кто любит рыбу ловить, естественно, можно ловить рыбу. Кто любит походить по каким-то природным красотам, ходим по этим природным красотам. Но в целом, вот с такой вот Волгой уже в этом месте мы, конечно, прощаемся, потому что дальше воды ее впадают в Каспий, а дальше они никуда не вытекают.
5: Ну,
6: поэтому,
5: все.
6: Да,
5: все
6: получается, что да, там так и остается. Но вот такая история у нас интересная складывается и великая. Мы проехали с вами по великой русской реке.
5: Да, от истока к устью.
6: От истока к устью, да. Вот такая она большая. Но на это место, конечно, нужно заложить какое-то время, потому что мы вот просто сейчас так быстро по нему прошлись. А на самом деле это огромное пространство, по которому просто вот ходить, не переходить. И опять же, вот каждый точечный момент культуры там очень интересен, потому что погружение в совершенно разные, вот насколько народы могут жить в мире. Это такая вот удивительная история. И прекрасно уживаться, потому что у них есть общие интересы, есть вот какое-то общее государство, и все, сохраняя свой уклад, причем уклад совершенно разный, потому что и буддисты, и мусульмане, и христиане православные, и вот, пожалуйста, протестанты немцы. И все уживались вместе, вели вот это хозяйство и прекрасно себя чувствовали. Поэтому вот иногда нам в прошлое, наверное, имеет смысл обратиться, посмотреть и чему-то там поучиться.
5: Абсолютно точно, товарищи. Ну, поздравляю, мы проплыли, прошли, проехали, происследовали, и наш подкаст про Волгу теперь всегда будет храниться на медиа платформе «Смотрим». Отдельно спасибо Ольге Хлопониной, которая была экскурсоводом в нашем достаточно длительном путешествии. Все, что нам остается напомнить, в субботу и в воскресенье, даже на Волге, не забудьте
6: включить «Маяк» детям.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над селом Шевченко в ДНР, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Населенный пункт удалось занять в результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Центр». В ходе боев войска группировки нанесли поражение украинским вооруженным формированиям в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлая, Новониколаевка и Сухарево-Балка Днепропетровской области. Потери противников в зоне ответственности группировки «Центр» составили за сутки до 370 военнослужащих, 5 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станции контрбатарейной борьбы АН-ТПКЮ-50, говорится в сводке Минобороны. Сегодня в России отмечают День военно-морского флота, которому исполняется 330 лет.

0: морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.
1: Президент также отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь и продолжает оснащение кораблей передовым оружием. Главком ВМФ России Александр Моисеев объявил о создании полков беспилотных систем в составе флотов. В частности, такая воинская часть уже есть в составе Северного флота, сообщил адмирал. А также он отметил, что первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн будет построен в России. Моисеев пояснил, что корабль относится к классу малого корабля, он уже не считается катером, а образует самостоятельную боевую единицу для ближней морской зоны. Кроме того, Александр Моисеев отметил, что подлодки Черноморского флота России участвуют в поражении объектов на Украине. Говоря о конкретных кораблях, главком отметил участие подлодок в проекте 636, который входит в состав Черноморского флота. Детонация установленных ВСУ на приграничных территориях мин привела к гибели более 50 украинских детей, более 120 получили ранения. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. На подрывах украинских противопехотных мин в России, по ее словам, пострадало более 15 детей.
2: Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И вот только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибло на этих подрывах, на их территории. Более 120 детей получили ранения. Это противопехотные мины, которые запрещено использовать в отношении мирного населения. То есть мы говорим о нарушениях не только всех статей Конвенции ООН о правах ребенка. Мы говорим о постоянных нарушениях всех международных договоров, которые так или иначе регламентируют военную деятельность государства.
1: Кузнецова отметила, что для сбора доказательной базы по части преступления киевского режима было опрошено более 1000 человек. Космический корабль «Союз МС-28» с российскими космонавтами Сергеем Куцверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом на борту отстыковался от Международной космической станции. После отстыковки корабль начал удаляться от станции на безопасное расстояние. Затем двигатель «Союза» включат на торможение, после чего аппарат войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки. В ближайшие минуты аппарат с экипажем должен приземлиться в казахстанской степи в окрестностях города Жезказган. Куцверчков, Микаев и Уильямс отправились на МКС в ноябре прошлого года. 14 июля этого года на космической станции встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Нила Меннена. Миссию приветствовали участники 74-й экспедиции, в частности Куцверчков и Микаев. Облачно с прояснениями сегодня в российской столице. На погоду влияет южный циклон. Как отметил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, во второй половине дня, особенно вечером, пройдут ливневые дожди.
3: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием южного циклона, поэтому в Москве по области сегодня будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня, особенно вечером, пойдут ливневые дожди, которые в ночь на понедельник примут экстремальный характер. Ветер северо-восточных румбов 4,9 метров в секунду порывистый, температура воздуха плюс 18,21. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
1: Водители призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды. Сегодня, 26 июля, следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра в городе в основном без осадков и 26-28 градусов, но в Москве временами дождь и лишь 18-20 градусов.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых.

0: взрослых. Дорогие друзья, пока в средней полосе России царит хорошая погода, не могу не произнести это ненужное слово, тем царит хорошая погода, не по времени, сходите в лес, а лес, между прочим, бывает разный. Так вот, какой он бывает, вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», учитель высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации, преподаватель географии Леонид Евгеньевич Перлов. Леонид Евгеньевич, здравствуйте, очень рад вас слышать.
1: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ну, давно пойдемте в лес.
1: Мечтал поговорить про лев. Да, давайте пойдем в лес. Мы, кстати, там будем не первые. Люди жили в лесу и использовали лес с незапамятных времен на земле, потому что мы, собственно, они не записывали свои впечатления, но зато зарисовывали. Да, многие видели, например, петроглифы корейские. Так вот, не все обращают внимание, что фигурки вот эти, а это палеолитические рисунки, больше 10 тысяч лет, некоторым из них, так вот, они на лыжах. А лыжи, соответственно, были сделаны из дерева, из чего их еще делать? А в руках у них копья. А на алтайских петроглифах, например, они помоложе, так там даже и луч со стрелой. Так что без леса они обойтись, конечно, не могли. Да и каменный топор тоже на какое-то деревянное топорище, по всей вероятности, привязан. Так вот, лес штука древняя. Первые, ну, скажем так, самые древние остатки лесной растительности датируются девонским периодом. Это порядка 350-400 миллионов лет назад. Разумеется, не те леса, которые мы видим сегодня, кордаиты, некоторые другие древнейшие споровые растения, но все-таки лес на Земле появился очень давно. И благополучно существовал, изменяясь, на протяжении всех этих сотен миллионов лет. Впрочем, за последние пару сотен лет человек, конечно, и здесь постарался. Сейчас леса на Земле – это примерно 30% всей территории суши, без учета Антарктиды. Еще сотню-полторы сотни лет назад было существенно больше.
0: Вы знаете, я когда прочитал, куда исчез лес в Европе, вот, сожгли просто. Просто сожгли.
1: Грустно стало. Просто в дрова. По большей части в дрова.
0: Да.
1: Вот то, что осталось сегодня, треть примерно суши, да и то, половина того, что есть у нас пока еще, того, что и осталось от леса, это 5 стран. Всего 5 стран из почти 200 стран современного мира. США, Канада, Россия, Бразилия и Китай. Все.
0: Ну да.
1: Еще недавно в пятерку еще входила Индонезия. Но они ухитряются вырубать его с такой скоростью, что
0: там,
1: уже,
0: знаете,
1: Китай обогнал.
0: Там плотность населения такая, что... Вот. А уровень технического развития Индонезии не позволяет перейти на возобновляемые источники энергии.
1: Ну да, а деньги надо. Поэтому, да, поэтому вырубали и вырубать будут. Давайте разберемся, что это, собственно, такое лес. И что общего у разных лесов. Все, наверное, помнят знаменитую книгу «Джунгли» Киплинга, да, за которую он Нобелевскую премию получил. Вот джунгли, вариант леса. Сельва, тоже лес. Пуща, и это тоже лес. Тайга, тоже лес. Такие разные, и что их объединяет? Вот прежде всего, то, что в любом лесу, независимо от географии и состава пород, древесная форма, господствующая форма растительности в таких комплексах, в таких сообществах. При том, конечно, что и травы, и кустарники, и кустарнички, лианы в лесах тоже имеются. Но лесом природный комплекс делают именно деревья. Само слово это имеет общеславянское происхождение, общеславянский корень, и означает пространство, покрытое деревьями. Ну, а уж какими именно, главным образом зависит от климатических условий, Канаде, в Соединенных Штатах, особенно в Северных Штатах, это умеренный климатический пояс. Наибольшая площадь леса – это тайга. Одних песен, да? Помните, сколько про нее написано?
0: Конечно.
1: Зеленое море тайги. Это тип леса, в котором господствуют хвойники. Разные, конечно. На территории России, например, в Сибирской тайге, растут в основном лиственница, пихта и сосна. В Европейской тайге, то, что расположено к западу от Уральских гор, лиственницы и пихты практически нет. Крайней западной границей ареала лиственницы вообще является, ну, примерно Онежское озеро. И то там она уже плохо
0: так себя чувствует. Так себе, чахлая.
1: Так себе, да. Ну, а пихты нет совсем. В тех же климатических условиях, казалось бы, но в Европейской тайге растет сосна и ель. Там, где по суше сосна, там, где более глинистые почвы и больше воды, там ель. В американской тайге примерно то же самое. Виды другие. Вместо сибирской пихты бальзамическая, вместо привычной нам ели канадская голубая ель. В последнее время очень модно на Новый год именно такую. Красивая она. Сосна, не сосна Сукачева, а скрученная, например.
0: Скрученная, да, да.
1: Одних сосен 160 видов, так что на всех хватает. Часто употребляются термины светлохвойная и темнохвойная тайга. Цвет хвои здесь ни при чем, она всегда достаточно темная. Просто в светлохвойной тайге деревья довольно далеко друг от друга. Поэтому кроны плотно не смыкаются, больше света доходит до земли. Вот лиственничная, например, самая моя любимая и самая красивая тайга, сосновая тайга, они светлохвойные. Ага. Сосновый бор беломошник, наверное, видели, да, такой вариант. На земле белый лишайник, типа ягеля. Весь утыканный грибами, кстати, грибники обожают такие леса. Очень веселый вариант тайги. Много ягодников в светлохвойной тайге. Костяника, брусника, черника. А в еловой, например, темнохвойной, картинка другая. Света мало, поэтому приземный слой растительности развит существенно хуже. Это такой мрачноватый Берендеев лес, как из оперы «Снегурочка». Кроме того, у ели приповерхностная корневая система, поэтому ветер ее легко валит, много выворотней такой тайги. Ходить неудобно, очень трудно по такому лесу. Но зато в яме под выворотнем зимой можно относительно комфортно переночевать. Такие леса есть только в северном полушарии. В южном полушарии, в тех широтах, где они могли бы расти, просто суши практически нет. Ну вот если посмотреть на карту, можно увидеть, да, между 55-м, примерно 65-м градусами широты. На юге это океан, по большей части. Ну а там, где небольшие островки есть, слишком холодно для того, чтобы росли полноценные леса. Антарктида рядом, южное полушарие холоднее, чем северное существенно. Поэтому тоже в основном тундра там. Ну вот осталось сегодня на Земле примерно 15 миллионов квадратных километров таежных лесов. Примерно четверть всех лесов планеты. Да еще и вырубают ежегодно эти леса. Много вырубают. За 5 лет примерно миллион квадратных километров идет на вырубку. Еще горит. Везде горит. Впрочем, это, конечно, неприятно, но пожары там были всегда. Это естественный процесс. Люди его, правда, немножко ускорили. Но тайга горела.
0: Самую малость. Причем, знаете, удивительная вещь. Люди почему-то его ускорили в тех местах, где лесодороги есть и где растет товарная древесина. Ну, так получилось.
1: Да. Вот он совершенно случайно начинает именно там. Да, вот эти вот особенно сосновые массивы лесные. Да, именно там они начинают гореть. Да. Или другая беда. В тайге масса вредителей.
0: Ну да.
1: Вот жучок-типограф знаменитый. Всего-то в нем 4 миллиметра в этом типографе, но лес он уничтожает на огромных территориях. Наверняка видели красивые узоры, да, на бревнах, на горе.
0: Да.
1: Это и есть вот этот самый типограф. Ель. По большей части он съедает ель. Но высохшие деревья мертвые горят, как порох. Правда, вместе с короедами. Вот природа для этого и придумала. Он выгорает вместе с вредителями, ну а через некоторое время на месте выгоревшего леса сначала образуется болото, потом вырастет ивняк, потом лиственный лес, а потом и хвойный. Это называется сукцессия. У природы этот механизм давным-давно уже.
0: Все это происходит довольно быстро, 30-40 лет. 30-40 лет.
1: 30, ну, зависит от климатических условий.
0: Конечно,
1: до 100 лет, в зависимости от широты, увлажнения и так далее. В большинстве стран таежной зоны достаточно строгие законы действуют. Вот в Финляндии, например, гектар вырубил, посади два. Лесозаготовитель обязан посадить в два раза больше, чем вырубил. Несложный инструмент, лесопосадочная труба, и вот за день человек высадит 300-400 саженцев на вырубке, заработает порядка 8-10 евро за это. Хорошая работа, хотя физически, конечно, тяжеловато. Но в целом ежегодная площадь таежных лесов, по счастью, не уменьшается сейчас, а увеличивается. Все-таки сажают больше, чем вырубают. Дело чуть южнее. Вот вы упомянули, Игорь, среднюю полосу России. Ага. Да, с прекрасной погодой могу только поздравить. Меняются условия. Уменьшается продолжительность светового дня в теплый период года. Зимой это без разницы.
0: Ну, конечно. Светло
1: или темно, деревья спят. Да. Но увеличивается суммарная солнечная радиация, почва другая, тепла побольше. Живи не хочу. Леса таежные сменяются смешанными, хвойно-лиственными. Правда, вот это вот самое «живи не хочу» касается и людей тоже. Люди там испокон веку живут, идеальные условия. Не слишком холодно, не слишком жарко летом. Почвы прекрасные, осадков достаточно, замечательно. И при этом, разумеется, вырубают леса не первую тысячу лет. Широколиственные леса, например, европейские, ну, практически полностью вырубили уже к началу 18 века. Ничего от них не осталось. Смешанные леса почти полностью. Все знают про Беловежскую пущу, например. Да?
0: Ну, конечно.
1: Один из немногих оставшихся первичных лесов хвойно-лиственных в Центральной Европе. С 16 века там ограничили вырубку. Просто чтобы было где охотиться. Королям, графам там этого народу хватало в то время. Без охоты им нельзя. Вот благодаря вот этому пуща, собственно, и уцелела. А вот к западу и к востоку от пущи повезло значительно меньше лесу. В Западной Европе на месте лесов выросли города, пролегли дороги. На востоке строили защитные рубежи, лесосеки, засечные полосы.
0: Ну, да.
1: Деревья надсекались, валились вершинами в сторону вероятного противника. Получалась непроходимая полоса, десятки километров по протяженности, 200-300 метров.
0: Знаете, смоленские леса проезжаешь, вот проехал Оршу, угу. И, в общем, до Западной Белоруссии никаких густых лесов уже нет.
1: Ну, остались перелески.
0: Перелески только.
1: Остались перелески, да?
0: Да.
1: Да, причем уже даже образовался специальный термин на этот счет. Это уже не природный, а антропогенный комплекс. Он называется аполия.
0: Аполия.
1: Деревья, да, сохранились, да, там, где пахать нельзя. Это речные долины, вдоль оврагов, ну, неудобно.
0: Косогоры какие-то, да?
1: Так... Косогоры, да, да, да. Все, да. Все остальное просто распахано. Восстанавливать, разумеется, никто ничего не восстанавливал. Сажать лес, собственно, начали где-то в 19 столетии, никак не раньше. А естественного восстановления не происходило. Территории сразу же расстраивались, распахивались заново. Да. А вот скажите, Игорь, вы знаете, почему французское движение сопротивления в годы Второй мировой войны называлось «Маки»?
0: Конечно, знаю. Я прошу прощения.
1: Ну,
0: потому что они,
1: да, конечно, конечно. Я для этого и спросил. Да.
0: В Маквис они скрывались, в кустарниках.
1: Да.
0: Поэтому Маки.
1: Да,
0: люди из Маквиса.
1: Из Маквиса, да. Они скрывались в Маквисе. Маквис – это такой специфический средиземноморский лес. Это падуб, это мирт, фисташка, каменный дуб. Вообще-то, проще говоря, сплошные колючки.
0: Это вот точно, так я хотел прятаться... сказать, что пройти это невозможно. Да.
1: Очень, да, просто невозможно.
0: Да.
1: Но зато и за ними не очень туда
0: лазили. Ну, конечно,
1: лазили.
0: Конечно.
1: Так вот, Маквис – вторичный лес. На этом месте, там, где сейчас Маквис, росли самые настоящие леса еще лет 600-700 назад. Они оставались в некоторых местах. Это бук, акация, сикамора, ливанский кедр. Были нормальные леса.
0: Ну, то есть, скажем так, товарный лес.
1: Да, да, да, да. Вот это его и погубило, собственно
0: вот
1: говоря.
0: О ливанском кедре, дорогие, нет, просто не все знают, что ливанский кедр, вот, ну, такое дерево, которое есть, по-моему, на гербах как минимум одной страны, ливанского кедра больше нет вообще.
1: Нет как такового, да. Он есть там в единичных экземплярах в ботанических садах.
0: Ну, конечно, а так
1: это
0: все,
1: он
0: его
1: полностью уничтожен, да, он полностью весь был вырублен, но его еще финикийцы начали вырубать.
0: Да, да, да. На корабле.
1: Неудивительно. Двигаемся немножко южнее. Я упомянул джунгли. Да? Это леса Южной и Юго-Восточной Азии. Тоже вторичные в значительной степени. На полуострове Индостан первичные леса начали вырубать, ну, наверное, за пару тысяч лет до того, как в Европе первую избушку построили.
0: Ну, да.
1: Живут-то там люди намного дольше. В Южной Америке леса такого же типа называются сельва. Это в основном леса Амазонии.
0: Амазония, конечно.
1: Почти половина всех лесов планеты, больше, чем таежный пояс, приходится как раз на вот эти леса.
0: Если я не ошибаюсь, именно леса Амазонии больше всего страдают от вырубки. Ну,
1: да,
0: судя по тому, что пишут.
1: Да. Да, причем, в отличие от таежной зоны, леса вот этого вот субэкваториального и экваториального поясов, гелея в Африке, сельва в Южной Америке, джунгли в Азии, половина всех лесов планеты, они не восстанавливаются, там практически нет искусственного возобновления лесов.
0: То есть вырубил и все.
1: Вырубил все, да, вырубил все. Это ужасно. А в одной только амазонской сельве это почти 16 тысяч видов деревьев. Есть листопадные, есть вечнозеленые, всякие. К несчастью для этих лесов именно там находятся самые экзотические, самые ценные породы. Красное дерево, там, махагони, гондурас, черное и беновое дерево, кстати, родственник хурмы.
0: Да.
1: И самое дорогое, самое дефицитное дерево амарант. Это дерево с древесиной пурпурного цвета, королевский цвет.
0: Дорогие друзья, вы можете зайти в интернет и посмотреть, почем продаются такие бруски амаранта, из которого мебель делают.
1: Да, да.
0: Это вот просто именно безумные деньги какие-то.
1: Безумно, на вес золота, если не дороже. Так вот, вопрос. А так ли нам важно сохранение лесов? Все-таки у нас 21 век. Дров, в общем, нужно поменьше уже, чем нужно было, скажем, в 19-м. Потребность-то осталась, но существенно меньше. Ну вот в Индии, например, специально на дрова выращивают тополя. Растет он очень быстро. Дерево не срубают, а срубают ветки и топят ими. В тайге сухостоя хватает, можно использовать без ущерба для леса. Как строительный материал, ну, древесина уже тоже менее необходима, хотя совсем без нее пока не обойтись. А вот заменить дерево в производстве мебели навряд ли получится. Пластмассовый стол, пластмассовые стулья в качестве садовой мебели смотрятся неплохо. А вот в гостиной, в спальне им, конечно, не место. Ну и главное, дышать.
0: Да. Дышать, смотреть на красоту, но если мы говорим о промышленном использовании, за последние 10 лет производство с развитием интернет-торговли, производство картона и крафта выросло примерно в 10 раз. Понятное дело, что на это используют...
1: А сырье?
0: Конечно, используют не товарный лес, используют щепу, все, но в смысле это все равно лес. Это все равно лес.
1: Но чтобы получить щепу, нужно взять товарный лес.
0: Конечно, конечно.
1: Поэтому... Тогда остается опилки и щепа.
0: Да, да? Поэтому без леса мы жить не можем.
1: Никак. 20% кислорода – это производство
0: лесов,
1: кислород, который производится лесом. Да.
2: Школьная программа для взрослых.

0: кино – это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 13:30. Новости. В студии Наталья Христова. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. Так, группировка войск «Центр» в результате активных действий установила контроль над селом Шевченко в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Войска группировок «Север» и «Южная» за сутки улучшили тактическое положение, а группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, уточнили в Минобороны. Российские войска нанесли массированные удары по ключевым объектам военной промышленности, логистическим узлам и местам хранения вооружения противника, сообщили также в Минобороны. Удары пришлись на цеха, где собирались дальнобойные беспилотники. Кроме того, российские военные уничтожили объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались для снабжения украинских формирований, уточняется в сводке. Всего удары зафиксированы в 146 районах. Российские средства ПВО за сутки сбили более 1000 украинских беспилотников и 8 управляемых авиабомб. Военно-морской флот России уже имеет в своем составе полки беспилотных систем. В частности, такая воинская часть есть в составе Северного флота. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев сегодня в праздничный день. Добавлю, что бюст адмирала Нахимова открыли в сквере Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Также там заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. Право снять покрывало с бюста предоставили военнослужащим роты почетного караула. Губернатор Александр Беглов поздравил всех с Днем военно-морского флота от имени жителей северной столицы. Неустойчивая погода продержится в московском регионе до конца следующей рабочей недели. Прогнозируются кратковременные дожди. Такой прогноз дают в гидрометцентре. Ну а сегодня ближе к вечеру синоптики пообещали непогоду. Водители призвали быть внимательными на дорогах. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Там рекомендовали автомобилистам проверить работу дворников, состояние шины, уровень омывающей жидкости. Также в условиях непогоды нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим. Напомнили, в Дептрансе следует избегать резких маневров и торможений. А перед глубокими лужами водители просят заранее снижать скорость, а по возможности объезжать их. Кроме того, нужно быть внимательными к пешеходам, снижать скорость перед переходами и убеждаться, что вас заметили. Если сильный дождь застал за рулем, лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды, советуют эксперты столичного Дептранса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Погода. Завтра в Москве временами будет идти дождь, местами сильный. Воздух не прогреется выше 18-20 градусов. Сейчас в городе около 20, пока без осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.
1: Новости спорта. Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В первой лиге чемпионата России по футболу в эти минуты Енисей в третьем туре принимает Велес. Идет 71-я минута в этом противостоянии. Пока клуб из Красноярска выигрывает со счетом 3-1. В первом тайме Андрей Окладников дважды поразил в ворота гостей, причем оба раза с пенальти. Ну а после перерыва преимущество Енисея увеличил Александр Надольский, на что Велес ответил точным ударом Захара Тарасенко. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся три матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат», «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом», и в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Ну а в субботу в российской футбольной премьер-лиге «Зенит», действующий чемпион страны, начал защиту своего титула с разгрома «Акрона» со счетом 5-0. Крупную победу одержал и «Спартак». Красно-белые взяли верх над «Родиной» 3-0. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли между собой в ничью 0-0, а «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» со счетом 1-2. Аргентинский футбольный «Ривер Плейт» продолжает вести переговоры со «Спартаком» о трансфере полузащитника москвичей Исикиэля Барка. Сам игрок отказывается комментировать информацию об интересе к нему со стороны команды из Буэнос-Айреса. По данным южноамериканских СМИ, «Спартак» хочет получить около 5 миллионов долларов за 50% прав на Барка. Хоккейный «СКА» расторг контракт с защитником Бренноном Менелом за клуб из Санкт-Петербурга. Он выступал с июля прошлого года. В регулярном чемпионате Менел набрал 17 очков, а в плей-офф отметился одной заброшенной шайбой. В 2023 году американец получил российское гражданство. Ни один российский шпажист не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира по фехтованию. Дмитрий Швелидзе выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала. Дмитрий Гусев остановился в 1/16 финала, а Кирилл Онищук и Георгий Бруев не смогли преодолеть барьер квалификации. Женская сборная России по водному полу проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Это были новости спорта.

0: Таких дедушек не бывает.
1: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
0: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
3: 6+.
4: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
5: Школьная программа для взрослых.
6: Дорогие друзья, я нахожусь в сложной довольно ситуации. Я приглашаю вас совершить путешествие в одну удивительную страну, познакомиться с ее культурой, языковым разнообразием. Но дело все в том, что я не знаю, в какую страну. Ну, вы сейчас все поймете. В виртуальной студии радиостанции «Маяк» доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН, кандидат филологических наук Анна Степановна Борисова. Анна Степановна, вы понимаете, почему я не знаю, да?
7: Ну, я думаю, здравствуйте, очень рада слышать вас, Игорь, мы давно не видели всех радиослушателей. Мы сегодня отправимся в Демократическую Республику Конго. Я думаю, что наши слушатели помнят, что у нас есть два Конго, да, но мы вот отправимся именно в Демократическую, столицей которой является город Киншаса. Я думаю, что так территориально мы направление определили для наших слушателей. Вот, с удовольствием расскажу. Дело в том, что я сама впервые для себя открыла эту страну в июле этого года. Я ездила туда по работе, сопровождала делегацию Российского университета дружбы народов, в котором имею честь работать в качестве переводчика. И наша поездка, она была, конечно, связана с очень таким значимым событием. Это столетие со дня рождения Патриса Эмери Лумумбы, чью имя носит наш университет. Вот все прекрасно знают о том, что у нас долгая история взаимосвязи с Африкой. И вот вся делегация выехала для того, чтобы поучаствовать там в торжественной церемонии. А с одной стороны, это для меня была работа, а с другой стороны, как вы правильно сказали, уникальная возможность познакомиться со страной мне до этого времени абсолютно неведомой. Что там внутри, какова там культура, какие там особенности. Я вот с удовольствием поделюсь, конечно, этим опытом с нашими слушателями. Что хочу первое сказать. Конечно, такая сложная история у страны, такое богатое культурное наследие, ну, безусловно, конечно, делают ее привлекательной для изучения, как со стороны специалистов, так и вообще, наверное, людей, которые желают для себя открыть Африку. Но что меня впечатлило? Конечно, Демократическая Республика, конечно, Конго – это многоязычная страна очень. Все-таки вот, а лингвистическая ситуация впечатляет, потому что по разным подсчетам, да, мы знаем, что в стране существует, кто-то говорит 215 живых разговорных языков, ну и кто-то говорит 242 живых языка. Но на самом деле мы можем говорить о французском языке, который является наследием вот этой колониальной эпохи. И как сами французы пишут, то есть, знаете, дословно переводить, французский в Конго импортировали бельгийцы. Вот,
6: да,
7: если,
6: да,
7: да. Вот у них такая история. Но, тем не менее, французский язык, безусловно, преподается в школах. Конголезцы на нем прекрасно говорят. Но давайте не будем забывать, что там еще закреплены 4 национальных языка со сложными такими названиями. Ну, на мой взгляд, сложными и такими певучими. Да? Вот у них 4 языка. Лингала, Челуба, Суахили и Киконга. На самом деле, особое внимание всегда уделяется языку лингала, потому что интересно он так звучит. И именно лингала является родным языком вот 2 миллионов жителей ДРК. В то время вот как 7 миллионов жителей, да, используют его в качестве второго. И вообще здесь важно подчеркнуть, что наравне с французским вот лингала – это такая лингва франка, на которой можно говорить и понимать практически по всей стране, ну, если, конечно, вы этим языком владеете. Я, конечно, не владею ни вот этими четырьмя, но владею французским. И вот такой у меня был интересный опыт, потому что я прекрасно понимала, что французский язык ДРК Конго отличается от такого парижского французского стандарта.
6: Разумеется.
7: Ну, содержит множество, наверное, мы можем сказать, конголизмов, да, то есть элементов таких местных конголезских языков. И эти элементы, они обнаруживаются, конечно, на всех уровнях языка. языка, то есть на фонетическом, лексическом и грамматическом. А поскольку я была переводчиком, для меня это имело первостепенное значение, и до этого опыта общения с конголезцами у меня не было, поэтому вот я перед поездкой, делюсь, может быть, со слушателями, которые у вас потом будут заниматься переводческой деятельностью, я активно слушала выступления различных конголезцев, чтобы, так сказать, поймать на слух вот эти особенности их произношения, которые могли бы мою работу затруднять. Много моментов, но уже когда на ухо я, так сказать, поймала и приехала туда, мой словарный запас и вообще понимание общения, он так заметно обогатился, поэтому большое спасибо этой поездке. Знаете, на первое, что я обратила внимание, когда они здороваются. Ну, потому что слова «бонжур» или «бонсуар» мы с вами все прекрасно знаем. Ну, как обычно здороваются на французском языке. Подходят, говорят «бонжур». А там на всех встречах я, знаете, замечала, что они дублируют слова. Ну, то есть, допустим, подходит кто-то с вас поприветствовать на какой-либо встрече, и он так певучий говорит «бонжур, бонжур» два раза обязательно. Ну, ты, соответственно, отвечаешь ему «бонжур», дальше у вас продолжается беседа. Я думала, что, может быть, это такая особенность отдельного человека, а потом обратила, что это повсеместно. И прощаются они так же. То есть не просто там «до свидания» или «адьянтуй», а вот несколько раз повторяют. Когда я спросила уже так после рабочих встреч, с чем это связано, ну, оказалось, что все просто, они экономят время. То есть если человек подходит к группе, где стоят сразу несколько людей, он дублирует это для того, чтобы показать, что он обращается сразу
6: ко всем. Интересно.
7: Да. И это будет относиться к прощанию, к приветствию, ну и к пожеланию там хорошего дня, хорошего вечера и так далее. Еще меня очень удивило обращение, которое присутствует у них между собой. Ну, понятно, что на официальном уровне соблюдается весь протокол, мы говорим такие серьезные слова, как «votre excellence», «ваше превосходительство», обращаясь к послу или министру. А вот внутри, между ними, ну, я думаю, что это связано с их национальной идентичностью, теми ценностями, а у них семья является очень большой ценностью, уважение к старшим. Так вот, в группе конголезской делегации, внутри которой были только конголезцы, я обратила внимание, что, несмотря на тот факт, что они между собой все находятся в официальных отношениях, не в родственных, к старшим членам делегации они обращаются «папа-мама», «мама, папа». И дальше добавляют имя этого человека. И когда тоже я поинтересовалась, чем это связано, ну, ответ был такой очень интересный. Они сказали, ну, как это знак любви и уважения, ну, потому что мама и папа могут вызывать только такие слова.
6: Ну, вы знаете,
7: да, я так не могла, но... Вот
6: практически мне... в любой неисламской стране Африки бытует словосочетание «мама Африка».
7: Ну, вот, наверное, это еще и с этим связано.
6: Конечно, но... наверняка.
7: Интересный очень такой момент.
6: Да, конечно.
7: Есть слова, я специально посмотрела и поняла, посмотрела статьи и преподавателей конголезских, и людей, которые занимались социолингвистической ситуацией в Конго. И вот я тоже на практике столкнулась с двумя словами, которые используются только в Киншасе на французском языке, имеют свое значение и больше нигде. Но вот мне очень понравилось слово «конголите». Да, вот очень похоже. «Буте»,
6: ну, да,
7: существительных, такие окончания «ты». Я думаю, что же такое «конголите», а получается, что это вот весь набор ценностей, которые определяют вот эту самую конголезскую идентичность.
6: То есть у них есть, поскольку, ну, поскольку конституция у них либеральная, демократическая, у них есть... три главных французских определения свобод и еще свое, конголите.
7: Я конголите, и они об этом очень с большой гордостью говорят.
6: Ну, молодцы, молодцы.
7: Это вообще очень интересный такой момент, связанный с гордостью и любви к своей стране.
6: Конечно.
7: Потому что в речи все равно так вот лингвистическое ухо, оно цепляет эти слова. Очень часто они все повторяют «нусу конголите», да, вот получается наша такая система ценностей. И дальше очень интересно, как они говорят про свою страну, когда ее описывают. И всегда звучит прилагательное «бобелло», «красивое-красивое», да, они говорят, что «Конго се плю бо пи ди монде». Вот это практически во всех общениях, интервью, встречах мы слышали от людей, с которыми мы встречались, общались, узнавали их мнение и так далее. Ну, тоже такой вот штрих к портрету интересный. И еще поделюсь, нашла вот слово, никогда в жизни его не слышала, не могла понять, что это такое, но вот к вечеру мне объяснили. Забавно тоже звучит «билюлю». Вот я думаю, что это такое? Оказалось, что это вредный и нежелательный для общения человек. То есть видите, как они...
6: Это местное слово?
7: Местное, абсолютно местное. И вот согласно словарям, у меня была возможность пообщаться с коллегами из Свободного университета Киншаса, потому что у нас был такой обширный очень маршрут. И, безусловно, мы ездили в дипломатическую академию. То есть было с кем обсудить и социолингвистическую ситуацию. И когда я уточнила про это слово, они мне с гордостью сказали, это слово мы используем только в Конго. Безусловно, конечно, что еще вызывает трудности и интерес, это вот это вплетение местных языков во французскую речь. И вот здесь бывает очень сложно, потому что все, конечно, невозможно охватить, если вы не являетесь все-таки исследователем Африки, африканистом и так далее. Но с течением времени как-то вы к этому привыкаете и начинаете ухватывать смысл. Но вот этих вот вплетений, их действительно большое количество, вне зависимости от того, на каком уровне происходят ваши переговоры. Поэтому тоже такой интересный факт. Что еще хотела рассказать о том, что меня впечатлило? Мы когда говорим все-таки о языке и культуре, мы понимаем, что это одно и целое. Язык и культура между собой взаимосвязаны. И такой отличительной чертой это вот эта музыка и песни, с которыми мы столкнулись в Конго.
6: Вы знаете, я как любитель африканской музыки, конголезская музыка одна из самых, ну скажем так, продвинутых в Европе и в Америке. И когда ты слушаешь конголезскую музыку, ты понимаешь почему. Потому что она безумно красивая.
5: Школьная программа для взрослых.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
7: Школьная программа для взрослых.
8: Уважаемая Анна Степановна, представляете, как все взаимосвязано? Так забавно совпадение. Вот вы рассказываете про Демократическую Республику Конго. Передо мной висит несколько мониторов, разумеется, которые работают без звука. И вот я слушаю ваш рассказ про Конго, а перед моими глазами идет программа, не скажу по какому каналу, программа называется «Внутри Африки», которая посвящена Руанде. Представляете как? Вот так вот.
9: Вот так вот. А что хотела сказать про музыку? Слушайте, ну это, конечно, нереально, потому что вот когда мы туда прилетели, ну, что греха таить, впечатления, конечно, от города Киншасы, они такие неоднозначные.
8: Ну, слушайте, что, грязный...
9: люди. Конечно.
8: Грязный город, что поди? Ну, это...
9: грязненько, немножко страшновато.
8: Да,
9: ну,
8: да,
9: мы
8: да.
9: передвигались в сопровождении нашего посольства, за что ему большое спасибо, но, слушайте, таких жизнерадостных и открытых людей я давно не видела. Несмотря, что бы там ни происходило, поют, танцуют, делают тебе комплименты, общаются, очень милые, очень открытые. Но я приехала, на самом деле, с большим позитивом оттуда, чем откуда-либо из какой-то другой страны. Хотя меня так и пугали, и прививку от желтой лихорадки я сделала, и, в общем, всем инструкциям, которые размещены в интернете, следовала. Но это было очень круто, и вот говоря о танцах, мне кажется, это прям такая часть их национальной культуры. Слушайте, я видела на улице, проезжая в автобусе, молодого человека, который просто шел, там очень много людей, там пробки вот эти немыслимые, и он с дерева срывал авокадо. Он срывал авокадо, и мы ехали в автобусе, но все равно можно было слышать, что происходит за стеклом. Он был один абсолютно, ни с кем. И он, значит, в ритме вот этой вот самой знаменитой конголезской румбы снимал этот авокадо, пританцовывал, подпевал. Потом он заметил, что за ним наблюдают. Он, значит, нам показал пару движений, и вот я тоже потом его сфотографировала. То есть вот такая вот жизнь. Вот он вышел с утра, увидел авокадо, сплясал, станцевал. И потом, когда мы общались с коллегами, они действительно это подтвердили и сказали, что ну, вот эти музыкальные ритмы – это часть их жизни, это часть их культуры, и музыка у них действительно сопровождает все события социальной жизни, в том числе и грустные. То есть, да, вот на что нужно обратить внимание. Я вот так заинтересовалась, я говорю, простите, а вот если похороны или еще что-то, тоже, так сказать, может играть занимаются конголезской румбой.
8: А вам и сказали, вы что, похороны в Новом Орлеане, что ли, не видели?
9: Ну, примерно, да. Мне рассказали и про другие стили. Но я, кстати, потом тоже поизучала. И все-таки, смотрите, я вот нашла тоже факт, что в декабре 2021 года да, именно конголезскую румбу включили в список
8: ЮНЕСКО,
9: культурного наследия ЮНЕСКО. Да. Поэтому здесь, конечно, что удивляться.
8: Нет, а вы знаете, вообще последние пятилетия, то есть вообще вот последние пятилетия развития экономической и культурной развития Демократической Республики Конго и связи с другими странами идут семимильными шагами. Допустим, опять же, мало кто знает, совсем недавно в этом году они стали постоянным членом Совета Безопасности ООН. Вот так вот.
9: Ну, мы активно содействуем, я вам даже скажу,
8: я знаю.
9: Знаменательное событие в РДН, к нам приезжала Джулиана Лумумба, дочь Патриса Лумумба, и участвовала в нашей конференции, для нее тоже был такой очень интересный визит, она потом активно делилась эмоциями, ну, это правда интересно. Вот, помимо музыки, слушайте, еда, это что-то, конечно, нереальное, интересное, но надо с осторожностью, наверное.
8: Конечно, конечно.
9: Полностью не все знаешь. Меня даже названия впечатляли с точки зрения французского языка. Как вам блюдо, которое называется фу-фу?
8: Ну, нормально такое, знаете, я сейчас пошучу. А как вам блюдо, которое вы прекрасно знаете, собственно говоря, оно тоже из французского, ну, канадского, французского, путин.
9: Ну, это да, это да.
8: Ну, фу-фу, наверняка это африканское название, ну, то есть местное какое.
9: Ну да, причем, знаете, когда я уточняла, что это же, приходилось внимательно читать меню, мне сразу официантка рассказала целую историю. Она говорит, вы знаете, фу-фу это не просто еда, это символ нашего африканского гостеприимства, семейного тепла и связи с предками. Вот я сейчас запомнила.
8: Ой, как интересно. Ну, я надеюсь, вы китайского не знаете? Надеюсь.
9: Нет, вот как-то так
8: получилось. Я тоже не знаю. Вот. Но есть иероглиф китайский, фу. Он очень сложный. Это иероглиф символизирует теплоту дома.
9: Вот,
8: представляете, как совпадение.
9: Да. Ну вот, наверное, здесь для того, чтобы наши слушатели знали, вот фу-фу это действительно такая густая каша, и они делают ее из толченых в ступе вареных корнеплодов, вот этих местных.
8: Ух
9: это кукуруза, бананы, маниока, это то, что непосредственно в Конго растет. И дальше, когда они вот эту вот кашу делают, они ее скатывают в маленькие шарики и подают вот, ну, что-то похожее на хлеб. Я посмотрела в ресторанах, как они интересно едят, они вот эту фу-фу проглатывают целиком. Прям берут этот шарик и едят вместо хлеба, ну, с супом или соусом. То есть это вот такое по-французски, наверное, антре. Можно назвать, да, как закуски. Что еще про интересные блюда, наверное, можно рассказать? У них еще есть замечательный хлеб, называется кванга, потому что, когда мы были в ресторане, нас спросили, «Антуди кванга?» Я думаю, господи, что это? Оказалось, это немножечко хлеба. Тоже на банановых листьях приготовлено, подают практически каждому приему пищи. Ну, а вообще, конечно, конголезская кухня, помимо певучих названий, это еще очень остро. Надо осторожно, очень любят они курицу в соусе муамбе. Муамбе, я так поняла, что это арахисовый соус такой.
8: Я как мужчина не могу не спросить, а пьют-то что, пиво?
9: Да, вы знаете, у меня даже был такой опыт, пьют пиво и говорят, что это, прямо я вам сейчас по-французски процитирую, «La meilleure bière du monde», самое лучшее пиво в мире. Вот гордость, она присуща конголезцам.
8: Ну, главное, чтобы они в Бельгии это об этом не говорили. Ну, про Чехию, ладно. Да. Не, ну это нормально, гордость за свое и вот такая открытая. Знаете, к сожалению, время заканчивается. Вот как все совпало потрясающе. Я тут недавно познакомился с одним конголезцем. Честное слово, неделю назад. Говорящим на русском, английском, французском. Я больше не видел таких жизнерадостных людей в своей жизни.
7: Школьная программа для взрослых. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили село Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны. Населенный пункт удалось занять в результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Центр». Войска российских группировок, которые действуют в зоне СВО, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, говорится в сводке Минобороны. Подробнее об успехах группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригады ОСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синиха, Хомина, Высшая Соленая, Березовая, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман, Харьковской области и Светогорск. Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 109 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе и расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 215 военнослужащих, боевая машина пехоты БМП-1, 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 миномета ВСУ. Кроме того, скрыты уничтожены 48 пунктов управления БПЛА, станция

0: морпехов и вплав состава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют их ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд героев России. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны. С праздником вас и ваших близких! С днем военно-морского флота!
1: Праздничное мероприятие сегодня проходит на всех военно-морских базах России. В Приморье, где базируется Тихоокеанский флот, организовали большую программу на набережной. Из Владивостока подробнее корреспондент ВГТРК Ксения Колчина.
2: Ранним утром на тех кораблях, которые пока что находятся в родной гавани, подняли флаги рассвечивания. Вообще, Владивосток – это город моряков, город военных моряков, поэтому даже просто идя сегодня по улице, можно встретить машины, из окна которых развивается Андреевский флаг. Некоторые водители устроили автопробег в честь Дня военно-морского флота, но моряки проводят этот день не в праздности, у них служебные будни. Так, корвет «Совершенный» готовится к активной фазе учений с индонезийским кораблем. Учения называются «Оруда-2026». Накануне они были официально открыты. И вот со следующей недели начнутся активные маневры в акватории Японского моря. Ну а кто-то, напротив, вернулся с боевой службы. Так, дизель-электрическая подлодка «Волхов» 40 суток была на боевой службе и практически все время находилась в подводном положении, то есть никакой связи с родственниками не было. И вот действительно подарок ко Дню военно-морского флота. Их отцы, их мужья вернулись на родину. Тихоокеанский флот – это и флагман, ракетный крейсер «Варяг» и фрегат, маршал Шапошников, и современные корветы, которые строят тоже на Дальнем Востоке, в Комсомольске, на Амуре. Это дизельные и атомные подводные лодки, конечно же, морская авиация, конечно же, береговые войска. И все это надежный щит, который охраняет российский Тихий океан.
1: В Санкт-Петербурге празднование Дня военно-морского флота началось с церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому. Губернатор северной столицы Александр Беглов и главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев возложили цветы к медному всаднику на Сенатской площади. Церемонию завершило прохождение роты почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной. Другим темам, корпус стражи Исламской революции Ирана за последние сутки произвел предупредительные выстрелы в направлении 6 коммерческих судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщило иранское государственное телевидение. Согласно заявлению КСИР, суда направлялись по маршруту, который не соответствовал установленному Тегераном. Кроме того, накануне КСИР остановил 4 судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив за попытку несанкционированного транзита. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США накануне сообщило, что американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 12 торговых судов и вывели из строя еще 2, которые направлялись в иранский порт или выходили из него. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи. Первым из капсулы извлекли капитана корабля Сергея Куть-Сверчкова. Он, в свою очередь, поблагодарил всех специалистов, которые принимали участие в миссии.
3: Всем специалистам, которые обеспечили посадку, всем большое спасибо. Все без задержек, без запинок. И еще, как обычно.
1: С Международной космической станции вернулись также Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс. Космонавты находились на МКС 27 ноября. Ракета «Союз-2-1» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 12 часов 28 минут, а через 9 минут она вывела его на околоземную орбиту. Полет «Союза МС-28» проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме. Движение на внутренней стороне МКАД в районе 76-го километра на пересечении с Ленинградским шоссе восстановлено после ДТП. Ранее стало известно, что в районе Химок сегодня произошло крупное ДТП с участием 8 автомобилей. Движение осуществлялось по 3 полосам из 6, а пострадавших информации не поступало. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
1: В Петербурге завтра в городе без осадков и 26-28 градусов. В Москве временами дождь, местами сильный и 18-20 градусов.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжить говорить о математике, а именно о геометрии Лобачевского. Как великий русский математик изменил практически всю науку. Виртуальный студий радиостанции «Маяк», создатель проекта «Математические этюды», заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института Российской академии наук Николай Николаевич Андреев. Николай Николаевич, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Добрый день, Игорь, добрый день, дорогие радиослушатели. И действительно, это продолжение, потому что Лобачевский создал геометрию. То, что сейчас называется не евклидовой геометрией. Поводом к сегодняшней передаче послужило то, что теперь у нас в стране 1 декабря празднуется День математика. Это премьер-министр подписал такой вот закон. Почему 1 декабря? Как раз потому, что 1 декабря родился Николай Иванович Лобачевский. Игорь, вот пятый постулат Евклида, который долго не могли доказать, утверждает, что через точку, не лежащую на прямой, ну, давайте на плоскости, можно провести ровно одну прямую параллельно данной. А как бы могли звучать похожие утверждения, если не выполняется случай Евклида?
1: Ой, я даже не знаю. Ну, не выполняется, потому что... Нет, ну, я знаю самые азы. Геометрия Лобачевского – это не геометрия плоскости. И когда мы переходим на вогнутую поверхность, ну, там все по-другому.
2: До вогнутой поверхности еще далеко. На самом деле Николай Иванович умер, не увидев реализации своей геометрии. Он просто написал правила, некоторые следствия из них, и вот создал геометрию. Вернемся к Евклиду. Но это не совсем пятый постулат, Евклид гораздо сложнее формулировалось. Через точку, не лежащую на прямой, можно провести ровно одну прямую параллельную данной. Вот если это не выполняется, то возможно две ситуации. Через точку, не лежащую на прямой, нельзя провести ни одной прямой параллельной данной. И через точку, не лежащую на прямой, можно провести бесконечно много прямых.
1: Бесконечно много прямых, точно.
2: Вот в геометрии Лобачевского бесконечно много. Надо только уточнить, что параллельными называются прямые, не имеющие общих точек, не пересекающиеся, еще говорят. Первый случай евклидов реализуется, собственно говоря, на плоскости. А второй случай реализуется на сфере. Так называемая сферическая геометрия. Давайте мы точками будем называть точки единичной сферы, а прямыми – это большие круги единичной сферы. Это следующее. Если у нас есть две точки, мы через них и через центр сферы проводим плоскость, она нам высекает окружность на сфере, самую большую окружность, которая бывает на сфере. И вот это называется прямыми. В модели Пуанкаре в круге геометрии Лобачевского давайте мыслить себе следующим образом. Кто хочет из наших слушателей, может...
1: Я прошу прощения, вы все-таки поосторожнее. Ну, среди нас очень мало перелманов, так что...
2: Не-не, ровно поэтому я и предлагаю нашим слушателям либо зайти в сообщество ВКонтакте «Маяка», где представлены картинки, те, которые мы сейчас будем обсуждать, либо зайти на сайт «Математические этюды», найти сюжет «Три геометрии, сходства и различия» и перед глазами иметь эти картинки. Но мы, тем не менее, постараемся описать все словами, так чтобы это воспринималось. И самое сложное действительно представить себе геометрию Лобачевского. Вот мы ее будем представлять на модели Пуанкаре в круге. Давайте представим себе круг. И прямыми, точками будем называть просто точки внутри этого круга, границ круга называется абсолютом и не принадлежит геометрии Лобачевского, плоскости Лобачевского. А прямыми давайте договоримся называть дуги обычных окружностей, евклидовых обычных окружностей, перпендикулярных абсолюту. Оказывается, что можно вот таким образом ввести расстояние, чтобы прямыми действительно были вот дуги. дуги перпендикулярные абсолюту, дуги обычных окружностей. А вообще, Игорь, треугольник – это что такое? Давайте такой вопрос. Обычный плоский треугольник, пока даже не в геометрии Лобачевского.
1: Это три пересекающие... Так, ну, во-первых, это три пересекающиеся прямые.
2: Ну, три точки есть, да? Да. Которые соединены отрезками прямых.
1: Да.
2: А почему отрезками прямых вот обычно мы соединяем треугольник? Как вы думаете? А, на самом деле, потому что это кратчайшее расстояние, это геодезическое. Между двумя точками на плоскости. И вот это понятие геодезическое, оно позволяет нам обобщить и понять треугольника, и, собственно говоря, самое главное, прямой вот в другие геометрии. И оказывается, что действительно вот кратчайшее расстояние в сферической геометрии – это дуга большого круга, а в геометрии Лобачевского, ну, мы в модели Пуанкаре в круге, это действительно дуга вот окружности обычной Евклидовой, это оказывается кратчайшее расстояние. И вот сферическая геометрия реализует то, что через точку, не лежащую на прямой, нельзя провести ни одной прямой параллельной данной. Действительно, представьте себе экватор.
1: Не получается, да. Я вот сейчас представил глобус, не получается.
2: Да, вот представили глобус, представили экватор, взяли точку вне этого экватора и возьмите еще, ну, экватором это уже не назовешь, но такой же большой круг повернутый. Он всегда у вас будет пересекаться с экватором.
1: Конечно.
2: В двух точках. И вот вам как бы замена пятого постулата в сферической геометрии. Что же касается геометрии Лобачевского, то здесь, конечно, сложнее. Но действительно можно провести массу, бесконечно много дуг окружности перпендикулярных диаметру, проходящих через какую-то точку вне нашей выделенной прямой и не имеющих с нашей прямой общих точек. Вот это вот называется геометрии Лобачевского. И вот из этого вот правила, из этого постулата следуют все последующие выкладки и наш разговор. Вот, например, на плоскости Евклида, на Евклидовой геометрии, все привыкли, что сумма углов треугольника равна π, равна двум прямым углам.
1: Да, да.
2: А вот на сфере, например, сумма углов треугольника всегда больше, чем π, чем π радиан. И как это можно увидеть? Ну, опять же, давайте мы всегда глобус представлять. Взяли экватор, взяли, давайте, например, северный полюс, и по меридианам спустились от полюса к экватору. Меридианы подходят к экватору под прямым углом.
1: Конечно.
2: А теперь точки на меридиане давайте попробуем сдвинуть, раздвинуть, так, чтобы верхний угол тоже оказался прямым. И вот у нас с вами получился треугольник, у которого все три угла прямые. То есть сумма углов треугольника больше, чем π для этого треугольника, но на самом деле для сферического треугольника, для любого, действительно сумма углов больше, чем π. А вот в геометрии Евклида оказывается, что сумма углов треугольника меньше, чем π. Вот такие вот различия возникают. Пойдем дальше. Все помнят, что для прямоугольных треугольников на плоскости выполняется теорема Пифагора. Помним, что это такое или нет?
1: Ну, разумеется.
2: Ну, квадрат гипотенузы.
1: Суммы квадратов катетов.
2: Суммы квадратов катетов. Кстати, слово гипотенуз как раз пришло к нам от древнегреческого. И в началах Евклида, это вот первый учебник, полностью дошедший до нас по математике, там теорема Пифагора формулируется. И звучит, что квадрат стороны, стягивающей прямой угол, равен сумме квадратов сторон, прилегающих к прямому углу. Так вот, слово «стягивающий» по-древнегречески – это и есть гипотенуза.
1: Гипотенуза.
2: Да, отсюда мы и пользуемся этим обозначением, этим словом. Давайте посмотрим, что будет в сферической геометрии. В сферической геометрии оказывается, что квадрат гипотенузы всегда меньше, чем сумма квадратов катетов. На самом деле можно записать некое равенство, но там уже появятся косинусы, что косинус длины гипотенузы равен произведению косинусов длин катетов. Что же будет в геометрии Лобачевского? В геометрии Лобачевского, как несложно догадаться, если в евклидовой геометрии, гипотенузу в квадрате просто равнялась сумме квадратов катетов. В сферической квадрат гипотенузы был меньше, чем сумма квадратов катетов. То в геометрии Лобачевского оказывается, что квадрат гипотенузы всегда больше, чем сумма квадратов катетов. И вот то равенство, которое я говорил через косинусы, оно на самом деле тоже бывает в геометрии Лобачевского. Только как это обычно бывает в геометрии Лобачевского, со сферической геометрией косинус надо заменить на их гиперболические аналоги. Гиперболический косинус, гиперболический там синус, и получится тоже.
1: Можно я головой кивать не буду?
2: Можно.
1: Не издавать вот этот звук такой, ага, понятно, мол, я не буду это делать.
2: А я специально просто даю якорьки. Самое главное, чтобы мы понимали, что вот теорема Пифагора выполняется в евклидовой геометрии, сферической квадрат гипотенузы меньше, чем сумма квадратов катетов, а в геометрии Лобачевского больше. А вот когда начинается с косинусами, там и с гиперболическими, это уже кто хочет, может посмотреть по интернету потом. Длина окружности. Длина окружности, помню, почему равна в обычной школьной геометрии, которая евклидова.
1: Мне сразу поэт-пародист Александр Иванов вспоминает. 2πr не площадь круга, а длина. И не круга, а окружности при том. Это учит в классе, кажется, в шестом.
2: Да, это мое поколение еще застало тоже это выступление. Действительно, 2πr. Откуда берется эта формула? Вот когда я читаю лекции в разных школах России. Ну, у нас много лекций, там больше 130 в год. Mm-hmm. То чаще всего слышишь от детей ответ из учебника.
1: В общем-то, можно и не спорить, но лучше все-таки объяснить.
2: Да, на самом деле, когда-то довольно давно люди заметили, что какого бы размера окружность не взять, у вас отношение длины окружности к диаметру всегда одно и то же число. И вот это число, раз оно одно и то же, константа для любого размера окружности, собственно говоря, и назвали числом пи. Диаметр у нас равен двум радиусам, и мы получаем вот эту вот с вами формулу, что длина окружности радиуса r равна 2πr. Но это только на плоскости, на евклидовой плоскости. А на сфере, опять же, давайте перейдем на глобусик, будет уже совсем не так. Почему? Ну, во-первых, давайте поймем, что такое будет окружность. Точно так же, как и в обычной евклидовой геометрии, взяли точку, взяли циркуль, например, или веревочку лучше в случае сферы, взяли веревочку, начертили окружность. Точно так же и на сфере делаем. Взяли сколочек, натянули веревочку по сфере, начертили окружность. Вот в обычной евклидовой геометрии у вас чем больше радиус, тем больше длина окружности.
1: Ну, конечно.
2: А на глобусе это понятно, что больше, чем экватор, окружности не бывает. Вот вам принципиальное различие этих двух геометрий. А вот оказывается, в геометрии Лобачевского при росте радиуса длина окружности очень быстро растет, намного быстрее там, чем в евклидовом случае. И вот что удивительно, несмотря на то, что эти геометрии вот совершенно разные, вот мы показали массу с вами различной,
1: да,
2: мы в нашей жизни пользуемся всеми тремя геометриями. Геометрии Евклида, когда живем просто вот на небольшом пространстве, мы с вами живем, и действительно можно и посчитать расстояние, там иногда с помощью теоремы Пифагора. Ну и самое главное, что пользуемся, что действительно через точку, не лежащую на прямой, можно провести ровно одну прямую параллельно с данными. А сферической геометрии. Представьте, что вы летите на восток. А если вы посмотрите на карту, то самолет забирается очень высоко. На самом деле он летит по прямой в понятии сферической геометрии. У нас Земля похожа с вами на сферу. И, как мы с вами обсуждали, прямая – это нужно через две точки, например, Москва-Владивосток, и через центр сферы провести плоскость. Она высечет большой круг, аналогичный экватор, только повернутый. Все они одинаковые большие круги. И вот ровно по дуге этого большого круга мы с вами и летим.
1: Это, вот. Знаете, у меня приятель спросил, значит, мы с ним, ты как, говорю, летел до Буэнос-Айреса? Я, говорит, летел через Стамбул. Я говорю, а я через Франкфурт. Я говорю, ты сколько летел? Он там называет количество часов, я уж не помню. Говорит, а я летел дольше, где-то часа на два. Ой, говорит, слушай, говорит, а там, говорит, вот по карте-то вроде как-то, вроде, у меня что, самолет быстрее летел? Говорю, не надо на карте смотреть, надо на глобусе смотреть.
2: Надо на глобусе, конечно, смотреть. Но это, кстати, мы отдельно можем когда-нибудь поговорить, что все карты врут. Да. А, почти как у Грибоедова. Вот. А, значит, геометрия Лобачевского, в частности, мы пользуемся, когда используем GPS. А, вот на геометрии Лобачевского основано то, что называется геометрия Риммана, которая является основой теории относительности Эйнштейна. И если не учитывать те поправки...
1: Я все ждал, когда мы дойдем до того, что... То есть, единственное место, где, я знаю, используется геометрия Лобачевского, но не то, что главное место, это Риммановое пространство. Это единственное, что я знал. Объяснить этого ничего не могу, но слава богу, я хоть
2: ну,
1: сейчас
2: как
1: могу...
2: видите, я пожалел слушателей, и мы до этого дошли в самом конце.
1: Сейчас могу кивать головой.
2: Вот, собственно говоря, если не учитывать поправки, которые вносит теория относительности, то сигналом GPS, ну или там ГЛОНАСС, пользоваться было бы невозможно. Ошибка
1: Конечно.
2: Была бы огромной, и он был бы ни для чего не нужен. И вот смотрите, всего лишь-то одно утверждение, которое различно. Давайте мы еще раз повторим, чтобы не было вот с той рекламой заноси, которая когда-то была.
1: Да, да, да.
2: Время неправильно звучало. Значит, в евклидовой геометрии через точку, не лежащую на прямой, можно провести ровно одну прямую параллельной данной, не имеющую общей с них точек. В сферической геометрии через точку, не лежащую на прямой, нельзя провести ни одной прямой параллельной данной. А в геометрии Лобачевского через точку, не лежащую на прямой, можно провести бесконечно много параллельных данных. И вот это вот различает геометрию сферическую, евклидову и геометрию Лобачевского. А все остальное это уже следствие. И повторюсь, что следствием семя трех геометрий, и одной, и второй, и третьей, мы пользуемся ежедневно. Вот это на самом деле великая такая вещь. Свойство математики, что, ну вот Лобачевский придумал что-то. Его даже вначале не признавали, как мы знаем. Ну, кстати, надо отметить, что Лобачевский первый опубликовал, там еще и Гаусс до этого догадывался, и Банае, вот. Но придумали, вначале вообще не было даже модели, он умер, не зная модели. А сейчас все человечество пользуется вот наследием Николая Ивановича Лобачевского и в мире признается, что действительно российский математик вот ввел впервые такую геометрию.
1: Николай Николаевич, у геометрии Лобачевского есть куча практических применений. Скажите, а математики вот... Есть продолжение этой геометрии для там четырехмерных, для, не знаю, там, 3 плюс n мерных пространств?
2: Значит, все, что мы с вами говорили, называется плоскостью Лобачевского. Это такая вот плоская реализация. Хотя вот вы говорили, что ну вот Евклид на плоскости, ну, а да. Тут сложно на плоскость представить. А есть, например, то, что называется псевдосфера. Uh-huh. Это поверхность, которая реализует псевдосферу Бельтрами, кто захочет посмотреть. Это поверхность, которая реализует геометрию Лобачевского. И торнадо, например, если закрутить там бутылку, выливая воду, такой домашний торнадо, или торнадо в нашей природе, оказывается, тоже имеет поверхность псевдосферы Бельтрами.
1: Ух ты!
2: Поэтому... На самом деле, бывает не только плоскость Лобачевского, но бывает и пространство Лобачевского с геометрией Лобачевского. И, конечно же, математики это используют в своих рассуждениях и построении своих теорий.
1: Знаете, мне сразу вспоминается, вспомнилась давно, еще минут 15 назад, фраза, которую говорит один из героев фильма «Человек с бульвара Капуцинов». «Джентльмены». Согласитесь, что эта вещь прочищает мозги лучше, чем виски. Ну, примерно так.
2: Как и любые математические рассуждения. А кто захочет, вот найдет плакат «Три геометрии, сходство и различия» и чуть лучше узнает про геометрию Лобачевского и различия с другими геометриями.
1: Спасибо вам большое, Николай Николаевич. Приходите к нам почаще.
3: Школьная программа для взрослых.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я, давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй, ищи парковку и отдохни.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Установление контроля над селом Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центра» и освобождения территории Донецкой Народной Республики, сообщила Минобороны. Ранее ведомстве сообщили, что в ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» был взят под контроль населенный пункт Шевченко. По данным Минобороны, штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава ВСУ. Минобороны подчеркнули, что зачистка Шевченко проходила с помощью российских подразделений войск, беспилотных систем и артиллеристами. В Санкт-Петербурге в день военно-морского флота открыли бюст адмиралу Нахимову. Торжественная церемония прошла в сквере главного адмиралтейства под руководством главкома флота Александра Моисеева. Памятник изготовлен студией военных художников имени Грекова. Его автор – скульптор Алексей Игнатов. Бюст находится рядом с памятником адмиралу Ушакову. После открытия бюста адмиралу Нахимову состоялась торжественная церемония передачи капсулы памяти на хранение в Центральный военно-морской музей ВМФ в рамках акции «Послание победителей».
2: Сегодня в год 85-летия начала самой страшной войны 20 века, помня и чтя подвиги наших дедов и прадедов, по поручению министра обороны Российской Федерации, мы участвуем во всероссийской патриотической акции «Послание победителей» и заложили капсулу памяти «Послание ветеранов Великой Отечественной войны».
0: Ну и добавлю, что празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге сегодня началось с церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому. Молодой человек, подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. Об этом пишет газета «Бильд». По информации издания, подозреваемый Абдул Балут в прошлом году пытался выехать в Сирию, однако был задержан в Ливане и, как гражданин Германии, депортирован обратно в Берлин. При этом утверждается, что в мае этого года окружной суд Тиргартена приговорил его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы по статье о подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству. Прокуратура требовала 2 года и 9 месяцев и подала апелляцию на этот приговор. Инцидент произошел накануне вечером в районе парка, недалеко от Потсдамской площади. В результате произошедшего, по последним данным, погибла как минимум 1 женщина, 16 человек пострадало, подозреваемому 21 год. Генпрокуратура и ведомство уголовной полиции Берлина сообщили, что следствие ведет с подозрением в совершении теракта. Полиция объявила подозреваемого в розыск на всех границах ФРГ, опубликовав его фотографию. Мошенники стали внедрять схему обмана с забытой картой. Они специально оставляют карту в банкомате, а потом обвиняют обнаружившего ее человека в краже, предлагая решить вопрос на месте. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД. Злоумышленник намеренно провоцирует случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется так называемый владелец со свидетелями и обвиняет человека в преступлении. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: Завтра в Москве временами будет идти дождь, местами сильный. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Сейчас в городе плюс 19. Атмосферное давление 743 миллиметра.
1: Новости спорта.
3: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В первой лиге чемпионата России по футболу к этой минуте Енисей в третьем туре обыграл Велес со счетом 4-1. У обеих команд теперь по 6 очков. Вместе с Торпедо они делят третье место в турнирной таблице. Лидирует же в первой лиге Нижний Новгород, набравший 9 очков. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся 3 матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Аргентинский футбольный «Риверплейт» продолжает вести переговоры со «Спартаком» о трансфере полузащитника москвичей Эсекиэля Барка. Сам игрок отказывается комментировать информацию об интересе к нему со стороны команды из Буэнос-Айреса. По данным южноамериканских СМИ, «Спартак» хочет получить около 5 миллионов долларов за 50% прав на Барка. Хоккейный «СКА» расторг контракт с защитником Бренноном Менеллом. За клуб из Санкт-Петербурга он выступал с июля прошлого года. В регулярном чемпионате Менелл набрал 17 очков, а в плей-офф отметился одной заброшенной шайбой. В 2023 году американец получил российское гражданство. Ни один российский шпажист не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира по фехтованию. Дмитрий Швелидзе выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала. Дмитрий Гусев остановился в 1/16 финала. Кирилл Онищук и Георгий Бруев не смогли преодолеть барьер квалификации. В женском личном турнире среди саблисток россиянки тоже остались без медалей. Алина Михайлова уступила в четвертьфинале. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян проиграла на стадии 1/16, а Ольга Никитина и Александра Михайлова выбыли из дальнейшей борьбы после квалификационного раунда. Женская сборная России по водному поло проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Это были новости спорта.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, давайте поговорим о том, как работает наша кровь. Не все знают, что кровь – это жидкий орган, между прочим. Хотя мы об этом говорили не раз в наших программах. В виртуальной студии радиостанции «Маяк» преподаватель биологии и руководитель кафедры проектной деятельности Московской школы под названием «Хорошкола» Мария Ивановна Арабека. Мария Ивановна, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Здравствуйте, тоже очень рада слышать. Тема у нас сегодня очень интересная, мы будем говорить о крови. И, наверное, вы помните, как Михаил Булгаков в «Матери и Маргарите» вложил в уста Фагота удивительную фразу. Вопросы как? Крови – самые сложные вопросы в мире.
1: А Фагот сказал, но это не в этом месте, как причудливо тасуется колода. Кровь.
2: Сегодня мы поговорим о том, не только о донорстве, конечно, о донорстве мы тоже поговорим, но для начала вспомним вообще о нашей транспортной системе, что такое кровь, из чего она состоит. И в целом, вот когда я объясняю ученикам про кровь, я часто им ассоциирую кровь с таким городом с миллионами жителей. И вот эти жители – это наши клетки. Конечно же, им нужно круглосуточно доставлять кислород и еду, вывозить мусор и отходы, а еще, конечно, нужно защищать город от захватчиков каким-то образом. И вот со всеми этими функциями успешно справляется наша кровь. И она носится по нашим сосудам, как курьер на электросамокате, только гораздо быстрее, конечно. Потому что за сутки кровь может пробежать вообще-то по нашему телу более 15 тысяч километров, что, разумеется, очень много. А за год, соответственно, это целое такое кругосветное путешествие получается. Так вот, из чего она состоит? Если мы представим, что кровь – это река, то жидкая часть – это как раз плазма крови, это воды реки. И она занимает, конечно, больше всего объема крови, до 90%. Состоит она из воды, но в воде растворены соли и белки. И дальше в этой реке есть три вида лодок – это форменные элементы. Первый – это эритроциты, красные кровяные тельца, благодаря которым кровь является красной жидкостью. Они у нас самые многочисленные. И их ключевая задача – это переносить кислород от легких, когда мы дышим, делаем вдох, ко всем органам и забирать углекислый газ обратно. Соответственно, эритроцитов очень-очень много, и если вот мы представим, что их выложили в цепочку, то она трижды обогнула бы Землю по экватору. Из одного организма, естественно.
1: Ну, понятно.
2: Вторые лодки – это лейкоциты. Это белые кровяные тельца. Они являются нашими защитниками, и они бесконечным образом патрулируют наш организм в поисках врагов. Кого ищут? Бактерии и вирусов. Когда находят бактерии и вирусы, они применяют специальное оружие, которое называется антитела. И вот тут есть удивительная такая история. Процесс, когда лейкоцит съедает врага, называется фагоцитоз. У нас это слово имеет два греческих корня. Фагос – это пожирать, а цитос – это клетка. И открыл фагоцитоз наш великий соотечественник Илья Ильич Мечников. При этом открытие случилось, как и многое в биологии, да и в других науках, совершенно случайно. Был 1882 год, Мечников работал на побережье Черного моря и наблюдал за личинками морских звезд. И тут он замечает, что когда в личинку попадает инородная частица, вокруг нее как бы собираются подвижные клетки, буквально ее обволакивая. Мечников был невероятно поражен этим зрелищем. Говорят, что он тут же выбежал на берег и кружился по саду, говоря, что это же фагоцитоз. И позже он доказал, что у высших животных и у человека эту функцию фагоцитоза выполняют белые клетки крови. Собственно, и это и есть наши лейкоциты, белые кровяные тельца. В 1908 году Мечников получил за это открытие Нобелевскую премию. И, собственно, так родилась клеточная теория иммунитета. Сегодня мы еще поговорим подробнее про иммунитет, но сейчас про третьи клетки крови для начала. Третий тип клеток крови – это тромбоциты. Это маленькие пластинки, которые вообще-то как бы не клетки. Когда-то они ими были, но потом они стали пластинками. И они отвечают за свертывание крови. Если мы порезались, например, то они первые мчатся к месту вот этого происшествия и ставят заплатку, тромб. У тромба обычно такая негативная история, и когда звучит это слово, все очень пугаются. Но на самом деле тромб...
1: Без тромбоцитов мы бы умерли гораздо быстрее, чем от тромбоза.
2: Это правда, да. То есть они формируют вот эту вот заплатку, которая никак иначе не называется, как тромб. И теперь самая интересная, наверное, часть, почему, когда переливают кровь, она, собственно, может не подойти, ведь вроде клетки-то одинаковые, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты есть у всех. Но все дело в том, что на поверхности наших эритроцитов есть особые молекулы. Их называют антигены. И, по сути, это такие сигнальные надписи. Иммунитет смотрит на эти надписи и понимает, вот это вот свое, а это чужое. И долгое время, конечно, медицина не знала про то, что есть какие-то антигены. Поэтому переливание крови было своеобразной лотереей, часто с летальным исходом. И вот был 17 век, французский врач Жан-Батист Дени, он был личным лекарем короля Людовика XIV, он переливал пациентам кровь. Ну, какую кровь переливал? Ягнят и телят. И 15 июня 1667 года впервые случилось задокументированное переливание крови человеку. Перелили чуть более 300 миллилитров овечьей крови 15-летнему мальчику, который, на удивление, выжил после этой процедуры. И вот Жан-Батист Дени...
1: Я не могу, не могу не удержаться от идиотской абсолютно шутки. Он блеять не начал после этого. Извините.
2: Ну, это история умалчивает. Да. Произошли какие-то изменения. Но вот Дени, между прочим, он надеялся, что мягкость и свежесть, как он писал, крови животных, она успокоит кипение крови у буйных пациентов.
1: О, Господи.
2: Да, но потом метод запретили после того, как несколько пациентов друг за другом буквально после таких процедур скончались.
1: Ну, конечно.
2: А вот первое успешное переливание крови от человека к человеку сделал английский врач Акушер, его звали Джеймс Бландл, и произошло это в 1818 году. Он спас жизнь роженице, у которой открылось кровотечение, он перелил ей кровь ее мужа. Но все еще это оставалось лотереей, потому что никто же не знал про антигены, антитела, ничего было неизвестно. Поэтому из успешных переливаний, из 10 переливаний, успешными были только 5. Что, естественно, сейчас было бы просто чудовищным процентом.
1: Конечно.
2: И вот был 1900-й год, и австрийский ученый Карл Ланштейнер, он смог разгадать загадку, почему не все пациенты выживают после переливания. Что он сделал? Он взял кровь у себя и у 5 сотрудников лаборатории, смешал эти образцы и увидел, что в одних случаях эритроциты как бы слипаются, это картина, которая явно видна под микроскопом, происходит агглютинация, а в других все остается как было. И тогда он сказал, что существует 3 группы крови. Но чуть позже, когда исследовал этот вопрос еще серьезнее, открыли и 4-ю. Соответственно, почему сразу не открыли? Потому что она просто не встретилась среди его коллег.
1: Но редкая очень.
2: Да, она редкая, поэтому статистика так вот сначала пошутила с ним. И в 1930 году Ланштейнер даже получил за это Нобелевскую премию за открытие групп крови. И на самом деле сейчас группы крови можно объяснить так, как это работает. У нас есть 2 главных белка, антигены А и Б, они находятся на поверхности эритроцитов. Вот если на эритроцитах нет ни того, ни другого, то это первая группа, ее еще нулевой называют. И люди с такой группой называются универсальные доноры. То есть потенциально их кровь можно переливать практически всем. Если есть только антиген А, то это вторая группа, ее называют группа А. Если Б, соответственно, третья группа, группа Б. А вот если оба А и Б, то это четвертая. Встречается редко, и люди
1: зато,
2: с такой группой называются...
1: Зато лить можно все, что угодно.
3: Школьная программа для взрослых.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Мария Ивановна, просто сейчас наверняка среди наших радиослушателей найдутся два или три медика. Мы говорим в общем, понимаете? Понятное дело, конечно, что сегодняшних групп крови гораздо больше. Там разбивка гораздо серьезней. Но основа остается именно та, о которой говорит Мария Ивановна.
2: Да, это основа, потому что классификации, их 48, по-моему, классификаций существует в крови. И, конечно, АБ0 просто самая удобная, она международная, поэтому используют ее. И вот если мы вернемся к Ландштейнеру, после того, как он открыл группы крови, он, естественно, не остановился, в 40-м году сделал еще одно открытие, открыл резус-фактор. То есть он заметил, что у некоторых людей на поверхности эритроцитов есть еще дополнительный белок, назвал его в честь макак резусов, у которых впервые обнаружил этот белок.
1: Что, правда?
2: Вы знаете,
1: я не знал, я всегда думал, что это просто совпадение. Вот. Спасибо, что мне сказали, я никогда этого не знал, что это в честь макак резусов, удивительно. Продолжаем.
2: Да, и вот если этот белок есть, то резус положительный, соответственно, таких людей у нас на планете примерно 85%, если нет, у оставшихся 15%, то это резус отрицательный. И вот именно сочетание группы крови по системе АБ0 резус-фактора, оно определяет нашу уникальную группу крови. Сегодня, конечно, врачи стараются переливать только кровь той же группы, чтобы избежать всяческих рисков и осложнений, так как А и Б – это не единственные белки, которые у нас есть на поверхности эритроцитов. И вот мы уже говорили, что есть у нас лейкоциты, наши защитники. И их работа, она очень сложная, потому что у нас кровь – это, естественно, не только вот эти вот белки на поверхности эритроцитов и лейкоциты, которые осуществляют фагоцитоз, но эта история гораздо более сложная и серьезная. И у нас есть клеточный иммунитет, а есть гуморальный иммунитет. Клеточный иммунитет – это именно то, что открыл Мечников. То есть, когда есть лейкоциты, фагоциты, они находят и съедают врагов. Это видно под микроскопом, например. А вот гуморальный иммунитет – это когда лейкоциты вырабатывают антитела. И эти антитела, они плавают в крови, находят врагов, обезвреживают их и помечают для дальнейшего уничтожения. И благодаря нашему иммунитету организм как бы запоминает врага, вот это еще называют клеточная память или иммунная память. А на основе этого у нас формируются, создаются вакцины, то есть мы знакомим иммунитет с ослабленным вирусом, чтобы научился он его побеждать. Теперь про переливание. Сегодня, конечно, переливание – это очень такая строго контролируемая процедура. Есть специальные центры крови, которые этим занимаются. Много научных исследований. И, естественно, перед переливанием обязательно определяют группу крови донора и реципиента, проводят пробы на совместимость. И в идеале, как я уже и сказала, переливают только кровь той же группы. Но на самом деле, конечно, групп крови-то не 4, как мы с вами знаем, а там 48 систем классификации и 366 различных антигенов. АБ0 и резус здесь просто являются самыми важными, которые вызывают самый сильный иммунный ответ. То есть если здесь случится ошибка, то это приведет к летальному исходу. Но в 2024 году ученые из Великобритании и Израиля официально описали новую группу крови. Ее назвали даже систему МЭЛ. История началась в 1972 году. У беременной женщины обнаружили отсутствие молекулы, которая есть у всех остальных людей. То есть у нее условно отсутствовал определенный антиген. И больше 50 лет эта загадка, она вообще оставалась неразгаданной. Никто не понимал, как так вышло, почему у нее крови именно этого нет. А теперь выяснилось, что отсутствие этого антигена встречается менее чем у 0,1% людей на Земле. И вот это открытие сейчас уже позволяет говорить о том, что даже если у пациента очень редкая группа крови, все равно можно найти того, кого ему перелить, потенциально, конечно.
1: Просто искать долго.
2: Это правда, да, может не дожить, конечно.
1: Да.
2: Ну и есть еще такой нулевой резус, о нем многие слышали, называют еще «золотая кровь». Впервые обнаружили в 1961 году у одной австралийской женщины. И у носителей этой крови на эритроцитах нет ни одного резус-антигена. То есть встречается у одного человека на 6 миллионов, всего в мире около 50 людей известно с таким «золотым резусом». И теоретически эта кровь, она подходит любому человеку, потому что антигенов нет, значит, антитела не будут реагировать.
1: Да.
2: и не будет вот этой вот агглютинации. Но при этом тут катастрофа в том, что если таким людям потребуется переливание, то найти донора будет почти невозможно. А нашли выход, и такие люди с такой редкой ситуацией, они обычно сдают свою же кровь в банк крови, чтобы на случай какой-то экстренной ситуации она у них была, этот запас.
1: Ну да, единственный выход.
2: Это да, для них это действительно единственный выход, потому что по-другому просто не найти. Будет очень долго, так как их 50 человек по всему миру, они разбросаны. И что же вообще, в принципе, важно? Важно, конечно, любому человеку знать свою группу крови и знать свой резус-фактор. Причем, если раньше где-то в детстве это было написано в карточке, взрослому человеку всегда рекомендуется пересдать еще раз и проверить, действительно ли у него та группа крови и тот же резус-фактор. Почему так? Потому что методы диагностики, они меняются. И сейчас они гораздо точнее, чем были 20-30 лет назад. Поэтому желательно, если группу крови никогда не определяли, все-таки определить. И важный момент, что если у женщины резус отрицательная кровь, то надо при планировании беременности обязательно, конечно, контролировать эту ситуацию, потому что резус отрицательная кровь, она может потом привести к резус-конфликту между матерью и плодом, так как если у ребенка резус положительный, соответственно, эти антигены накапливаются в организме, а организм матери вырабатывает антитела на плод, да, которые пагубно на него влияют. Ну и, конечно, важно помнить, что донорская кровь, она нужна всегда, и переливание сейчас – это безопасная процедура, она ежедневно спасает тысячи жизней. Мы знаем, что из одной порции крови получается спасти часто не одного пациента, а сразу несколько.
1: И никогда не надо этого бояться и думать о том, ты сдал сегодня для кого-то, а завтра сдадут для тебя. Спасибо большое, Мария Ивановна. Приходите к нам почаще. Школьная программа для взрослых. Маяк.

0: В Москве 15:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотников большой дальности, местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 146 районах. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 465 дронов самолетного типа. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1345 военнослужащих. В Санкт-Петербурге в день военно-морского флота открыли бюст адмиралу Нахимову. Торжественная церемония прошла в сквере главного адмиралтейства в присутствии главкома флота Александра Моисеева. Памятник изготовлен в студии военных художников имени Грекова. Его автор – скульптор Алексей Игнатов. Бюст находится рядом с памятником адмирала Ушакова. После открытия бюста адмирала Нахимова состоялась торжественная церемония передачи капсулы памяти на хранение в Центральный военно-морской музей ВМФ в рамках акции «Послание победителей».
2: Сегодня, в год 85-летия начала самой страшной войны 20 века, помни и чтя подвиги наших дедов и прадедов, по поручению министра обороны Российской Федерации, мы участвуем во всероссийской патриотической акции «Послание победителей» и заложили капсулу памяти «Послание ветеранов Великой Отечественной войны».
0: Добавлю, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главком ВВФ Александр Моисеев возложили цветы к медному всаднику и памятнику адмиралу Федору Ушакову. Сообщение последних минут. Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России. В соответствии с изменениями, мигранты должны будут содержать себя

0: вступит в силу с 1 января будущего года. Экипаж космического корабля «Союз МС-28» покинул приземлившийся спускаемый аппарат после приземления в Казахстане. Следует из трансляции Роскосмоса. На Землю вернулись российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Медики осматривают экипаж, определяют уровень кислорода в крови, артериальное давление. После этого экипаж отправится на реабилитацию. Добавлю, что Куть-Сверчков завершил второй космический полет, Микаев и Уильямс – первый. В ходе экспедиции космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли 2 грузовых корабля, сделали 42 научных эксперимента. На МКС продолжает работать экипаж 75-й длительной экспедиции, 3 космонавта Роскосмоса, 3 астронавта НАСА и астронавт Европейского космического агентства. Подозреваемый в наезде на автомобиле на группу людей в центре Берлина ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. Об этом пишет газета «Бильд». По информации издания, подозреваемый Абдулла Балут в прошлом году пытался выехать в Сирию, но был задержан в Ливане. Как гражданин Германии, депортирован обратно в Берлин. При этом утверждается, что в мае этого года суд Тиргартена приговорил его году и 10 месяцам тюрьмы за подготовку тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству. Прокуратура подала апелляцию. На время ее рассмотрения полиция периодически вела за Балутом наблюдение, прослушивала его телефон. Накануне вечером в районе парка Тиргартен, недалеко от Потсдамской площади, 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения въехал на автомобиле в толпу людей. Погибла женщина, 16 человек пострадали. Правоохранители исходят из версии о том, что он действовал по исламистским мотивам и являлся сторонником террористической группировки, запрещенной в России «Исламское государство». На территории Ростова-на-Дону из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Александр Скрябин. В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключение света как минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением, количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Как уточнил Скрябин, число пострадавших жителей Ростова-на-Дону увеличилось до 28 человек. Жертвой стихии в городе стал 1 человек, 7 госпитализированы. На фоне непогоды от жителей поступило 35 тысяч обращений. Часть потребителей в Ростовской области уже вернули электричество, отключенное в результате плохой погоды, сообщили в Минэнерго. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. На западе области дождь, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный. В ночные часы плюс 15-17, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 78%.

0: «Маяк».
1: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, предлагаю попутешествовать, причем не просто так, абы что, глядя на карту, а под руководством опытного гида. Вот смотрите, если вы слышите слово «Калмыкия», а в Калмыкии не живете, какие у вас сразу слова ассоциации? У меня три слова. Шахматы, Дацан и ГАИ. Ну, когда я ездил, был ГИБДД. Но прекрасная Калмыкия этим не ограничивается. Попутешествуем по Калмыкии вместе с путешественником, автором блога «Без гида», так и называется, «Без гида», Олег Меркурьев. Олег, приветствую.
2: Игорь, здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели, уважаемые.
0: Я надеюсь, вы же не на машине по Калмыкии ездили?
2: Ну, пришлось немного, хотя там самолеты сейчас запустили, но они такой крюк делают большой, что люди проще в Волгоград приземлиться за 2 часа, а потом вообще не доехать до Ириска.
0: Соблюдая все, дорогие друзья, соблюдая все правила, и даже если вы из Ростова или из Краснодара, вот, и знаете, что такое правило ИГАИ в Ростове и Краснодаре, вот в Калмыкии еще серьезнее. Соблюдайте, пожалуйста, все правила. Тогда будет все хорошо. Итак, поехали.

0: Да, но самое главное, что действительно, как вы сказали, ну, есть какие-то впечатления у людей о Калмыкии, но регион настолько разнообразный и доставляет какое-то визуальное разнообразие и окунает в культуру, которую мы даже не представляем, что у нас есть в России. И вот когда ходишь по Калмыкии, там, по Элисте, например, ты невольно себя дергаешь, может, я в Китае в каком-нибудь нахожусь. Вот, потому что это один из трех буддийских регионов России. Вот, как бы, запомните этот интересный факт. Остальные-то у нас в Сибири, Бурятия и Тыва, а Калмыкия, она здесь у нас в европейской части находится. И, в общем, туда интересно путешествовать именно в межсезонье, потому что летом там жара страшная стоит под 40 и 50 градусов, а зимой все-таки прохладно, потому что
1: там не прохладно,
0: континентальный климат начинается.
1: Там не прохладно, там серьезно. Очень холодно зимой, там такие ветра, там мам не говорит.
0: Да, потому что природный ландшафт сплошная голая степь, вот, деревьев тогда очень мало, да, и зимой там, ну, лучше туда не приезжать. А вот весна и осень как раз вы поймаете погоду на 10 градусов теплее, чем у нас в европейской части, и поэтому рассмотрите в следующий раз путешествие в этот действительно интересный регион. И кто же такие калмыки, чем интересен регион? Кстати, в Элисте национальный музей и поможет очень классно сделать интерактивно различные инсталляции и витрины с предметами, с экспонатами отлично оформлены. Вы узнаете, что этот этнос вообще в составе России находится уже 400 лет. И там при царе Шуйском они еще попросились сами в состав России и выполняли, в принципе, ту же роль, что и казаки, вот там донские и прочие. Они охраняли южные рубежи, ну, Московии, так сказать, вот докуда она еще тогда дошла на тот момент. И, в общем-то, калмыки, как и казаки, которых мы знаем, они тоже были служилые люди у царя-батюшки. Также ездили на конях, они там и в Париж доходили в свое время, и их рисовали французы на гравюрах, у них были такие трубки, которые они у турков переняли, были такие шапки интересные с красной кистью, шапки-фуражки, что-то такое, отличительная черта. И, в общем-то, это потомки монголов, которые когда-то пошли на запад и вот осели на этих землях, таких жестких достаточно. С одной стороны, пастбище есть, но выживать там, ну, трудно, воды очень мало. И вот русский царь им отдал эти рубежи южные, так сказать, сказал, охраняйте и сходите в состав.
1: И живите там, да, живите, да, спокойно, но охраняйте. Да,
0: все правильно. Да, и вот до сих пор у нас находится. Интересное смешение культур происходит, потому что и русские рядом кавказские народы. И, например, один из народных инструментов у калмыков – это саратовская гармонь, вот эта с бубенцами маленькая.
1: Да.
0: Вот, или дамбра, которую они взяли тоже с Кавказа. И играют, у них вот на народные мелодии очень похожи на какую-то лезгинку, и танцы тоже. Хотя это как бы вот такой азиатский этнос, но они почему-то все это взяли у соседей с Кавказа. И в итоге это создает очень необычный колорит. В Элисте, когда выходите на площадь Ленина, увидите памятник Ленину, несменный, так сказать, атрибут наших городов. И на площади Ленина вдруг пагода стоит, статуя Будды, фонтан с лотосами, ну, искусственный,
1: Олег,
0: так сказать.
1: Олег, это нормально. Вы разрез глаз Ульянова Ленина видели, так что он, там, он там нормально стоит.
0: Да, такой, да, у нас оттуда. Татарин, так сказать. Тогда всех татарами называли русские в все время.
1: Нет, вы знаете, кто-то, я не помню, по-моему, Герберт Уэллс, ну, меня слушатели поправят, это, по-моему, Герберт Уэллс говорил, что он, вероятно, калмык. Вот он, когда увидел разрез глаз и...
0: Есть, да, вот молодые портреты в молодости, да.
1: Да.
0: Смотреть, да. Вот, но вернемся мы обратно в Калмыкию. А вот то, что касается как бы не таких более живых экспонатов, где можно прям прочувствовать степную жизнь в калмыках, есть этнопарк Церен, это тоже на крайней листе. Там поставлены юрты, и, кстати, юрты у калмыков называются кибитками. Необычно, но это такая даже дань, они переняли у Пушкина, взяли. То есть она писала свое стихотворение про калмычку.
1: Ого.
0: Он там, да, он
1: назвал... Ну да, там кибитка у него была, да.
0: Да, и вы представляете, калмыки решили за Александра Сергеевича, ну, пускай будет у нас кибитка, мы будем отличаться. Хотя по структуре та же самая юрта, войлочная, вот решеточная.
1: Ну да.
0: Окружность, но тем не менее это называют кибиткой. И вот в этнопарке Церен вы можете в это все так окунуться, народные костюмы, айратская письменность, она такая полусакральная, потому что это вот связано все с буддизмом, какие-то такие пожелания, мантры. Вот, и узнаете немного, что кроме буддизма, который, да, официальная религия такая вот строгая, все-таки эти люди и прикасались к шаманизму, когда шли мы в Монголию, в Бурятии шаманизм
1: остается,
0: да, на Алтае.
1: Олег, я это самое, я не душнила, честное слово. Я вот, жена меня, конечно, называет этим самым прапорщиком, но я не душнила. Просто каждый раз, когда, вы извините, я вас не поправляю, но просто каждый раз, когда буддизм называют религией, я начинаю душнить. Дорогие друзья, буддизм... Это не религия, да, это философская система взглядов. Нынешний Далай-Лама в свое время сказал, что, наверное, я самый большой атеист в мире. В буддизме богов нет. И вот то, что стоит в датсанах, это не боги. Извините, я вас не поправляю.
0: А мы сейчас об этом поговорим обязательно. Да. Да, и вот, ну, как бы я закончу эту тему, да, смещение буддизма и язычества. Вот седой старец есть такой персонаж, да, да, у калмыков, да, они его, да, изображают часто. Это такой вот покровитель вот этой территории, но все-таки он связан с язычеством, которое осталось среди вот этих айратов, так сказать, которые пришли из Монголии. Вот, и вот это все как бы интересно узнать, как это все замешано, вы чем-то узнаете нашу культуру, такие намеки, но тем не менее. И раз мы коснулись буддизма, да, это такая, ну, определенная философия, взгляд на жизнь. В Элисте находится самый большой хурул, они называются, датсан, это бурятское больше название.
1: Ну да, да, да, да. Это хорошо, что вы меня поправили.
0: Терминология.
1: Это бурятское название, да.
0: Да, в Элисте это хурулы называется, ну вот это такие буддийские храмы, да, если по-простому объяснить. И он огромный, действительно. И оказывается, чтобы вот за просветлением, в общем-то, на Западе и у нас, среди, так сказать, высокой интеллигенции, это становится модным буддизм, да, не обязательно теперь вот ехать куда-то в район Гималаев. Представляете, тибетские монахи, они приезжают в Элисту, то есть, ну, каким-то вахтенным, так скажем, образом, и принимают людей, то есть ведут свою миссионерскую деятельность, служение, и это вот, ну, вот стопроцентные буддисты из Гималаев, оригинально это... не придумаешь.
1: Ой, вы знаете, Олег, я, когда несколько лет назад впервые шерпов непальских на пике Ленина увидел, а в этом году их даже на Эльбрусе, я уже ничему не удивляюсь.
0: Да, приезжают тоже, туризм с той стороны есть. Да. Вот, и не обязательно, то есть, как бы этого страшиться, что это какой-то вот там чуждая религия. Зайдите, есть музей при Хуруле, вы узнаете, что такое кони ветра, например, у калмыков. Это вот те тряпочки, которые они привязывают с молитвой. Зачем, кстати, крутят молитвенные барабаны, вы часто видели? Тоже вот это вот, я вам так интригу оставляю, чтобы вы зашли. И кто такие вот действительно эти страшные на картинах, мы видели получеловечки, полузвери какие-то многорукие, кто они такие? В общем-то, при Хуруле работает 100 экскурсоводов, ну не одновременно, но их там вот, то есть такие делегации они принимают часто, и вам обязательно проведут, все расскажут. Ну, действительно, удивительное место, рекомендую. И, кстати, эту осень они проводили там чуть ли не всемирный буддийский форум. То есть вот калмыки о себе так заявила. И я рад, что республика, в общем-то, понимает свой потенциал, что это что-то необычное. И это можно даже, видите, даже в мир что-то выносить и привлекать людей. Поэтому я думаю, что нам, россиянам, ну, в Калмыкию точно съездить зачем-то, уж не за просветлением, но зачем-то за каким-то...
1: Я бы задал вам вопрос один, но не буду его задавать, потому что этот вопрос сильно политизированный. Я бы мог спросить, так, всемирный... Да, я шучу, не бойтесь. Всемирный буддийский форум на территории Российской Федерации. Отношение к Далай-Ламе и к Тибету. Ну, понимаете, да?
0: Ну, да, да.
1: Да. Вот. Так что этот вопрос я задавать не буду. Буддисты, да, живут везде, не только на Тибете. Вот.
0: Да, кстати, интересно послушать, как же Далай-Лама будет выбирать среди детей. Это вообще такая, ну, интересная тема, прям, не знаю, фантастическая.
1: Главное, но давайте лучше... Главное так послушать, чтобы китайцы не слышали, понимаете? Вот так,
0: ну, да, послушать. Да, да, да, да, у них свои терки есть.
1: Да, да,
0: так лучше бы, если мы, говоря о необычном, давайте к идее приступим.
1: Давайте, давайте.
0: Это вот, ну, интересно. Во-первых, меня удивил джомба, это соленый чай с молоком и сливочным маслом.
1: Да, да.
0: Или если он просто соленый, да, вот джомба, да, это прям еще туда лаврушечку кидает, вы знаете, вы пьете, и кажется, что у вас бульон вы какой-то, наверное.
1: Вот как раз зимой, я зимой его пил, потому что я с дуру зимой туда поехал. Зимой прям прогревает лучше, чем любое спиртное. Причем спиртное это потом остужает, а это прям ты ух сразу, ух, классная вещь.
0: Перед едой обычно ставят калмыцкие пончики. Это бортские или борцоги. Ну, разное окончание. Такие маленькие мини-пончики. И вы знаете, это что, аппетайзер, или вам хлеб принесли. И они залетают просто как семечки. И поэтому, если кто на диете, вот будьте осторожны с ними, с местными пончиками, так сказать.
1: Вы знаете традиционно, на чем они жарятся? Нет? Традиционно.
0: Ну, курдючном жире, конечно же.
1: Да, вот и так что там забудьте про калории.
0: Да, про диету вашу, да. И калмыцкие пельмени. У них также есть, это биоригин называется, ну, аналог вот бурятских бус или на русский манер. А калмыцкие мини-чебуреки есть, хушуры. И, кстати, хушуры, они в Бурятии также называются. Uh-huh. И мне очень понравился булмга. Вот столько много согласных. Это десерт из уваренной сметаны с яблоками или грушами. И сюда сливочного масла кладут. Да, и вообще просто отличная вещь такая, как густая сметана. Ну, вы поняли, в общем, диета не для худеющих в Калмыкии. Но я считаю, что это попробовать обязательно. Есть экзотика, кровяная колбаса, потому что, понимаете, это животноводство в основном в Калмыкии. Печень вот жарена в курдючном жире, блюдо там на основе костного мозга. Ну, я считаю, что попробовать надо.
1: Да, вот, обязательно, просто обязательно, конечно.
0: Да,
1: обязательно.
0: Не доедите, но попробуйте, и вы узнаете. Некоторые вещи оказываются очень даже, ну, неожиданно вкусными.
1: Слушайте, а у них какой-нибудь свой рецепт плова есть?
0: Вот свой, вы знаете, плова у них почему-то нету.
1: Ну, у монголов паста, тоже да, нет, вы знаете. Олег, не все знают, наверное, что, ну, так получилось... Наверное, это все-таки до сих пор шахматная столица России. Или ста. Я правильно понимаю?
0: Знаете, разочарую вас. Вот эта идея с шахматами была присуща одному из, кто у нас там, губернатор или мэр, наверное, Листы. И вот этот человек сменился.
1: Нет, подождите, это первый человек вообще был в шахматах всего мира. Это Кирсан Илюмжинов. Вот. Это, между прочим, глава федерации шахмат. Ну, разумеется, глава регионов в свое время.
0: И все, да? Да, эта тема, к сожалению, я не знаю, я удивлен. Это такой бренд был. Вот, был
1: Сити
0: на территории Листы, такой городок для шахматистов, инсталляциями различными эту тему. Но почему-то вот эта тема начала как-то увидать. Не знаю почему. К сожалению. И сейчас калмыки как начинают делать акцент на свои все-таки природные локации, которые действительно интересные. Я вот предлагаю их перечислить, сколько у нас времени хватит. Во-первых, люди из СССР помнят таких сайгаков, где мясо, если вы застали это время, животное. Но, к сожалению, вот на излете СССР из 90-х сайгаков почти перебили.
1: Дорогие друзья, понимаете, я сейчас расскажу, почему их перебили. Вообще сайгаки, они дикие, вот. Но план по мясу, просто спускался план по мясу. Основное мясо – это бараны, это овцы и бараны. Но когда не хватало, начинали сайгаков отстреливать, их практически истребили. Причем это было не только на территории Калмыкии, это было на территории Казахстана.
0: Казахстан, да. И вот, в принципе, остались два места, где популяция их сохранилась. И вот за эти годы удалось вернуть их почти к 40 тысячи количеству голов.
1: Это радует.
0: Да, огромная работа. И теперь вы их можете приехать в заповедник Черной Земли, записаться на сайте, договориться с егерем, он вас встретит. Там есть даже спартанские условия, чтобы переночевать, посмотреть какие-нибудь сусликов в бинокль. Но главное, это вот такой миролюбивый сафари на сайгаков. Очень быстрые животные. Вот мы ехали на Буханке, вылетели на них, на небольшое стадо, там 10 голов, и они так припустили, водитель пытался еще ускориться и догнать на УАЗике, но это было бесполезно. Просто вот они улетают. Выглядят как инопланетяне вот с этим носом, если кто не видел в интернете, посмотрите. Нос им помогает и в жару воздух как бы охлаждать, а вот в лютую зиму в этих степях там минус 30, наоборот, согреваться. И вот вы можете их увидеть практически в любое время года. Единственное, заповедник не пускает людей в декабре. Это когда гон начинается, схватки за самок. И апрель-май, это когда идет отел. Вот. А самое интересное, что лучше всего приезжать в этот заповедник, ну, жарким, но летом, когда воды становится мало. И вы представляете, там вот этих луж, которые остаются, животные устраивают, так сказать, водные перемирия, когда выходят и сайгаки пить, и там кто их ловит, всякие полудикие.
1: Ух ты.
0: Это интересно понаблюдать, да. И еще у заповедника Черные земли есть озеро Мамочка, филиал озера находится уже на границе Ставропольского края. Внушительный водоем, говорят, что это остатки канала, так сказать, соединявшего Азовское море и Каспий когда-то там миллион лет назад.
1: Да.
0: Но это настоящий хаб для перелетных птиц. Вот они когда летят из России там на юга, они там останавливаются на какое-то время. И просто это какая-то гигантская тусовка, кого там только не живет. И мириады просто различных птиц. И среди них самая большая в России колония розовых пеликанов. Тоже вот с егерем вы можете договориться. Это все как бы официально для туризма. Есть сайт, поэтому записывайтесь, приезжайте. Очень увлекательная история. Бинокли вам выдадут. И люди, вот, которые там работают, орнитологи, биологи, интересно рассказывать. Я, например, кроме птиц, увидел еще нерест сазанов. Это такие карповые породы, очень большие, и когда они залазят на мелководье, и там начинается вот этот нерест, просто вода кипит.
1: Это, знаете, сазан, я вам доложу, это убийство домохозяек. У него очень плотная чешуя такая крупная. Мне друг всегда привозит сазанов из поймы Волги. Конечно. Вот, Сахтубы с поймы Волги.
0: Да, да.
1: Это ужас просто. Они такие большие, мощные, их много.
0: Да.
1: Классно.
0: Да,
1: классно.
0: Да. И еще такие локации интересные есть. Меклитинские озера. Розовые озера. То есть вы приходите, как будто вот в этой полустепи разлил кисель цвета бубульгум, как говорили в СССР.
1: Да.
0: Вот, и это получается за счет того, что там живут рачки и водоросли, вот, дающие такой цвет. И вы знаете, вот люди, например, толпой подходят к озеру, и видно, как эти рачки от людей пугаются, отходят на середину, и раз у берега уже вода стала коричневатая, а розовая там в середине. Вот, оно соленое, соль выступает, можно
1: круто.
0: Походить. Ну, опасненько, так, чтобы не пораниться. То есть это вообще мертвое море, колодцы разлива, так сказать. Там есть грязи, есть душевые, можете помазаться, и грязь, говорят, даже совершенно не хуже по своим полезным качествам. Вот, в той же локации есть поющие барханы. К сожалению, у Калмыкии есть места, где пустыня наступает, идет вот эта эрозия, пытаются с ней бороться, и в СССР еще боролись, но вот эти пятачки остаются, и при определенном ветре песчинки трутся, и вот их называют поющими, то есть там ветер начинает завывать, шелестеть, тоже такое необычное зрелище, и все это находится рядом с Меклитинскими озерами, там же есть горящий водный источник. То есть вода выходит на поверхность, там есть газ метан, и вот при вас его поджигают, и вы видите, как горит вода.
1: Ух ты.
0: И да, еще одно из такого развлечения. Ну и местный Марс тоже в том же районе, это высохшее озеро, потрескавшееся, красное такое, и вот вас там привозят, и у вас есть ощущение, что вы...
1: На Марсе.
0: С Илоном Маском, может быть, долетели. И все это находится достаточно рядом. По этим локациям возят так работники страны Бумбы, я так упомяну. Тоже туристическое такое... Комплекс. Страна Бумба – такая легендарная страна у айратов, рай на земле, что-то такое. Вот эти ребята так назвались. Рядом с поселком Адык. То есть все вот это вот, что я вам перечислил, представляете, это вот прям вот в одном районе, не знаю, на расстоянии 2-3-5 километров.
1: Знаете, Олег, у меня есть друзья альпинисты, которые, разумеется, очень часто мотаются на Эльбрус. Они живут в Ленинграде. Семья альпинистов, извините, в Санкт-Петербурге. У них родители в Ленинграде жили. Вот. Они всегда ездят в Кабардино-Балкарию через Калмыкию. Вот именно потому, что один раз там побывав, они в Калмыкию просто влюбились. Спасибо вам большое за ваш рассказ. С нетерпением ваших путешествий ждем у нас в эфире. Спасибо вам.
2: Школьная программа для взрослых.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Взятие поселка Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего проведения продвижения российских войск в ДНР, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что в ходе операции по штурму этого населенного пункта ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники. Ведомство опубликовало кадры боевой работы российских подразделений. Ранее сегодня в министерстве заявили, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли Шевченко под контроль. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1345 военнослужащих. Сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил – важнейшая задача обеспечения безопасности страны. Об этом заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Поздравление военных моряков с днем ВМФ. Как напомнил Патрушев, эти меры закреплены в стратегии развития военно-морского флота, утвержденной президентом. Он отметил, что Владимир Путин поставил масштабные задачи по дальнейшему совершенствованию флота, укреплению научного, технического и кадрового потенциала военно-морской сферы. По словам Патрушева, приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности было и остается поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения, военной техники, совершенствование мастерства и боевой подготовки. Владимир Путин встретится завтра в Большом Кремлевском дворце с депутатами Госдумы 8-го созыва. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет. Напомню, 8-й созыв Нижней палаты парламента завершает работу. Осенью будет избран следующий состав. Выборы в этом году будут проходить 3 дня подряд с 18 по 20 сентября. Власти Ирана не оставят без ответа удар вооруженных сил Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил вице-спикер парламента Ирана Али Никзад. Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны, безусловно, станет законной целью наших вооруженных сил. И недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа, приводит его слова агентство ФАРС. Напомню, накануне МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. На западе области дождь. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями. Временами дождь, местами сильный. В ночные часы плюс 15-17, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 89%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сегодня в российской премьер-лиге продолжится первый тур. Сыграет «Локомотив» «Ахмат», «Рубин» «Краснодар» и «Оренбург» с Ростовом. Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу вызвало политические споры из-за его рекламного контракта с российской букмекерской компанией. Переговоры близки к завершению, при этом ожидается, что контракт с букмекером, который связан с работой в Дубай Юнайтед, будет завершен. Об этом пишет для газета «Далла Спорт». 47-летний специалист, являющийся чемпионом мира 2006 года, ранее тренировал «Ювентус», турецкий «Фатих» и «Сампдорию». Защитник Брэннон Мэннелл покинул питерский СКА. На расторжении контракта по соглашению сторон сообщает пресс-служба КХЛ. 29-летний американец с российским паспортом перешел в армейский клуб прошлым летом. В минувшем сезоне защитник набрал 17 очков в регулярке, забросил одну шайбу в плей-офф. Ранее в КХЛ Мэннелл выступал за Минское и Московское «Динамо». Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян не смогла защитить титул на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. Российская саблистка завершила выступление на стадии 1/16 финала, уступив француженке Манон Апети 12-15. Андрей Рублев может играть дольше всех из-за ведущих российских теннисистов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава федерации Шамиль Тарпищев. По его словам, 14-й ракетке мира есть куда прогрессировать. Однако для этого Рублеву необходим тренер, которому он полностью доверяет для грамотного руководства процессом. Сборная России завоевала еще 4 награды на молодежном чемпионате Европы по гребле в венгерском Сегеде. Новое золото в копилку команды принесли юниоры Иван Некрасов в байдарке-одиночке и каноэ-двойка Савелия Сидорова и Александра Боца. Дмитрий Авдеев стал серебряным призером на 500-метровке, а Анастасия Романюк выиграла бронзу. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Юрий Стоянов.
2: Дед, это я.
0: Федор Добронравов.
3: И я, дед Владик, тоже.
0: Впервые вместе на большом экране.
4: Таких дедушек не бывает.
0: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
5: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
6: Школьная программа для взрослых.
7: А сейчас у нас разговор пойдет о таких вещах, где время в 50 лет вообще не учитывается. Поговорим об астрономии, поговорим о поясе Койпера и облаке Аорта, между прочим. Вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», профессор Российской академии наук, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Сергей Александрович Богачев. Сергей Александрович, здравствуйте, рад вас слышать.
8: Да, здравствуйте.
7: Но с чего начнем? С пояса Койпера, который существует точно, или с облака Аорта, которое то ли есть, то ли нет?
8: Ну, пояс Койпера как бы поближе немножко, да, и попонятнее. Давайте, да, давайте.
7: Давайте с Койпера, да.
8: Давайте, да, я скажу какие-то слова основные, чтобы было понятно, о чем мы говорим глобально. Глобально мы говорим о неком, как не звучит парадоксально, о космическом мусоре. Это как вот такая стройплощадка была, большая стройплощадка, построили красивый дом, ну а там где-то кирпичи остались валяться, где-то как плита там расколота, еще чего-то. Ну так вот, да, Солнечная система, она примерно строилась так же. Ну, было какое-то облако пыли, там камней, из которого Солнце взяло себе основную часть, что-то забрал Юпитер, там понемножку разобрали планеты, Земля. Ну вот остались какие-то пыль, камни, которые вот оказались бесхозными. И вот они вот летают в космосе, падают тогда на Землю, оставляя яркие следы, как метеориты. А частично, да, частично собираются такие вот тоже какие-то орбитальные структуры, когда на одной орбите летает только не планета, а летает куча камней. Эти вот вещи называются поясами астероидов. Их, ну, известно, как бы два, которые наблюдают. Пояс астероидов обычный, то, что у всех на слуху. И второй, вот как раз пояс Койпера, открытый, ну, в более-менее современные времена, ну, вот, который находится намного-намного дальше. Рождает кометы, породил Плутон. Ну, и вот, собственно говоря, вот, я так понимаю, об этом объекте, да, видимо, речь идет.
7: Ну, когда мы говорим о поясе Койпера, самый крупный объект пояса Койпера – это Плутон. Я правильно понимаю? Сейчас.
8: Верно. Ну, скорее всего, он и останется самым крупным. Вообще говоря, по оценкам, этот пояс, ну, он довольно далеко, на самом деле. Надо понимать, что Плутон – очень далекая планета, которая была открыта, на самом деле, меньше 100 лет назад, ну, когда уже там совсем средства наблюдения развились. Поэтому, то есть, даже такую большую планету там увидеть оказалось довольно трудно. А в целом считается, там вот просто там планета размером 1000 километров, ну, если это можно планетой назвать, там несколько тысяч в этом. То есть это не просто какая-то пыль, не просто какие-то камешки. Это действительно вот как бы вот пояс, где огромное количество крупных тел. То есть тело размером больше 1000 километров. А тело размером там больше там километра, их там миллионы, для понимания. Но, по-видимому, все-таки, ну, мы все полагаем, что Плутон все-таки самый крупный из этих тел, но остальные не намного от него отстали.
7: А если сравнивать пояс Койпера и пояс астероидов, пояс астероидов, он более массивный?
8: Нет. Пояс астероидов вообще, к сожалению, не массивный. У него суммарная масса, ну, несколько процентов от массы Луны. Даже если мы все соберем, там все камни, там и все, что есть, но мы ведь даже там кусочек Луны построить не сможем. Да. А пояс, ну, зато он как бы известен просто хотя бы потому, что вот
7: он ближе.
8: Периодически комета, он ближе, да, из него много всего прилетает постоянно. И почти все камни, которые летят около Земли, вот какие 10-метровые, там 100-метровые, они в основном летят вот оттуда, из ближнего к нам пояса астероидов. А пояс Койпера, конечно, он существенно массивнее, но там на Луну там точно берется. Может, и на планету, на самом деле. Там материалы, да, поэтому он несравнимо больше, он несравнимо массивнее, и, конечно, у него несравнимо больше объектов. И вообще говоря, опять же, вот, ну, как бы самые крупные кометы, вот не те маленькие камешки, что летают, там падают, вот, Челябинский метеорит, это маленький камушек. А вот настоящие кометы, типа кометы Хейла-Боба и так далее, вот, это прилетают именно из пояса Койпера, то есть почти без исключения.
7: Что-нибудь до нас долетает, что-нибудь из пояса Койпера притягивается к Земле, или все, что притягивается к Земле, это из пояса астероидов?
8: Трудно сказать, если честно. То есть камни, на самом деле, понимаете, когда камень на Землю упал, ну, довольно трудно понять, если честно, откуда он упал.
7: Ну, конечно.
8: Вот. Да, дело в том, что крупные, как бы крупные вот камни, ну, я такой термин, даже астероиды, будем говорить, профессиональные, да, чтобы были более профессионалы.
7: Да-да-да.
8: Да, да, крупные астероиды, они падают таки редко. Но надо понимать, там вот, ну, скажем, там, ну, километровые не падали там последние, может быть, там несколько сотен тысяч лет.
7: Я, честно говоря, не очень сожалею, что они падают редко.
8: Такие камни большие, они летят издалека. Просто мы издалека их уже видим. Ну, не хочется, конечно, их увидеть, но видим. Да, и их орбиты понятны. Понятны их орбиты, понятно, откуда они летят. Но большинство камней вот небольших, которые реально падают, типа того же Челябинского метеорита, они прилетает внезапно. То есть Челябинский метеорит, его не было, то бабах, он уже летит
7: Поскольку он не крупный, его нельзя зафиксировать.
8: Да, поскольку мы орбиту его как бы не знаем, но трудно даже понять, куда он прилетел. Но все-таки считается, что вот большинство, с чем мы имеем дело, держим в руках, это наши соседи. Это вот пояс астероидов. Ну, да. Иногда с Луны прилетают метеориты, иногда с Марса. А вот по-настоящему крупные, большие объекты, которые и угрозы представляют, на небе красивые кометы встают, это дарит нам пояс Койпера, ну, то, что, наверное, астрономам очень благодарны.
7: Я не буду острить по поводу благодарности. Ну, скажем так, прилетают и пролетают в небольшое... Прилетают, ну, скажем так, недалеко от Земли. Можно получить наблюдение, собрать данные. Так, ну, а теперь переходим к облаку Оорта. Многие про это слышали. Я это впервые прочитал у Стругацких. Вот. Время прошло, существование облака Оорта, насколько я понимаю, до сих пор не доказано, да?
8: Ну, тут в чем вопрос? Понимаете, тела, которые вращаются вокруг Солнца, но по законам там небесной механики, должны иметь периодические орбиты. То есть, ну, как Земля, она вот летит вокруг Солнца, возвращается в ту же самую точку. Комета Галлея тоже, вот она вот летит, возвращается в ту же точку. Вот. А иногда к нам прилетают кометы, которые как бы вот прилетели, как будто бы она вот только родилась. Вот. Но и, ну, что, конечно, не может быть такого.
7: Ну, конечно.
8: Но просто эти кометы, на самом деле, нам кажутся уникальными событиями, а на самом деле тоже имеют периоды. Просто периоды огромные.
7: Ну, да, допустим, пять тысяч лет, а у нас письменности 5000 лет.
8: Да, поэтому вот нам кажется, будто они вот прилетели впервые. Она прилетала, может, еще там при питекантропах, там, а еще этого еще там при австралопитеках, некому было записать. И вот если мы такие кометы прикинем, то получается, что они должны быть прилетать куда-то очень издалека. Вот. И в целом, если вот строить их орбиты, получается, как будто бы, они все прилетают к нам с какого-то расстояния, ну, примерно полсветовых года. Это огромное расстояние, надо понимать.
7: То есть это сопоставимо с системой Центавра, да?
8: Да, то есть до Центавра 400 года,
7: да.
8: А вот полсветового года к нам прилетают кометы. Солнце держит какие-то тела вот в таком расстоянии. Поэтому, да, вот считается, что вот где-то там, на таких расстояниях, есть настоящий гигантский слой. То есть мы вот не слой, а как бы пояс. Вот мы там говорим, что больше Койпер или астероидный пояс. Вот это же карлики. А вот реально как бы гигантская вот масса, которая можно собрать, там еще может быть там 10-20 солнечных систем, она вот там вот где-то в скрытом виде, абсолютно ненаблюдаемая, невозможно увидеть такого расстояния такие тела, она где-то там существует. Какие там тела есть, какого они размера там. То есть, может, там есть тела там размером с Землю, вполне, может быть, летают. Может быть, там и размером с Юпитера, есть такие гипотезы. То есть, мы не знаем абсолютно ничего, потому что планеты, тела не светящиеся, своим светом не светят. Это черное тело, и черное тело должно проще, чем...
7: И настолько далеко от звезды, от Солнца, ну, гипотетически, что... отраженным светом тоже не светится.
8: Конечно, конечно. Поэтому этот пояс – полная загадка. Просто вот мы ничего о нем не знаем. Там, даже если там вдруг, ну, теоретически в будущем люди туда прилетят и обнаружат там какие-то там огромные планеты там размером с Землю, с Юпитер, там, ну, никто не удивится. Потому что там может быть абсолютно все что угодно. Единственное, что мы знаем, что вот время от времени этот пояс выбрасывает из себя вот крупные тела, которые вот за тысячи лет до нас долетают сюда вот к нам вот поближе к Солнцу, в наш теплый уютный мир, и вот действительно там пролетают мимо с хвостами огромными и улетают обратно вот туда к себе вот этот пояс. То есть он действительно здесь не только теоретически.
6: Школьная программа для взрослых.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Школьная программа для взрослых.
1: Недавно все ненаучное, научное сообщество, оно не будоражится, научное сообщество просто изучает. А, скажем так, широкие народные массы узнали о крупном теле, которое движется через Солнечную систему. То есть чисто теоретически это может быть какое-то тело с очень вытянутой эллипсоидной орбитой, которое прилетело из пояса Койпера. Я правильно понимаю?
2: Ну, скорее нет.
1: Скорее нет, все-таки.
2: Да, есть, ну, хоть я и начал с того, что тела движутся по санкт орбитам, я, конечно, обманул, да. Есть еще так называемые гиперболические орбиты, которые являются разомкнутыми. То есть, когда тело, по сути, пролетает из космоса, пролетает мимо и улетает обратно в космос. Ну, то есть, оно летит просто быстрее, чем Солнце может его удержать.
1: То есть, это тело, единственная его орбита, это вокруг, ну, грубо говоря, вокруг галактического центра.
2: Да, совершенно верно. И поэтому здесь как бы орбита и скорости тела данного, это Атлас 3И, называется по науке, оно, значит, оно, соответственно, превышает как бы те возможности, которые есть у Солнца по гравитации. Поэтому оно...
1: То есть оно обладает для Солнца третьей космической скоростью, может вырваться из гравитации Солнца.
2: Совершенно верно, да. Это третий такой объект, да. Ну, вокруг него много всего наворочено, я даже не готов все это повторять.
1: Не вот надо, это, вы знаете, потому что все, что я читал, я же не астрофизик, все, что я по этому поводу читал, это в лучшем случае хорошие научно-популярные статьи, а в худшем это спекуляции. Так что лучше спекуляции множить не будем. Слишком мало про этот объект, не то что мы, даже вы слишком мало про этот объект знаете. Скажите, пожалуйста, вот у меня всегда был такой вопрос. Вот летит, к примеру, из теоретически предсказанного пояса Койпера летит какое-то тело, довольно массивное. И вот, подлетая ближе к Земле, подлетая к орбитам наших 8 крупных и 9 малой планеты, вот может так произойти, что из-за притяжения, то есть произойдет какой-то маневр, и тело увеличит свою скорость? Орбитальный маневр возможен неуправляемого тела?
2: Ну, смотрите, да, возможен, но маловероятен.
1: Ну, конечно.
2: Но в целом надо понимать, что вот, ну, задача вот даже 9 тел, вот, там, или 8 тел крупных.
1: Это я знаю. Задача даже 3 тел нерешаема. Задача 3 тел решаема, это, да, конечно,
2: нет,
1: это решить невозможно.
2: Нет, я хочу сказать обратно, я хочу сказать, что нельзя ее решить математически, но численными методами. Там,
1: численными можно, да, в частных случаях. Да.
2: Поэтому неожиданно как бы, каких-то маневров крупный астероид решить не может. Если вам говорят, что он упадет, то, к сожалению, упадет. Если говорят, пролетит мимо, то он пролетит мимо. Единственное исключение, если он столкнулся с другим телом.
1: Ну, конечно.
2: Может быть, менее крупным. И тогда даже вот небольшое отклонение в его там траектории на далеких орбитах, оно может как бы очень сильно изменить его траекторию уже близко здесь. Поэтому всегда, когда вот говорят про вероятность там столкновения с Землей или еще с чем-то, как раз-то вероятность вот таких вот неожиданных изменений.
1: Это вероятно. Да,
2: да, это не планетами совершается, а другими телами. Да. Вот. Ну, пока вот таких прям камней, которые бы вот имели какие-то вероятности прям гигантские, что надо принимать меры, к счастью, мы не видим. Вот. Ну, вот камни размером там 10, 20, 30, 40 метров, в принципе, обнаруживаются максимум там за 2-3 недели до их прилета к Земле.
1: Ну, то есть это, конечно, довольно поздно уже.
2: Да, от них защититься никак невозможно. И, ну, вот, пример является хороший Челябинский метеорит.
1: Да, да. А скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, опять же, я, может быть, ошибаюсь, а поскольку мы не можем идентифицировать объекты как точно объект, который падает на Землю, именно падают, как объект, прилетевший из облака Оорта, но, наверное, у нас же есть подозрение, что облако Оорта – это тоже тот самый мусор, который не стал планетами. Солнечной системы?
2: Скорее всего, да. Тут вопрос в чем? Вопрос в том, что вот кометы из облака Оорта, они появляются примерно за, там, за, может быть, год-полтора до прилета. Угу. За это время невозможно подготовить космическую миссию. Ну, при этом, чтобы она к ним прилетела. Да. Поэтому все вот кометы, к которым мы летали, комета ну, Галлея, комета там, Черумова-Герасименко, это кометы короткие периодические, которые на истории чаще возвращались уже много раз, и мы точно знаем, когда прилетели еще раз. Можно там за 5, за 10 лет начать готовиться. Поэтому вот кометы вот из облака с того же пояса Койпера, мы прямо рядом с ними летали, заявляли, про них хорошо все знаем. Что ледяные тела, там теория грязного снежка там, и так далее. Объекты из пояса Койпера, все, что прилетали, ну, вот та же комета Хейла-Боб 97-го года. В принципе, пока мы не можем в такие сроки к ним подготовиться. Поэтому мы даже не знаем, что это за тела. Ну, скорее всего, они такую же имеют структуру, но, в принципе, опять же, может быть абсолютно все, что угодно.
1: Конечно. Вы знаете, каждый раз, когда говорят о времени продолжающейся миссии двух «Вояджеров», и говорят, сколько они уже пролетели, думаешь, господи, как же это далеко! Так они, собственно говоря, даже до облака Оорта еще не долетели, и лететь им еще очень долго.
2: Да, все верно. Им летит до него еще там, ну, около, я думаю, 10 тысяч лет.
1: Ну, примерно так, с такой скоростью примерно так.
2: Да, так и есть.
1: Это безумно, это действительно безумно интересно. Мне, честно говоря, очень жаль, что, наверное, я не дождусь в своей жизни экспериментального подтверждения существования облака Оорта, но мне почему-то хочется в это верить. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Приходите к нам почаще.
0: Школьная программа для взрослых. Чтобы ваше утро было максимально добрым, «Маяк», в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Николай Свистун, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 16:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Владимир Путин в день ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Он поздравил моряков с праздником. Российскому военному флоту сегодня 330 лет. Верховный главнокомандующий примет участие в праздновании. Сейчас на связи из северной столицы наш специальный корреспондент Мария Агафонова. Мария, здравствуйте. Вам слово.
2: Да, здравствуйте. Владимир Путин сегодня работает в Санкт-Петербурге. По традиции, в последний воскресный день июля в России отмечается День военно-морского флота. Это круглая дата для российского военного флота. Ему исполнилось 330 лет. Мероприятие проходит в самом центре города, на берегу реки Невы, в Главном Адмиралтействе. Именно здесь находится Главное командование военно-морского флота России. Президентский аурус у Адмиралтейства встретили главком ВМФ адмирал флота Моисеев, председатель морской коллегии России Патрушев и министр обороны Белоусов. Здесь выстроился почетный караул трех видов войск: сухопутные войска, летчики и моряки. Напротив здания Адмиралтейства президента поприветствовал почетный караул Балтийского флота. Это старейшее оперативно-стратегическое объединение ВМФ на Балтийском море. Президент поздравил моряков с праздником. Также известно, что совсем скоро президент вручит военнослужащим ВМФ государственные награды, в том числе наградит орденом мужества, орденом за морские заслуги, а также орденом за заслуги перед Отечеством. Также президент примет доклады командующих российских флотов Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским, а также Каспийской флотилии. Командующие расскажут президенту об оперативной обстановке и задачах, которые выполняет сегодня флот. Ну и несколько слов, наверное, об атмосфере в городе. Атмосфера праздничная. Центральная улица Петербурга, Невский проспект, украшена белым полотнищем, синим диагональным крестом, это Андреевский флаг, а также флагами России. Ну и мужчин в тельняшках и с Андреевским флагом в руках тоже на улице было немало. Студия.
0: Да, спасибо, Мария. Держите нас в курсе. На связи с Санкт-Петербурга была наш специальный корреспондент Мария Агафонова. Взятие поселка Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российских войск в ДНР, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что в ходе операции по штурму этого населенного пункта ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники. Ведомство опубликовало кадры боевой работы российских подразделений. Ранее сегодня в министерстве заявили, что группировка российских войск в центре

0: урегулированию. По словам представителя Кремля, вооруженные силы России по мере необходимости наносят удары по военному потенциалу Украины, снижая способность Киева совершать теракты. Песков также отметил, что Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Экипаж космического корабля «Союз МС-28» покинул приземлившийся спускаемый аппарат. После приземления в Казахстане, следует из трансляции Роскосмоса, на Землю вернулись российские космонавты Сергей Кузьверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Медики осмотрели экипаж, определили уровень кислорода в крови, артериальное давление. После этого космонавты отправятся на реабилитацию. Добавлю, что Кузьверчков завершил второй космический полет, Микаев и Уильямс первый. В ходе экспедиции космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс МС», сделали 42 научных эксперимента. На МКС сейчас продолжает работать экипаж 75-й длительной экспедиции, три космонавта Роскосмоса, три астронавта НАСА и астронавт Европейского космического агентства. Около 42 тысяч жителей Ростовской области остались без воды из-за непогоды. Без водоснабжения сейчас 7 районов и 3 города, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Ростове из-за отсутствия электричества остановлены котельные, обеспечивающие горячее водоснабжение. Специалисты восстанавливают водоснабжение и устраняют аварии в круглосуточном режиме. Упавшие деревья повредили контактную сеть в городе. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. В результате разгула стихии погиб человек, еще несколько десятков пострадали. Непогода привела к перебоям в работе систем жизнеобеспечения. Сегодня на территории Ростова-на-Дону был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает МЧС региона, штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоусловий сохраняется в Ростовской области до 26-27 июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, на западе области дождь, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов, в Москве облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный, в ночные часы плюс 15-17, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 89%.

0: Круглосуточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244. Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «Сто лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Рекомендовано для совместного прослушивания. «Маяк. Избранная. Летняя коллекция».
1: Дорогие товарищи, сегодня неофициальный детско-юношеский праздник, день рождения Бабы-Яги, да,
2: Владислав Александрович? С праздником, Сергей
1: Владимирович. У нас есть в стране штаб-квартира Деда Мороза, хотя и ведутся споры, кто это, да. Есть Снегурочка, у нее в Костроме база, вот. И как бы вот Баба-Яга в последнее время, последние там десятилетия с выходом на экраны мультфильмов и кинофильмов, да, превратилась так вот, как бы нечисть заигрывает с людьми такую опасную игру, да.
2: Ну, претерпелись люди к ней, да, вроде как и неплохо.

0: да, претерпелись, да. Но я вспоминаю, конечно, фильм, прежде всего, который на Западе, я вот читал отзывы американцев, в котором показывали фильм «Морозко». Помните «Морозко»?
1: Да.
0: Это вот такая цветная про Настеньку, помните, холодно тебе там, девочка, да, девонька, да, и так далее, где благодаря, ну, искусству настоящего актера, товарища Милляра, да, Баба-Яга, ну, он в нескольких фильмах ее сыграл, ну, в принципе, конечно, очаровательно сейчас, когда я взрослый, когда был маленьким, смотрел это все, это было страшно,
1: шутка,
0: особенно,
1: конечно.
0: Она же человека в печь хотела засунуть, понимаешь?
1: Да.
0: Человека в печь. Уже потом, постарше став, я понял, что это как бы язык сказки народный, он особенный, это символы, это знаки, да, которые, ну, на каком-то подсознательном почти что уровне проникают в нас и чему-то нас учат, обучают, но вот разобраться-то в этом хочется, во всей этой истории. Я рад, что сегодня с нами Ирина Анатольевна Едошина, доктор культурологии, профессор кафедры истории Костромского, как раз Государственного университета, дипломант национальной премии «Театральный роман». Ирина Анатольевна, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Да, Ирина Анатольевна, ну вот, понятно, вот мой товарищ Владислав Александрович сказал, что мы претерпелись с нечистой силой, да, как бы она, ну, извините, если по телевизору показывают битвы экстрасенсов, то, как бы, и, так сказать, и астрологи дают свои прогнозы тут и там на равных правах с политологами, то, конечно, понимаешь, что нечистая сила легализовалась по полной программе, но, тем не менее, вот Баба-Яга, Ирина, там же, помните, костяная нога, присказка такая, баба-яга, костяная нога. Вот, Ирина Анатольевна, кто она такая, вот если с научной точки зрения, как говорится, официально?
2: Ну, вы знаете, нечистая сила на самом деле это часть самого человека, его представлений о мире. Как известно, хомо и хумус – однокоренные слова. Поэтому порождение нечистой силы – это отражение взглядов и видения самого человека. В каждом предмете есть хорошее и не очень хорошее. Что касается Бабы-Яги, то не поверите, она вообще изначально была небесной девой, красоты неописуемой. Но красота – это всегда такое, ну, что ли, провокация определенная для любого живого существа. Потому что красота – провоцирует на выделение себя из других. И в результате она была сброшена с небес. Вот эта небесная солнечная дева, она упала, сломала ногу, отчего у нее и появилась костяная нога, собственно говоря. А вот то, что она приносила, ну, определенные несчастья, это связано с тем, что, ну, такой своеобразной местью. Она обладает одной особенностью, она умеет превращаться. Но есть еще одна, ну, такая, я бы сказала, особенность у нечистой силы в отечественной мифологии. Она при всех своих тех, что ужасах, она запекает детей, она ест их, запекает там в печи. Она приносит много несчастья, но когда приходит Иван-царевич и к избушке, где живет вот эта нечистая сила, и говорит: «Избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом», избушка поворачивается. Мало того, когда он входит туда, вот эта самая нечистая сила, которая, казалось бы, должна его, ну, упечь, я не знаю, что-то с ним сделать, она обладает такими возможностями. Она его спрашивает, куда это он направляется, а он отвечает: «Ты меня сначала напои, накорми, в баньке помой, а потом и спрашивай». И дальше случается парадокс. Нечистая сила все это делает. Вот такая Баба-Яга.
0: Ирина Анатольевна, а несколько слов про вот избушку на курьих ножках. Это тоже какая-то символика? Потому что, ну, у нас-то, может быть, на северах где-то на сваях и стоят дома, да? Но так в обычной жизни-то есть фундамент, а эта штука, вот она вот как бы такая лифтованная, как говорят нынче автомобилисты.
2: Да, сейчас расскажу. Здесь тоже есть сказка в собрании Александра Николаевича Афанасьева. Это человек, который, собственно говоря, первым обобщил отечественную мифологию, вписал ее в мировую мифологию, как минимум в европейскую. У него есть такая, он нашел сказку, в которой рассказывается о том, как у Бабы-Яги, была 41 дочь. Вот ни много ни мало, 41. А к ней пришли свататься молодые люди, которые были рождены, все они были у бездетных родителей, но они были рождены из куриных яиц. И как бы вот это вот соответствие пришедшим юношам, да, которые пришли свататься, вот эта избушка куриная, она их привлекла именно потому, что генетически они были связаны с курицей. Там дальше случилась не очень хорошая история. Они-то все выжили, а дочек она поубивала. Сказки – дело, народные сказки – дело страшное.
0: Ирина Анатольевна, очень много вопросов, я думаю, сразу и у наших слушателей, и у меня лично. Вот скажите, пожалуйста, у нас сейчас, я встречаю и у так называемых официальных там культурологов и прочих, еще больше у каких-то самодеятельных психологов, и вижу на каких-то форумах, где мамочки друг с другом обмениваются какими-то мыслями, значит, есть такая история, что есть некий страх перед вот народной сказкой, перед этими персонажами, перед тем, что там творится, ну, вот вы говорите, да, не очень хороший конец, и вообще там какие-то ужасные вещи, а американцы, воспитанные на другой традиции, я вот упоминал уже фильм «Морозко», как его посмотрели, так они в шоке были, что там показывают, то есть у них в башке это вообще не укладывается. А наш обыватель, соответственно, выросший на американском кино, ну, вот люди до 30 лет, давайте отдадим себе отчет, да, они выросли на американском кино, на американском героях, они, у них философия в голове засунута чужая, да, и поэтому они наши сказки воспринимают, свои родные вроде бы сказки, как нечто страшное, ужасное, от чего надо детей ограждать, потому что там очень страшные персонажи. Я, слушайте, у нас как-то, мы цитировали какого-то этого, значит, киноведа из молодых, из зумеров, да, так тот говорил вообще, что наши сказки нельзя смотреть, потому что они воспитывают, мол, неправильных людей, так далее. Ну, в общем, людям мозги, нас на самом деле, за последние так, вот эти культурные именно, мозги скособочило по полной программе. Они теперь родную культуру воспринимают как враждебную. Но чему вот, Ирина Анатольевна, чему учит вот этот персонаж Бабы-Яги? То есть, когда дети растут и сталкиваются вот с этим персонажем, от чего, может быть, в будущем ограждает этот персонаж? Или что должно вот в голове затвердиться после встречи с этим, как думают мамаши, страшным слишком персонажем, деток надо как бы подальше от него?
2: Ну, вы знаете, в сказке народное сознание вообще дело такое сложное очень. И на самом деле сказки, и не только, кстати, русские народные сказки, если вы почитаете настоящие, не адаптированные, а настоящие сказки, например, собранные братьями Гримм, то, поверьте мне, там ужасов ничуть не меньше, чем в наших сказках, ни на секунду. Что касается вашего вопроса относительно вот этого, чему может научить, она может научить, как и любая сказка, и русская, и иностранная сказка, она может научить одному очень важному. Не надо бояться трудностей и препятствий. Человеку дана способность их преодолевать. Они будут встречаться, но их можно и преодолеть, и покорить. Потому что в любой сказке, каковы бы ни были сложности, главные герои побеждают. Добро всегда в сказке побеждает зло. Всегда. Вот этому, собственно говоря, и учит сказка. А что касается вот этого страха, ужаса какого-то, это просто надо, может быть, объяснить детям, прежде чем читать сказку, например, да, объяснить, откуда взялись такие персонажи, что они обозначают. И тогда, может быть, это будет проще восприниматься. Я добавлю, что Лев Толстой не случайно адаптировал сказки. Он ведь вот многие сказки, он задавался этой целью, и в издательстве своем «Посредник» он их адаптировал и делал, умягчал, я бы так сказала.
0: Да, и вот Ирина Анатольевна, я напомню, что с нами Ирина Анатольевна Едошина, доктор культурологии, профессор кафедры истории Костромского государственного университета. И вот буквально на днях тоже общался с вашим коллегой, тоже профессором, не буду упоминать, чтобы человека не подставлять, но тем не менее в таком личном приватном разговоре о студентах, о нынешних, да, которые как раз вот выросли, видимо, будучи обезопашенными мамулями там, или папулями, дедушками, бабушками, от встречи с бабой Ягой в соответствующем возрасте. Я говорю, ну и как, говорю, ребятки-то? Да, говорит, боятся, говорит, всего. Да, говорит, такую фразу сразу допустил профессор. Говорит, такое ощущение, что они жили-жили на Луне одни, вдруг приехали сюда, смотрят, а тут какие-то другие люди, и они какие-то все не сюсюкаются с ними, как родители, и не желают им только лишь каких-то кайфов в жизни, и они какие-то все опасные, и что-то как что-то хотят, и вот эти детишки, выросшие без встречи в свое время, в раннем возрасте, с бабой Ягой и другими, да, с Кощеем и прочими, они, соответственно, говорит, кляузничать любят очень сильно. И если что, в слезы, я говорю, девочки, говорю, только, нет, говорит, и парни также плачут. Вот только смотрят, встречают что-то на своем пути, какую-то сложность, сразу в слезы, а потом к психологу. Понимаете, да?
2: То есть вот понимаю,
0: какая-то, да. Какой-то вот люди, которые вот вообще вызывают у меня ощущение запредельного какого-то, так сказать, ощущения, да, как бы при их возрасте. Ирина Анатольевна, ну вот если говорить опять же о бабке-ёшке, некоторые, скажем так, психологи, сейчас много очень психологов, да, и мы узнали на прошлой неделе, что всего 9,5% из них имеют высшее психологическое образование, то есть ситуация плохая. Но они любят рассказывать всякие басни из серии, что баба-яга, вот она для того детишек в печь совала, да, вот, ну, вот вы говорите, она их ела, а что, мол, типа в русской печке, ну, вот, скажем так, родившихся раньше времени, как бы, в кавычках, допекали, то есть, как бы, на сохранении они там были. Вообще, вот, вот эта история с самим страхом, да, которым сопровождается лес, там же и леший живет, и вот баба-яга, я не знаю, где там Кощей чалится, но он типа там где-то, да, далеко. Вот ведь нам рассказывали, что крестьянские дети, в отличие от нынешних сейчас, да, то есть сейчас ребенок это привилегия, это как бы вот, это условно говоря, это очень дорого, давайте говорить вещи своими именами, да, это дорого, то есть это вот сокровище, да, сокровище. А дети, ну, условно говоря, в ту эпоху, да, они были помощниками по хозяйству, то есть в экономической жизни семьи дети достаточно рано начинали участие принимать. И чем больше детей, тем семье легче, и в том числе уже там, я так понимаю, там с 5 лет, может быть, младше, там родители в поле, а дети, например, в лес, по грибы, по ягоды, тоже не с пустыми руками возвращаются домой. В этой связи вот то, что там в лесу сидит баба-яга, это, то есть, с одной стороны, ты как бы с корзинкой иди, например, за шампиньонами, а с другой стороны, там сидит нечисть какая-то страшная. Вот, Ирина Анатольевна, как это увязывается вместе?
2: Это очень хорошо увязывается по той причине, что крестьянское жилье строилось из леса, как вы понимаете, да? Лес был, и человек жил на пограничье. Он вырубал себе часть леса, освобождался от леса, но он все равно оставался рядом. Это была часть его жизни. Но это та часть жизни, которую надо было отвоевать, завоевать.

0: выйдете в лесу, что с вами случится там. И вот это представление о леших, которые вас там куда-то заманят, да, своим смехом, запутает, заплутает. А в то же время есть совершенно замечательный такой мифологический образ его жены, лишачихи, которая, между прочим, в красной шапочке, у нее на голове, у нее большие, огромные молочные железы, которыми она летает и окормляет все вокруг. И Баба-Яга совершенно естественно вписывается вот в этот образ того, чего мы не знаем, что рождает в нас страх, чувство ужаса. И вот это чувство, оно обретает определенные образы, которые затем переносятся в сказки. Поэтому здесь нет ничего такого особенного. Ну, мы так и сегодня живем. Одно дело, когда вы находитесь у себя в квартире, да, и опять-таки вы не знаете, что может произойти в любую минуту с вами. Раз у соседа потекла вода, и у вас все протекло в одну минуту. Мы все время живем на пограничной. Человек живет на пограничье. Как говорил небезызвестный герой в известном романе, мы с вами не... Человек не может предсказать, что с ним произойдет. Не только завтра, а прямо сейчас, сию минуту. Поэтому отсюда вот и Баба-Яга просто один из образов.
1: Ирина Анатольевна, посмотрел на лишачиху. Слушайте, такое ощущение, что они не только в лесу, потому что это реально бабка, но с имплантами, с такими увесистыми. Такая страшная картина современной косметической хирургии пластической. Да. Но я скажу, что образ как бы не из мифологии, он такой уже достаточно реальный. Да. Ирина Анатольевна, ну и вот правильный, вот скажем так, правильный взгляд, который, может быть, я не знаю, хватает его нашим кинодеятелям или нет. Вы довольны тем, как Бабу-Ягу показывают в наших фильмах, что имеется такое заигрывание с нечистью, да, в принципе, может быть, иногда в ущерб уважению, как-то на смех все сводится, да, или, например, нечисть становится миловидной, веселой, после этого видишь, как девочки активно постят фотографии, где у них на голове рожки такие какие-нибудь красненькие, светящиеся, им нравится быть такими чертеночками, да, то есть вот это вот проникновение нечисти с таким вот именно с оттенком привлекательности и позитива, как оно вам?
0: Ну, вы знаете, человеку свойственно влечение к тому, что тебе противоположно. Это же всегда интересно заглянуть вот за край, да, заглянуть туда, куда, ну, примерить на себя то, чем ты не можешь быть, ну, чем ты не являешься. Мне кажется, что касается ребят, ну, это какой-то переходный, ну, переходный момент, потом все это пройдет. И проблема, мне кажется, в другом заключается. В том, что сегодняшняя молодежь, к сожалению, мало знает сказки. Они, как бы, так сказать, это та часть нашей, ну, такой вот истории, да, истории культуры, которая проходит мимо их сознания. И это очень жалко. Ну, не знаю, может быть, когда-то что-то изменится. А пока это сейчас вот так выглядит. Редко встретишь человека, который вообще знает, читал сказки. Знает сказки и представляет себе. Скорее, может быть, по каким-то вот мультяшным эпизодам или где у них там в ТикТоках они что-то видят. Ну, поэтому...
1: Да-да-да, я,
0: но
1: кстати,
0: я
1: с вами, Ирина Анатольевна...
0: ничего страшного.
1: Да, я соглашусь с этим, с то, что обидно это, потому что мы одновременно видим так называемые тренды под названием избинг на английский манер или даже монастыринг, когда их интересует внешняя оболочка, вот в избе пожить, вот там в келье пожить где-нибудь, а суть-то они понимают, чем они занимаются, то есть вот в чем проблема. И проблема берет...
0: Точно так же, я перебью вас, не понимают, как и не понимают существа инговой формы, да? Ну, вот этой глагольной формы.
1: Конечно. Как англичане нас не понимают, и теперь наши уже сами себя не понимают. Ирина Анатольевна Едошина, доктор культурологии, профессор кафедры истории Костромского государственного университета. Огромное спасибо.

0: ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Полный бак, кофе и три энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
2: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
4: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

0: А в Москве 16:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин принял доклады командующих флотами. Глава государства в день военно-морского флота находится с рабочей поездкой в северной столице и принимает участие в праздновании. С докладами в Петербургском адмиралтействе к верховному главнокомандующему обратились командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук, Тихоокеанским флотом Виктор Лина, Балтийским Сергей Лепилин, Северным флотом Константин Кабанцов, а также командующий Каспийской флотилии Олег Зверев. Поздравляю военно моряков. Путин отметил, что уважение к ним в России формировалось столетиями.
2: Уважаемые товарищи, прежде всего поздравляю вас и весь личный состав военно-морского флота России с Днем ВМФ. Это праздник профессиональный, но его знает и отмечает вся наша страна. И всегда ярко, торжественно, с огромным уважением к военным морякам, ветеранам, к богатой героической истории Отечественного флота. Такое общественное признание формировалось без всякого преувеличения столетиями. Преданные сыны Отечества покоряли под родным флагом морскую стихию, защищали наши рубежи, громили врага. Внесли колоссальный вклад в развитие науки, промышленности, культурных связей между народами и континентами. И сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводцев, а собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России.
0: Владимир Путин подчеркнул, что ВМФ играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Главком ВМФ Александр Моисеев доложил президенту, что военно-морской флот примет в свой состав до конца года свыше 20 кораблей, в том числе многоцелевую атомную подлодку «Пермь».
3: По плану строительства и развития военно-морского флота в 2026 году принято в состав военно-морского флота 20 кораблей, судов и катеров. В том числе на Северный флот морской тральщик проекта 12700 полярный, на Балтийский флот малый ракетный корабль проекта 22800 «Буря». Надо отметить, что данный корабль в кратчайшие сроки подготовлен и включен в систему обороны важных экономических объектов Ленинградской области. Завершен заводской ремонт стратегического крейсера «Карелия». До конца года планируем принять в состав военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон», это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М». Завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера «Адмирал Нахимов» и крейсерской подводной лодки «Леопард».
0: Сейчас Путин вручает государственные награды служащим ВМФ в Петербургском адмиралтействе. Президент ежегодно приезжает в Санкт-Петербург на торжественные мероприятия по случаю Дня ВМФ. С 2017 года, когда была восстановлена традиция проведения военно-морских парадов, глава государства регулярно их принимал. В 2025-м парад не проводился. В тот год Путин посетил фрегат «Адмирал Григорович» и пообщался с моряками, принял участие в других мероприятиях. Сообщение последних минут. Экипаж самолетов Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления БПЛА украинской армии на территории ДНР и в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Четырьмя авиабомбами ФАБ-500 уничтожен пункт управления ППЛА в 15-й отдельной бригаде Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР, в районе Киянец Сумской области. Авиаударом с применением авиабомб того же типа разрушен пункт временной дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады противника. Военное ведомство опубликовало кадры этих ударов по украинским позициям. Вооруженные силы России знают, что делают, и по мере необходимости уничтожают военный потенциал Украины, снижая способность Киева совершать теракты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам украинского регулирования, ответил представитель Кремля на вопрос о возможности появления новых новых формул урегулирования украинского конфликта. При этом Россия видит двойственность позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. С одной стороны, Соединенные Штаты поставляют оружие Украине, с другой, Вашингтон искренне заявляет о своей готовности способствовать мирному урегулированию. По словам Пескова, реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по урегулированию украинского кризиса будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге переменная облачность, на западе области дождь, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный. В ночные часы плюс 15-17, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 94%.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Сегодня в российской премьер-лиге продолжаются матчи первого тура. В 17 часов начнется поединок «Локомотив-Ахнат». В вечерней программе «Рубин-Краснодар-Оренбург-Ростов». Аргентинский «Ривер Плейт» ведет активные переговоры со «Спартаком» о возвращении полузащитника Эсекиэля Барка. По данным портала «Оле», футболист хочет покинуть российский клуб по личным причинам. Москвичи планируют выручить до 5 миллионов долларов за половину прав на игрока. Накануне Барка стал лучшим игроком матча против Родины, но отказался комментировать трансфер. За «Спартак» аргентинец забил 22 гола, проведя 75 встреч. Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, столкнулся с финансовым кризисом. Долги клуба превысили 187 миллионов евро, сообщает местная пресса. Владеющий клубом государственный инвестиционный фонд запретит трансферы, если руководство не обеспечит сделки за счет собственных доходов и рассматривает частичную продажу клуба. Хоккейный «Коламбус» с большой долей вероятности обменяет российского форварда Кирилла Марченко. Основным претендентом, на которого является «Монреаль», по информации «Спортэкспресса», генменеджер «Блю Джекетс» Дон Уодл заявлял о намерении сохранить 26-летнего игрока. И пока это все о спорте к этой минуте.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Физики и лирики, а архитектура у нас тема. Илья Заливухин с нами, архитектор, эксперт в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций. Здрасте, Илья.
2: Да, здравствуйте.
1: А привет. Как города стали расти вверх? Привет. Вот вопрос. Потому что, с одной стороны, конечно, технологии, без них никуда. Но, с другой стороны, и есть в этом, наверное, какая-то тенденция в том плане, что земля дороже или нам ехать никуда не хочется. Понимаете, там странная тенденция. С одной стороны, мы, да, любим небоскребы и смотреть на них со стороны. Но, с другой стороны, мы же, люди, хотим жить в малоэтажечках, чтобы было все малоэтажненько.
3: Частных домиках, частных собачка. Домиках,
1: собачку вышел, да, прогулял. Ну, а в центре такого не бывает. И весь вопрос как раз к Илье, что происходит и что происходило, наверное, начиная с 19 века.
2: Вы знаете, ну, во-первых, все люди разные, и в разные времени своей жизни люди хотят жить в разных условиях, да. Например, когда ты студент, тебе хочется одного, когда у тебя семья и двое-трое детей, другого, или когда тебе там, не знаю, больше лет, и ты можешь там позволить себе уже пожить где-то еще там, да, ты.
1: Но когда выбираешь. У тебя царство, хочешь в замке жить, естественно, ну.
2: Ну, например, но на самом деле все это возможно, и по сути перемещение, да, человека в жизни по разным типологиям, это нормально, да, то есть, ну, невозможно себе представить, что человек там студенческого времени там, да, в одном и том же месте живет всю жизнь. Это как бы, ну, сложно, да. Я понимаю, что иногда такие условия, но все равно как бы нужно стараться создавать такие условия в городах, чтобы можно было пожить в разных типологиях, да. У нас типология все время одна, это многоэтажные дома, поэтому нужно делать разные типологии. Что касается небоскребов, ну, смотрите, как бы, да, то есть земля в центре города, где рядом есть вся инфраструктура, и вы можете ходить пешком, и есть метро, и парки, и разные работы, учреждения, культуры, конечно, это дорого. И поэтому для того, чтобы большее количество людей могло жить в центре города, но при этом сохранялась на земле там зелень, была бы инсоляция там и так далее, поэтому такие вертикальные города, небоскребы растут вверх. Это абсолютно нормально, да? То есть, когда небоскребы растут вверх где-то вне близости к центру города, там, где все равно нужна машина, и вроде как там небоскреб ради небоскреба где-то далеко, да, от транспортного узла или там близости пешеходной к центру города, это, конечно, выглядит странно. Потому что это такая игрушка. Вот мы как бы просто живем в небоскребе, но на самом деле все равно едем на машине.
1: Вы намекаете сейчас, Илья, на то, что если где-то условно в... Как это называется? По-моему, это был же как раз в одном из фильмов этот район. Черемушки, вспомнил я. Если что? В Черемушках у нас вот эти вот небоскребы, они же большие человейники, их страшным словом называют, да. Это плохо, да?
2: Ну, смотрите, это как бы странно, потому что должно быть определенное... Ну, как бы зонирование города, да, то есть большое количество людей могут жить, ну, например, там в огромных небоскребах может жить там тысячи людей, да, но эти тысячи людей должны, ну, по идее, да, ходить пешком вокруг, иметь в доступе все необходимые блага, да, или рядом быть метро, или они могут спокойно уехать на наземном транспорте скоростном, да, не на автобусе, а именно там, ну, не знаю, жить прямо рядом с транспортным узлом, и ты можешь уехать там в аэропорт там и так далее, куда-то на скоростном поезде, на наземном метро, на московском центральном диаметре. Вот, тогда это работает. Когда у вас действительно в Черемушках стоит небоскреб, то у вас к вертикальному транспорту, если мы с вами будем говорить о лифтах, да, потому что лифты – это вертикальный транспорт, к ним добавляется еще и горизонтальный транспорт. Мало того, что вы ждете лифт у себя там по 10 минут, чтобы спуститься вниз из квартиры, и потом вы еще там 20-30 минут едете на машине. Вот тогда это не работает. А если вам всего нужно 10 минут, или лучше 5, а лучше еще меньше, чтобы спуститься на лифте вниз, и все, и вы попадаете в городскую среду, там, может быть, 5 минут пройдете, и вы уже там на месте работы, или встречи, или учебы, или где-то еще. Вот тогда это работает.
1: Ну, а можно тогда сразу вопрос вам, подождите, Илья, а тогда получается, что в тех самых Ну, я пример Москвы приведу. Вот в том самом Сити, который у нас есть, высокий, да, небоскребы,
3: да,
1: стоят.
3: Я вот свидетель. Вчера была там, металась.
1: Даже в центре, там на трешке, но неважно. Так там, по идее, должны жить просто люди. У них должны быть там квартиры, они должны бешено туда стремиться все. Потому что, вот как вы говорите, 5 минут на лифте, и ты, по сути, да, в центре событий.
2: Ну, не совсем в центре событий, конечно, да, потому что, ну, понимаете, это уже разбор конкретного Сити, да, как такого гетто для небоскребов, который был в свое время там спроектирован, начиная с 70-х годов, Борис Хор проектировал. Кстати, по-моему, по генплану 71-го года он проектировал этот, скажем, такой узел центральный в Строгино. И потом уже в 91-м году он был перенесен туда, вот на место сегодняшнего Сити. Но, к сожалению, полноценного вокзала, транспортного хаба, как в Гонконге или там, не знаю, где, да, не было там создано. И полноценной какой-то такой общественной парковой среды, да, где бы ты мог гулять спокойно. То есть нижнего уровня. Понимаете, вообще небоскребов не нужно бояться. Нужно бояться нижнего уровня земли, да, ну, где люди ходят. Когда там вот не продумано, и вот как Рита правильно сказала, она там металась, да, потому что...
3: Ужас!
2: Что-то
3: в 10 вечера!
2: Непонятно, куда идти, да. То есть здесь вот у вас там торговый центр, стена, как бы, здесь у вас дома, тут у вас, и вы не можете, понимаете, вот если взять какой-то, скажем, небоскребы нужно выпускать из этого гетто в город, и они будут со временем выпущены, да, то есть они будут стоять в городской среде. Но тут важно проектировать не небоскреб, а проектировать всю ситуацию градостроительную вокруг этого, да, как люди ходят, как они попадают,
3: ой,
2: как они из него
3: а
2: выходят.
3: Я сейчас предупреждать.
2: Вот
3: да, и как и ходят, и ездят, потому что парковок там нет вообще, все набережные вообще, ну, то есть их нет, и там нужно знать, как куда, и открывается шлагбаум, ты на секунду туда заезжаешь, и это сразу 600 рублей, сразу, я так на тетку верещала, московский паркинг, говорю, а почему вы мне его открыли, почему не написано, что даже просто зайти, заехать, 600 рублей, я просто, я говорю, я отсюда никуда не уеду, он говорит, ну, ладно, следующий
2: вот
3: час будет 900,
2: правильно.
3: Там должно быть большое табло.
2: Поэтому должно
3: быть. Ну, я заплатила.
1: Не, ну я понимаю, ну просто, ну, а что делать? Они говорят, ну, да, так, вас много, а места мало.
2: Вот. Поэтому очень важно, где стоят эти небоскребы. Потому что если бы они стояли там, где бы Рита могла дойти пешком и совершенно спокойно, как бы, да, оттуда выйти, там уехать, не знаю, на чем-то комфортом, ей не нужна была бы машина, тогда бы, как бы, да, не было бы, и была бы, вот понятие есть такое, говорит, строители, car free development. По-русски это застройка без машин. То есть, когда вы создаете условия, так у вас стоит этот небоскреб, и так все развито вокруг, что вам, в принципе, ну, вы отказываетесь от автомобиля.
3: А такое есть
2: возможно.
3: Где-то?
2: Возможно.
3: Где-то?
2: Нет, в мире вот, есть, конечно. Ну, то есть, ну, к этому где? Надо стремиться. Ну, где? Ну, я не знаю, где. Ну, я не знаю, в Токио, да, как бы. Вот недавно я был в Осаке, да, то есть никаких проблем. А вы просто, не то чтобы вы... Я вот прожил там, да, сколько времени, там месяц практически с ребенком в коляске, я ни разу ее не поднял. Здесь вертикальные коммуникации, лифты, спокойно передвигаешься с чемоданами, с колясками, как угодно. То есть у тебя маршрут выстраивается, понимаете, пересадки все сделаны так, что тебе не нужно просто автомобиль. Я даже на такси не поехал в аэропорт с чемоданами, потому что мне лень было поднимать их в багажник машины. Мне проще было их довести по горизонтали, бесшовно совершенно. В городе 36 миллионов человек, между прочим, да?
3: И, ну да, необходимость.
2: Чемоданы прямо на ресепшн. То есть
3: необходимость.
2: Вот так вот это работает.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв, вернемся к этому разговору. Ладно. Напоминаю, что Илья Залибухин с нами, архитектор. Мы говорим о том, как должен быть построен вертикальный город, и где должны быть небоскребы, и что должно быть под ними, рядом с ними. Об этом тоже важно не забывать. Оставайтесь с нами, физики и лирики.
0: Физики и лирики. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Избранное. Летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Илья Заливухин с нами. Говорим мы о городе, который стал расти вверх. И Илья говорит нам, что не только надо расти вверх, но и смотреть, что еще под ногами. И таким образом получается, если мы строим небоскребы, надо из этого небоскреба, когда ты вышел, да, ты должен попадать сразу в городскую хорошую комфортную среду. Но здесь смотрите, как получается интересно. То есть, когда мы говорим про низко, как бы, рослое строительство, да, то мы тоже говорим, ну нельзя же просто так домики ставить один к другому, чтобы в окна можно было лазить из одного в другой дом. Надо же их как-то ставить подальше друг от друга, чтобы была зелень, чтобы было пространство и так далее, и так далее. Когда мы говорим про небоскребы, мы то же самое говорим, что нужно пространство, чтобы и машину было где поставить, и погулять с коляской в парке и так далее, и так далее. Так этих площадей-то не наберется тогда. Надо же как-то пытаться, что называется,
2: планировать.
1: Рационально подходить к вопросу, да.
2: Да, нужно пытаться планировать, и это как раз и называется градостроительство. В отличие от архитектуры, которая планирует само здание. Это две абсолютно, скажем так, разные отрасли, да, ну, примерно как режиссер и актер, да. То есть, в принципе, и те, и другие занимаются фильмом, да, здесь то же самое. Есть градостроители, есть архитекторы. Архитекторы проектируют здания, в том числе небоскребы, делают там разные вертикальный транспорт, на магнитной подушке сейчас изобретают, да, который там будет ездить в разных направлениях. И поэтому можно там еще как-то сложнее делать дома. Это все понятно, об этом тоже можно отдельно разговаривать. Mm-hmm. Но самое важное, где стоит небоскреб, как спланирована земля, как бы, на уровне человека, да, для того, чтобы это не мешало на самом деле городу, а наоборот, как бы работало ему на пользу. Потому что если большое количество людей живет, например, рядом с общественным транспортом, пешеходными улицами и так далее, пользуются, собственно, не знаю, не пользуются автомобилями, ориентированно на общественный транспорт и на то, чтобы ходить пешком, вот, никакой проблемы в этом нету, да, потому что большое количество людей, конечно, могут создать пробки на тротуарах, но у нас пока такого не наблюдается. Ну, кстати, в мире есть такая проблема, когда слишком большая плотность, и вот эти огромные узкие тротуары, которые у них есть, они как бы заполнены людьми, потому что вот эта плотность, ориентированная на центр города, она, конечно, есть. У нас огромные тротуары, в принципе, если вы обратите внимание, свободны. То есть нет у нас пробок на тротуарах. Вот. И вообще вечером, например, если мы говорим про
1: центр
2: Москвы...
1: Давайте так, я добавлю, если есть тротуары, то на них нет пробок. Вот так будет правильно сказать.
2: Да, да, но у них нет пробок. Да,
1: а поэтому, если нет тротуаров, то там может что угодно быть.
2: Да, поэтому разный тип застройки, он ориентирован на разные. Например, одна двухэтажная застройка, она ориентирована на владение автомобилем. То есть у вас там одна, две, три машины могут стоять перед вашим участком, перед вашим домом, блокированные застройки в центре, в городе, да, не обязательно в центре. И в Москве, я думаю, такое появится, потому что на самом деле, индивидуальная застройка, блокированные застройки, так называемые таунхаусы, они поэтому называются таунхаусы, потому что они должны быть за городом, они должны быть в городе, городские дома. Вот эти городские дома, где у вас машины не нуждаются в парковке под землей, они появятся. У нас, Москва как бы должна развиваться разной типологии, не только вверх, да, но и как бы за счет
3: особого... Здесь, Илья, у меня вопрос, какой созрел. А есть ли мода на небоскребы? Вот было модно, все строили эти небоскребы, а сейчас, может, правда думают, ну что там наверху, живешь, все время плохая погода, в облаках сидишь там как сыч, и думаешь, наверное, надо что-то другое развивать.
2: Есть.
3: И технологии есть,
2: деле,
3: и все вот... есть.
2: Абсолютно у меня та ситуация была. Я очень хотел жить в небоскребе. Сейчас с двумя детьми живу на 37-м этаже. Совершенно невозможно с детьми жить в небоскребе, потому что некуда выйти. Все равно ты завязан на парковку, хоть она у тебя и подземная, и так далее. И я понимаю, что с детьми можно жить только в своем доме, где ты можешь их вот на маленький свой участок, одну сотку, две сотки, да, хоть выставить эту коляску там с собаками, детьми.
1: А потом,
2: далее,
1: когда они пойдут в школу, куда ходить в школу, если этот дом не в центре?
2: А вот он должен быть внутри города, то есть спальные районы со школами, где
1: понимаете,
2: садами, должны быть малоэтажные.
1: Я вам честно скажу, у меня есть друзья, которые живут в этих квартирах, вот таких вот квартирах, как вы описываете. То есть это квартира двухуровневая, она, собственно, в таунхаусе, в центре. запредельные цены. Запредельные.
2: Это потому, что нету этого рынка жилья, да? То есть его как бы не строят практически, поэтому цены запредельные. Но это как компьютеры, когда они только появились, они очень дорого стоили, потому что это неизбежно. Вот. Что касается небоскребов, все-таки вернемся к ним. То есть вот эта мода на то, чтобы пожить сейчас в небоскребе, это, ну да, это понятно, мне тоже это очень нравится и так далее. Но со временем она пройдет. И если мы говорим с вами про вертикальные города с какими-то сложными лифтами, там, которые в разных направлениях ездят и так далее, то есть практически города такие вертикальные, то они должны, конечно, ну они, во-первых, дорого стоят, они дорого стоят, да, это там как бы дорого жить, вот с этими видами на весь город.
1: Uh-huh.
2: И они должны быть сделаны очень качественно и желательно так, чтобы минимизировать количество машин. То есть это люди живут там, не знаю, ну между, по периметру Садового кольца, между Садовым и Третьим кольцом в Москве, да, они там ходят пешком, у них виды на весь город и так далее. То есть исторический центр мы Москвы сохраняем, за Садовым кольцом у нас есть периметр, да, вокруг, да, да, окружность, скажем так, этих небоскребов, суперсовременных зданий, где все там, сады предусмотрены на разных уровнях, там какие-то функции разные, общественные бассейны, все есть, такие вертикальные города. Или, да, просто дорогие башни. Но дешевое жилье, более доступное, оно как раз малоэтажное, и оно должно быть за пределами Третьего кольца в дальнейшем в Москве, там через, в течение следующих 100 лет, оно начнет появляться. Есть разные мнения, но вот мое мнение, то, что Москва будет уменьшаться в населении, будет 8-9 миллионов человек, и они будут жить больше в малоэтажной застройке между Третьим кольцом и МКАДом, который начнет появляться со временем. Потому что вот эта мода, как вы говорите, на небоскребы, она пройдет.
1: Угу. Илья Заливухин, будут... спасибо огромное.
0: Физики и лирики. От громких звуков можно располнять.
4: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня.

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин вручил в день военно-морского флота в Санкт-Петербурге государственные награды служащим ВМФ. Глава государства находится с рабочей поездкой в северной столице. Торжественная церемония прошла в Петербургском адмиралтействе. Как заявил Путин, на церемонии моряки ВМФ неизменно проявляют отвагу и мужество, а нынешнему их поколению выпало обретать опыт в реальных боевых условиях.
2: Моряки надводных и подводных сил, летчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют отвагу и мужество. Ваши достижения, уважаемые товарищи, это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке. Но тем выше ваши заслуги. Ваш личный вклад в приумножение могущества военно-морского флота страны и его развитие. В обеспечение интересов России и безопасности ее граждан за вклад в нашу общую победу. Благодарю вас за службу, уважаемые товарищи. Желаю новых больших свершений. Спасибо.
0: Глава государства с бокалом шампанского пообщался с награжденными служащими военно-морского флота. Перед этим он принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии. Как заявил Владимир Путин, ВМФ играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции и остается ключевым элементом обеспечения безопасности страны.
3: Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой. Самые теплые поздравления с праздником бойцам и командирам, которые сейчас находятся на огневых рубежах. Благодарю вас, товарищи, за верную службу Родине.
0: До конца года в состав ВМФ России примут первый атомный подводный крейсер «Перми». Он будет вооружен гиперзвуковым комплексом «Циркон», доложил Владимиру Путину главком военно-морским флотом Александр Моисеев. Он также сообщил о завершении ремонта ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Карелия». Главнокомандующий добавил, что в состав ВМФ уже приняли 20 кораблей, а к концу года примут еще более 20. Взятие поселка Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российских войск в ДНР, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что в ходе операции по штурму этого населенного пункта ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники. Ведомство опубликовало кадры боевой работы российских подразделений. Ранее сегодня в министерстве заявили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Шевченко в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотников большой дальности, местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 146 районах. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 2

0: США поставляют оружие Украине, и Трамп говорит, что оно поставляется НАТО, а все остальное не дело Соединенных Штатов. С другой, Москве импонирует готовность Вашингтона к мирному регулированию. По словам представителя Кремля, вооруженные силы России по мере необходимости наносят удары по военному потенциалу Украины, снижая способность Киева совершать теракты. Песков также отметил, что Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Более 50 человек обратились за медицинской помощью после непогоды в Ростовской области. Свыше 10, в том числе один ребенок, госпитализированный, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, один человек погиб, сейчас в больницах остается 11 пострадавших. А глава региона уточнил, что электроснабжение ограничено в 102 населенных пунктах, 14 муниципалитетов, аварии устраняют свыше 600 человек. Специалистам Ростовской области помогают коллеги из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара. Работы идут круглосуточно. После стихии вслед за Ростовом-на-Дону режим ЧС ввели в Волгодонском и Чертковском районах, а режим повышенной готовности в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском. В регионе без воды сейчас остаются более 42 тысяч жителей. Накануне на Ростовскую область обрушилась стихия. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность. На западе области дождь. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями. Временами дождь, местами сильный. В ночные часы плюс 15-17, дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, давление 743 миллиметра, влажность воздуха 94%.
1: Маяк.

0: Избранное. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». Сегодня мы с вами продолжим читать, обсуждать, комментировать

0: цитировать книгу Джеймса Холлиса, юнгианского аналитика, книга «Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». В прошлый раз получилась очень такая, как мне кажется, искренняя и глубокая беседа с вами, с вашим участием. Сегодня тоже надеюсь на ваше участие. Я тут узнал на этой неделе, мне написала девушка, студентка из Перми, которая пишет на 4-м курсе факультета журналистики курсовую работу, посвященную этой передаче. И мне, с одной стороны, очень приятно стало, а с другой стороны, как-то так волнительно от того, что вот я здесь что-то болтаю, какие-то книжки с вами читаю, разбираю, рассказываю, а там люди научные работы пишут и защищают их. И такая двойственность получается, смотреть на себя как на объект исследования, это что-то новенькое для меня. А потом мы с Артём полез в Киберленинку, там, где собраны все научные статьи, оказалось, что еще есть про нас научные работы, которые какие-то статьи, напечатанные в каких-то журналах. Вот так живешь, и оказывается, ты как бабочка какая-то под микроскопом находишься. Вот. К чему я это? К тому, что мир большой, разнообразный, интересный, и без ваших историй, без вашего участия все будет однобоко, да, с моей стороны и со стороны Джеймса Холлиса. А когда то, о чем идет речь, оказывается непосредственно пережитым опытом, это всегда добавляет и энергии, и качеству самого времени, времяпрепровождения, время проведения эфира и времени жизни. В прошлый раз мне казалось, что очень небольшое введение, и может его не хватить на 2 часа эфира, а оказалось, что мы с вами меньше половины успели прочесть, много мыслей рождалось и ваших каких-то реплик. Сегодня продолжим это чтение, если успеем дочитать введение, еще немножко заглянем в заключение, где Холлис подводит итог своей книги, в которой он, собственно, что делает. Он рассказывает, какие бывают душевные омуты, то есть сложности, с которыми сталкивается человек в процессе своего развития, в процессе своей жизни, в процессе потерь, и как с этим можно обходиться, как с этим можно справляться. Он их много перечисляет: вина, печаль, потери, предательство, сомнения, одиночество, депрессия, отчаяние, ощущение ненужности, одержимость, зависимость, гнев, страх и тревожность. Так называются главы этой книги. И так или иначе, каждый может что-то свое обнаружить на том или ином этапе жизненного пути, или у своих детей, или у своих родителей, или у знакомых, своих друзей. Кто-то нет-нет, да обязательно сталкивается с тем, что Холлис называет душевным омутом, и очень часто нас не хватает даже не эмпатии, а понимания того, что с этим делать. Есть, например, замечательный роман Джулиана Барнса, который называется «Лимонный стол», по-моему, так он называется в русском переводе, в котором речь идет о создании пространства для разговора о смерти. То есть главный герой, переживая утрату, сталкивается с тем, что даже обсудить это не с кем, неуместно ни на вечеринках, ни с коллегами, ни с друзьями, которые хотят хорошо провести время. Он оказывается запертым в одиночестве внутри своего горя. И лимонный столик – это буквально стол ярко-желтого цвета, который устанавливает владелец кафе и объявляет, что вот за этим столом садятся и разговаривают те, кто хочет обсудить смерть, неважно, переживая утрату актуальную, или боясь этого, или желая поговорить с кем-то и поддержать кого-то. И через этот лимонный столик вдруг оказывается, что очень многие люди хотели бы такого пространства, просто его не было создано. Я знаю, что сейчас во многих городах есть такие пространства. Я не знаю, они вдохновлены этим романом или возникли параллельно, где вот действительно люди могут поговорить о сложных, волнующих их вещах. Создаются психологические группы, какие-то пространства психологические, где вот можно подобрать под себя не то что единомышленников, а людей, которых тоже волнуют эти сложные, страшные, пугающие темы. Вот, Джеймс Холлис, «Душевные омуты». Основная идея, одухотворяющая юнгианскую психологию, заключается в реальности бессознательного. Хотя эта идея может показаться общеизвестной, фактически она не является ядром психологических направлений, далеких от психодинамической терапии, и не является общепринятой для объяснения повседневных переживаний большого количества людей. Но действительно, часто ли мы обращаемся к концепции бессознательного, когда пытаемся объяснить какие-нибудь конфликты социальные или международные, или общественно-политические, или в школе, да, когда что-то происходит. Но любой специалист по теории ведения групп и по практике ведения групп зайдя в школьный, например, кабинет, в котором конфликты, да, или приходя в организацию, где есть коллектив людей, которым надо вместе работать, но что-то у них не получается, он вдруг обнаруживает вполне себе обычные для него объяснения того, в какой фазе динамики находится эта группа, с какими этапами группа столкнется на протяжении своей жизни. Мы все это знаем, вернее, видели в любых сериалах, в которых есть группа людей, которые заняты чем-то общим. В любом коллективе это происходит, просто не зная этого цикла, не зная, какую динамику проходит группа, для нас это все становится каким-то внезапным. Да? Мы как будто не имеем этого способа видения, и тогда мы не готовы к тому, что происходит. Да, в той же самой семье, например, когда мы переходим от диады, то есть муж-жена, к триаде, когда появляется ребенок, вся эта динамика описана, и понятно, с чем эта пара столкнулась. Плюс, конечно же, индивидуальные особенности, личные, психотипические, бэкграунд, какое у них там образование, привычки и прочее, прочее. Но, в принципе, все описано, и зная это, с этим гораздо проще обращаться. Одна из важных, мне кажется, частей работы психолога любого направления – это образовательная, буквально просвещенческая часть, которая просто рассказывать людям, что то, что с ним происходит, нормально. Потому что, ну, куда я пойду с каким-то вопросом, который, например, не очень уместен, да? И с партнером не поговоришь, стыдновато, и с друзьями может быть некомфортно. И, в общем, вполне себе могу такое представить. Я думаю, каждый из нас сталкивался с этим в подростковом возрасте, когда у нас начинались гормональные изменения, изменения телесные, изменения в привычек. И мы вдруг оказываемся вот именно в такой информационной изоляции, когда непонятно, кому идти. К маме вроде стыдно, если ты мальчик, к папе не до того, а со сверстниками тоже стыдновато поговорить. Ну, то есть хорошо, если есть старший взрослый, с которым хорошие отношения, с которым можно это обсудить. Но зачастую таких взрослых рядом не оказывается, и подросток вынужден на свой страх и риск, откуда могут дебютировать всяческие расстройства пищевого поведения, экземы и прочие спутники растерянности, скажем так. Так вот, можно использовать бессознательное как концепцию для объяснения каких-то происходящих со мной, с нами, с ними процессов. Немногие люди, потрясенные воздействием глубинной автономной внутренней силы, способны осознать эту силу, справиться с ней или предсказать ее проявление. Таким образом, все зависимости, навязчивая одержимость и проекции комплексов, относящиеся к внутренней сфере, бессознательно переносятся на внешний мир, обременяя в равной степени окружающих и нас самих. Мысль, что в каждом из нас сосредоточена огромная, мудрая и естественная энергия, должна была бы нас укреплять и успокаивать. Но в действительности эта мысль часто причиняет нам беспокойство. То есть я вдруг оказываюсь сам себе незнаком. И часто людям снятся сны, особенно если они идут в терапию или просто внимательны к себе, в которой психика, а сновидение – это же язык бессознательного, да, оно речью не обладает, но может создавать какие-то образы, которые мы при должном внимании можем интерпретировать. И, соответственно, у нас еще есть соматическая реакция, отклик, да, какой-нибудь сон приснится и забывается, и ничего, и дальше живем. А с каким-то мы просыпаемся и ходим, и можем днями, неделями, месяцами или помнить эти сны годы спустя, потому что они вот из королевских, что называется, из тех, что имеют непосредственное отношение к нашей актуальной жизненной ситуации. И будучи внимательными к этой внутренней жизни, к тому, как проживается этап, как проживаются мои отношения, как проживаются мои карьерные какие-то пути, мы можем, ну, сами с собой взаимодействовать. Мы довольно внимательны к другим людям, мы довольно внимательны к своим детям, да, к тому, что у них происходит. Мы сразу видим изменения в настроении, мы видим, как ребенку нравится или не нравится в школе или со сверстниками. Но вот к себе такого опыта часто нету, такого опыта вот внимания доброжелательного. И тогда бессознательно начинает сильнее биться, да, это может оборачиваться какими-то соматическими симптомами, головными болями или, не знаю, тошнотой, да, мало ли их. Ну и потом дальше Юнг описывает, я думаю, многие из вас тоже, если замечали, то замечали, что какая-нибудь ерунда начинает происходить бессознательно. Я начинаю попадать в ситуации или в отношения с людьми, с которыми я вообще не хочу взаимодействовать, которые делают мне хуже. То есть, с одной стороны, довольно тотальная идея, да, что мы живем в доме, в котором не все комнаты знаем, и нам, может быть, подвал и чердак недоступны. Вот мы же сидим в одной комнате и не выходим, потому что нам страшно. А с другой стороны, какой вот, как пишет Холлис, эта мысль должна бы нас укреплять и успокаивать, потому что так много всего, все можно поменять, изменить, переделать, но, опять же, это все, если мы к себе внимательны, если был доброжелательный, благожелательный взрослый, который нас знакомил с этим миром, знакомил с нашими чувствами, мыслями, переживаниями, к тому, что реальность окружающая нас, реальность внутри нас, то есть какая-нибудь эмоциональная или психическая, это разные реальности, да, и не надо бояться. Очень часто, знаете, воспитывают послушных мальчиков и девочек так, как будто у них гнева совсем нету, и люди приучаются жить без гнева. И говорят, ну, я-то вообще не гневаюсь, и вообще не раздражаюсь, и нет у меня никакой агрессии. Это вот все у других, у плохих людей. И это же вот так и работает механизм проекции, когда я в себе этого не вижу, а это есть во всех, да, ну, просто потому, что у нас есть природная животная часть, которая, ну, как голод, знаете, если отучить ребенка чувствовать голод, он не будет чувствовать голод, но при этом будет очень голоден. Так и мы. Если мы это не чувствуем, это не значит, что этого нету. И, например, почему-то я хожу раздраженный все время, хотя я совсем не злой, да, и ни с кем не ругаюсь. Но вот почему-то я подавлен, например. В этом смысле, конечно, депрессия – это такая очень многогранная история. Мы все ее боимся, она стала анекдотом таким, ну, я имею в виду, общим местом, байкой. Но вообще-то депрессия феноменологически, да, как и любые другие психические процессы, они феноменологическую природу имеют. То есть они что-то значат. Они не просто так возникают. Они возникают в определенных ситуациях, в определенных как бы напряжениях, да. И вот выходом психики из этих напряжений становится, например, депрессия, когда надо просто полежать. То есть ты не отдыхаешь, тебя уложат насильно, твое бессознательное. И наоборот, например. Так вот, продолжаем. Главная цель психодинамической терапии... Значит, эта энергия должна была нас укреплять и успокаивать. В действительности эта мысль часто причиняет нам беспокойство. Голос детских переживаний, ощущение ранимости, бессилия при столкновении с окружающим миром и узаконенная зависимость человека слишком хорошо нам известны и глубоко в нас внедрены, тогда как противостоящая им идея личной свободы и личной ответственности вселяет в человека робость. А сегодня, я когда к эфиру готовился, думал, я понял, что на самом деле весь этот разговор, он про ответственность. А почему? Потому что душевные омуты, кроме того, что приносит нам страдания, когда мы в них оказываемся, они еще взывают к нам самим, к нашей личности, к нашей ответственности. Что это значит? Это значит, что там нету готовых внешних ответов. Они, конечно, есть, но не факт, что они мне подойдут. И тогда человек, возможно, впервые в жизни обнаруживает себя в точке, где от него что-то зависит, где нету правильно и неправильно, где нет хорошо и плохо, где есть вот то, что меня касается, и то, что меня не касается. Потому что зачастую мы как-то живем, не приходя в сознание, и умираем, не приходя в сознание, если вот не выпало на нашу долю каких-то сложностей, которые нас будут, или если мы сами не просыпаемся. То есть мы, дети, приучаемся жить, то есть себя подстраиваем под родительскую систему, потом мы, например, не рождаемся к своей жизни, а просто продолжаем нести на себе груз родительских ожиданий, каких-то установок, это все в нас интроицировано, и мы такие, получается, говорящие куклы, которые, ну, буквально, знаете, как кукольные такие фигурки, в которых рука кукловода вставлена, только эта рука метафизическая, она вот интроицирована в детстве в нас, и мы никогда не задумываемся, а подходит ли мне это или не подходит. И, собственно, мне кажется, то, что называется психологическими проблемами, или то, что можно еще назвать каким-то несоответствием самому себе, это вот всегда продукт и результат этого самого несовпадения. Когда мне ботинки, например, жмут, а эти ботинки очень важные ботинки, их мне мама подарила, да, а потом, например, мама умерла, и вот если я люблю маму, надо носить ее ботинки, а у меня на два размера больше нога, и что мне делать? И мне кажется, очень многие так относятся к каким-то семейным заповедям и преданиям, не замечая самого себя, как удобно мне, подходит мне, нравится мне, и живут в страдании. То есть, понятное дело, что это в том числе выбор, да, и ответственность. Но очень многие люди, которые страдают, конечно же, никогда не возьмут эту ответственность. У них будет все экстраполировано на окружающий мир. Это другие плохие, это другие такие, такой мир устроили, в котором мне там некомфортно. При этом не слыша даже собственных жалоб, то есть не задавая себе вопрос, так, действительно, если вот другие так меня здесь не уважают, унижают или как-то делают, портят мою жизнь, то, может быть, я с этим что-то сделаю, но нет. Что-то делать самому тоже нельзя. И, в общем, заходим на цикл. Главная цель психодинамической терапии заключается в формировании у человека новой сознательной установки. То, что пугает своей силой, исцеляет своей мотивацией. То есть что-то внутри нас, что-то в нашем бессознательном хочет, страстно хочет реализоваться. Точно так же, как в процессе, например, роста и развития ребенок страстно хочет, хотя странно это звучит, страстно хочет вырасти. Да? Его кости очень хотят расти, его зубы очень хотят прорезаться, его ловкость очень хочет стать больше. И вот мы доходим до каких-то границ экспансии нашего физического тела в окружающем мире. Мы это, конечно, не присваиваем, мы говорим просто, вот ребенок растет как дерево, но если взять эту метафору, что и дерево хочет реализоваться, статься, расти, оно же растет до определенного периода, потом меняется, оно становится взрослым деревом, например, и начинает расти вширь, а не вверх. Вот, а у нас есть заветы, у нас есть воспитание, у нас есть, в общем, все то, что, по идее, должно огранять алмаз каждого из нас, а часто оказывается калечащим. И, знаете, такой вот, что-то сегодня про обувь приходят мысли, знаете, вот этот древнекитайский, как сказать это, прием, когда считалось, что маленькая ножка – это очень красиво и изящно, и девочкам надевали деревянные башмаки, и, в общем, эти наложницы уже в старости там снимают, показывают в фильмах их ноги, и там, в общем, это не нога, это какая-то культя, потому что, понятное дело, что нога хочет расти, деревянный ботинок ей мешает, и, в общем, они ходить не могут, да, это считается неким привилегием, чтобы их носили в паланкинах, но это какой ценой, да, эти ноги вечно болят, там все кости переломаны, изломаны, и друг на друг заходит. Ну, то есть у нас вросший ноготь-то, если это очень больно и неприятно. Представляете, у вас всю психику вот так вот заковали в какой-то негибкий, непластичный мир, корсет, бандаж из правил и противоречивых друг другу установок, и вот выживай как хочешь. Войти в контакт со своими внутренними силами, вместо того, чтобы постоянно рефлекторно адаптироваться к внешним силам, усиливая тем самым самоотчуждение, значит ощутить основу скрытой в глубине истины, природу нашей истинной сущности. В процессе таких соприкосновений с индивидуальной глубинной истиной, встречи с тем, что Юнг называет самостью, человек ощущает связь и поддержку, необходимую для того, чтобы снизить обычный страх отвержения. То есть мы можем бесконечно заниматься делами внешними, делами мира, но если у нас не будет связи с самим собой, с самостью, да, как это называет Юнг, с центром, как называют это многие, например, даосские трактаты или внутренний бог, да, как в христианстве заповедно, если всего этого в нас нету, то мы можем бесконечно бродить по миру и выяснять отношения, и наступать на те же самые грабли. А если мы это в себе обретаем, тогда неважно, куда мы идем, потому что дом и центр всегда внутри меня. Я могу чувствовать, не то что могу, я чувствую связь с тем, что я есть, существую, важен, реален, и, собственно, все, что со мной происходит, я к этому могу иметь и отношение, и воздействие, и принятие. Ну, в общем, появляется то, что мы назвали ответственностью.
1: Человек читающий.

0: груз ему на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В случае попыток захвата судов надо действовать аккуратно, но решительно, как и нужно бороться с пиратством. Об этом заявил Владимир Путин, принимая доклады командующих флотами. Он сослался на доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами Константина Кабанцова и Виктора Лины. Президент выразил надежду на то, что ВМФ будет эффективно прикрывать российский торговый флот.
2: Константин Петрович, да, и Виктор Николаевич тоже говорил о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка, и НГШ, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом. Поэтому мы с вами понимаем друг друга и надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению, по прикрытию нашего флота.
0: Глава государства в день военно-морского флота находится с рабочей поездкой в северной столице и участвует в праздновании. В Петербургском адмиралтействе он вручил государственные награды служащим ВМФ. Как заявил Путин, на церемонии моряки неизменно проявляют отвагу и мужество, а нынешнему их поколению выпало обретать опыт в реальных боевых условиях. Президент за бокалом шампанского пообщался с награжденными служащими военно-морского флота. Экипаж самолетов Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления БПЛА украинской армии на территории ДНР и в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. 4 авиабомбами ФАП-500 поражен пункт управления дронами бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполя в Донецкой Народной Республике, в населенного пункта Киянеца в Сумской области авиаударами, бомбами того же типа разрушен пункт временной дислокации аэромобильной бригады противника. Военное ведомство опубликовало кадры этих ударов по украинским позициям. Вооруженные силы России знают, что делают, и по мере необходимости уничтожают военный потенциал Украины, снижая способность Киева совершать теракты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования, ответил представитель Кремля на вопрос о возможности появления новых форм урегулирования украинского конфликта. При этом Россия видит двойственность позиции президента Дональда Трампа по украинскому конфликту. С одной стороны, США поставляют оружие Украине, с другой, в Вашингтоне искренне заявляют о готовности способствовать мирному регулированию. По словам Пескова, реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по выходу из украинского кризиса будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. С сегодняшнего дня начали действовать изменения в законодательстве, существенно повышающие ряд государственных пошлин в сфере миграции. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь при оформлении российского гражданства иностранец заплатит 50 тысяч рублей, при оформлении вида на жительство 30 тысяч, разрешение на временное проживание 15 тысяч рублей. По словам Володина, текущее увеличение пошлин позволит ежегодно дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей. Пребывание иностранцев в нашей стране должно быть экономически обоснованным, а сами они состоявшимися людьми, способными содержать не только себя, но и свои семьи, соблюдать законы, знать русский язык, уважать традиции, истории и культуру, приносить пользу стране, которую выбрали для проживания, отметил Володин. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, на западе области дождь, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный, в ночные часы плюс 15-17, дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 91%.
1: Спорта. Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Сегодня в российской премьер-лиге продолжаются матчи первого тура. В эти минуты «Локомотив» принимает «Ахмат», выигрывает в первом тайме со счетом 1-0. На 8-й минуте отличился Зелимхан Бакаев. Также сегодня сыграют Рубин Краснодар и Оренбург Ростов. Назначение Андрея Пирло главным тренером сборной Италии по футболу вызвало политические споры за его рекламного контракта с российской букмекерской компанией. Переговоры близки к завершению, при этом ожидается, что контракт с букмекером будет завершен, пишет для газета Dello Sport. 47-летний специалист ранее тренировал Ювентус и Сампдорию. Парижский ПСЖ оценил форварда Брэдли Баркаля примерно в 170 миллионов евро. Французский грант ориентируется на последние рекордные трансферы в английской премьер-лиге. Сам нападающий отказался продлевать контракт с парижанами. В подписании 23-летнего нападающего всерьез заинтересован Ливерпуль, однако руководство английского клуба считает требуемую сумму завышенной и оценивает игрока значительно ниже. Аль-Наср, за которого выступает Криштиану Роналду, столкнулся с финансовым кризисом. Долги клуба превысили 187 миллионов евро. Владеющий командой Государственный инвестиционный фонд запретит трансферы, если руководство клуба не обеспечит сделки за счет собственных доходов и рассматривает частичную продажу клуба. Защитник Брэннон Мэнул покинул петербургский СКА. О расторжении контракта по соглашению сторон сообщила пресс-служба КХЛ. 29-летний американец перешел в армейский клуб прошлым летом. В минувшем сезоне защитник с российским паспортом набрал 17 очков в регулярке, забросил одну шайбу в плей-офф. И пока это все о спорте к этой минуте.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
6: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
6: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Ужин в кино. 6+.

0: избранный. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Мы возвращаемся, вот Джордж пишет. Вот так жил-жил человек, а потом ему объяснили, что он в рамках, что его психика в кривых рамках развивалась всю жизнь. Удовлетворенности и уверенности это не добавит. А папа с мамой станут убогими стариками. Слушайте, ну вы тоже как-то радикально рисуете. Если, например, вы приходите к человеку, который занимается осанкой, и он говорит, слушайте, а как вы так ходите? У вас же вот здесь должно зажимать, а вот здесь вот болеть. Ты говоришь, да, действительно, зажимает и болит. Он говорит, ну давайте поправим вам как-нибудь, вот корсет сделаем, чтобы вы нормально ходили, массаж какой-нибудь... ОФП и прочее. Вы же не будете говорить, вот, я всю жизнь неправильно ходил. Ну да, неправильно ходили, но это можно исправить. И наоборот, замечательно. Мне кажется, это вдохновляет, что можно что-то исправить, что некомфортно. А по поводу папы с мамой станут убогими стариками, в смысле того, что, мол, злиться на них, ну нет, это снова про ответственность, да, что это я выбирал так жить. Понятное дело, что если мы говорим про ребенка или подростка, то ответственность родителей там сильно больше, чем впоследствии. Но когда мы становимся взрослыми, сепарируемся, а одной из задач сепарации, кстати, является низвержение родителей с пьедестала королевы и короля, и понимание того, что, значит, это просто люди, да, любимые, да, родные, но просто люди, а не сверхлюди. Это и есть, собственно, задача сепарации, чтобы начать жить самому, а не вот вечно обожествлять людей, которые, к тому же, в какой-то момент действительно станут стариками. И столкнуться с этим, когда вам 50, будет гораздо больнее и сложнее, чем когда вам 15. Так, продолжаем. Зрелость не только... Это цитата из Каратенута, другого аналитика. Зрелость не столько стремится к тому, чтобы избежать отвержения, сколько к тому, чтобы избежать новых иллюзий. Если мы успешно преодолеем тревогу одиночества, нам откроются новые горизонты, и в конечном счете мы научимся жить независимо от других. Однако, несмотря на открытое признание нашего желания независимости, значительная часть нашей жизни посвящена бегству от тревоги, связанной с честным взглядом на себя и ощущением себя нагим во Вселенной. Та культура, которую мы создали, стала всего лишь развлечением с целью избежать одиночества. Действительно, ближе всего к фантазии о бессмертии, от которой сложнее всего отказаться, является мысль о том, что существует тот, кто может нас поддержать, позаботиться о нас, разделить с нами это пугающее странствие, которое нам предназначено. То есть, опять же, все это понятно и нормально для детей, подростков и молодых людей, но если мы это все не пройдем, не интегрируем, то мы можем всю жизнь, уже будучи взрослыми людьми, внешне, да, оставаться вот в такой зависимости от этих иллюзий, о том, жить так, как будто мы никогда не умрем, и верить в голубого волшебника, который... Голубой волшебник. Волшебник в голубом вертолете, который прилетит, значит, и все исправит. И раз за разом мы будем оказываться в ситуации разочарования, да, мы будем искать этого защитника в партнере, в начальнике, в политике. Если мы будем бастовать и протестовать против всего этого, это будет то же самое, но перевернуто. Это агрессия, которая к родителям направлена за то, что они недостаточно сильны и хороши, да, но момента принятия того, что мир вот такой, какой он есть, да, принцип реальности так называемый, это ключевой момент, и его невозможно как бы снаружи дать. Только человек может решиться на эту самую ответственность за то, что, ну вот, какой мир есть, такой и есть. И как я живу, вот так я и живу. Это я во многом создал эту жизнь. Понятное дело, что не во всем есть. Другие люди есть, окружающий мир есть, случайности. Но вопрос в том, принимаю я это или нет. То есть, чем я занимаюсь? Я занимаюсь жизнью или я занимаюсь бесконечной защитой об этой жизни, выстраивая какие-то бесконечные невротические защиты и редуты для того, чтобы не замечать, как оно есть в реальности. Не стоит удивляться тому, что мы избегаем этого странствия, проецируем его на гуру и никогда не остаемся в покое наедине сами с собой. Само по себе избегание этих жутких и мрачных состояний души становится формой страдания, ибо человеку никогда не удастся расслабиться, полностью отдаться страстному желанию быть счастливым и беззаботным, ощутить легкость на сердце. Наоборот, человека неизбежно затягивает все глубже и глубже, это происходит все чаще, и ему становится все больнее. Разве это не воздействие естественного природного ритма, притоков и оттоков энергии, ее приливов и отливов? Не реагируем ли мы на смену сезонов, ежемесячные менструации, дневные биоритмы? И не проводим ли мы треть своей жизни в мире мертвых, когда засыпаем? Не тот ли это ритм естественной природы и натура натурата и натура натуранс, природы, созданной природой и природы, создающей природу? Не является ли наличие такого ритма беззвучным посланием экклезиаста? эго, наше эго, да, наше осознанное ощущение себя представляет собой аффективно заряженный кластер повторяющегося жизненного опыта. Здесь надо будет пояснять. Так, смотрите, что такое эго? Эго – это то, как мы сами себя осознаем. Вот что мы про себя знаем, вот это входит в наше эго. Все остальное в эго не входит, и оно остается бессознательным. Например, если мы что-то про себя не знаем, а все окружающие знают и говорят нам это, а мы обижаемся, вот это самый аффект. Аффект, то есть реакция обиды. Почему? Они говорят с их точки зрения истину. Мы эту истину про себя не знаем, мы знать не хотим, поэтому мы говорим: нет, это ты дурак. И, значит, эго не расширяется. А если мы способны воспринять, например, то, что мы про себя не знаем, от других, то это расширяет эго. Одной из задач становления самому, да, то есть вот это вот обретение самости, это расширять эго, насколько это возможно. То есть все больше и больше зон своей внутренней жизни изучать, видеть и признавать в себе со всей их противоречивостью иногда, или, может быть, неприглядности, ну, то есть признавать реальность. Когда речь заходит про какие-то объективные вещи, типа сколько килограммов ты можешь поднять, нам бывает попроще. Хотя и здесь, если есть аффект заряженный, например, отцом, который говорит: ты что, слабак, то мы можем и привирать, сколько мы поднимаем килограммов. Так, прервемся на короткую рекламу и отвечу на вопрос.
0: Человек читающий.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. «Маяк». Избранные. Летняя коллекция. Человек читающий.
3: Да, мы возвращаемся. Вот такой мне вопрос Джордж задает. Что должен сделать родительский коллектив, мама, папа, бабушки и дедушки, чтобы подготовить ребенка к ответственности за свою жизнь? И чего делать им нельзя? Ответ, с одной стороны, очень простой, а с другой стороны, невероятно сложный в исполнении. Родительский коллектив, как вы сказали, должны жить свою жизнь и быть ответственны за нее, за свою жизнь. Потому что ребенок просто учится у нас, как жить. Если он обучается не только навыкам, но и неврозам, да, и теми способами справляться с трудностями, которые мы сами и делаем. То есть единственное, а самое, мне кажется, главное, что мы можем подарить ребенку, это сами прожить свою жизнь. Вот. Ну и, как я сказал до перерыва, что подготовить к ответственности невозможным – это исключительно решение самого человека. Даже не решение, а вот, ну, он ответственен за свою жизнь или нет. А если нет, всегда найдется кто-то, кто виноват, да, и вот эти все истории про то, что ходишь к психологу и рассказываешь, какие родители плохие. Ну, бывают такие моменты тоже в психологии, но это для того, чтобы понять, что дело не в них, а дело в том, что ты сейчас, здесь, сейчас создаешь свою жизнь своими выборами, а не то, что там мама недолюбила. Это, конечно, неприятно, когда мама недолюбила. Это вот еще один ответ, может быть, Джордж, на ваш вопрос, что должен сделать родительский коллектив? Любить и защищать. Вот. И будет долюбленный и защищенный ребенок. А когда ты долюблен и защищен, тебе гораздо проще справляться со стрессом. Потому что отдыхать мы все одинаково хорошо умеем, и травмированные, и долюбленные, и недолюбленные, вот на пляже лежать под зонтиком. А в момент стресса проявляется вот это все установки, которые в голове, голос, который тебя поддерживает, или голос, который тебя ругает, который говорит, все будет хорошо, не переживай, отдохни, или говорит, который вот у тебя ничего не получится, ты как обычно, вот Колька из соседнего подъезда, он вот такой вот. И, в общем, просто послушайте разговоры в своей голове, и это будет то, что вам передали коллектив родителей, то, что вы взяли от них. Тут вопрос дальше, хватит ли у нас силы и осознанности для того, чтобы тормозить вот эти вот вылетающие из нас фразы, которыми, например, нас довольно сильно ранили в детстве. Итак, эго. Представляет собой эффективно заряженный кластер повторяющегося жизненного опыта. Это главный комплекс сознания с подвижными, податливыми и легко проницаемыми границами. Эго нам нужно для решения повседневных дел, мобилизации психической энергии и направления ее на достижение целей. То есть эго – это такой, знаете, пункт управления, который решает, куда, на какие пути отправлять энергию. Вот посмотреть короткие видосики или пойти поработать, отчет сделать. Отдохнуть или пойти на вечеринку. Вот этим занимается эго, у которого есть набор представлений о самом себе, и, соответственно, очень часто эго может нам мешать. Нам бы отдохнуть, эго говорит, ну подожди, ну это же вечеринка, это же там день рождения бабушки, нельзя не сходить, и, в общем, мы идем, потом устаем, нам нужно еще больше времени для восстановления, ну или тебе говорят, хватит, давай, заканчивается, пойдем домой. Ты говоришь, нет, не хватит, продолжаем вечеринку. Главная задача эго заключается в обеспечении безопасности. И эта задача, как известно, решается путем создания защит от выхода бессознательного материала из глубины на поверхность и от сильного воздействия внешних потоков энергии. Достигнув этой цели, удовлетворив свое обязательное навязчивое стремление к безопасности, эго превращается в нервного буревестника, который бьется о жизненные преграды, трепещет, поднимает пыль, вызывая ощущение неловкости у тех, кто это видит. Прервемся на новости.
4: Человек читающий.

0: В Москве 18 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия сейчас оправданно направляет много ресурсов на успех СВО. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с военными моряками после вручения в Петербургском Адмиралтействе государственных наград служащим ВМФ. По его словам, флот имеет огромное значение в ядерной триаде. 60% границ России – это водная гладь. И даже с этой точки зрения значение военного флота является неприходящим. Глава государства в день ВМФ находится в Санкт-Петербурге. Общаясь с моряками, он назвал военный флот одной большой семьей.
2: Еще раз вас поздравляю с праздником замечательным, с Днем военно-морского флота. Уже говорил об вступительном слове при совещании с командующими флотов, насколько важен, популярен этот праздник в России, в нашем народе, насколько велико уважение к людям военно-морской профессии, вообще к морякам, к военным морякам тем более. Вообще, море всегда связано с риском, а военные моряки рискуют вдвойне, втройне. И сложилась определенная культура в военно-морской среде. Она складывалась столетиями тоже, со времен Петра I. Это потому что требует знаний морское дело. Ясно, что современные условия жизни, безусловно, вносят свои коррективы и в быт, и в поведение. Все понятно. Но, тем не менее, все в России люди исходят из того, что моряки все-таки это особая семья, особая каста в самом хорошем смысле этого слова. Поэтому я вас еще раз сердечно поздравляю с Днем военно-морского флота. Желаю вам, вашим близким всего самого доброго и, конечно, вашим боевым товарищам.
0: В случае попыток захвата судов надо действовать аккуратно, но решительно, как и нужно бороться с пиратством. Об этом Владимир Путин заявил, принимая доклады командующих флотами. Он сослался на сообщения командующих Северным и Тихоокеанским флотами Константина Кабанцова и Виктора Лины. Президент выразил надежду на то, что ВМФ будет эффективно прикрывать российские торговые суда.
3: Константин Петрович, да, и Виктор Николаевич тоже говорил о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка, и НГШ, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом. Поэтому мы с вами понимаем друг друга и надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению, по прикрытию нашего флота.
0: Президент также заявил, что перед Балтийским флотом поставлена задача по обеспечению безопасности Калининградской области. Сообщение последних минут. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили только что Минобороны. Также в результате ударов российских военных в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения. Ранее сегодня в министерстве заявили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Шевченко в Донецкой Народной Республике. Помимо этого нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотников большой дальности и там их хранения, объектом топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 146 районах. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда, система залпового огня «Хаймерс» производства США и 465 дронов самолетного типа. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1000.

0: Там принесли извинения за доставленные неудобства. Напомню, ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково на прилет и вылет задержано более 30 рейсов. Последняя неделя июля в Москве будет дождливой. Об этом заявила нам главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, завтра в ночь может выпасть до 22 миллиметров осадков. Также синоптик отметила, что температура будет около нормы или на градус ниже.
1: Погода у нас сохранится неустойчивой. Собственно говоря, вот мы сегодня находимся в зоне атмосферного фронта, который тянется практически вдоль меридиана Москвы, и поэтому погода неустойчива. Первой половины дня у нас как бы дождя не было, сейчас он к нам приблизился. Атмосферное давление ниже климатической нормы. И такая неустойчивая погода у нас сохранится практически до конца июля месяца. То, что касается, скажем так, более подробной характеристики. В ночь на понедельник мы ждем дожди местами сильные. Завтра днем будет просто кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы останется высокой, 15-17 в Москве и 12-17 по области. Завтра дневная температура, несмотря на северо-западный ветер, в Москве 22-24, по региону 21-26. В последующие дни, до 30 числа включительно, сохраняется, как я сказала, такая неустойчивая погода. В течение всех суток будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности. Ночи останутся довольно теплые, преобладающая температура где-то 14-16 градусов. Дневная температура во вторник 25-27, в среду 21-23 градуса максимальная. Последующие дни, то есть четверг, температура воздуха в дневные часы чуть ниже. Будет она где-то будет в пределах тоже 20-22 градуса. 31 числа по предварительному прогнозу переменная облачность уже без осадков. Ночь останется теплая 12-17, дневная температура чуть выше 21-26 градусов. То есть температура воздуха, в принципе, будет близка к климатической норме и характер погоды будет соответствовать июльским значениям.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 18, давление 743 миллиметра, влажность воздуха 91%. В Санкт-Петербурге завтра на западе области дождь, ночью плюс 16-18, а днем до 28 градусов.

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: И мы возвращаемся в студию по-прежнему Владислав Тимкин. Читаем сегодня книгу Джеймса Холлиса «Введение к этой книге. Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». С точки зрения узкого рационального взгляда на мир, главная задача эго состоит в обеспечении безопасности, доминирования и прекращения конфликта. Но с точки зрения глубинной психологии, истинная роль эго состоит в том, чтобы вести диалог с самостью и окружающим миром. То есть оно является таким посредником между тем, что я есть на самом деле, и окружающим миром, который, конечно же, на меня имеет всегда какие-то планы. А эго вот как некий посредник, и очень часто эго сдается этому самому окружающему миру в виде родителей, работодателя, партнера, государства, этики. Да? Но если мы посмотрим на то, насколько разнообразно живут люди в разных местах мира, в разные исторические точки, то нету, ну, это вот внешний мир очень изменчив, очень динамичен. Если мы живем в России, значит, одно нам привычно, переезжаем в Бразилию, другое нам будет привычно, переезжаем на Чукотку, куда-нибудь к Калиу, там третье будет, и так далее, и так далее. Но при этом есть что-то во мне, мое, неизменное, да. И вот задача, как бы, эго глубинно учитывать обе стороны. И сторону мира, который предъявляет к нам требования, и сторону моей самости, которая говорит, я согласна с вами, вот здесь вот вам уступить, но вот здесь вот ни в коем случае, потому что это я, и без этого я собой быть не могу. И мне кажется, очень часто мы, вступая в отношения, обнаруживаем вот эти все через конфликты, обнаруживаем собственную самость, да, буквально как углы, углы тумбочки, о которые бьется другой человек. Или когда мы бьемся о кого-то другого, это хороший диагностический инструмент для понимания того, а где мои границы проходят. Потому что их физически потрогать нельзя, границы психики, да, но вот через то, что нас задевает, через то, что нас радует, через то, что нас вдохновляет и то, что нас подавляет, мы можем что-то про себя узнавать. Итак, диалог между самостью и окружающим миром. Эго должно оставаться открытым, максимально сознательным и постоянно стремиться к переговорам. Юнг называл этот диалог эго-самость, то есть диалектическим взаимодействием отдельных, но взаимосвязанных сторон реальности. То есть, как две стороны монеты. С одной стороны я и моя самость, с другой стороны мир, да, который не я, но и я тоже. То есть я под воздействием мира принимаю какую-то форму, и я этому миру придаю какую-то форму. Идея самости как трансцендентной и непостижимой для эго реальности – это признание не только ограничений невротического эго, но и его места в общей структуре человеческой психики. То есть, если мы застреваем в эго, то нам становится самым важным в этом мире наши статусы. Что мы? Генерал, директор, учитель, врач, рабочий, или сын, или муж, или отец, или мать. Да? И потом, например, когда дети вырастают, возникает так называемый синдром пустого гнезда, когда оказалось, что я все яйца в одну корзину сложил или сложила, у меня ни отношений нет, ни хобби, ни интересов, ни работы, и дети выпали. И тогда эго говорит... Надо цепляться за жизнь детей, надо к ним лезть, надо мешать становлению взрослым своего ребенка, потому что для эго потеря роли смерти подобна. И в этом смысле, если мы слушаем только эго, то мы очень хрупки и уязвимы, и нам надо постоянно держать руку на пульсе этого мира, который совершенно не обязан соответствовать каким-то нашим ожиданиям или не обязан нас поддерживать, спасать, как вот голубой вертолет этого самого волшебника, ну и тогда кризис неизбежен. Если же у нас хороший контакт с собственной самостью, то тогда мы в первую очередь слышим себя, и смотрим на окружающий мир как на некую такую, не самую простую, но игровую площадку. А чем бы мне хотелось сегодня заняться? А как бы мне хотелось этим заняться? Если это есть в мире, я иду туда. Если этого в мире нет, попробую это создать. Потому что, ну, вот так мне сейчас интересно. Опять же, люблю этот пример приводить. Это какая-то очень широкая для меня мысль, и она такая освежающая, что все, что мы видим, все, что нас окружает, все продукты техногенные и продукты человеческих рук были кем-то изобретены, созданы, доведены до ума, введены в потоковый режим, и, в общем, все, что нас окружает, является результатом чьей-то творческой игровой активности. От асфальта, который меняют, да, кто-то же его придумал, кто-то его произвел, кто-то его привез, кто-то решил закатать его здесь. Если мы посмотрим на улицы городов еще век полтора назад. Нет никакого асфальта. Нет, придумали, кладут. Интересно. Кто-то зонтики делает, а кто-то кабели прокладывает. То есть все это кто-то заморочился, скажем так. А эго говорит, нет, мир готов, в нем ничего нельзя добавить, надо соответствовать, то есть оно реактивное такое, да, выбираем из того списка профессий, где больше платят, и туда идем учиться. Понятное дело, к самости это может иметь случайное отношение, и случайное совпадение даже может быть, когда мы пальцем в небо выбираем то, что нам подходит, а бывает совсем не совпадающее, и тогда много будет страданий. Джордж пишет, вы часто говорите, что в итоге человек или сделает, или нет, или примет ответственность за свою жизнь, или нет, намекая при этом на то, что подобные процессы случайны. Тогда зачем поднимать эту тему в обсуждении? Зачем Юнг публично осмысливает ее? В итоге же решит рулетка. Я не понимаю, как вы сделаете вывод. Смотрите, вы правильно говорите, в итоге человек или сделает, или нет, или примет, или нет. Причем здесь случайность. Это шаг осознанный, сложный, преображающий, оборачивающий наши глаза вовнутрь, как это называл Мамардашвили. И нет, это целиком полностью ответственность человека. Но он может ее не принять и не сделать. И нет, я не согласен про случайность. Я еще говорил, что это нельзя передать, потому что каждый человек должен это понять. Так же, как вот у Рэя Брэдбери в «Вине из одуванчиков» мальчик должен понять, что он смертен. И ему никто это не объяснит, пока он сам вот не поймет, что он живой. И он задает дедушке вопрос, а остальные люди тоже живы? Ну вот кто-то жив, а кто-то не понял, что он жив, потому что он о смерти не подумал и не понял. Так. Введенное Юнгом понятие индивидуации, идея, что цель жизни заключается в постижении тайны в процессе развития личности, это величайшее откровение нашего времени. Миф для современного человека. Здесь я подробно останавливаться не буду, потому что это на отдельную передачу предложение. Но действительно, в 19-20 веке мы потеряли мифы, мы от них отказались. Мы отказались во многом от религиозности, от мифологичности. И у нас всем правит наука, рациональность, практицизм. Начиная, не знаю, воспитание детей и заканчивая типом хозяйствования, который мы выбираем. Но без личных мифов душа человека начинает хереть. И такое парадоксальное, получается, в 20 веке произошло открытие, что нам миф необходим для того, чтобы быть цельными. Цельными в смысле в контакте с собой, в контакте с природой и в контакте с другими людьми. И все это мифоплеменные сообщества давали своим членам, а сейчас очень мало где мы с таким можем сталкиваться, где имеет значение какое-либо наша душа, наши внутренние ценности, наша самость. И если мы это не создадим, то мы можем очень бедную психическую жизнь прожить. Индивидуация побуждает эго и самость вести между собой постоянный диалог. В процессе этого диалога в какой-то мере исцеляются расщепленные фрагменты психики. Тогда самости можно дать несколько иное, функциональное определение и назвать ее архетипом внутренней организации психики. Иными словами, самость – это деятельность психики, направленная на дальнейшее развитие личности. Опять же, возвращаясь к прошлому часу, когда я говорил, что вот у дерева есть, в кавычках, да, инстинкт роста, как и у ребенка, как и у психики. То есть она сама хочет чем-то становиться, чем-то большим. Ей, ну, у нас есть хороший симптом. Если нам интересно, тогда психика растет. Если нам не интересно, тогда психика не растет. Соответственно, если мы хорошо следуем за собственным интересом, тогда мы хорошо взаимодействуем с этим миром и с самими собой. И тоже хороший диагностический вопрос. Когда мне было последний раз интересно? И что мне было интересно? Потому что если мне все не интересно, ну, моя жизнь очень пресная и скудная. И хожу просто и существую. Да, хочется-то интереса, хочется игры, хочется страсти. Она не там, где у других людей, она там, где у нас. Да, такой вот, с одной стороны, парадокс, а с другой стороны, очевидность, что только мы знаем, может быть, не знаем, но можем открыть через интерес, например, что наше. И никакие рецепты тут не работают. И если предыдущие поколения были довольны своей судьбой, а мне от такой тошно, то это не значит, что я плохой сын. Да? Это значит, что я просто другой человек, и это нормально. Итак, архетип внутренней организации психики. Иными словами, самость – это деятельность психики, направленная на дальнейшее развитие личности. Можно было бы сказать, что самость или самостояние, то есть самость самостоятельно, ни на что не опирается, ни на что не завязана, то есть она буквально из нас растет, и мы не можем ее ни к чему привязать. То есть это точка, из которой исходят жизненные силы, а не наша какая-то реакция на окружающий мир. Самостоятельность в этом смысле тождественна с ответственностью. Способность дать ответ, да, почему ты так живешь, потому что я так выбрал, потому что я так хочу жить. А если мне что-то не понравится, мы это все переделаем, перестроим. Очень часто же мы воспринимаем, что есть какие-то в мире достижения, вот мы их достигнем и попытаемся закрепиться на этой вершине достигнутой. Однако же может надоесть игра. Как помните в фильме «Форрест Гамп», вот ему хочется бегать, а все люди вокруг, которые не прошли, похоже, путь самости, им нужен тот самый гуру, ведущий, они за ним бегают, там чуть ли не культ на этом построили, а потом он раз и говорит, мне надоело бегать, я пошел домой. И люди чуть ли не чувствуют себя оскорбленными, что вот они в него поверили, они все бросили, побежали за ним, а как ты можешь передумать? А вот так вот, самость, она самостоятельна. Можно было бы назвать самость первоосновой желаний. Это значит, что она представляет собой единство телеологического, то есть целенаправленного, и контекстуального. Единство целенаправленного и контекстуального. Единство цели и средства ее достижения. Опять же, тут разговор про внешний мир, который существует, который предлагает нам очень богатое разнообразие реальностей. И нас, которые, как внутренний камертон, проверяют, а что из этого я хочу. Шведский стол – очень хороший пример. Я думаю, люди, которые выросли в Советском Союзе, в нулевые, например, впервые оказались в Турции, увидели этот шведский стол впервые в жизни и обалдели. И имели разные стратегии того, как подходить к этому шведскому столу, потому что, когда это для нас привычно, и пища в изобилии, и за нее как бы не надо платить, потому что уже оплачено, у нас включается такой инстинкт жадности, да, нужно набрать много-много, нужно отбивать деньги, а не происходит прислушивание к себе, к своему организму, а что я сегодня хочу, а сколько я хочу. В этом смысле хорошие отношения с самостью, они подобны изобилию, когда у нас есть возможность выбирать, потому что мы у себя есть, потому что мы самостоятельны, и потому что наше самоощущение не зависит от внешних условий. Знаете, как есть такие общие места в популярных видео с примерами магического мышления относительно денег, там вот, значит, есть такие богатое мышление и бедное мышление. А если убрать оттуда инструментализм и просто поговорить, как о метафоре об этом. Действительно так, когда Дональд Трамп, значит, в 90-е разорился полностью, вот анекдот приводит, мол, был такой случай, они идут с какой-то девушкой, моделью по улицам Нью-Йорка, там лежит нищий, и Дональд Трамп на него показывает, он говорит, а ты знаешь, я ведь беднее его. А он весь такой роскошный, с лимузином, с... понятное дело, всеми атрибутами богатого человека, она говорит, как это так? Он говорит, у него ничего нету, да, у него баланс $0, а у меня там минус $700 миллионов. Вот я на 700 миллионов его беднее. Но при этом-то мышление действительно другое, и для него то, что другого сокрушит, это вообще не проблема, а скорее, какие-то обстоятельства, которые надо как-то разрешать, и с чем он справился. Также и здесь, с этим шведским столом, если я знаю, что это повторится, если я знаю, что все стабильно, то я могу экспериментировать, я могу поменьше поесть, мне не надо впрок наедаться. Примерно то же самое происходит и с психикой, когда мы растем. Если родители стабильные, доброжелательные, защищающие и уважающие нас, то мне не надо быть в мобилизации все время, мне не надо себя защищать, мне не надо себя отстаивать, я могу спокойно играть и не переживать, а где родители, а в каком состоянии придет отец с работы и прочее. Джордж пишет, интересно, а что именно должно быть интересно, чтобы психика росла? У нас на двоих сегодня с вами эфир. Если человеку интересно разбираться со своими реакциями в социуме, это одно. А если ему паять микросхемы интересно, то какой там психический рост? Да точно такой же. Прекрасно, ему интересно паять микросхемы. Психический рост же не обязательно связан с окружающими нас людьми. Он связан с вот этим вот прорастанием внутри нас того, чем мы являемся. Хочет симфонии писать, пусть симфонии пишет. Хочет на перегонки бегать по стадиону, пожалуйста. Хочет микросхемы паять, замечательно. Тут вопрос, человек в гармонии с самим собой или нет. Да? Другое дело, что если ему интересно то, за что, например, не платят, то здесь родителям очень сложно. с этим смириться и говорим, вот сидит, знаете, как в анекдоте, когда Вовочка приносит табель домой, у него там все двойки и по пению пятерка, и отец ему подзатыльник так дает, говорит, этот придурок еще и поет. А вот это недостаточное мышление у отца, потому что если бы оно было достаточное, то он бы говорит, замечательно, что есть хоть одна вещь в мире, которая нравится Вовочке, и он готов ради нее стараться, потому что явно это человек своевольный. А не собирается он подчиняться социальному, не собирается он соответствовать каким-то ожиданиям, учиться хотя бы на тройке, нет, но зато он поет. Здорово, что надо делать? Вести его в музыкальную школу, в консерваторию, да, может быть, это оперный певец, который, да, не умеет, не знаю, заполнить счета, посчитать бухгалтерию, квадратный корень извлечь и прочее-прочее, но поет так, что на него люди ходят. То есть вопрос, опять же, про счастье, а не про, ну, можно, счастье такое большое слово, про тождественность самому себе. Мне с собой хорошо, мне с собой комфортно, мне с собой интересно. Если да, то чем заниматься, это уже вторичный вопрос. Насколько нам известно, люди – единственные существа, стремящиеся найти смысл жизни. Это вот все продолжение этого ответа. Такое стремление зачастую болезненно, но оно является автономным, и мы не можем удержаться от того, чтобы не искать этот смысл. В строках Гёте, взятых эпиграфом к этой главе, говорится, что мы никогда не сможем постичь таинство, иначе это не таинство. Но мы часто ощущаем его влияние в конкретных отношениях, в метафорах сновидений и во внезапном откровении смерти. Где бы мы ни ощущали наличие глубины, в космосе, в природе, в других людях или в самих себе, мы остаемся в пределах своей души. Хотя эго, стремящееся к безопасности, склонно ограничивать эту глубину догматической определенностью и расчетливой предсказуемостью, то есть мы все хотим зарегулировать, мы хотим определенность, мы хотим гарантии, мы хотим страховых компаний, ну вот все способы не жить, мы же их все хотим, да, потому они и созданы. Все эти суды, все эти выяснения отношений, брачные договора, все это попытка застраховаться от космоса, да, от космоса, от эроса, от хаоса, все то, что у Бродского стихотворения «Выходи из комнаты» перечислено в конце. Не выходи из комнаты. Ну, действительно, тогда вот наша жизнь становится подобной добровольному заключению в камере одиночки. Мы никуда не выходим, мы всего боимся, но только мы и жить не можем. А если мы делаем шаг навстречу жизни, то мы неизбежно рискуем. Неизбежно рискуем. И наши дети неизбежно рискуют. И все вокруг неизбежно рискуют и действуют на этот самый свой страх и риск. Эго склонно к безопасности, ограничивает глубину определенностью и расчетливой предсказуемостью. Да? Ну, мы хотим стабильной зарплаты, но если мы, например, занимаемся каким-то стартапом, то никакой стабильности, никаких гарантий не будет. И у нас может не получиться, и у большинства людей не получается. Значит ли это, что мы можем из этого сделать какие-то выводы? Нет, никаких, кроме фактических, что я попробовал, у меня не получилось. Дальше я снова оказываюсь на развилке. Я буду пробовать снова, или я пойду в найм, например, да, и буду работать какое-то время, или всю жизнь буду работать до пенсии спокойно, потому что я не готов за такой риск платить и брать на себя такую ответственность. И это будет больший контакт с собой, чем если я всегда буду просто работать на работе, не задумываясь о том, чтобы... А вот хорошо ли моей душе? Вот такой вопрос может никогда не прийти.
0: Человек читающий.
2: Реклама. Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: груз ему на суточный рост.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 18:30.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Никакой агрессии со стороны России нет, об этом заявил Владимир Путин во время встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге, касаясь ситуации вокруг Украины. По словам президента, Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
4: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. Что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что это из-за агрессии России, что ли, так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
2: По словам Путина, сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию. Он добавил, что Россия сейчас направляет много ресурсов на достижение успеха в спецоперации. Это оправдано, однако планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны есть и, безусловно, будут реализованы, пояснил президент, добавил, что 60% границ страны морские. Глава государства в день военно-морского флота находится с рабочей поездкой в северной столице и участвует в праздновании. В Петербургском адмиралтействе он вручил сегодня государственные награды служащим ВМФ. Также главнокомандующий принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии о текущей обстановке. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в результате ударов высокоточным оружием, морского базирования и ударными дронами в порту Черноморск поражены контейнерный терминал с грузами военного назначения. А на переходе морем южнее Одессы удар пришелся на судно типа «Балкер», которое доставляло военные грузы. С сегодняшнего дня начали действовать изменения в законодательстве, существенно повышающие ряд госпошлин в сфере миграции. Закон подписал Владимир Путин. Теперь при оформлении российского гражданства иностранец заплатит 50 тысяч рублей, при оформлении вида на жительство 30 тысяч, разрешение на временное проживание 15 тысяч рублей. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, увеличение пошлин позволит ежегодно дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллионов рублей. Пребывание иностранцев в нашей стране должно быть экономически обоснованным, а сами они состоявшимися людьми, способными содержать не только себя, но и свои семьи, соблюдать законы, знать русский язык, уважать традиции, историю и культуру, приносить пользу стране, которую выбрали для проживания, отметил парламентарий. Аэропорт Внуково работает над решением проблемы с обработкой багажа, которая фиксируется с минувшей ночи. Об этом сообщили в пресс-службе аэрогавани. А для этого привлекли подрядчика. Кроме того, к распределению багажа подключили дополнительные силы из числа сотрудников. Как отметили в аэропорту, с багажом прилетевших пассажиров трудностей практически нет, но окончательно проблема пока не решена. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщали, что причина задержки некоторых рейсов – поломка багажных лент. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
3: Погода.
2: Сейчас столица плюс 17, давление 743 миллиметра, влажность воздуха 95%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской премьер-лиге сегодня продолжаются матчи первого тура. В эти минуты «Локомотив» обыгрывает «Ахмат» во втором тайме со счетом 1-0. Единственный гол на 8-й минуте пока забил Зелимхан Бакаев. Также сегодня сыграют «Рубин Краснодар» и «Оренбург Ростов». Аргентинский «Ривер Плейт» ведет активные переговоры со «Спартаком» о возвращении полузащитника Эсекиэля Барка. Футболист хочет покинуть российский клуб по личным причинам, а москвичи планируют выручить до 5 миллионов долларов за половину прав на игрока. Накануне Барка стал лучшим игроком матча против Родины, но отказался комментировать трансфер. Коламбус с большой долей вероятности обменяет российского форварда Кирилла Марченко, основным претендентом на которого является Монреаль. По информации Спортэкспресса, ранее генеральный менеджер Blue Jackets Дон Уодл заявлял о намерении сократить 26-летнего игрока. Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске. Золото завоевали Милена Щеняцкая в упражнении с мячом и София Ильтерякова с лентой. Также Ильтерякова выиграла серебро в многоборье и булавах. В групповых упражнениях с 5 мячами российская команда обошла хозяек ковра и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета. Тем временем сборная России завоевала еще 4 награды на молодежном чемпионате Европы по гребле в венгерском Сегеде. Новое золото в копилку команды принесли юниор Иван Некрасов в байдарке-одиночке и кадой-двойка Савелия Сидорова и Александра Боца. Дмитрий Авдеев стал серебряным призером на 500-метровке. Анастасия Романюк выиграла бронзу. Британский пилот Макларена Ландо Норрис выиграл 11-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. Второе место занял нидерландец на Редбуле Макс Ферстаппен, ну а тройку лидеров замкнул молодой итальянец Кими Антонелли из Мерседеса. Следующий этап пройдет в конце августа в Нидерландах. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: избранное. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Да, мы продолжаем. Джордж, вы вот спрашивали, что должен сделать родительский коллектив, чтобы подготовить ребенка к ответственности за свою жизнь. Я замечательную книгу прочел на эту тему. Вот она прямо отвечает на ваш вопрос. Людмила Петрановская «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Вот там прям подробно рассказывается про задачи, стоящие перед достаточно хорошим родителем для того, чтобы не сильно навредить. Да, а лучше, наоборот, сделать хорошо своему ребенку. Но это все, на самом деле, очевидно же. Любите контейнировать и защищать. Вот и все. Да? Потому что мы взрослые, а не дети. Больше, ну, то есть все как в природе, буквально. Понятно, что в городах это довольно сложно. Понятно, что деньги, работа, выживание. Но вот если хорошие отношения между родителями и детьми, то они хорошие благодаря тому, что... Это два человека, один из которых большой, второй из которых поменьше. Вот. И это со временем будет меняться. Один будет стареть, второй будет расти. Тут важно, интересны они друг другу, и любят ли они друг друга, и доверяют ли они друг другу. Вот и все. Так, продолжаем. Эго стремится к безопасности и ограничивает нашу глубину определенностью и предсказуемостью. Таинство, в котором мы играем лишь случайную роль, то есть жизнь, не только простирается за границы нашей способности строить планы, но и за пределы нашей способности постигать. Мы можем сохранять связь с душой только благодаря способности психики к воображению, сознательному или бессознательному, постижимому или непостижимому. Пока мы будем его искать на пути, указанном эго, от теологии до музыки и романтической любви, нас постоянно будет увлекать вниз, в душевные омуты, в которых мы меньше всего хотим оставаться. Такие погружения свидетельствуют о том, что душа вездесуща, автономна и таинственна. Хотя многим из нас идея души кажется слишком аморфной, нам следует помнить о ней и воздавать должное ее эфемерности и неоднозначности. Наши предки жили в одухотворенном мире. Сегодня мы называем этот феномен анимизмом. Вспомните об этом в очередной раз, постучав по дереву или произнеся «будь здоров», когда кто-то чихнет. Каждый из нас в состоянии регресса проецирует содержание своей психики на других людей и окружающий мир. Ну, собственно, сходите на любой корпоратив или в бар и посмотрите. Люди в алкогольном опьянении – это они в состоянии регресса. И то, как они себя ведут с окружающими людьми – это то, что происходит у них в психике. Это то, как они с собой обычно обращаются, когда они не в состоянии регресса. А так они с собой обращаются. Почему? Потому что с ними так обращались значимые взрослые. Ответ на вопрос, существует ли душа, фактически потерял свою актуальность. Однако, следуя этим путем, можно ощутить глубину, близость таинства, свидетельствующие о наличии души. Такие ощущения нам удивительно знакомы, ибо они возникают при столкновении с тем, что существует у нас внутри. Это похоже на резонанс. Подобное откликается на подобное. Бодлер мог вспомнить время, когда человек и природа составляли одно целое. Природа – строгий храм, где строй живых колонн, порой чуть внятный звук украдкую уронит, лесами символов бредет, в их чащах тонет, смущенный человек их взглядом умилен. Я живу на расстоянии мили от побережья Атлантического океана, на которое каждое лето съезжается огромное количество людей. Они приезжают сюда не для того, чтобы спастись от жары, так как кондиционеры вполне доступны, и использовать их гораздо проще, чем торчать в пробках на плотно забитых трассах или отгонять на пляже мух. Разумеется, дело не в этом, ибо при взгляде на простор океана что-то откликается у нас внутри. Это вступает в резонанс с его вселяющей трепет глубиной, наша внутренняя, столь же безмерная глубина. Я живу в 5 милях от казино, находящегося в Атлантик-Сити. Это место, которое ежегодно посещает множество западных туристов. Их число намного больше числа посетителей Диснейленда и Нью-Йорка. Разумеется, здесь происходит тот же процесс. Душа человека проецируется на зеленые фетровые столы и шумные сверкающие игровые автоматы. Разумеется, и здесь люди находятся в поиске мгновенной трансценденции, в ожидании мига удачи и вдохновения, мимолетной встречи с другим. С большой буквы. То, что человек ищет, уже есть у него внутри, но мы легко проецируем это содержание на какую-нибудь пещеру и песчаную дюну, или же превращаем его в фантазию о жизни на улице отдохновения или на бульваре сновидений. Душа всегда присутствует, хотя бессознательно, и потому ее постоянно ищут. Ее потеря стала великим инсайтом для поэта Гёльдерлина. Близок и труден для понимания Бог, но где опасное, там вырастает и спасительное. Стоит ли в таком случае удивляться, что психика тянет нас назад, вглубь и внутрь, чтобы повернуть нас к душе? Цель личности заключается не в нарциссической самопоглощенности, как убеждены некоторые люди. Она заключается в проявлении более грандиозных целей природы через воплощение личности. Хотя с точки зрения геополитики никакой отдельный человек ничего не значит. Он наделен мельчайшей долей природной материи, происхождение которой покрыто тайной, но цель которой, безусловно, зависит от расширения сознания. Если это правда, а я в этом убежден, то задача индивидуации заключается именно в достижении целостности, а не доброты, нечистоты и несчастья. А целостность включает в себя погружение вниз, которое психика часто совершает вопреки сопротивлению эго. Большинство из нас связывают диалектику индивидуации не столько с правителем эго, гордо восседающим на троне, сколько с внутренним крестьянским мужиком, ворчащим, страдающим несварением желудка и зачастую абсолютно пренебрегающим царской волей. Сколько разных властителей лишились трона из-за пренебрежения к маленькому человеку. А раз так, наш жизненный путь остается непредсказуемым. Несмотря на первичность души, испуганное и околдованное эго игнорирует, подавляет, отрицает, избегает душевные омуты. И тогда большая часть нашей жизни проходит в этих самых омутах, а существование невротической тюрьмы объясняется в основном отрицанием этих омутов. Юнг утверждал, что ищет причину невроза не в прошлом, а в настоящем. Я задаюсь вопросом, какую необходимую задачу пациент никак не может решить. Так или иначе, задача связана с каким-то новым уровнем ответственности, с более честным отношением к тени, погружением в определенные сферы жизни, которые мы старались не затрагивать. К тому же все психические состояния соответствуют определенным душевным стремлениям. Наша задача заключается в том, чтобы пережить эти состояния, не подавляя их и не проецируя связанную с ними боль на окружающих. То, чего мы не увидели у себя внутри, продолжает оставаться глубокой индивидуальной патологией. Ощущая некое внутреннее исцеление и привнося это исцеление в мир, нам приходится время от времени переправляться через кучу навоза. Если мы не сделаем этого добровольно, рано или поздно жизнь нас все равно заставит это сделать. Когда я обучался аналитической психологии, у меня была подруга, которая всякий раз при очередной неприятности, попав в конфликтную ситуацию или увидев неприятный сон, спрашивала себя, что же это значит? Это меня очень раздражало, но она была права. Что же это значит? В поисках ответа мы расширяем горизонт своего сознания и полнее ощущаем собственное достоинство. Внутренняя работа является предпосылкой не только исцеления, но и наступления зрелости. Снова предоставим слово Каратенута, который нашел очень точное определение этой связи. Конечная цель психотерапии заключается не столько в археологическом исследовании инфантильных переживаний, сколько в постепенном изучении и принятии собственных ограничений, что достигается с большим трудом, а также в том, чтобы научиться в оставшуюся часть жизни нести на своих плечах бремя страданий. Психологическая работа не устраняет причину тяжелого дискомфорта, она только его усиливает, приучая пациента быть взрослым и впервые в жизни по-настоящему обратиться к чувству одиночества с его болью и отвержением окружающего мира.
0: Человек читающий.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: человек читающий.
1: Сейчас дали цитату из Макаренко в перерыве, что, воспитывая своих детей, человек воспитывает или создает историю, будущую историю нашего мира в итоге. И мне кажется, это очень хорошо перекликается с тем, что Холлис пишет, о чем мы сегодня говорим, что, идя вглубь самих себя, открывая более полно этот мир и собственную самость, мы тем самым и будущий мир меняем. Потому что мы воспитываем детей, мы взаимодействуем с окружающими, мы работаем, мы любим и как-то себя ведем. И из всего этого, из всех этих мириадов действий складывается наш мир. Да? Что мы хотим, чтобы продолжалось в этом мире. Как в индейской притче про волков. Да? Какого волка ты кормишь, такой и будет завтра определять. В этой книге, пишет Холлис, а мы заканчиваем, да, как раз успеем дочитать введение к этой книге. Здорово, что мы два выпуска посвятили введению. Это позволит как бы вам окунуться в эти омуты или близко к ним не подходить. В этой книге я исследую несколько таких глубинных областей, которые все мы ощущали и которых старались избегать. Я не предлагаю разрешить выявляемые противоречия, ибо это не те проблемы, которые требуют решения. Скорее, их можно назвать непременными переживаниями странствия, раскрытые для нас психикой. Юнг в 1945 году в письме Ольге Фрёбе Каптейн заметил, что опус, работа души, включает в себя три составляющие – инсайт, терпение и действие. Психология, заметил он, может помочь лишь испытать инсайт. Потом человеку нужна моральная сила, чтобы сделать то, что он должен, а также терпение, чтобы выдержать последствия своих действий. Хотя в этой книге я привожу несколько особых примеров клинических случаев, парадигма, которая не соответствует, фактически остается универсальной. Большинство случаев реальны, хотя частично изменены, два из них вымышлены, но эти два последних случая ближе к истине, чем те, которые были в действительности. В этой книге развернута цепь рассуждений по поводу ряда психологических наблюдений. Моя цель состояла в том, чтобы сознательно и добровольно погрузиться в эти душевные омуты. В конечном счете у нас почти не остается выбора, ибо хотим мы того или нет, мы проводим в них значительную часть своей жизни. Борьба с этими глубинными энергиями протекает иначе, чем борьба с ангелами. Нечто похожее попытался выразить поэт Уоррен Кливер в своем стихотворении «Ангел в борьбе искушает Иакова». «Конечно, ты сам отказался от поиска Бога, если в твоих силах было прекратить этот поиск. Так скорее же схватись за меня, нетерпеливый человек, и мы оба склонимся пред неистовой и безнадежной красотой борьбы». Вот что мне хотелось сегодня вам принести. Еще раз повторю слова Юнга, что работа души включает в себя три составляющие – инсайт, терпение и действие. И психология может лишь помочь испытать инсайт. Да? Терпение и действие зависят от человека. И, возможно, понимая это, будет меньше претензий и обид, например, к той же самой психологии, которая почему-то за нас не жует, да, как в сказке про Вовку в 39-м царстве. Нет, она только может навести фонарик на то, что мы не осознаем. Действовать, терпеть и принимать последствия наших выборов или невыборов предстоит нам самим. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Владислав Тимкин. До новых встреч. Спасибо и до свидания.
0: Человек читающий. And wait.

0: В Москве 19:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Спецоперация, безусловно, рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге, касаясь ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. По словам президента, Россия не начинала войну, а отвечала на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
2: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. А что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что, это из-за агрессии России, что ли, так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока. Тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Путин высказал уверенность в том, что рано или поздно Украина утратит западные земли. Президент пояснил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Также глава государства рассказал, что Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство. Путин добавил, что гиперзвуковой комплекс «Циркон» становится все более точным, его будут совершенствовать и дальше. По его словам, таким оружием обладают немногие страны мира. Российский лидер добавил, что крупные корабли остаются базой для развития флота.
2: Для крупных кораблей и подводного флота, и крупных надводных кораблей не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один циркон чего стоит. Ну, там еще и работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
0: Глава государства в день военно-морского флота находится с рабочей поездкой в северной столице и участвует в праздновании. В Петербургском адмиралтействе он вручил государственные награды служащим ВМФ. Он также принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии о текущей обстановке. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием, морского базирования и ударными дронами. В результате в порту Черноморск поражены контейнерный терминал с грузами военного назначения, а на переходе морем южнее Одессы удар пришелся на судно типа «Балкер», которое доставляло военные грузы. Ранее Минобороны рассказали, что экипаж самолета Су-34 воздушно-космических сил России уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления БПЛА украинской армии на территории ДНР и в Сумской области. Четырьмя авиабомбами ФАБ-500 поражен пункт управления дронами бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР. У населенного пункта Киянца в Сумской области авиаударом авиабомбами того же типа разрушен пункт временной дислокации аэромобильной бригады противника. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе, сообщили в региональном управлении СКР. Ранее там рассказали, что с горы эвакуировали тела двух погибших, поиски еще трех приостановили из-за непогоды. Напомню, группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, но эвакуация мешала плохая погода. Позже был найден живым еще один участник группы. Поиски троих продолжались. В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщили, что погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Более 50 человек обратились за медицинской помощью на фоне

0: 2000 жителей. Накануне на Ростовскую область обрушилась стихия. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Фобуса, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, на западе области дождь, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный, в ночные часы плюс 15-17, дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 743 миллиметра.

0: «Нация зла». Ртуть. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Привет, друзья. «Корпорация зла» — так называется наш подкаст. Мы говорим о ужасных вещах, которые окружают нас, и в том числе благодаря всяким корпорациям, и не только благодаря им. Но сегодня наша тема называется «Ртуть». А, как вы знаете, это страшный очень металл. У нас в гостях, как обычно, Михаил Каптюк, сооснователь проекта «Сайнсли», популяризатор науки и автор телеграм-канала «Химический Каптюк». Смотрите, по поводу ртути. Во-первых, все знают, что есть ртутный термометр, и если ты его разбил, то надо вызывать МЧС. Никто, конечно, его не вызывает, собирают все эти шарики и куда-то выбрасывают. Кстати, поступают при этом неправильно. Во-вторых, ртутью вроде раньше лечили людей, и так себе вроде была медицина. Ну, не знаю, выживали ли люди после такого лечения или нет, скорее всего, что вряд ли. И третье, неожиданное. Вот человек ел всю жизнь... Не всю жизнь, а каждый день ел тунца. Потом пришел к врачу, что-то я себя плохо чувствую. Говорит, у вас переизбыток ртути в организме. Давайте с этим разбираться вообще, где здесь ртуть полезна, где она не полезна, и вообще, бывает ли полезная ртуть в целом?
2: Тут, забегая вперед, действительно, обычно, вот у нас Авиценна, кажется, говорил, что все есть яд и все есть лекарство в зависимости от дозы. Наверное, редкий случай, когда я не могу придумать полезных применений ртути вот просто в нашей жизни. Поэтому с ртутью все очень просто. Чем меньше ртути в вашей жизни, тем лучше. Спасибо, с вами был.
1: До свидания, дорогие друзья.
2: Все, поговорили.
1: Но она есть вокруг нас.
2: Да, вот давайте разбираться.
1: Я так понимаю, что она еще используется во многих производствах.
2: Да, с ртутью очень интересная история. Значит, я бы немножко вот базу подвел. То есть у нас ртуть с латыни – это гидраргерум. И гидраргерум прям слышно. Гидр, то есть что-то явно вода, жидкое, гидр, что-то жидкое. И аргентум тоже где-то там, жидкое серебро. Действительно, все, кто видел ртуть, она действительно как жидкое серебро. Вот, значит, дальше. Ртуть – единственный жидкий металл. Мы уж сейчас не будем вдаваться в подробности, почему так. Я уж там не буду рассказывать про F-орбитали, которые там предвнешне заполняются. Вот факт. Единственный при комнатной температуре жидкий металл.
1: Соответственно, и одно из самых плотных вообще... Одно из самых плотных веществ.
2: 13,6, если я неправильно помню, грамм на сантиметр кубический. Это прям очень много. У свинца, кажется, 11. Свинец будет вполне себе тонуть в ртути, если я не ошибаюсь.
1: Нет, наоборот, плавать.
2: Плавать.
1: И
2: вот.
1: Действительно есть, можете погуглить видео, где гантели и гири плавают на поверхности.
2: Да, ртуть вполне себе. Соответственно, отсюда, кстати, если у нас где-то в техническом приспособлении нужен жидкий при комнатной температуре тяжелый металл, нам, к сожалению, ртуть заменить здесь нечем. Именно поэтому, позже про это поговорим, поэтому иногда до сих пор ртуть используют там, где нужно что-то очень тяжелое, жидкое при комнатной температуре. Альтернатив до сих пор ртути в этом плане нет. Значит, дальше. Ртуть – это один из 7 металлов, которые мы знаем издревле. То есть у ртути прям вот свой этот алхимический есть значок, названа, опять же, в таблице Менделеева называется она Меркурий, это в честь бога Меркурия, который очень тоже такой быстрый весь и так далее.
1: То есть она в природе существует в чистом виде?
2: Иногда действительно она в капельках таких существует, но чаще она существует в виде своего сульфида, это киноварь, и очень легко из этой киновари просто обжигом получать ртуть. То есть, итого, резюмируем, ртуть известно очень давно, и вот опять же, зачем она была раньше вообще-то нужна? У ртути несколько применений. Во-первых, медицина. Но здесь, к сожалению, это, не, скажем так, нечем хвастаться. То есть все врачи, которые применяли ртуть для лечения чего-то, они скорее калечили, нежели чем лечили. Там много было разных применений. Вот мне очень нравится чисто технически, вот кому-то же пришло в голову лечить ртутью заворот кишок. Вот это же логика какая интересная. То есть прям реально в человека вливали стакан ртути. Вот, она проходила, распрямляла, естественно, кишки, потом выходила более или менее естественным образом. Ну, здесь просто сам замысел, насколько богатый.
1: Ну, то есть от заворота кишок лечила.
2: Пожалуй, да. Но сколько ее там в процессе всасывалось и так далее, и сколько потом жил человек как бы после этого, это уж история.
1: Ты будешь мертвый, но с прямыми кишками.
2: Но с прямыми кишками, да. Ты очень красиво будешь лежать. Сифилис пытались ей лечить, и это, опять же, там читаешь, знаешь, думаешь, изобретательные были люди. Ну, то есть, во-первых, лечили химическими соединениями ртути, а во-вторых, лечили прямо ртутными ингаляциями. То есть, прямо сажали человека в замкнутую комнату, где специально испаряли ртуть. То есть, делали все, вот как будто по чек-листу. Как гарантированно угробить человека с помощью ртути? Посадить его в непроветриваемую комнату. То есть, сифилис-то, возможно, и проходил. Но человек насладиться как бы этим уже, наверное, и не мог. Вот, так что...
1: Пары ртути, они обладают бактерицидными какими-то свойствами?
2: Бактерицидными я даже не уверен, если честно. Но пары ртути – это самое плохое, что может произойти. То есть ртуть попадает в наш организм, дальше она в нашем организме быстро переходит в очень опасную форму. Обычно это метил-ртуть, а метил-ртуть уже действует на наши белки и так далее. То есть ртуть, она вмешивается в очень тонкие настройки организма. То есть она действует на центральную нервную систему, у нас начинают плохо передаваться сигналы, есть такое прям понятие, как вот ртутный тремор, когда у человека трясутся руки и так далее. Вот, соответственно, вот классический пример того, как не надо делать, это лечиться ртутью.
1: Единственное, по-моему, я еще вспомнил, ну, там среди способов лечения было кровопускание.
2: Да.
1: Так вот, кровопускание, оказывается, не настолько вредно по сравнению с лечением ртутью.
2: Конечно.
1: Ну, то есть, кровь, конечно, тоже, если тебе пустили кровь, вряд ли ты там вылечишься от бактериальных каких-то инфекций или вирусных, но, ну, просто обновится кровь. Если тебе не всю ее вылили, то, в принципе, наверное, даже в чем-то и хорошо. Если у тебя давление подскочило кровяное, может быть, таким образом можно избавиться от него.
2: Я, кстати, вот сейчас подумал, что реально мысль о том, что кровопускание может быть полезным, возможно, как раз и пошла оттуда, что кровопускание часто делали вместо, например, ртутных ингаляций. Mm-hmm. Ну, то есть, по сравнению с ртутной ингаляцией, реально
1: кровопускание... По сравнению с ртутной ингаляцией,
2: что кроме отрубания головы...
1: Это можно считать лечением, да.
2: А если бы все только было плохо, ртуть бы, наверное, не распространилась бы настолько. Ртуть еще умеет делать сплавы с металлами. И, собственно, где ртуть часто применяли, это в разработке золотых месторождений. То есть ртуть с золотом образует сплав, амальгаму, и, собственно, можно вымывать буквально с помощью ртути золото из вот труднодоступных мест. Дальше, опять же, дальше нужно просто выпарить, собственно, эту самую ртуть. Опять же, никто сильно не парился, никаких противогазов, конечно же, не было, и доходило, к сожалению, до прям трагичных случаев. Вот, например, в России 1830-е годы золотили купола Исаакиевского собора. Там площади огромные, и, соответственно, можно делать две основных технологии. Можно просто брать очень тонкую золотую фольгу и прям вот буквально пальцами ее вот проминать. Это очень долго. А можно взять, собственно, ртутную амальгаму, нанести ее и потом, опять же, прокалить, и у тебя золото очень аккуратно и такой пленочкой сядет. Проблема в том, что у тебя несколько ведер ртути, при этом уйдут в воздух. И там до 60 человек прям погибло, которые вот, собственно, участвовали в этом во всем. А еще много просто тяжелыми отравлениями было и так далее. То есть это прям плохо. Mm-hmm. То есть, вот, действительно...
1: А из ртути древние алхимики не пытались получить, например, то же самое серебро?
2: Это, собственно, одно из самых распространенных рецептов. То есть, вот, собственно, если ртуть, если это жидкое серебро, значит, ее надо как-то, собственно, загустить, mm-hmm. и все. Это вот же уже, вот уже почти серебро. Вот оно же уже блестит, как серебро, уже все как серебро. Надо только как-то загустить. Но не получалось. То есть, действительно, много народу полегло на желании загустить это самое серебро. Кстати, интересный факт. Первым в истории получил твердую ртуть Михаил Васильевич Ломоносов, потому что повезло ему, ртуть замерзает при 39 градусах Цельсия, поэтому в Европе особо никто как бы таких температур...
1: При плюс 39.
2: Минус.
1: При минус 30.
2: Минус, я оговорился. Да. Да. И, собственно, повезло, была очень суровая зима, и он увидел, что ртуть затвердела, и он написал ртуть как ковкий металл, то есть он был первым человеком, который оставил записи про затвердевшую ртуть.
1: Он, слава богу, понимал, что это не серебро, да?
2: Нет, он просто, вот ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте.
1: Месте, да.
2: Вот.
1: Там, где минус 39 и ниже.
2: Соответственно, резюмируя, ртуть используют очень давно, и, собственно, догадывались, что с ртутью что-то не так. Опять же, даже в язык вошло. В английском языке есть такая идиома «быть безумным, как шляпник». То есть, когда выделывали фетровые шляпы, вот эти соединения ртути использовались для того, чтобы придавать вот механические свойства этому этому материалу. И люди, которые всю жизнь, собственно, работали с вот этими отравленными солями ртути, они к концу жизни получали и психические расстройства, и вот опять же вот это дрожание конечностей и так далее. Так что безумный как шляпник, это реально имеет просто токсикологическую подоплеку абсолютно.
1: То есть люди, которые работали с ртутью.
2: Ртутью, да-да-да, рано или поздно что-то было с ними, становилось все очень плохо. И, собственно, у нас потребление ртути, оно всю историю росло, потому что опять же, как вот мы уже говорили, у нас много разных проблем, и еще лет 50 назад ртуть не была главной. Ну, то есть жили и так не очень долго. Вот, и
1: стали
2: вот...
1: много есть тунца.
2: До тунца сейчас зайдем. Мне, кстати, вот еще мне мой папа, собственно, рассказывал, как они, это тоже, кстати, интересно, настолько просто относились к ртути, что они брали трех... Ну, папа говорит, сам он так никогда не делал, но видел, как делали другие мальчишки. Трехкопеечную монету брали. А вот мы с вами, наверное, последние по возрасту, кто еще помнит, что трехкопеечная монета была еще желтая, а 20-копеечная советская монета, она была такая же по размеру, но она была, такой серебристого цвета. Да. Соответственно, вот, не знаю, сам не проверял, но по утверждению папы, если, собственно, трехкопеечную медную монету спомазать ртутью, то получится амальгама. У амальгамы цвет как раз серебристый, и 3 копейки становились неотличимыми по виду от 20 копеек, и можно было там стакан семечек себе за это купить. Это
1: все к тому, что... Первый бизнес у папы был.
2: Типа того, да. Но нет, он сам так, конечно, не делал. Да, вот.
1: Но есть на самом деле еще ужасный случай, тоже скажу, в какой-то из школ дети нашли ртуть, причем много, и они начали бегать и мазать девочкам волосы со словами, что ты теперь принцесса, и у тебя...
2: А, ты боже мой.
1: И пока, соответственно, там учителя не увидели, в общем, короче, был потом большой скандал, девочек, естественно, быстренько там всех... Как это называть? У МЧС есть вот эта вот фраза, когда...
2: Демеркуризация, наверное.
1: Демеркуризация, ага, да. Ага, провели ага. Демеркуризацию, школу закрыли. В общем, там ужас ужасный.
2: Ну, это страшное дело, да. Потому что, собственно, в чем главная эта проблема с ртутью? Жидкий металл, соответственно, он очень легко распадается на просто мельчайшие капельки, и он может годами потихоньку выбрасываться в воздух. И как вот опять же мы уже говорили, если что-то вредное, это еще ничего. Если что-то накапливается, это еще ничего. А вот когда что-то вредное и умеет накапливаться, вот мы сейчас до этого самого тунца-то рано или поздно и дойдем. Если что-то вредное и накапливается, вот здесь жди беды. Поэтому у тебя градусник этот, вот там 2 грамма ртути. Вот даже 1,8 грамма мы собрали. Остальные 0,2 у тебя за несколько месяцев, если особенно там не очень хорошо проветривается помещение, у тебя дойдет до значения, которое будет выше ПДК, и это уже начнется прям отравление организма. Mm-hmm. Вот. Так что вот ртуть, она подлая в том плане, что она жидкая, за вот просто эти капельки залетают куда угодно, и дальше они у нас долго нас всех отравляют.
1: Так, про тунца.
2: Да, про тунца, ну и да, там даже не только тунец, а еще и такие обитатели морского дна, как устрицы и так далее. Это, собственно, в Японии, в, как там правильно сказать, в префектуре Минамата или в области Минамата, не знаю, как правильно сказать. В общем, стоял завод, вот, сбрасывал завод сточные воды прямо в море. Ну, казалось бы, сбрасывает и сбрасывает. Опять же, часто, к сожалению, такое бывает, что мы что-то куда-то сбрасываем, объемы большие, концентрация падает, в маленьких концентрациях нам это не сильно вредит. То есть, вроде бы, ничего плохого. Но, как говорится, кто же знал, что морские обитатели, они умеют эту ртуть накапливать. Вот. Там, я уж, опять же, не буду сейчас вдаваться в то, как это конкретно происходит. Но устрицы, например, они умеют эту ртуть аккумулировать в себе и накапливать. И, собственно, концентрация в устрице может быть в десятки и сотни раз выше,
1: чем... То есть, она плавает по безопасному морю. Она плавает по безопасному океану.
2: И абсорбирует.
1: Ну и абсорбирует.
2: Но устрица не плавает, но она фильтрует. Ну, короче, она фильтрует много воды, и в результате в самой устрице ртути очень много. Ртуть в тех концентрациях уже опасных, она безвкусная, бесцветная и так далее. Японцы традиционно дары моря, как бы, пожалуйста, тунец, устрица и так далее. И там прям очень все было плохо. То есть там это до сих пор считается одной из главных техногенных катастроф вообще в истории человечества. То есть там... ПДК было превышено в тысячи, десятки тысяч раз, люди им прям... То есть сначала заметили на кошках, потому что кошки же часто, собственно, вот морепродукты подъедают, и кошки как-то дергались, как-то ходили боком, что-то с ними было не то. А потом и у людей, собственно, заметили, что с людьми что-то происходит плохое. То есть прям есть такое название, как, собственно, болезнь Минаматы. То есть это тяжелое хроническое отравление ртутью. Очень плохо влияло на беременных женщин, естественно. Ну, то есть все, что связано с формированием плода, это всегда плохо.
1: То есть, еще раз, если у нас тунец плавает вообще в любой точке мира, или там в любой точке мира плавает, не плавает, лежит там на дне устрица, да, или где-то она там присосалась, то она все равно накапливает ртуть.
2: Да, она все равно будет ее накапливать.
1: То есть это не зависит от того, рядом с берегами какого-то завода.
2: Вот. Она всегда будет повышать концентрацию. Но если она у нас в экологически чистом месте, ну, повысит она с 1 миллионной процента до 2 миллионных процентов, или даже до 10 миллионных процентов. А если у тебя и так идет сброс вредных веществ, то она, то есть ей есть что аккумулировать. Вот. Если вокруг есть что аккумулировать.
1: То есть можно есть тунца, но не всякого.
2: Конечно, если тунец плавал рядом с заводом, который сбрасывает ртуть, даже если чуть-чуть сбрасывает, тунец, к сожалению, аккумулирует. Вот это вот, собственно, плохо.
1: Но и так как мы не знаем, откуда тунец, то, в принципе, лучше его не есть каждый день. Здесь тоже накопление работает.
2: Либо вот есть прекрасная служба Роспотребнадзор, который вообще-то и должен в том числе следить за качеством продуктов. И мне кажется, в России довольно хорошо, кстати, следят. То есть, если вы еду купили в сетевом российском магазине, я, если честно, ну, то есть, я так скажу, любое изменение качества продукта, мы прям помним про него. То есть это всегда какое-то большое событие. То есть если люди в магазине что-то купили и отравились, это прям в новостях показывают. То есть это значит, что это не каждый день такое происходит. Так что если...
1: Ну, видите, тут вопрос не в том, что ты съел и отравился, а вопрос в том, что, опять же, ты много ешь, оно не является проблемным с одного раза, а вот накапливается,
2: да,
1: в тебе.
2: То есть, если есть тунца каждый день, то я бы, опять же, я не призываю всех отказаться от тунца, но уточнить у производителя, сдавал ли этот тунец все необходимые анализы, вот это вот, собственно, это.
1: Но
2: да.
1: Мы корпорация зла, поэтому мы всех пугаем.
2: Да, ну и, собственно, на самом деле, опять же, есть такие случаи в истории человечества, которые становятся с таким сигналом, что вот так дальше жить нельзя.
1: Так.
2: Как, например, было с лекарством, ой, господи, забыл название, у которого был тератогенный эффект, талидомидовая катастрофа, про нее, может быть, как-нибудь отдельно поговорим, это потом. Так вот, собственно, у вот этой самой минаматской истории было следствие, собственно, люди собрались, посмотрели на вот это, и была так называемая Минаматская конвенция, где вот собрались люди и сказали: ребят, все, хватит, ну вот как бы давайте там, где можно без ртути обходиться, давайте-ка как-нибудь мы будем плыть в ту сторону, где можно без нее. И на самом деле, опять же, это все вопрос экономики.
1: Да, вопрос денег.
2: Вот, всегда можно найти более или менее дорогую замену. Вот, и у нас, если в 70-е годы, вот это интересно, если в 70-е годы у нас ртути потреблялось примерно 10 тысяч тонн в год.
1: Это на все производства?
2: Это вот на все-все-все. Вот на вот все потребление во всем мире, то есть потреблялось 10 тысяч тонн ртути в год, то сейчас 1000 тонн, то есть мы 90% ртути уже как бы уже нашли, как заменить. То есть, например, опять же, ну, градусник, ну, не проблема же сделать градусник, например, спиртовой. Он чуть хуже, да, потому что у него капиллярные эффекты по-другому применяются, градусник спиртовой, да, чуть хуже. Можно сделать сплав там,
1: что,
2: где будет...
1: Чуть, не такой точный, что ли, или что?
2: Его стряхивать чуть-чуть хуже, но вот опять же, вот на одной стороне у нас потенциальное поражение центральной нервной системы, на другой стороне его не так, как бы его сбрасывать, тяжелее, как говорится, выбрать.
1: Так, значит, с ртутью мы сейчас разберемся дальше, у нас будет небольшой перерыв, мы вернемся к этому разговору. Михаил Коптюк с нами, и вы тоже с нами оставайтесь.
0: Корпорация зла. Ртуть. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: сниму на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Никакой агрессии со стороны России нет. Она не начинала войну, отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге, касаясь ситуации вокруг Украины. Президент уверен, что сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию.
2: Да, руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично, именем УПА называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подскажу главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские. Вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма.
0: Путин высказал уверенность в том, что рано или поздно Украина утратит западные земли. Президент пояснил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Напомню, глава государства в день военно-морского флота находился с рабочей поездкой в северной столице и участвовал в праздновании. В Петербургском адмиралтействе он вручил государственные награды служащим ВМФ. Также Путин принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами. В порту Черноморск поражены контейнерный терминал с грузами военного назначения, а на переходе морем южнее Одессы удар пришелся на судно типа «Балкер», которое доставляло военные грузы. Сообщение последних минут. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о продолжающихся дипломатических усилиях по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Лавров в ходе телефонного разговора с Аракчи выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА на судно. Напомню, ранее Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Как сказал Аракчи, это произошло по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. По словам Аракчи, погиб моряк. Это вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по указу Израиля с целью втянуть Европу в войну, написал он на своей странице в соцсети X. А напомню, в субботу МИД Ирана проинформировал о том, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Аэропорт Внуково сообщил о нормализации ситуации с обработкой багажа. Авиагавань привлекла для разрешения ситуации подрядчика. Кроме того, к распределению чемоданов и сумок были подключены дополнительные силы сотрудников. Аэропорт принес извинения за доставленные неудобства. Уточняется, что не все рейсы сегодня были задержаны из-за этой проблемы. Ранее во Внуково заявляли, что с ночи в воскресенье начались неполадки в системе обработки багажа. Между тем, некоторые телеграм-каналы и СМИ сообщали, что в терминале сломалась багажная лента. Были задержаны более 30 рейсов и еще 3 вылета отменили. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность. На западе области дождь. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные. В ночные часы плюс 15-17, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 94%.
1: Маяк. единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Локомотив и Ахмат сыграли в ничью 1-1 в первом туре российской премьер-лиги. На удар Бакаева гости ответили в конце точным голом Максути. В эти минуты еще две встречи начались. Рубин принимает Краснодар, а Оренбург и Ростов. Везде счет не открыт 0-0. Парижский ПСЖ оценил форварда Брэдли Баркаля примерно в 170 миллионов евро. Французский грант ориентируется на последние рекордные трансферы в английской премьер-лиге. Сам футболист отказался продлевать контракт с парижанами. В подписании 23-летнего нападающего всерьез заинтересован Ливерпуль, однако руководство красных считает требуемую сумму завышенной и оценивает игрока значительно ниже. Аль-Наср, за которого выступает Криштиану Роналду, столкнулся с финансовым кризисом. Долги клуба превысили 187 миллионов евро. Владеющий клубом государственный инвестиционный фонд запретит трансферы, если руководство не обеспечит сделки за счет собственных доходов. Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен уступили в финале парного теннисного турнира в Гамбурге. В матче за титул этот дуэт проиграл паре из Словении Далила Якупович, Ника Радишич 7-5, 3-6, 5-10. Российские спортсмены завоевали 18 медалей по итогам молодежного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде. На счету россиян 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. И пока это все о спорте к этой минуте.

0: «Коалиция зла». Ртуть. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Продолжаем наш подкаст «Корпорация зла». Говорим мы сегодня о ртути. Ртуть – это элемент таблицы Менделеева, и он очень опасный, как мы только что выяснили, вместе с Михаилом Каптюгом. Михаил Каптюг с нами. Напоминаю, что это автор телеграм-канала «Химический Каптюг» и популяризатор науки и сооснователь проекта «Сайенсли». Давайте поговорим вот о чем. Все-таки люди с ртутью сталкиваются в жизни в основном благодаря градусникам. И эти градусники иногда разбиваются. И здесь... Что делать, если разбился градусник? Ага. Во-первых, конечно, надо понимать, что это может сделать ребенок запросто. И вот у тебя лежат осколки, вот у тебя лежит ртуть, вот у тебя рыдающий ребенок, который, значит, разбил градусник, потому что думает, что мама будет ругать. Что делать маме?
2: Да, итак, действительно, такой понятный кейс. Вот разбился у нас градусник. Собственно, что с ним делать? Первое, здесь реально надо не паниковать. Вот это самое главное, потому что, как ни странно, у нас часто боязнь чего-то нашему организму вредит больше, чем, собственно, сам поражающий фактор. Классический пример. Многие люди настолько боятся радиации, что просто об упоминании об этой радиации у них начинается там тахикардия, депрессия и так далее. Так что все-таки помните, что тысячелетия люди жили вместе с ртутью, и если вы не работаете на производстве, там, не знаю, если вы не делаете колокола для Исаакиевского собора, то совсем ужаса не будет. Это вот как бы мы начинаем отсюда. Значит, дальше, теперь, собственно, к делу. Что нам, как бы, как нам эту ртуть убирать? Значит, как ни странно, неплохо работает обычная бумага. То есть, вот с помощью обычной бумаги вот так вот аккуратно, крупные капли мы можем собрать перелить.
1: Первая задача – это не допустить множество капель.
2: Да, то есть, вот многие, например, начинают очень неправильно веником ее собирать. Гонять. И веник как раз вот это самое плохое, что может быть, потому что веник у вас распределит, диспергирует эту самую ртуть на маленькие капли. Дальше она у вас закатит под линолеум, она у вас закатится под плинтус и так далее. То есть можно использовать, например, шприц без иголки. Он очень хорошо, собственно, позволяет. Можно мелкие капельки собирать скотчем. Это тоже помогает. Можно влажными салфетками. В общем, вот дальше...
1: Но если... не пылесосом.
2: Как хорошо кто-то сказал, можно пылесосом, если потом готовы выбросить пылесос. Вот, если вы
1: потом... пылесосе остается, да?
2: Пылесосе, да, естественно, она остается, и она потом... То есть у вас пылесос потом, собственно, будет источником заражения ртутью. Так что если вам пылесос не жалко, вы его готовы выбросить, соберите пылесосом. Но обычно все-таки люди настолько как бы не готовы вот вкладываться в свое здоровье. Еще, собственно, можно, и это правильно, вызвать МЧС. Вызвать МЧС, если... Вот здесь важно понимать. Если вы понимаете, что у вас какие-то капли остались. Дальше, если вы понимаете, что вам с этим жить будет тяжело. Вот здесь еще, кстати, психологически очень важно. То есть, если вы будете себя потом за это корить, будете плохо спать и так далее, это, возможно, по вредному воздействию будет столько же, ну, будет так же вредить вашему организму, как и сама ртуть. Угу. Значит, дальше, если дома маленькие дети, как говорится, мы-то уже взрослые, мы-то уже пожили, нам-то ладно, маленькие дети, беременные женщины, очень плохо. Дальше.
1: И дети могут, к сожалению, просто, ну, если маленькие, еще тем более, это интересно, красиво.
2: Как-то
1: это...
2: да, если еще повреждение кожи, да и просто через кожу она диффундирует, не дай бог, и так далее, возьмут. Это зачем? Дальше бывает такое, что не во всех квартирах у нас, скажем так, ритуал проветривания является обязательным. То есть многие любят потеплее, чтобы было. То есть у нас у многих в квартирах там 26-28 градусов, поэтому окно не открывается, чтобы было просто тепло. И вот это прям плохо, потому что если у вас воздух не обновляется, у вас ртуть будет опять же накапливаться, концентрация высокая и так далее. Вот, поэтому, соответственно, вот это все, что вы собрали, все, что соприкасалось с ртутью, вы кладете в банку, банку сверху заливаете водой, чтобы ртуть не испарялась, и дальше в идеале, вы это относите в МЧС или вызываете МЧС, они у вас эту банку забирают. Дальше, в зависимости от ответственности того сотрудника, который у вас это принял, либо ее утилизируют по всем канонам, либо просто выльют в унитаз, такое, к сожалению, тоже
1: поводу
2: бывает.
1: Утилизации. Вот это вся ртуть, которую мы теперь не используем, да, вот вы говорите, что мы стали использовать ее в 10 раз меньше. Вот эти 9 десятых ртути куда девали?
2: Здесь же еще вопрос в том, что ее стали сильно меньше производить. То есть теперь...
1: А она производится... То есть у нас ртуть, мы же добываем ртуть, правильно?
2: Да, причем даже в России есть месторождение, но, насколько я знаю, они сейчас активно не разрабатываются, потому что особо она не нужна. В Таджикистане, в Киргизии... Кыргызстане есть большие месторождения, но 90% ртути сейчас делает Китай. Вот, Китай и в этом тоже преуспел, ртуть вполне себе делает.
1: То есть, есть какие-то ртутная руда?
2: Да, есть ртутная руда, есть даже в Словении и в Испании. Прям города, у которых инфраструктура добычи ртути, она прям объявлена культурным наследием ЮНЕСКО. То есть вот там вот этот сложившийся, там веками добывают ту самую ртуть, uh-huh. и вот сложившийся технологический комплекс, то есть вот от добычи руды до обжига и так далее. Но опять же, в таких городах жить все-таки не сильно хорошо, потому uh-huh. что как бы мы не... вот сколько бы мы внимания... Добычу, да, да? Как бы мы... Вот ртуть, она испаряется. Вот работать с газами – это самое плохое вообще, что каждый технолог может сделать. Ну и опять же, здесь же опять же вопрос всегда в экономике. Вот есть чем нам заменить ртуть или нет? И оказывается, что если человеческую жизнь ценить высоко, вот, то оказывается, что ртуть вполне себе можно заменять, что и происходит mm-hmm. в последнее время в очень практически во всех сферах промышленности. Ну вот, например, где обычный человек вообще сейчас до сих пор может встречаться с ртутью? Ну, про рыбу, морепродукты мы уже сказали. Mm-hmm. Это как бы не желание человека, это просто вот остаточное явление. Дальше и вот...
1: Кстати, к морепродуктам mm-hmm. мы же относим, например, какую-нибудь морскую капусту.
2: Морская капуста, у меня нет данных, может ли она адсорбировать, собственно, ртуть, но с другой стороны, почему нет? Живые, ну, то есть, если, да, если она живет в районе, где у нас концентрация ртути довольно высокая, то, а, собственно, почему она не будет эту самую ртуть абсорбировать? Дальше, мы запомнили, вот наше поколение еще совершенно точно может помнить так называемые серебряные пломбы. Вот эти сами серебряные пломбы, это, собственно, амальгама ртути с серебром. И действительно, то есть, прям вот в самое еще такое, в самое близкое к мозгу место, вполне себе ставили ртутные пломбы, и дальше оно, опять же, отравляло нам жизнь. Дальше ртутные лампы. Ртутные лампы, вот я смотрю, какие у нас здесь. У нас не такие, но в целом вот эти вот лампы, которые вот так вот поджигались с помощью вот этого как бы такого, как вот, дросселя, что ли. Вот, там тоже была ртуть, то есть ртуть хорошо проводит леющий разряд, опять же, вопрос денег. То есть можно сделать такую же лампу натриевую, можно сделать леющий разряд на разных носителях, ртуть дешевая. Ну, то есть для этих целей ртуть достаточно uh-huh. дешевая. И дальше вот этот леющий разряд. Ртуть излучает обычно в ультрафиолете, поэтому наносили еще люминофор, который переизлучал в видимом свете, и получалось очень, ну, как бы довольно дешевый свет. Получался, то есть просто
1: это лампочка. Вот те самые, которые дневные лампы.
2: Да, совершенно верно. То есть у нас
1: их тоже разбивать не очень хорошо.
2: Их прям плохо разбивать, потому что там пары ртути, а опять же, там, к счастью, их не так много, потому что любой пар, он весит не так много. То есть вот в одной капельке намного больше по массе ртути получается, чем вот в лампе. То есть лампу достаточно, если разбили лампу, достаточно просто интенсивно проветрить, и все, ртуть улетит, и она не будет долго отравлять.
1: Она не концентрируется, нет? Она не...
2: В воздухе не могу я представить себе.
1: В капельку она не конденсируется?
2: Нет, наоборот. То есть у нас общий принцип – энтропия всегда растет. Uh-huh. Поэтому из капли пар получается хорошо. А вот чтобы обратно его уместить, это уже будет сложно. Так что если в лампе ртуть была в виде пара, она так бы, в виде газа, она так и останется и разлетится. Ну и, собственно, да, старые ртутные манометры, термометры и так далее.
1: Манометры, они до сих пор, кстати, где-то... я помню, даже которые давление меряют, тоже были такие.
2: Да, тоже были ртутные. Совершенно верно, еще много измерительных приборов. Вот я химик, у нас были полирографы. Вот, это не будем сейчас вдаваться в подробности, но чтобы измерять концентрацию определенных ионов, у нас, я прям помню, капающий ртутный электрод. И вот его очень долго не могли ничем заменить. Там, опять же, вот комплекс свойств был такой, что это был абсолютно золотой стандарт. Только недавно придумали что-то, что можно, вот как можно отсюда отойти. Вот.
1: Хорошо, давайте сделаем небольшой перерывчик, и мы узнаем, собственно, еще кое-что про ртуть. Будет вопрос у меня химический, к человеку, который хорошо в химии разбирается.
0: Корпорация зла. Ртуть. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
3: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что мы можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что приходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, но совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль.
1: Если вы планировали прочесть «За лето, войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
1: Во вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
0: Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
2: Рассказ «Ужас», в котором Тургенев является одним из героев рассказа Мопассана «Ужас», и он рассказывает историю о том, как Тургенев однажды на охоте встретился со странным существом.
3: С Мопассаном.
0: Тайны литературы.
1: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
0: Психолог, который позволит вам быть плохим. До тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк. Корпорация зла. Ртуть.
1: Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
4: Продолжаем подкаст, друзья. Михаил Каптюк с нами. Мы говорим о ртути. И у меня такой вопрос. Мы обсудили уже, чем она опасна. Мы обсудили, где ее можно найти. Мы обсудили, где ее лучше не искать. И сколько нужно есть тунца в день. Но вопрос. А с точки зрения химии, вот есть, условно, пример, да, негашенная известь. Вот ее можно погасить, и она станет нейтральной, и она станет не такой опасной. У нас есть куча всяких химических соединений, которые можно, что называется, водой залить, и они перестают быть опасными. Ртуть – это элемент таблицы Менделеева. Я так понимаю, что ничем ртуть не погасить.
5: Не погасить, совершенно верно. То есть для ртути самое безопасное для нас, что мы можем сделать с ртутью, это оставить ее в покое. То есть, как ни странно, самый безопасный способ хранить ртуть, это хранить ртуть в емкости, которая не разобьется, то есть лучше не в стекле, например, в пластиковой упаковке под слоем воды, чтобы она не испарялась. То есть, вот...
4: А ртуть не разъедает ничего?
5: Нет, ртуть, я так на всякий случай вот чекаю свои знания про полимеры, ртуть диффундировать не может, химическая активность у нее невысокая, нет, если вы ее нальете даже вот в обычную пластиковую бутылку, зальете водой, чтобы она не испарялась, и все, и она у вас, пластик испаряется 1000 лет, дальше, если вот вы вот этот вот слой воды, если будете менять или просто закроете, чтобы он не испарялся, это на самом деле самая безопасная форма хранения
4: масло
5: ртути.
4: Можно налить, оно
5: можно масло,
4: испаряется.
5: Которое не испаряется, да, совершенно верно, то есть вот в идеале, вот что сделать с вот этими 10 000 тонн ртути, которые мы раньше каждый год делали. Это собрать их где-то в пластиковое хранилище и оставить, потому что все остальное будет хуже. Если мы ртуть попытаемся в чем-то растворить, у вас получится растворимое соединение ртути. Если вы ее куда-то выльете, оно рано или поздно пройдет в окружающую среду, а ртуть противная в этом плане, даже металлическая ртуть, она вступает в химические реакции и переходит в свои органические соединения. Самое страшное – это метилртуть. Так что, к сожалению, нельзя из ртути сделать что-то безопасное. Вы правильно сказали, ртуть – это элемент химической таблицы. Вот, то есть ее нельзя сжечь. То есть, нет, ее можно сжечь, но получится соединение ртути, которое хуже. Ее можно растворить в соляной кислоте, но получится сулема, хлорид ртути, который еще хуже. Так что, как ни странно, металлическая ртуть, залитая
4: чистая
5: водой,
4: да,
5: это то, что навредит нам с наименьшей вероятностью. Вот поэтому наша задача всю ртуть собрать, желательно в одном месте, то есть желательно не в России, где где-нибудь. Вот. И чтобы она там стояла до скончания веков.
4: Если я гуляю по месторождению ртути, это опасно или нет?
5: Ну, кстати, да, по месторождению ртути как раз можно гулять аки, аки Иисус Христос.
4: Не-не-не, ну я не в смысле, что чистая ртуть, я по ней хожу, а я имею в виду, что она же где-то в, ну, хранится в руде. Или если... эта руда не опасна?
5: Опасна. Опасна, потому что ртуть в любом виде опасна. Вот, если вы гуляете по месторождению ртути, у вас рано или поздно появятся вот эти все признаки химического тремора, потому что ртуть диффундирует через кожу. То есть в любом виде, в виде любого химического соединения через кожу она у вас пройдет. Дальше. Любая ртутная руда, там ртуть присутствует в виде металла, потому что, например, та же киноварь, например, она разлагается на металлическую ртуть, в том числе. Так что не-не-не.
4: Если человек уже накопил ртуть, как ее из себя вывести?
5: Ух, как вот самое главное, это прекратить ее в себя получать. То есть у нас же всегда все находится в равновесии. Вот, поэтому если у вас ртуть постоянно приходит, у вас какая-то концентрация будет держаться. Как только вы ограничите вход ртути, у вас организм довольно быстро снизит концентрацию.
4: То есть организм сам выводит
5: ртуть. Да, к сожалению, помочь ничем нельзя. То есть есть эти байки, знаете, про то, что, дескать, там радиоактивность можно из организма красным вином выводить. Вот, к моему огромному сожалению, это неправда, да. Это так не работает. То есть все, чем вы захотите вывести ртуть, навредит вам сильно больше, чем сама ртуть. Просто прекратите. То есть первый способ снизить концентрацию ртути в организме — это ограничить ее приток в ваш организм. И, если честно, этого и хватит. Этого и хватит, потому что дальше организм разберется.
4: Ну, кстати, с алкоголем такая же история, друзья. Чтобы избавиться от алкоголя в крови, нужно прекратить приток.
5: Точно.
4: Потому что многие говорят, вот не получается у меня никак протрезветь. Так надо прекратить пить, и тогда со временем, ну, каким-то образом...
5: Многие так верят в активированный уголь, что даже говорят, что вот я выпью, а потом активированным углем все выведу. Вот нет, не работает ни с алкоголем, ни с ртутью, не работает.
4: Нет, ограничьте там еще приток. Есть еще такой момент, коль уж мы заговорили про то, что нас выводит за пределы ртути. Люди, которые выпьют алкоголь, они так вот, в принципе, накидаются хорошо, они уж сильно пьяные, и они потом уже, когда будучи пьяными, начинают жрать этот энтеросгель. Но энтеросгель, он как бы работает только в случае, если вы пьете вместе с энтеросгелем алкоголь.
5: И то не очень
4: и
5: хорошо.
4: И то не очень хорошо. Да. А когда уже алкоголь в крови, то энтеросгель ничем не поможет. И он будет болтаться у вас, собственно, в крови до тех пор, пока вы не прекратите поступление, как с ртутью. Ну, то есть, сам организм, в принципе, справляется, да, с этим, если, конечно, не тяжелое отравление. Опять же, это говорит о том, как, сколько ты получил этой ртути.
5: Если тяжелое отравление, то мы симптоматически просто облегчаем состояние. Но самое главное, опять же, конечно же, прекратить доступ ртути в организм человека. Это абсолютно здесь универсальное совет. Но, к счастью, в последнее время, вы знаете, вот если мне сейчас дать задачу, вот я вхож на химфак МГУ, например, да, я химик по образованию, вот если мне сейчас кто-то с любой целью попросит: «Миш, достань ртути», а я прям задумаюсь. Потому что, а вот куда я пойду сейчас доставать ртуть? То есть это, к
4: счастью...
5: В магазине
4: не продается.
5: Слава богу, что не продается. Да и то, а даже сейчас ртутный градусник купить, так во многих странах напрямую запрещено. В России, наверное, где-то остались. Может быть, там на Авито где-то можно как-то что-то прикупить. Короче, к счастью, наш мир становится все безопаснее и безопаснее. Вот. И вот прям столкнуться с ртутью, которая вам навредит, это становится все тяжелее и тяжелее. И, кстати, опять же, вот тоже важная мысль. То, что мы сейчас начинаем задумываться о вреде ртути, это вот, повторю мысль из другого подкаста, то, что мы начали задумываться о ртути, это потому, что реальные опасности потихоньку из нашей жизни уходят. То есть то, что раньше, там, не знаю, раньше у нас были асбестовые крыши, ну,
4: Воду не кипятили
5: раньше,
4: вообще.
5: Да, то есть,
4: и это была проблема номер один.
5: Да,
4: хорошо, что... Михаил Каптюк был с нами, дорогие друзья, и у нас следующий выпуск будет про пальмовое масло. Обязательно посмотрите его, опять же, с Михаилом Каптюком. Ну и, друзья, переходите все-таки на спиртовые градусники, а ртутные не разбивайте.
5: И не болейте.
4: Не болейте тоже.
1: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Спецоперация, безусловно, рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Касаясь ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. По словам президента, Россия не начинала войну, отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада. Он уверен, что сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию.
2: Да, руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично, именем УПА называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подскажу главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские. Вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма.
0: Глава государства также рассказал, что Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство. Гиперзвуковой комплекс «Циркон» становится все более точным. Его будут совершенствовать и дальше. По словам Путина, таким оружием обладают немногие страны мира. Российский лидер также назвал крупные корабли базой для развития флота.
2: Для крупных кораблей, и подводного флота, и крупных надводных кораблей не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один циркон чего стоит. Ну, там еще и работать с ним, там и на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
0: Владимир Путин после посещения Адмиралтейства коротко пообщался с жителями Петербурга. После отъезда из здания, где он провел ряд мероприятий, приуроченных ко дню военно-морского флота, президентский кортеж сделал остановку в городе, и глава государства вышел из машины поприветствовать ждавших его людей. Ранее он вручил государственные награды служащим МВФ. Также Путин принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. В Днепробукском лимане ударные беспилотники поразили еще два судна типа «Балкер», доставлявшие военные грузы. Ранее ведомстве заявляли, что в порту Черноморск поражены контейнерный терминал с грузами военного назначения, а на переходе морем южнее Одессы целью стал «Балкер», который тоже перевозил грузы для украинской армии. По данным министерства, удары наносили высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами. Главы МИДов России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с атакой Киева на иранское судно в Каспийском море. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Там ответили, что Аракчи подчеркнул необходимость пресечения подобных авантюр. Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА. Напомню, накануне в иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, погиб член экипажа. Аракчи выразил уверенность в том, что судно было атаковано по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. Это вопиющее нарушение устава ООН, написал министр на своей странице в соцсети X. Еще одна группа альпинистов на Эльбрусе попросила о помощи. Два жителя Ставропольского края и Тульской области застряли на высоте 5300 метров. На поиски отправились 4 спасателя Эльбрусского высокогорного отряда МЧС, рассказали в ведомстве. По прибытии выяснилось, выяснилось, что один из альпинистов скончался. Сейчас эвакуируют выжившего участника группы. Тело погибшего не получается спустить вниз из-за пурги. Этим займутся завтра утром. Ситуация с обработкой багажа в столичном аэропорту Внуково нормализовалась, сообщили в авиагавани. Ранее там информировали, что с ночи фиксируют проблемы в системе обработки багажа и пообещали к вечеру вернуть ситуацию в штатный режим. В аэропорту пояснили, что привлекли к решению проблемы подрядчика. Кроме того, к распределению багажа подключили дополнительные силы сотрудников. В аэропорту принесли извинения за доставленные неудобства. Добавлю, ранее некоторые телеграм-каналы писали, что в терминале сломалась багажа.

мастера спорта. Добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире «Мастера спорта». Сегодня в студии «Маяка». По странному стечению обстоятельств буду я один. Я Дмитрий Сухинин. Ну, а говорить мы, наверное, будем уже немного на такие привычные темы, потому что вот оно, российское родное первенство, началось. Чемпионат России по футболу в премьер-лиге стартовал. В эти минуты у нас играются два заключительных матча первого тура. Поэтому все турнирные расклады мы, конечно же, проанализировав, посмотрим на то, что показали команды, обсудим это все с сегодняшними нашими экспертами. Есть о чем, на самом деле, поговорить. Вопросов, по большому счету, очень и очень много. Мы не забудем про хоккей во второй части нашей сегодняшней программы, потому что, мало того, что у нас теперь официально в стране есть день хоккея, 22 декабря, это в честь 80-летия первого турнира, но матч года у нас был с

0: накануне в Санкт-Петербурге. Звезды Национальной хоккейной лиги Овечкин, Панарин и прочие приехали. Ну и, соответственно, были и лучшие представители Континентальной хоккейной лиги. Боевая ничья 9-9. Но в любом случае это шоу и 50 миллионов рублей на благотворительность. Давайте, поехали.
1: Мастера спорта.
0: Итак, первый тур российской премьер-лиги. Интересные результаты, интересный ход некоторых отдельных матчей, некоторые совершенно предсказуемые результаты, и это, конечно же, все нужно обсудить. Для наших радиослушателей я сразу назову те результаты, которые мы имеем к данной минуте. У нас тур начался еще в пятницу, 24 июля. ЦСКА принимал Балтику, одержали армейцы волевую победу со счетом 2-1. У нас, по-моему, самый быстрый гол чемпионата был, по-моему, на 35-й секунде. Афор открыл счет за Балтику, но затем автогол Андерсона и взятие ворот в исполнении Глебова принесли красно-синим победу 2-1. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» — это пока единственная встреча, в которой не было забитых мячей. 0-0. Определенные надежды на команду Шварца возлагались, но вот как-то с ними не задалось. А «Крон-Зенит» — вот тут, что называется, чемпион взял и прошел с катком по тольяттинской команде со счетом 5-0. А Соболев у нас пока на данный момент лучший снайпер-бомбардир. Да, у нас снайпер — это все-таки в хоккее. Лучший бомбардир чемпионата, потому что на его счету дубль. Факел «Махачкалинская «Динамо». Победа махачкалинцев на выезде над многострадальным воронежским коллективом со счетом 2-1. «Спартак» по другому новичку, чистому новичку, проехался тоже со счетом 3-0, но как-то вопросики остались. А «Локомотив» и «Ахмат» недавно вот завершили свою встречу. Здесь ничья 1-1. Тоже, на самом деле, интересно посмотреть и на то, как «Локомотив» вошел в сезон и чего нам ждать, собственно говоря, от «Ахмат». Поэтому я с радостью представляю наших сегодняшних экспертов, которым я буду адресовывать свои сегодняшние вопросы. Это заместитель главного редактора издания «Спорт-экспресс» Максим Алназаров и бывший главный редактор из «Спорт-экспресса» и старейшего нашего спортивного издания «Советский спорт» Константин Клещев. Коллеги, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дим.
0: Да. Я почему вот такой состав собрал сегодня? Потому что есть все, практически все эксперты в один голос говорили о том, что ну, у нас перед чемпионатом на самом деле два. Один главный претендент — это «Зенит», и самый реальный конкурент — это «Спартак». Поэтому Максим Алназаров у нас человек, который имеет красно-белые корни. Вот к нему на самом деле будет много вопросов по тому, насколько эти корни готовы взрастить конкурента чемпиону. Константин Клещев у нас смотрит все. Он знает все обо всех, благо позволяет большой жизненный опыт и насмотренность. Насмотренность в нашем виде, в нашей профессии, это прям вообще гарантия 100% успеха. Он, что называется, проедется по всем остальным, ну и, может быть, подправит Максима. Я буду отвечать за московское «Динамо», которое у меня куча вопросов. Вот. Давайте начнем со «Спартака» в этом случае. Максим, вот, собственно говоря, 3-0 над родиной. Вроде бы казалось уверенно, да? Все достаточно уверенно. «Спартак» в первом тайме, ну, просто возил новичка, и назревавший гол в итоге назрел, и состоялось это взятие ворот. Ну да, повезло там еще, что отменили пенальти. Но там на самом деле гол, пенальти нельзя было назначать. Но вот у тебя какое-то ощущение неудовлетворения осталось от этого матча?
3: Не, я бы наоборот сказал, что в первом тайме ты как раз-таки «Родина» неплохо играла, и «Спартак» играл хуже, чем во втором. Во втором удалось и забить больше, и у «Родины» совсем не было моментов. В целом «Спартак» неплохо пока выглядит, и матч с «Зенитом» был неплохой, если бы не вот эта ошибка Джику. И вчера забивали красивые мячи, в целом ход матча контролировали. Понятно, что соперник пока совсем сырой, и «Родина» там во втором тайме после минуты 50 вообще развалилась, просто встала, и стало понятно, что «Спартак» будет забивать 2-3-4, ну вот остановились на тройке. В целом согласен с аргументами, что «Спартак» может претендовать в этом году на серебро, потому что все остальные команды стали слабее. Ну, кроме «Зенита», понятно, «Зенит» на золото, все остальные стали слабее. ЦСКА, там пока непонятно, молодой тренер, непонятно, что от него ждать. «Динамо», Шварц тоже, особенно судя по тому матчу, который был сыгран по первому туру вчерашнему, тоже вопросы. «Краснодар», ушел Спиртсян, Кордоба тоже недоступен сегодня, пока проигрывает «Рубину», поэтому ну, может быть, «Спартак» и за серебро поборется. Тем более, повторюсь, играют пока хорошо, и «Зенитом» суперкубок, и вчера пока вопросов нет.
0: Так, ладно, хорошо, у Максима определенные приятное ожидание от любимых красно-белых есть, тем более он еще немножечко так проанализировал и возможных спутников «Спартака» в борьбе за конкуренцию с «Зенитом». Константин, ты насколько согласен с коллегой?
2: Ну, я не согласен только с одним, что «Спартак» должен бороться за серебро. «Спартак» должен бороться за золото. И я думаю, многомиллионная армия болельщиков красно-белых со мной согласится и придаст астракизму Максима. Это первое замечание.
3: Для меня, вот. Для меня просто «Зенит» фаворит, даже несмотря на то, что я болею за «Спартак».
2: Поэтому Максим, я... для меня тоже. Тут я с тобой соглашусь, но «Спартак» в любом случае должен ставить перед собой цель выиграть чемпионат, а не бороться за серебро. Мне кажется, это очень важный
0: вопрос. Это пораженческая такая позиция, да, ты хочешь сказать?
2: Ну, «Спартак» обязан просто бороться за золото, обязан быть максималистом. Вот это мне,
3: нет,
2: мне кажется, это
3: руководство
2: правильно.
3: Это декларировало, они сказали, что будет бороться за золото. Просто, как мне кажется, пока особенно без нападающего, особенно с тем, что «Спартак» может выдать неплохую серию из 2-3 матчей, а потом 2-3 матча, как мы знаем, могут все решить, и там клуб не решит задачу, в итоге не займет там третье место в прошлом сезоне, например, да? Поэтому
2: ну,
3: я
2: осторожен. Все может быть,
3: да.
2: Но матч за суперкубок, соглашусь с тобой, показал, что «Спартак» серьезная команда и с хорошим потенциалом. Вот. И в матче с «Балтикой» была заметна разница между командой ФНЛ, Родиной.
3: Да.
2: Родина сохранила прошлогодний состав, и командой премьер-лиги. Просто «Спартак» действовал намного быстрее, когда он этого хотел, и как только он добавлял скоростей, было видно, что игроки «Родины» элементарно не успевают за «Спартаком». Боюсь, что «Родине» придется, если команда не усилится, придется бороться за выживание. Вот. Но в «Спартаке» я уже сказал, за что он должен бороться.
0: Да, ну мы будем ждать, конечно же, от «Спартака» борьбы за золотые медали. Я все-таки с красно-белым в последние годы с очень большим, ну, почти скептицизмом отношусь, потому что, ну, все Станковичи и другие приходы, это всегда было, вот вроде тут сейчас хорошо, а потом там становится как-то совсем не очень. Поэтому красно-белые могут, конечно, зажимать кулачки и надеяться, что «Корседо» в этом своем пришествии в «Спартак» ну ничего не наломает, никаких дров. Мне на самом деле вопрос по «Зениту». Насколько «Зенит», отталкиваясь даже от матча и от суперкубка со «Спартаком», потому что это на самом деле самая серьезная проверка пока была для действующего чемпиона. Ну и «Акрон», все-таки брать очки с командами со дна турнирной таблицы, а судя по всему «Акрон» именно борьбой за выживание будет озабочен в этом сезоне, это прям старая головная боль для команды Сергея Симонова. Насколько «Зенит» вообще убеждает, что он пока один вырывается и тащит дальше весь этот пелотон? Максим.
3: Ну, по мне, пока подтверждает по первому матчу все авансы, которые выдаются. В отличной форме Соболев, новый игрок забил, дебютант забил. Симак, наверное, немножко применил так, чтобы был злее в следующем матче Глушенков, к нему такую историю, что заменил его после первого тайма, и я думаю, что Макс в следующих матчах, зная его и его характер, тоже будет прибавлять, поэтому, ну, мне кажется, что Зенит выиграет чемпионат за 3-4 тура в этот раз, и Соболев станет лучшим бомбардиром, это мои ожидания от сезона и от Зенита в целом.
0: Константин, а ты как?
2: Ну, такой вариант возможен, но все-таки чемпионат нас приучил к тому, что последние сезоны мы видим очень напряженную борьбу на финише. В прошлом году вообще была чехарда, когда то Краснодар, то «Зенит» мы называли чемпионом, то ЦСКА вдруг объявляли претендентом. В общем, результаты порой бывали абсолютно непредсказуемы. И когда «Зенит» проигрывал аутсайдеру, и Краснодар не мог выйти вперед, мне кажется, что в этом году будет нечто подобное, если только «Зенит» не покажет, что матч с «Акроном» — это как лакмусовая бумажка, что команда к любому сопернику будет относиться с уважением, не позволит себе расслабиться, и тогда я соглашусь, конечно, с Максимом, что «Зенит» по составу и по потенциалу — это, конечно, чемпионская команда для премьер-лиги. Но мне очень хотелось, чтобы, конечно, кто-то вмешался в распределение призовых мест наверху. Ну, понятно, что это будет там «Спартак». Возможно, «Краснодар», хотя тут у меня большие сомнения.
0: Ну, насчет «Краснодара» посмотрим. Все-таки, почему я оттолкнулся? Потому что практически все коллеги, которые вообще устраивали так называемые прогнозные опросы в своих изданиях, там, начиная от любимого Максима «Спортэкспрессом», где он работает, заканчивая там популярными интернет-порталами, практически везде в 99 случаях из 100 фигурировал первое место «Зенит», второе место «Спартак». И, в принципе, свои амбиции и вот эти прогнозы первые матчи первого тура подтвердили, потому что и «Зенит», и «Спартак» добились крупных, уверенных, ну, на мой взгляд, безоговорочных побед. Все, кого называли фаворитами второго эшелона, а более того, там даже один очень уважаемый мной эксперт, Эдуард Мор, он вообще «Динамо» особо выделил, сказал, что может «Динамо» на второе место запрыгнуть. И вот «Динамо» как раз в матче с «Крыльями Советов» показала, что команда Сандра Шварц просто пока еще, наверное, не готова к тому, что ее и перестроили, и к тому, как должна она действовать. Потому что, в отличие от тех же «Спартака» и «Зенита», которые в матче со своим соперником в состоянии были навязать высокий темп, «Динамовцы» хорошо контролировали мяч, нанесли там какие-то сумасшедшие 22 удара по воротам самарской команды, при этом только из этих 22 4 прилетели в створ. И для того, чтобы, ну, взламывать хорошо обороняющуюся команду, ну, нужно, наверное, добавлять скорость. «Динамо» как-то вот движение мяча, движение с мячом этого как-то не показали. Более того, по-хорошему, там Лунева можно было признавать игроком матча, а не Олейникова, потому что на счету голкипера «Бело-голубых», по-моему, около трех таких важнейших спасений «Динамо» смогли бы себя еще и дома с поражения стартовать. Поэтому сколько времени «Бело-голубые» и Сандра Шварц потратят на перестройку, вообще непонятно. И завершится ли эта перестройка удачно, потому что прошлый год с Валерием Карпиным старт, ну, что-то такое, наверное, похожее было. Или я не прав? Вот давайте с вас начнем, коллеги. Вот я вам выкинул такую мысль по «Динамо». Максим, что ты скажешь?
3: Я скажу, что «Динамо», я вообще не вижу, за счет чего может вмешаться в борьбу даже за второе место. Вообще, особенно судя по вчерашнему матчу. И если не пойдет у Тюкавина, как, например, не пошло вчера, опять же, то совсем может быть все плохо, и «Динамо» там в четверку будет тяжело залезть. Я не верю, что вот эта перестройка, она прямо сейчас сыграет. Это скорее Шварц будет нащупывать что-то, из чего можно будет построить конкурентоспособную команду к следующему сезону. Ну, не знаю, это у меня такие ожидания. Может быть, я, там, болельщики «Динамо» со Шварцем связывают более серьезные надежды, но мне пока не видится, за счет чего. Не понимаю.
0: Так, не, ну, состав подбора футболистов все-таки у «Динамо» достаточно, ну, наверное, адекватный тому, чтобы бороться за какие-то верхние этажи в российской премьер-лиге. Другое дело, как все это реализовывается.
2: Дим, у «Динамо» два состава, если мы внимательно посмотрим, более-менее равноценных. «Динамо» обязана бороться за призовые места, и Шварца пригласили именно для этого, а не для того, чтобы строить команду там на будущий сезон или там через два сезона выстрелить. Давно уже тренеров не приглашают, чтобы программа реализовывалась в такой долгосрочной по нынешним меркам перспективе. В «Динамо» идут сейчас какие-то внутренние процессы, потому что перестройка неизбежна. Вот помните такого тренера Личку,
0: да,
2: который ставил «Динамо» зрелищную игру, легкую, изящную, мы все восхищались, вот, но в итоге как-то с результатом...
0: Личка дожил до золотого матча, да, и если бы в этом золотом матче «Динамо» блеснуло характером, может быть, и впервые...
3: Там «Зенит» не позволил, но да.
2: Да, все так, слушайте, но я все же про «Динамо». Пришел Карпин и закрутил гайки. Игрокам «Динамо» это абсолютно не понравилось. Там больше, конечно, философия Лички в головах. Вот. Пришел Шварц, который требует прессинга, высокого прессинга, немедленного отбора мяча, как только идет потеря. Мы вспомним, как играла «Динамо» в его первый приход. Потеряли мяч, тут же зубами вгрызлись, отняли. Давало это результат, но все равно, мне кажется, не хватало какой-то вот легкости все же «Динамо» и изящества. Вот. Как будет сейчас, ну, не очень понятно. И поэтому Шварц нервничал, Шварц там покрикивал на игроков. Было видно, что его установка дошла, если и дошла, то далеко не до всех. Но опять-таки потенциал команды очень высок. Время на перестройку, конечно, нужно. И я думаю, что это понимает и сам Шварц, и руководство. Главное, чтобы поняли это игроки. А то, что нам будет бороться за высокие места, у меня как-то вот сомнений.
0: Игроки и требования Карпина поняли. Они их не приняли просто.
2: Вот очень хорошо ты сказал.
0: Да, между пониманием и принятием все-таки очень такая серьезная дистанция существует. Ладно, мы поняли. Динамо пока на этот коллектив смотрим весьма осторожно и с огромным количеством вопросов, которые остаются. А Локомотив и Ахмат, что ждать от этих двух команд, которые, ну, по большому счету, остаются загадкой? У Локомотива все знают весьма серьезные финансовые проблемы, и команду готовы там разодрать, вытащить там. Ну, Воробьев уже вышел в старт в составе у Краснодара, а там еще и Карпукас почти на выход стоит, и непонятно, кем усиляться, да, железнодорожники. А Ахмат, вроде бы продекларировав вполне такие амбициозные цели, попал под бан, который прилетел за невыплату этих солидарных выплат. Вот от этих коллективов чего ждать, Максим?
3: Ну, матч был, кстати, сегодня неплохой между Ахматом и Локомотивом. Мне понравился, но это вот, как промелькнуло в голове мысли, матч команд, которые будут бороться за 5-е, 6-е, 7-е место. Максимум 5-е, да, там, минимум 7-е, 8-е. Вот. И понятно, что Локомотив с Карпукасом и Локомотив с Карпукасом, это вообще будут две разные команды. То есть, если парень останется, то это одна история. Если уйдет системообразующий игрок на такой позиции, которая, ну, чуть ли не самая важная в игре команды Галактионова, то, конечно, будет тяжело. Ахмат, ну, слава богу, всех основных, кого хотели, вроде бы успели заявить. Теперь будет все зависеть от того, как Черчесов будет контролировать и вспомнит ли, как играли в прошлом сезоне. Тогда, опять-таки, команда хорошая, крепкая, но середняк. Ну, то есть, ждать каких-то сюрпризов от Локомотива и Ахмата я бы не стал, что они вмешаются за медали, но скорее нет.
0: Так, понятно. Кость, у тебя там секунд 30.
2: Ну, я думаю, Локомотив, Ахмат многим попортят нервы. Бороться за медали смогут только при каком-то очень благоприятном для них раскладе. И команды, конечно, добротные. И видно, что уже Черчесов не терял время во время сборов. Локомотив оказался в непростой ситуации. Но в любом случае потенциал тоже есть. Молодые игроки есть, которые готовы прибавить. Если не разойдутся, не разбегутся, тогда будем смотреть Локомотив на Локомотив как на одного из претендентов на высокое место.
0: Понятно. Огромное спасибо, коллеги. Максим Лназаров, Константин Каличев были в эфире. Тут Краснодар как раз перед свистком на перерыв сравнял счет. Со штрафного в Басселе положил мяч в ворота. Ну а дальше будем говорить уже про хоккей.
1: Мастера спорта. Если ты двигаешься, то всегда двигаешься к истине, даже если она разрушительна, страшна и чудовищна. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

Суточно.ру. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Спецоперация, безусловно, рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Касаясь ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что со стороны России никакой агрессии нет. По словам президента, Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
2: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. А что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что, это из-за агрессии России, что ли, так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Путин высказал уверенность в том, что рано или поздно Украина утратит западные земли. Президент пояснил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. После посещения Адмиралтейства Владимир Путин коротко пообщался с жителями Санкт-Петербурга. После отъезда из здания, где прошло несколько мероприятий ко дню военно-морского флота, президентский кортеж сделал остановку в городе, и глава государства вышел из машины поприветствовать людей. Ранее он вручил государственные награды служащим ВМФ, а также принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В Днепробукском лимане ударные беспилотники поразили еще два судна типа «Балкер», доставлявшие военные грузы. Ранее ведомстве заявили, что в порту Черноморск поражены контейнерный терминал с грузами военного назначения, а на переходе морем южнее Одессы удар пришелся на «Балкер», который тоже перевозил грузы для украинской армии. По данным министерства, удары наносились высокоточным оружием, морского базирования и ударными дронами. Подозреваемый в теракте в центре Берлина, по предварительным данным, был ликвидирован в ходе полицейской операции в районе Шпандау. Об этом сообщает телерадиокомпания РББ. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Напомню, накануне в центре Берлина автомобиль въехал в толпу людей. Погибла женщина, не менее 14 человек пострадали. По данным полиции, подозреваемый 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдулла Балут, который может быть связан с берлинскими исламистами. Трое мужчин арестованы за поджоги в департаменте Жеронда во Франции, пострадавшим от лесного пожара площадью 32 тысячи гектаров. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на прокурора Бордо. А в среду задержанных будут судить за запуск фейерверков в направлении скоростной автомагистрали. Ранее еще один мужчина был арестован на окраине Бордо за преднамеренный поджог кустарников. Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. В течение недели огонь стремительно распространяется в департаментах Жеронда и Ланд на юго-западе страны. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после Второй мировой войны. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность. На западе области дождь. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные. В ночные часы плюс 15-17, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в столице плюс 17, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 94%.

0: новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Локомотив и Ахмат сегодня сыграли в ничью 1-1 в первом туре российской премьер-лиги. На удар Бакаева гости ответили в конце точным ударом Максути. В эти минуты еще две встречи продолжаются. Оренбург-Ростов, там после первого тайма счет не открыт, 0-0. И Рубин с Краснодаром играют в ничью 1-1. У хозяев счет открыл на 12-й минуте Мерлин Даку. И равновесие восстановил на 45-й Хуан Бассе, точно пробив со штрафного удара. Вратарь Балтики Максим Бориско близок к переходу в ЦСКА. Сейчас проходит медосмотр. Гендиректор Балтики Равиль Измайлов подтвердил РИА Новости факт официальных переговоров. Решение о завершении трансфера голкипера будет принято сразу по итогам медобследования. В Екатеринбурге завершился чемпионат России по легкой атлетике. Его итоги подводит Дмитрий Сухинин.
2: Юниоры на чемпионате России порадовали результатами, но не всегда они оказывались в итоговом протоколе. Так случилось и с Николаем Грудковским. 18-летний бегун преодолел дистанцию в 200 метров за 20,27 секунды, но судьи установили, что он дважды наступил на линию между дорожками. Результат аннулировали, чемпионом стал Александр Николаев. У женщин на 200 метрах победила Вера Филатова 22,75 секунды. В барьерном спринте золото завоевала Дарья Осипова и Матвей Герасимов. Осипова пробежала 100 метров за 12,77 секунд. Герасимов 110 метров за 13,49. В тройном прыжке Екатерина Конева показала результат 14 метров 23 сантиметра. Мужские соревнования в прыжках в высоту выиграл Степан Веткин 2,27. Очень плотно получился мужской финал на 1500 метров. Егор Лимонов выиграл его с результатом 3 минуты 47,564 тысячных секунды. Преимущество на финише составило всего 4 тысячных. У женщин победила Светлана Оплачкина. Для нее это 5-й подряд титул чемпионки России на этой дистанции. В метании молота победила София Палкина 73 метра 77 сантиметров, а Валерий Пронкин показал результат 77 метров и 40 сантиметров. Женскую эстафету 4 по 400 метров выиграла Московская область, при этом команды Санкт-Петербурга и Свердловской области были дисквалифицированы. У мужчин первыми финишировали представители Свердловской области.
1: Британский пилот Макларена Ландо Норрис выиграл 11-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при в Венгрии. Второе место занял нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. И Кими Антонелли на Мерседесе стал третьим. А пока это все о спорте к этой минуте.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Продолжаем наш эфир. В студии по-прежнему я, Дмитрий Цухинин. Ну и черед поговорить о хоккее подошел, потому что ну, на этой неделе два больших повода. Учреждение Дня хоккея в Российской Федерации. Ну и, наверное, как празднование этого знаменательного события, правда, чуть заранее. Это матч года, который состоялся в Санкт-Петербурге на СКА-арене. Матч, в котором приняли участие звезды Национальной хоккейной лиги. Там и Александр Овечкин, и Панарин, и Сергачев был, и ну, Мечков еще до звезды, наверное, не дорос, но позвездил он в этой игре тоже очень и очень ярко. При этом надо отметить, что матч этот благотворительный, проходил еще он и немного в смешанном формате. Мы обычно привыкли, что звезды Национальной хоккейной лиги играют против звезд, ну, условно, континентальной хоккейной лиги, а тут была даже проведена некая драфт-лотерея, в которой были выбраны игроки в команду Михаила Сергачева и Артемия Панарина, ну, и это придало достаточно по крайней мере, как минимум, чуть больше красок и какой-то спортивной составляющей этому матчу, потому что основное время завершилось в ничью, пусть и с таким большим, ну, наверное, нормальным для подобного игры счетом 9-9. Рад приветствовать наших экспертов, с которыми мы будем говорить сегодня на эту тему. Павел Лысенков — это обозреватель портала «Матч», и Олег Морозов — обозреватель КХЛ и комментатор КХЛ ТВ. Добрый вечер, коллеги.
1: Добрый вечер.
2: Да, всем привет.
0: Да, ну, давайте просто сейчас скажу, наверное, спрошу у Павла, потому что он такой достаточно погружен у нас во все хоккейные телодвижения, и особенно в те, что касаются вот этой корреляции между НХЛ и КХЛ. Проведение вот этой драфт-лотереи, на твой взгляд, во-первых, откуда взялась эта идея, и насколько эта идея оправдала себя?
1: Ну, эта идея была очевидной, потому что в прошлом матче НХЛ победил КХЛ со счетом 15-3. Это было немножко не в духе таких дружеских благотворительных матчей. Игроки КХЛ даже, как я знаю, немного обиделись. И вот этот драфт, который распределил силы туда-сюда, опять же, там была интрига. И это был не просто драфт, а еще и такая пресс-конференция, когда там могли задать журналисты вопросы, да, там зрители звездам на сцене Овечкину, там Ковальчуку. И, кстати, во время этого драфта Ковальчук объявил о том, что Дмитрий Яшкин будет играть за Шанхай. Это была очень такая большая новость по меркам КХЛ. Так что мероприятие получилось красочное, оно распределило силы, и, как мы увидели, 9-9, в итоге ничья, и по буллитам 10-9 выиграла команда Сергачева.
0: Да. Олег, а у меня к тебе вопрос. Вот слушай, команда Сергачева, команда Панарина. Почему не было команды Овечкина?
3: Ну, Овечкин... насколько я понимаю, что здесь все-таки имена команд, да, были выбраны по ключевым игрокам, которые должны были представлять этот матч, потому что именно и Сергачев, и Панарин здесь главные действующие лица, именно как организаторы матча. Насколько я понимаю, все-таки их команды этим занимаются. Но я думаю, что это уже традиция, да, эта игра, она будет продолжаться. Будем каждое лето собираться и на это смотреть. Возможно, когда-нибудь будут там и команда Овечкина, и команда кого-нибудь еще. Мне кажется, то, что Александр, в принципе, был на игре, это уже, да, обозначило к нему интерес, и без того, что его имя попало на обложку, скажем так.
0: Ну, да.
1: Я добавлю то, что у Овечкина есть матч, есть команда, он же 8 августа будет, его Кубок Овечкина, гала-матч. Вот финал, у него уже из года в год, уже где-то лет 8, проходит Кубок Овечкина, и вот там гала-матч проходит, это именно его турнир, и будет он снова 8 августа, так что Александр Овечкин в этом смысле не обделен.
0: Слушай, а он не улетел в Америку еще?
1: Нет, он обычно улетает в конце августа или в начале сентября.
0: Ага, ладно. Хорошо, Паш, скажи, пожалуйста, сам хоккей, который был показан, ну, он ну, хоть что-то к нормальному турнирному хоккею имел отношение, или все-таки это такая нормальная товарищеская игра, вышли минимум силовой борьбы?
1: Ну, первые 15 минут вызвали такое некое удивление, когда был счет 0-0. Мы так подумали, что же такое там будет на льду на самом деле. 0-0 это как-то было немного странно, но потом команды разогнались. И тут дело главное не в счете, а в том, что вот эти все мемы, какие-то шуточки, гэги, когда там Мечков забивает лакросс, когда там игроки о чем-то шутят, да, там как знарок. Надо не забывать, кстати, про то, что было очень много звездных тренеров. Знарок, Никитин, Ларионов вместе на лавке, да. С другой стороны там Разин, Ротенберг, Ротенберг берет Овечкина, сажает в Волгу, везет его на матч по Питеру. Или там, как Федоров после матча ходит, собирает, Сергей Федоров, собирает автографы у игроков, потом звонит жене, говорит: Карина, я получил себе автографы на свитерах, ты просила. Это очень круто, вот эта вся атмосфера, то, что видели зрители по телевидению, что было за кадром в раздевалке, вот именно вот эта вся варка, вот это сама, это самое главное, то, что было.
0: Ясно.
1: А не как игра состояла.
0: Я согласен, что это все-таки больше шоу. И, коллега, вопрос. Матвей Мечков, который хет-трик, гол лакроссом, о котором Павел сейчас упомянул, ну что, это человек отыгрывался за невзрачный сезон в Филадельфии?
3: Ну, опять же, я не думаю, что одна игра, тем более вот в таком дружественном, да, и в то же время благотворительном формате, действительно что-то там может заменить после не самого яркого, может быть, сезона. Давайте просто не будем забывать, что незрачные сезоны могут быть абсолютно у любых игроков, в том числе и у самых звездных. А Мечков все-таки уже растут, ну да, еще, наверное, не состоявшись на 100%, но потенциально очень большая звезда, очень большой мастер. И в таких фестивальных условиях, ну, все-таки именно мастера и должны свои какие-то навыки безумные нам показывать, что Матвей продемонстрировал, мне кажется, на ура вчера.
0: Ясно. Паш, ты согласен?
1: Я согласен и дам вам цитату, которая выйдет завтра, наверное, в новостях Матч ТВ. Я вам дам заранее. Мечков подошел, я когда снимал Олега Знарка на видео, Мечков подошел в кадр. И я говорю: Матвей, как тебе Знарок помогает в Филадельфии? Потому что Знарок консультант в Филадельфии, он там, я так думаю, его взяли в этот клуб конкретно под Мечкова. И он мне сказал, что если бы не Олег Валерьевич, я бы уже давно играл в КХЛ. Так что сезон у Мечкова неплохой. Особенно сильная была концовка регулярного чемпионата. Парень бьется, пытается себя показать в НХЛ, а Знарок ему очень в этом помогает.
0: Ладно, хорошо. Говоря о том, что все-таки это матч-шоу, давайте не будем забывать и про благотворительность. Потому что чек, который был собран, 50 миллионов, ну, не почти, почти, ладно, хорошо, в два раза, в полтора раза как минимум, больше того, что было собрано в прошлом году. И в любом случае это деньги, которые складываются не только от продажи билет, но и от реализации различной сувенирной атрибутики. Вот насколько важен этот благотворительный аспект, Олег?
3: Ну, во-первых, в принципе, концепция вот этого матча года, она же и росла в первую очередь именно как матча благотворительного. Ну, что греха таить, времена у нас не самые легкие, не самые простые, и когда вот такие добрые истории происходят, мне кажется, это очень важно. Именно даже, наверное, не для спорта, да, не для нашего комьюнити, которое и так за хоккеем, условно говоря, следит, а в принципе для людей. И когда и если такое будет продолжаться, это все-таки... Ну, действительно, очень хорошо, как традиция может получиться.
0: Паш, куда эти деньги обычно вот идут? Вот этот чек собран, благотворительность на что?
1: Я добавлю, кстати, потому что я слушал выступление Михаила Сергачева на панели ПМФ, и такие цифры, что три матча года было, постоянно растет чек, который ребята собирают на благотворительность, 20 миллионов было в первый раз, во второй раз 30, третий 50, то есть в сумме уже 100 миллионов за три матча. Организация такого матча стоит порядка 200 миллионов. Одна игра, вот, которая была на СКА-арене. А идут эти деньги, понятно, потому что там даже на льду была маркировка этих фондов. У Сергачева есть свой фонд, сектор 98, если не ошибаюсь. У Панарина есть свой фонд, там арена Play, вот эти арены все. Да, там. И, кстати, вот если... Может быть, эти были фотографии в сети, но я их видел на внутреннем файлообменнике. То есть ребята сфотографировались в раздевалке с детьми, с ограниченными возможностями. То есть вот это была коммуникация. Я так понимаю, помогают именно им. И я уверен, что все эти деньги идут на очень благие дела.
0: Да, в любом случае, благое дело. И деньги, с которыми собрали хоккеисты, это, конечно же, пойдут детям. Кстати, хотел я спросить, вообще проводить матч, все-таки два предыдущих подобных выставочных матча проводились в Москве, в этом году уехали в Санкт-Петербург. Будет ли, как на ваш взгляд, ребята, вот этот матч года путешествовать по другим городам? То, что есть тот же самый Ярославль, в котором сейчас, ну, настоящий хоккейный бум, там команда два года подряд берет кубок Гагарина. Олег.
3: С одной стороны, мне кажется, это могло бы сработать, да, потому что подобный, ну, своего рода тур, да, по разным городам, хоккейным нашей страны был бы красивым жестом со стороны игроков. Но, с другой стороны, возможно, да, может быть, и в плане организации, ну, все-таки столица и Санкт-Петербург, может быть, где-то в чем-то проще. Опять же, не будем забывать о том, что Санкт-Петербургская арена почти 21 тысячу болельщиков собрали вчера. В других городах такое, к сожалению, невозможно, просто потому что арены меньше. А все-таки, чем больше людей, наверное, примут участие в таком матче и как зрители, да, как болельщики, ну, тем лучше, в том числе и для благотворительности.
0: Паш, получается...
1: Тут есть я подхвачу мысль, да, тут есть прямой ответ, потому что вчера в миг-зоне я стоял и слушал Артемия Панарина, ему задали этот же вопрос, и он на него ответил. Он сказал, прелесть Питера в том, что ребята, да, вот как они собираются, во-первых, многие ребята из Санкт-Петербурга, как там, не знаю, Вася Подколзный, еще кто-то, и остальные, они могут просто в Москве, да, прыгнуть в Сапсан, как сказал Артемий, и через 4 часа ты в Питере. Ты не можешь делать там где-то далеко, там, в Сибири, потому что туда далеко добираться по локации, очень трудно организовать в этом смысле. Но у него спросили, а может ли быть матч года следующий в Нижнем Новгороде, потому что там открывается скоро новая арена, и Артемий сказал, что это хорошая идея, они об этом думали. Так что, когда будет новая арена, и когда будет удобное место по локации, вот там матч года может быть. Но с моей точки зрения, идеальная, конечно, арена это в Питере, потому что там очень большая поместительность. Были не самые дешевые билеты, и все равно собрался аншлаг. И вот этот сам чек на 50 миллионов показывает, что с точки зрения экономики, финансов и даже брендирования...
0: Питер подходит больше всего. Когда, Паш, сейчас у нас будет небольшая пауза, буквально на пару минут. Не кладите трубки, мы продолжим разговор про хоккей.
2: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
4: Музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
5: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
5: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На Маяке. Маяк. Мастера спорта.
0: Продолжаем разговор о хоккее, как раз о матче года, который состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Продолжаем разговор с Павлом Лысенковым и Олегом Морозовым. И вот что, на какую мысль натолкнул меня еще этот матч. Ведь все-таки приехали, приняли участие все наши звезды и лучшие из континентальной хоккейной лиги, и звезды из национальной хоккейной лиги. И именно вот этот микс мы, я так ощущение, быстрее увидим на Кубке мира 2028 года, нежели будут будет приезжать наша сборная и так точечно усиливаться игроками НХЛ на чемпионатах мира. Паш, у тебя, наверное, больше таких инсайдов в отношении Национальной хоккейной лиги. Как там после заявления МОК НХЛ собирается посмотреть на вопрос приглашения сборной России на Кубок мира?
1: Ну, какие-то поводы для оптимизма я вижу. То же самое Игорь Ларионов дал мне прямую цитату, что мы будем играть на Кубке мира. У него есть такая информация. Он взлетал в Милан, встречался с боссом НХЛ во время финала Олимпиады. Мне кажется, многое будет зависеть от того, сможет ли наша федерация выиграть иск у ИХП, чтобы допустили наши сборные на чемпионаты мира. Если это произойдет и лед будет сломан, то, конечно же, НХЛ эту тему подхватит. То есть я не вижу, что НХЛ против России, но НХЛ не хочет быть первой лигой, которая будет вот эту дверь открывать. Они просто посмотрят, как все там разрешится, и будут принимать какое-то решение. Хорошо, что МОК позволил России участвовать в международных соревнованиях. Дальше дело уже за ИХФ, но я думаю, что НХЛ просто тянет паузу, ждет.
0: То есть у них просто есть время, да, они хотят посмотреть, как отреагирует ИХФ. Но, слушай, ИХФ же такая очень тугая при Тардифе, и пусть он сейчас там будет будет другой руководитель.
1: Тардифа уже нет, там будет новый руководитель. Опять же, непонятно, какой руководитель. То есть я понимаю, что в целом тенденция за то, что они не хотят нас допускать, но, может, например, выиграет немец Райндель, он более-менее адекватный человек. Если выиграет другой какой-то отмороженный человек, нам будет тяжелее. Но все равно суд... КАС, ИСКИ, это должно помогать нашей стране.
0: Олег, у тебя какой взгляд на этот вопрос?
6: Я здесь соглашусь. На самом деле, во-первых, действительно надо дождаться, что будет с ИХФ, кто ее возглавит, какая будет позиция, потому что если смотреть на другие виды спорта, все действительно зависит исключительно от воли руководителя во многих федерациях. Во многих видах спорта уже, в общем, все ограничения совершенно сняты. Где-то, как в конном спорте, например, сняты полностью ограничения с юниоров, но взрослые тоже могут выступать, пусть под нейтральными флагами, да, это просто потому, что решение федерации в пользу нас. Поэтому ждем, что скажет ИХФ, а я думаю, что дальше там потянутся все. Ну, а то, что НХЛ никогда не была против россиян, в принципе, понятно, даже если что-то пойдет не так, даже если будет там пресловутая сборная мира, да, а не отдельно сборная России, ну, надо понимать, что в составе такой команды будет достаточно много наших хоккеистов.
0: Да, ну, конечно, хотелось бы увидеть сборную России именно на Кубке мира. До Олимпиады чуть дальше, чем до этого большого события. Коллеги, большая благодарность за то, что приняли участие в эфире. Павел Лысенков, Олег Морозов были в эфире «Маяка». Ну, и на этом, наверное, о спорте на сегодня все.

0: Новости.
1: В Москве 21 час. С новостями в студии Лора Стадницкая. Никакой агрессии со стороны России нет. Она не начинала войну. Отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Касаясь ситуации вокруг Украины, президент уверен, что сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию.
2: Да, руководствуются вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично, именем УПА называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подскажу главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские. Вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма.
1: Безопасность Калининградской области в случае каких-либо угроз будет обеспечиваться всеми возможностями, но на переднем крае должен быть Балтийский флот. Об этом заявил Владимир Путин, принимая доклады командующих флотами.
3: Безусловно, Калининградская область в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но, разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. И знаю, что задачи, соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом.
1: Глава государства в день военно-морского флота находился с рабочей поездкой в северной столице, участвовал в праздновании в Петербургском адмиралтействе. Он вручил государственные награды служащим ВМФ. Путин также принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии. Главы МИДов России, Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с атакой Киева на иранское судно в Каспийском море. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Там отметили, что Аракчи подчеркнул необходимость пресечения подобных авантюр. Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА. Напомню, накануне в иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Погиб член экипажа. Аракчи выразил уверенность в том, что судно было атаковано по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. Это вопиющее нарушение устава ООН, написал министр на своей странице в соцсети X. Спасатели проводят эвакуацию альпиниста из Тульской области, запросившего о помощи во время восхождения на гору Эльбрус. Об этом сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Днем помощи попросили двое альпинистов, находившихся в хижине на высоте 5300 метров. Прибывшие на место спасатели установили, что второй восходитель погиб. Пурга и шквалистый ветер в горах не позволили эвакуировать его тело. Ранее стало известно, что на Эльбрусе примерно на той же высоте погибли 5 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемый в теракте в центре Берлина был ликвидирован в ходе операции в районе Шпандау. Об этом сообщила полиция. По предварительным данным, мужчина побежал в сторону правоохранителей с холодным оружием в руках, после чего бойцы берлинского спецназа применили огнестрельное оружие. Напомню, минувшей ночью в центре Берлина автомобиль въехал в группу людей. Погибла женщина, не менее 14 человек пострадали. По данным полиции, подозреваемый 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдулла Балут, который может быть связан с берлинскими исламистами. Пляжи Нормандии, где высадились союзные войска, включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в южнокорейском Пусане. В комплекс вошли 6 участков вдоль 80-километрового побережья. На территории сохранились элементы немецкого атлантического вала, артиллерийские батареи, казематы, укрепленные позиции, следы боев и мемориальные места, включая американское кладбище в Кольвиль-сюр-Мер. Выставка в Нормандии началась 6 июня 1944 года. Только в первый день в ней участвовали 156 тысяч военных при поддержке более 5 тысяч кораблей и десантных судов. Операция открыла второй фронт в Западной Европе. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность, на западе области дождь, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов, в Москве облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный, а в ночные часы плюс 15-17, а в дневные 18-20 тепла, ветер севера с переходом на западный 4-9 метров в секунду, давление будет понижаться и составит 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 17, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 94%.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Вагей Сиумян. У нас сегодня в студии «Маяка» Ада Айнбиндер, музыковед, кандидат искусствоведения, специалист по жизни и творчеству Петра Ильича Чайковского. Здравствуйте, Ада.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо, что вы к нам пришли. Фигура Петра Ильича Чайковского, ну, тут, наверное, даже слова излишни, но такая интересная история, что исследовать надо все время. Есть куча лакун, куча неизвестных фактов. И вот нам, вот скажем так, в обыденной жизни было бы интересно соприкоснуться с вашим опытом, с вашими знаниями о великом композиторе и попробовать поговорить о нем с разных сторон. В первую очередь, я бы хотел сегодня с вами построить разговор на основе его писем. Да? Наверное, многим известно, он писал очень много писем. Он был очень общительным человеком, если можно так сказать.
2: Известно на сегодняшний день свыше 5000 текстов писем, написанных с Чайковским.
1: 5000 писем?
2: Ну, слушай, 5000 и около 7000 адресованных ему.
1: И мы будем использовать в некотором смысле эти письма именно для получения, скажем так, музыковедческой, музыкальной информации, да, о музыке, о творчестве. Я имею в виду, что мы не сильно будем в, так скажем, биографическую личную жизнь, не будем сильно об этом говорить, но
2: ну, здесь довольно сложный такой момент, поскольку наш герой, Петр Ильич Чайковский, абсолютно был, для него неразрывное вот то, что называется жизнь и творчество. Он абсолютно автобиографичен, и, конечно, письма — это один из тех источников, которые дают возможность не только

0: какие-то моменты узнать, как протекал творческий процесс, где-то установить точные какие-то временные рамки. Но это дает ту среду, тот контекст, в котором рождались эти шедевры. Это может быть и... понимаем, где это происходило, в каких обстоятельствах это происходило, в каком он был эмоциональном состоянии, что рождало эти произведения. Конечно, в этом смысле переписка Петра Ильича — это просто кладезь.
1: Вот мы сразу сталкиваемся вот с этим моментом, что можно ли разделить творчество и жизнь человека. И этот вопрос, на самом деле, достаточно интересный для меня в том смысле, что обязательно ли нам знать контекст, в котором писалось произведение для полного понимания этого произведения? Вот такой вопрос.
0: Ну, в случае нашего героя, конечно, контекст дает очень многое. Вообще восприятие, да, искусство, оно бывает разное, на разном уровне. Иногда я очень завидую людям, вот как бы неофитам, да, которые впервые сталкиваются, да, с каким-то вот произведением искусства, которое ты знаешь буквально, да, по молекулам, и уже не можешь до конца воспринимать это вот просто как человек.
1: Как первую встречу, да, вот это
0: да,
1: самое
0: главное.
1: Да,
0: как первую встречу, да. Первая встреча бывает один раз. Вот. С другой стороны, знание о композиторе, о контексте, об эпохе, это тоже очень важно, потому что есть произведение, есть судьба произведения при жизни mm-hmm. автора. И здесь, конечно, эпоха тоже играет свою не самую последнюю роль. И все это дает более такое глубинное понимание, восприятие, когда вот уже есть некий какой-то багаж и комплекс знаний. И это дает возможность воспринимать произведение, его как бы чувствовать, да, на уже каком-то другом уровне. А с другой стороны, Чайковский самый исполняемый русский композитор в мире, и это звание он носит уже, стал носить еще при своей жизни. И это не меняется до сегодняшнего дня, то есть это уже более 130 лет, ну, более 130 лет прошло, как Чайковский умер, началось это еще при его жизни. То есть это почти полтора века. И, конечно, на разных континентах, в разных странах, люди с разным бэкграундом, с разным воспитанием, они реагируют одинаково, начинают плакать в одном и том же месте, не зная русского языка, да, допустим, если взять какую-то, допустим, самую исполняемую русскую оперу в мире, оперу Евгений Онегин, или что-то. А эти люди не учили письмо Татьяны наизусть в школе, как мы все.
1: Более того, они не знали контекста, в котором
0: написано. Они не знали контекста, да. То есть есть, с одной стороны, восприятие на эмоциональном уровне, да, которое вот идет поверх всего. И, конечно, с другой стороны, вот эта автобиографичность, потому что Чайковский писал, безусловно, о себе, и на самом деле о каждом. Поэтому каждый находит в этой музыке что-то для себя созвучное.
1: А вот для контраста, можем ли мы просто привести пример композитора, который не автобиографичен?
0: Ну, таких на самом деле
1: много,
0: довольно
1: да?
0: много, да. И были композиторы, которые прям заявляли, что это не принципиально.
1: Вот, их позиция была такая.
0: Их позиция, да, там искусство для искусства, искусство... Art for art. Да, то есть вот это было...
1: Ну, я к чему это? Для того, чтобы мы понимали, что значит в данном разговоре автобиографичность. Это значит, что переживания его человеческие,
0: да,
1: они находили отражение,
0: отражение
1: в его музыке.
0: Да. Но это не то, что, я не знаю, там, не знаю, вышел на улицу, шел дождь, и он написал что-то про погоду. Это, ну, более глубоко все, более глубоко, потому что все-таки, кроме того, наш герой, ну, любой человек, да, проходит какие-то... какой-то путь, да, самосознания,
1: да,
0: самоидентификации. И Чайковский, у Чайковского есть такая симфония программная по Байрону, симфония Манфред. И первоначально ее программе было, что Манфред томимый роковыми вопросами бытия блуждает по альпийским лугам. И вот Петр Ильич, да, всю жизнь, можно сказать, блуждал по разным дорогам, лугам и так далее, в поисках ответов на эти роковые вопросы бытия. И это можно увидеть в его произведениях, это в его операх.
1: В переписке,
0: в его операх. Он пытается, он ищет эти ответы и ищет какую-то внутреннюю для себя гармонию. И
1: а есть вот лейтмотивные вопросы, как-то сформулированные? Вот вы изучаете его жизнь, его творчество, его биографию. Вот вы приходили какому-то мнению, что вот эти, например, 2-3 вопроса были самых главных, или они сформулированы им в письмах, или что-то такое.
0: Ну вот, мы еще вернемся, я думаю, к этому, да, к опере «Пиковая дама», опере, написанной за огромной опере, идет больше 3 часов, написанной за 44 дня. Угу. Во Флоренции, в городе Данте и Микеланджело, говоря о контексте, куда он специально поехал, вот ему нужно было именно это место, чтобы родилось это сочинение. И в этом произведении он задает главный вопрос, собственно, что наша жизнь.
1: Угу.
0: И, конечно, там были варианты, там же есть еще второй плед, да, про смерть, что наша жизнь игра, что верно, смерть одна. И Чайковский, либретистом этой оперы был его брат Модест, но довольно много текстов написано было самим Петром Ильичом. То есть он там внедрялся, он делал варианты. И в частности, например, ария Елецкого «Я вас люблю, люблю безмерно» целиком написан Петром Ильичом. И вот, возвращаясь вот к арии Германа, Петр Ильич пытался написать еще один куплет «А что любовь?». И это сохранилось на страницах как раз вот его рукописей, начиная вот с либретто Модеста Ильича, куда Петр Ильич вписывал собственные варианты текстов, делал нотные наброски, в эскизах оперы. Он пытался еще вот это про любовь написать. И то, что под зачеркнутым текстом можно прочесть, любовь тоже игра. То есть жизнь игра, любовь игра, а верна только смерть.
1: Вот так звучал самый главный, да, вопрос,
0: ну,
1: наверное.
0: Нет, который... вообще, что такое жизнь и смерть,
1: да.
0: Грех и прощение. Он читал, допустим, Библию, сохранилась вот в Российском национальном музее музыки, хранится Библия, в которой более 200 помет Петра Ильича, и даты, он выставлял даты, и он читал параллельно Ветхий и Новый Завет, и вот это противопоставление Бога карающего и Бога прощающего, ну, Христа, да, и ветхозаветного Бога карающего, и у него был еще такой параллельный дневник.
1: Параллельный дневник?
0: Ну, у него был основной дневник, в котором он записывал события жизни. Там пришел, ушел, там встретил того-то, обед, там, не знаю, ну, вот события, да, жизни. Вот. И был параллельный дневник, он писал не каждый день. Делал записи в течение нескольких лет. И там как раз вот он пишет о бесконечно глубокой бездне между Ветхим и Новым Заветом, и вот подробно вот эти моменты разбирает. Это вообще вопросы мировоззрения Петра Ильича, это такой очень серьезный вопрос и очень сложный вопрос. Он не пришел в итоге к какому-то гармоничному для себя решению всех этих роковых вопросов бытия, но постоянно ими мучился, и, собственно, в его и симфоническом творчестве, да, вот тема рока, которая вот эта триада, да, симфонии 4, 5, 6, где тема судьбы и рока, она фатума, она по-разному решается. Рок, который это что-то вовне человека, рок, который фатум, который внутри созревает, и вот вообще вот эта тема судьбы, тема предназначения, тема того, что такое человек, наделенный гением. Это для него был очень такой важный и такой тяжелый момент. Он очень рано понял про себя все, кто он и что он. Но это не в плане понтов.
1: Угу.
0: Я великий, а вы все тут.
1: Да. А в плане потенциала, которым он обладает?
0: Потенциала и в плане, то есть это дар, который ему дан свыше, как крест.
1: Ответственность.
0: Ответственность.
1: Сразу, да?
0: То есть это то, о чем он не просил. То, с чем ему жить. И вот он изучал своего у него был главный его музыкальный кумир Вольфганг Амадей Моцарт. Он изучал все, что появлялось о Моцарте, практически до дыр, прочитал вообще четырехтомную биографию Моцарта и так далее. Ему было важно понять, как вот люди с этим справлялись. Он, например, у него опера «Орлеанская дева», которая история Жанны д'Арк, все знают эту историю. Но для него это история вообще любимая с детства. История о девочке, безграмотной девочке, которая в этом своем доме Реми пасла овец. красивейшем районе Франции. Вообще, это послала бы она их дальше, и все у нее было в жизни
1: хорошо. Но приключилась судьба, правильно?
0: Ну да, она услышала эти голоса, она пошла, она не могла не пойти, а привело это на костер. Ну вот, то есть вот, вот, это, вот эти вещи, это все на самом деле про него.
1: Мы сегодня будем для иллюстрации ставить какие-то фрагменты из произведений Чайковского. Я думаю, что мы начнем, наверное, все-таки тогда с четвертой симфонии, раз уж мы ее озаглавили как одну из главных в теме судьбы.
0: Да.
1: Если я не ошибаюсь, он много писал об этой симфонии, и он даже посвятил ее своему другу, меценату.
0: Надежде Филаретне фон Мэг, как раз вот... перед вообще то, что перед четвертой симфонией в жизни Чайковского случилось как бы два таких важных события. Это произошло в одни и те же дни. Это встреча с Львом Николаевичем Толстым, кумиром вообще поколения, и беседа с ним.
1: Человеком, кстати, который как будто бы определился, да? Вот есть такое ощущение, что в конце концов он пришел к какой-то собственной гармоничной системе взглядов.
0: Да, Чайковский сложно как раз к этой системе взглядов в итоге относился, но на тот момент и вот эта встреча с Толстым, она для Петра Ильича была какой-то вот именно мировоззренческим каким-то краеугольным таким моментом. Вот. И началась его переписка с Надеждой Филаретной фон Мэг. Началась она как бы на такой почве. Она очень любила музыку, она уже была вдовой очень крупного железнодорожного магната, очень такой состоятельной женщиной, очень любившей вообще искусство, музыку. У нее всегда в доме работали музыканты. В частности, даже несколько сезонов у нее работал в качестве просто пианиста будущий величайший французский композитор эпохи импрессионизма Клод Дебюсси. Вот. Но вот среди вот этих музыкантов, которые у нее работал, был такой Иосиф Котек, ученик Чайковского, скрипач. Она через Котека Чайковскому заказала сделать несколько приложений для скрипки. Чайковский сделал, она ему написала, он ответил, и с этого момента началась переписка, которая продлится 13 лет. Это 1220 писем. Вот сейчас мы издаем, вот она в 5 томах. Вот, это, пожалуй, нашим радиослушателям одна из вообще величайших...
1: Мы поговорим об этом более подробно. У нас на фоне просто уже заиграли первые ноты симфонии четвертой, которая, собственно, посвящена своему... Он посвятил своему другу, который скромности там... попросил не ставить имя в заглавие, да?
0: Вот. Да, посвящение звучит моему лучшему другу. Это было действительно так.
1: Послушаем музыку, и после музыки новостей вернемся в студию.

0: хорошо темперированный эфир. Развитие искусства неразрывно связано с историей и с мировоззрением людей того времени.
1: Наталья Игнатова, историк искусства.
2: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Всеми в студии Лора Стадницкая. Спецоперация рано или поздно закончится, победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Говоря о ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. По словам президента, Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
2: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. А что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что это из-за агрессии России, что ли, так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Владимир Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на маршруты Северного морского пути. По словам президента, Россия будет Севмопуть защищать. Президент также подчеркнул огромное значение флота в ядерной триаде России. Он отметил, что ВМФ, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач СВО.
3: Сохранение глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады. Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. А корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой. Самые теплые поздравления с праздником бойцам и командирам, которые сейчас находятся на огневых рубежах. Благодарю вас, товарищи, за верную службу Родине.
0: Глава государства в день военно-морского флота находился с рабочей поездкой в северной столице и участвовал в праздновании. В Петербургском адмиралтействе он вручил государственные награды служащим ВМФ. Путин также принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии. Российские военные продолжили наносить сегодня удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В Днепробугском лимане ударные беспилотники поразили еще два судна типа «Балкер», доставлявшие военные грузы. Ранее ведомстве заявляли, что в порту Черноморск поражены контейнеры «Терминал» с грузами военного назначения, а на переходе морем южнее Одессы целью стал «Балкер», который тоже перевозил грузы для украинской армии. По данным министерства, удары наносились высокоточным оружием, морского базирования и ударными дронами. Неустойчивая погода продержится в московском регионе до конца следующей рабочей недели. Прогнозируются кратковременные дожди, сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура, по ее словам, будет колебаться в небольшом интервале, близком к климатической норме. Синоптик добавила, что в середине недели с приходом активного циклона с северо-запада дожди могут усилиться и тем самым ограничить дневной прогрев до 20-25 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, на западе области дождь, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный, в ночные часы плюс 15-17, а в дневные 18-20 градусов. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 95%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи первого тура. Рубин уступает на своем поле Краснодару 1-3, а Оренбург в конце встречи выигрывает у Ростова 2-1. Чуть ранее сыграли Локомотив и Ахмат, об этом матче Дмитрий Сухинин.
2: Счет был открыт уже на 8-й минуте. Защитник гостей Ибишев выполнил неудачную поперечную передачу на своей половине поля. Зелимхан Бакаев перехватил мяч, убежал 1-1 с Георгием Шелли и пробил низом в дальний угол. После раннего гола Локомотив не смог полностью забрать игру под свой контроль. Ахмат отвечал стандартами и дальними ударами. Антон Митрюшкин перевел на угловой удар Лечи Садулаева со штрафного, затем справился с попытками Ибишева и Смородова. У хозяев свои моменты были у Нимси, Ракова, Пеняева и Батракова. Но защитник после подачи пробил головой мимо, Раков попал вовне внешнюю сторону сетки, а удары Пеняева и Батракова из-за штрафной цели не достигли. Часть первого тайма команды провели под сильным дождем. Уже после перерыва Ахмат прибавил. На 48-й минуте Митрюшкин отбил плотный удар Самородова. Грозницы чаще владели мячом и долго не позволяли Локомотиву проводить быстрые атаки. Счет сравнял вышедший на замену Эрольд Максути. На 83-й минуте Карпукас неудачно вынес мяч от своей штрафной. После рикошета тот оказался у нападающего Ахмата. Максути пробил из-под защитников точно в дальний угол. На первой добавленной минуте Локомотив мог вырвать победу. Никита Салтыков прострелил на дальнюю штангу. Нимси оказался перед пустыми воротами, но пробил выше. В итоге 1-1 команды сыграли в ничью в четвертом подряд очном матче чемпионата.
1: Вратарь Калининградской Балтики Максим Бориско близок к переходу в ЦСКА. Сейчас проходит медосмотр. Гендиректор Балтики Равиль Измайлов подтвердил РИА Новости факт официальных переговоров между клубами. Решение о завершении трансфера 26-летнего голкипера будет принято совместно с ЦСКА сразу по итогам медобследования. И пока это все о спорте к этой минуте.
3: Напоминаю, у нас в студии «Маяка» Ада Айнбиндер, музыковед, кандидат искусствоведения, специалист по жизни и творчеству Петра Ильича Чайковского. Мы послушали самое начало четвертой симфонии. Вот что о ней писал, собственно, в письме Петр Ильич Чайковский. Я вот взял эту цитату. «Когда я писал эту музыку, я постоянно думал о вас». Это речь идет
4: о Мэг.
3: Да, о Надежде фон Мэг. Никогда посвящение музыкального произведения не имело более серьезного смысла. Я высказывался и изливался в ней не только от себя, но и от вас. Это в самом деле не моя, а наша симфония. Я бы хотел здесь чуть-чуть более подробно об этом поговорить. А что значит наша симфония? Вы вот рассказывали в прошлой части программы, да, что Надежда фон Мэг заказала у него небольшие произведения на...
4: Это приложение, не оригинальные произведения.
3: Это был очень важный этап в жизни у Петра Ильича Чайковского, когда ему не хватало денег. Во всяком случае, такие легенды ходят, да, что вот ему было очень тяжело, и Надежда фон Мэг ему как раз помогла этими заказами.
4: Ну, тут надо разделить эту проблему, потому так. Что реально часто можно вот услышать, да, о том, что вот Петр Ильич не так дружил, потому что она ему платила деньги.
3: Так.
4: Деньги она действительно платила, но как бы все это было не сразу. То есть это был заказ, это была разовая такая работа, да, оплачивала она действительно очень щедро. А Петр Ильич у нас всегда в деньгах нуждался. Причем это не зависело от его заработков, потому что впоследствии он стал очень хорошо зарабатывать и так далее, и так далее. Но, в общем, сейчас бы сказали современным языком, что у Петра Ильича Чайковского были проблемы с финансовой грамотностью. Он не умел совершенно тратить, он постоянно был в долгах. Собственно говоря, он умер тоже, находясь в долгах. Вот. И вот Мэг заказал ему работу не с целью ему помогать, изначально она была с ним не знакома, а с целью того, что она хотела, ей очень нравилась музыка Чайковского. И, собственно, об этом она ему в одном из первых писем пишет, о том, как она впервые познакомилась с его музыкой. Переписка их довольно скоро стала довольно личной. И Мэг в одном из писем написала, что она очень хорошо Петра Ильича понимает, она человек, для которого давно уже все кончено. То есть, у нее была тоже тяжелая ситуация.
3: Такой фатализм, да, тоже?
4: Такой фатализм. У нее вот эта огромная семья. То есть, там
3: она
4: старшая
3: уже вдова.
4: Вдова. У нее младшая дочь. Там драматически умер ее муж. при там разных таких, ну, сложных семейных обстоятельствах. И она нашла, как бы, вот в данный момент они действительно были очень...
3: В момент написания четвертой симфонии.
4: Момент их знакомства, да, и как бы знакомства. Это длилось, как бы, да, это довольно долго в итоге. Они действительно очень оказались близки именно вот ментально, да.
3: По духу, да.
4: По духу, да, при том, что вот потом это привело к разрыву, потому что все-таки они находились в разных каких-то социальных обстоятельствах. Это вот другой вопрос уже.
3: Правда ли, есть тоже еще легенда, насколько я понимаю, это все-таки легенда, нежели правда, что они никогда не виделись и всегда были в переписке?
4: Это правда? Это правда. И это было больше ее как бы желание, желание Мэг. Они действительно никогда не встречались. И в
3: какой-то... Даже случайно не пересекались? Просто я где-то читал, что было такое, что они случайно встретились.
4: Ну, вот был один момент, и то как бы вообще разговоров никаких не было.
3: Нецеленаправленная встреча?
4: Нецеленаправленно, нет. Они... как бы и Петр Ильич эту историю всю принял, и как бы это все, это правило соблюдалось. А вскоре после начала как бы их вот этой переписки она стала личной, и вскоре Чайковский взялся как раз за четвертую симфонию, которую вот действительно в письмах называл нашей.
3: А что значит наша?
4: А наша...
3: С музыкальной точки зрения.
4: Ну, с музыкальной точки зрения вот то, о чем она. Конечно, ученые спорят, потому что только в письме к Мэг уже симфония была написана, он изложил так называемую программу симфонии подробно, и вот эту начальную тему именно Чайковский называет темой рока, неугомонного фатума, которая преследует героя, когда Дамоклов меч, и там герой пробует там как-то с этим бороться, пробует забыться, и вот все заканчивается финалом, где вот звучит русская песня «Во поле березненька стояла», и там что, вот нужно уйти в народ, веселиться чужим весельем, и там тоже все равно герои, да,
3: настигают. Чужим весельем, это весельем окружающих имеется, да?
4: Да, да, ну идти в толпу, да, вместе с людьми забыться. Вот, в советское время часто трактовалось, как вот что Чайковский, значит, ну, были, да, тоже такие стереотипы в отношении, да, главных авторов, там, главных, там, Александра Сергеевича Пушкина, да, Лев Николаевич Толстой, да, который зеркало русской революции, и там был некий набор, там, каких-то качеств, которым должен был обладать гений, там, любить народные песни, да, помогать бедным, еще желательно няню типа Арины Родионовны, вот был какой-то некий такой набор.
3: А возвращаясь вот к тому, что он написал программно, что это симфония, значит, тут вот мне кажется важное уточнение, что получается современники, которые слышали эту симфонию, они этого программного объяснения не знали.
4: Они не знали этого.
3: Это знали только два человека.
4: Два человека. Вот, и... Собственно говоря, говоря про то, что вот Мэг ему помогала, а в какой-то момент, там, ну, уже прошло некоторое время, Петр Ильич обратился к Мэг с просьбой одолжить ему денег, дать ему денег в долг, чтобы он расплатился с долгами, ну, чтобы он был должен одному человеку, а не там 20, условно. А вот, и Мэг сама приняла решение на эти долги, оплатила. А дальше в жизни Чайковского случилось такое судьбоносное событие, которое разделило его жизнь, собственно, на до и после. Это его неудачная женитьба на Антонине Милюковой, что заставило его практически сбежать в Европу, оставить работу в Московской консерватории. То есть он остался
3: Где он
4: без
3: был
4: заработка.
3: Да?
4: Да, да, он остался без зарплаты. И он находился в тяжелом таком душевном состоянии. И, в принципе, Мэг сама приняла решение, то, что она будет ему платить ежемесячную, как она называла это, субсидию. Благодаря этому Чайковский смог, собственно, вести тот образ жизни, единственный тот образ жизни, который он мог вести. И вообще неизвестно, что бы с ним стало, если бы Мэг на его пути не встретилась. Но это, на всякий случай, для вот всех стереотипов, которые в их отношении они как бы вот существуют, это случилось через 9 месяцев после того, что их переписка началась.
3: Через 9 месяцев?
4: Да, так, да. Угу. То есть это не сразу все было. Конечно, это очень помогало, и Чайковский ждал.
3: Насыщенные 9 месяцев получили, да?
4: Да,
3: то есть
4: очень,
3: это выход
4: очень,
3: четвертой симфонии.
4: Ну, четвертую симфонию он уже заканчивал,
3: заканчивал
4: в этом кризисе, в итальянском итальянском Сан-Ремо.
3: А женитьба, правильно, женитьба туда была, же
4: попадает. То есть, смотрите, декабрь 76 года – это первые письма. В феврале, по-моему, сейчас будет наврать что-то, вот в февраль-март уже начинается работа над 4-й симфонией. Летом женитьба, там, начало работы над Онегиным уже, и все. И уже зимой 77-78 года он завершает в итальянском Сан-Ремо оркестровку 4-й симфонии.
3: То есть это
4: прям ножом через это сочинение, вот эта вся история прошла.
3: Такой вопрос. Вы, когда читаете эти письма с точки зрения научной, скажем, исследовательской, вы видите, как Чайковский объясняет какие-то свои музыкальные решения, правильно, по сути своей? Философско-эстетических, во всяком случае, как-то во что-то облекает, да? Тут, что вот это рок, это не рок, это вот я вот так вот думаю. Вы к этому относитесь? То есть какие здесь есть, может быть, тонкости в том смысле, что велик ведь соблазн, да, вот сразу тогда наделить
4: здесь
3: какую-то музыку
4: это,
3: какими-то качествами. Да. Сузить ее, скажем так.
4: Этим соблазном были моменты, когда в разные времена, когда так или иначе. Вообще в этом смысле очень сложно. Когда просто берутся отдельные слова из цитат, вообще вне контекста, их привязывают. И вот от этого возникают эти клише.
3: Да,
4: стереотипы, с которыми боремся. И даже на самом деле очень много стереотипов сидит в нас самих. Потому что мы тоже, каждого музыковеда, моих коллег, нас всех учили. И, в принципе, очень много вот этих стереотипов в нас заложено. И даже мы сами до конца не понимаем каждый раз, что это стереотип.
3: А вот этот вот набивший оскомину вопрос еще со школьных времен, что хотел сказать автор, да, вот он, наверное, уместен в данном контексте будет. Вот если мы вот слушаем 4-ю симфонию Чайковского, и мы хотим, нужно ли нам вообще отвечать на вопрос, а что хотел сказать автор, или нам просто нужно наслаждаться музыкой?
4: Но это вопрос даже больше, должен этот вопрос больше для исполнителей, потому что между нотным текстом и публикой есть еще музыкант. Или музыканты. Есть дирижер, есть оркестр, есть певцы, есть солисты. И вот то, чем мы с коллегами занимаемся, сейчас вот мы работаем над изданием академического полного собрания сочинений Чайковского. Это совместный проект Государственного института искусствознания музея-заповедника Чайковского. Потому что целая проблема издания авторских текстов.
3: В чем проблема-то, собственно?
4: Дело в том, что не только биография Чайковского подверглась клише, подверглась различным купюрам, да, потому что, допустим, переписка с фон Мэк, она издавалась в 30-е годы 20 века, и, конечно, это немножко другое.
3: Контекст понимаем, да. Здесь.
4: Там и купюры, не все письма на тот момент были известны, но те, кто издавал эти письма, они сделали максимум того, что они могли сделать в 30-е годы. Сейчас ситуация другая, и как бы возможности другие, технические возможности другие, но нотные тексты Чайковского,
3: сами партитуры
4: подверглись не меньшим искажениям, а то и большим.
3: Какого рода искажения могут быть в партитуре?
4: Приведу один пример. Например, одно из самых популярных сочинений Чайковского – «Торжественная увертюра 1812 год». В увертюре 1812 год Чайковский использует, цитирует, да, различные темы. Там и молитва «Спаси, Господи, люди твоя», там и русская народная песня, там и Марсельеза. А все заканчивается цитатой гимна Российской империи «Боже, царя храни». А в советское время, естественно, это «Боже, царя храни» было невозможно исполнять. И тогда, иначе это звучать не могло. Сделали редакцию, вместо «Боже, царя храни» вставили туда музыку Михаила Ивановича Глинки, музыку хора «Славься» из тоже переделанной в советское время оперы «Жизнь за царя», известной как «Иван Сусанин» тогда.
3: Мы сейчас просто на рекламу должны прерваться буквально на 2 минуточки. Мы вернемся и продолжим отсюда же.

хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: хорошо темперированный эфир.
1: Ну, мы остановились на том, что партитуры, да, обсуждали Петра Ильича Чайковского, и то, каким купюрам или искажениям они могли подвергнуться ввиду того, через какой контекст они проходили временной, да?
2: Да, и не только это было связано с советским временем, были вот, например, тот же вообще одно из самых популярных сочинений Чайковского, первый фортепианный концерт, который мы все слушаем в 99% случаев, так в том виде, в котором Чайковский его не писал. И это
1: именно
2: сделал...
1: с нотной точки зрения, да? С музыкальной.
2: И это в случае первого концерта это слышно на слух. Это, в принципе, любой человек с улицы, поскольку это очень популярное произведение, это то, что заменяло гимн Российской Федерации, да, на спортивных соревнованиях, это то, что у каждого на слуху, это касается в том числе начала самого, которое все знают. В принципе, любой человек эту разницу услышит. Это просто тот случай, когда это прям реально слышно. И вообще, вот если выйти спросить, про что первый концерт? Ну, это что-то торжественное, веселое. Часто еще играют, знаете, такая пионерская зорька, просто вот победа, да? А это сочинение написано в тональности си бемоль минор. Это самое темное и самое... самая траурная тональность вообще в истории музыки. Там вот похоронный марш Шопена, он написан в этой тональности. А, вот все вот, да, да, то есть это сочинение о чем-то другом. И это, да, вот человек, который это переделал, скорее всего, да, потому что точно это установить не удалось, скорее всего, это сделал Александр Ильич Зевотти, ученик Чайковского, ученик Листа. Ну что он сделал? Он же он сделал это, чтобы это было... более блестяще, да, более...
1: более блестяще с точки зрения...
2: с точки зрения исполнения, да, то есть он же солист, да, важно вот ему показать свою блестящую, да, игру, и чтобы, и в принципе, вот, ну, можно понять, но Чайковский писал другое. Ну, у меня недавно был спор с одним молодым музыкантом, очень хорошим музыкантом, и тот, значит, ну, вот, как бы, вот, значит, ну, понимаете, ну, это то же самое, что взять, например, какую-нибудь картину, взять, не знаю, Сикстинскую Мадонну. И подумал, вот, ну, не очень модный у нее наряд, давайте мы сейчас вот какому-нибудь суперзнаменитому художнику, он ее оденет получше, а то как-то вот... не в тренде она.
1: Такой подход, ну, который, ну, применяют, принципе, к искусственному интеллекту в последнее,
2: да,
1: время.
2: Да, в принципе,
1: так?
2: Это то же самое. Ну, то есть нам вот это кажется варварством. Вот, да? Но это не меньшее варварство. Но это не визуальное искусство, да? Кажется, что, ну, подумаешь там...
1: А насколько много изменений относительно оригинального текста?
2: Ну, там приличные там прям... изменения. Ну, там вот эти начальные аккорды, то есть вот, которые начинают первый фортепианный концерт, они вот из такой прием арпеджиата, да, они в арпеджиата, они не... Потому что обычно это такой хрясь-хрясь, да, и щепки от рояля летят. А там вообще ничего не летит. И там вот это начало, это другая концепция. Это вообще про другое. Не говоря о том, что там в финале еще 17 тактов музыки вырезали. Вот. Иногда, конечно, кажется, слава богу, что там этот человек, какой-нибудь человек этого не играет, что все закончится пораньше. Но это так, это я пошутила. Это не переходя на личности. Но на самом деле, ну, Чайковский, наверное, все-таки заслужил, чтобы исполнял все Чайковский, а не кто-то еще. Хотя бы иногда. Вот. Еще вот интересный такой момент. Вот мы говорили про 812 год. Одна из тоже популярных опер Чайковского, его последняя опера, опера «Иоланта». Опера «Иоланта» была издана, ей полностью переписали текст. Полностью. А убрали оттуда все упоминания об ангеле, о божественном начале.
1: А, подождите, а когда это произошло?
2: Тоже в советское время. Тоже в советское время. И, в принципе, так эта опера издавалась в советское время. И очень сложно, допустим, найти сейчас запись, русскоязычную, даже современную запись, чтобы там был оригинальный текст этой оперы. Это потрясающе. То есть можно найти, то есть, ну, зарубежные все исполнения идут с оригинальным текстом, а в российских,
1: они не подвергались, да, никакому
2: изменению? Ну, там были дореволюционные издания, по которым это шло, и как бы их перепечатывали, и как бы это было. Но у нас вот традиция та, которая пошла, и это прям очень сложно. Даже бывает два героя, вот, ну, допустим, там есть такой центральный момент, дуэт Иоланты и Водемона. И вот в некоторых постановках современных, которые сейчас можно пойти в театр и послушать, допустим, Иоланта поет текст оригинальный, а Водемон поет текст советский. Да.
1: Это получается такое смешение, да?
2: И как-то, ну, такое ощущение,
1: хорошо,
2: что никого
1: а вот
2: это не волнует.
1: Та работа, о которой вы говорили чуть ранее, это выпуск полного собрания сочинений, она как раз направлена на то, чтобы...
2: Возвращение авторских текстов.
1: Именно авторских текстов.
2: Да, с учетом всех сохранившихся источников.
1: Ну, это кропотливая и глубокая, да, работа?
2: Да, вообще работа с нотными текстами — это отдельная такая история. Очень сложная. Вот у нас скоро выходит такое одно из ранних сочинений Чайковского «Фантазия Фатум». Партитура, которая не сохранилась, и там единственным прижизненным источником вообще являются оркестровые голоса. Я для слушателей объясню. То есть это те, вот, то, что... То есть оркестр, допустим, даже, допустим, 60 человек условно, и у каждого на пультах стояли ноты, которые переписывал с партитуры переписчик. Вот это единственное, что осталось.
1: А общей партитуры не осталось?
2: Да, она утрачена.
1: Но есть же техники восстановления, я так понимаю.
2: Ну, да. Последний человек, который... Ну, да.
1: Но восстановить можно.
2: Ну, да, она восстановлена. И сейчас как бы вот все это выверено впервые по историческим голосам. Ну, вы скоро уже в типографии.
1: Нам сейчас нужно будет скоро передать микрофон студии новостей. Я просто скажу, что в следующем часе мы продолжим этот разговор и, например, узнаем, да, кто все-таки впервые исполнял Евгения Онегина, потому что если вы в поисковике зададите этот вопрос, к сожалению, вас ждет ошибочная информация. Да. Да? Поддержим пока такую интригу, да, и много еще всего интересного, я надеюсь, нас ждет в этом разговоре про Петра Ильича Чайковского. Не переключайтесь никуда, мы к вам вернемся.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Гиперзвуковой комплекс «Циркон», по его словам, становится все более точным. Его будут совершенствовать и дальше. Как подчеркнул глава государства, таким оружием обладают немногие страны. Он также назвал крупные корабли базой для развития флота.
2: Для крупных кораблей, и подводного флота, и крупных надводных кораблей, не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один «Циркон» чего стоит. Ну, там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
0: Никакой агрессии со стороны России нет, заявил Путин, касаясь ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
2: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. А что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что это из-за агрессии России, что ли, так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Президент добавил, что Россия сейчас направляет много ресурсов на достижение успеха в спецоперации. Это оправдано, однако планы по развитию флота и дальние, и ближние морской зоны есть и будут реализованы. Глава государства в день военно-морского флота находился с рабочей поездкой в северной столице, в Петербургском адмиралтействе. Он вручил государственные награды служащим ВМФ. Путин также принял доклады о текущей обстановке командующих флотами. Дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны. В период с 8 утра до 8 вечера дроны были сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря. Россия принимает меры по минимизации последствий украинских ударов по своей территории и работает над повышением эффективности отражения атак БПЛА. Об этом сообщил Вестям пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что когда президент проводил совещание по обеспечению топливом, он говорил, что нужно принимать все необходимые меры, в том числе дополнительные, чтобы минимизировать опасность террористических действий. Представитель Кремля при этом отметил стремительное развитие технологий беспилотников, заявив, что каждый месяц и даже неделю в этой отрасли происходят изменения. На вопрос об ударах ВСУ по логистическим центрам Вайлдберрис он ответил, что надо спросить у Киева, зачем атакуют их. Спасатели эвакуировали альпиниста из Тулы, который попросил о помощи во время восхождения на Эльбрус. Медицинской помощи он не нуждается, сообщили в региональном МЧС. Спуск тела его погибшего напарника из Ставропольского края планируется на завтра. Ранее сообщалось, что на седловине горы на высоте 5300 метров два восходителя запросили помощи. Прибывшие спасатели установили, что один из них скончался. При этом альпинисты зарегистрировали свой маршрут. Ранее на Эльбрусе на той же высоте погибли 5 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще двоих членов иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Последние недели месяца в Москве будет дождливой. Об этом нам заявила главная специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, предстоящей ночью может выпасть до 22 миллиметров осадков. До 31 июля температура воздуха будет около нормы.
1: В ночь на понедельник мы ждем дожди, местами сильные. Завтра днем будет просто кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы останется высокой, 15-17 в Москве и 12-17 по области. Завтра дневная температура, несмотря на северо-западный ветер, в Москве 22-24, по региону 21-26. В последующие дни до 30 числа включительно в течение всех суток будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности. Ночи останутся довольно теплые, преобладающая температура где-то 14-16 градусов. Дневная температура во вторник 25-27, в среду 21-23 градуса максимальная. В четверг температура воздуха в дневные часы чуть ниже, в пределах тоже 20-22 градуса. 31 числа по предварительному прогнозу переменная облачность уже без осадков. Ночь останется теплая 12-17, дневная температура чуть выше 21-26 градусов. То есть температура воздуха, ну, в принципе, будет близка к климатической норме и характер погоды будет соответствовать июльским значениям.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас столица плюс 17, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 95%. В Петербурге завтра переменная облачность, на западе области дождь, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов.

0: Ария Германа из «Пиковой дамы» в исполнении Зураба Анджапаридзе. Меня зовут Вагиси Умян. У нас сегодня в студии маяка Ада Айнбиндер, музыковед, кандидат искусствоведения, специалист по жизни и творчеству Петра Ильича Чайковского. Здравствуйте еще раз, Ада.
1: Здравствуйте еще раз.
0: А мы продолжим наш разговор. Мы говорили о разных типах искажения, которые могут быть, да, которые могут остаться в истории. И с другой стороны, к этому же вопросу попытаемся подойти. Все-таки, когда мы изучаем письма, воспоминания, в общем, скажем так, источники субъективного характера, да, по большому счету, потому что это дневники туда же.
1: Дневники туда же, да.
0: А нужно относиться к этому с определенной долей скепсиса, наверное, да, когда вы их изучаете, перепроверять какими-то другими методиками данные, которые там находятся.
1: Да, потому что все требует подтверждения. И, например, есть, например, в переписке с фон Мэг, в жизни Петра Ильича была такая личная история в семье Петра Ильича, в семье его сестры, там, старшая дочь. Так оказалось, что она ожидала ребенка вне брака, и вот братья Чайковские тайком вывезли ее, значит, в Париж рожать, и при этом Петр Ильич, допустим, вот там куча писем Мэг, он рассказывает, как он в Париже, она, ну, такая у нее драматичная судьба у этой девочки была, она сидела на морфине, ну, многие в то время, да, этим увлекались, и вот он рассказывает, как он ее лечит от зависимости, там, я благодаря комментариям к этим писем для всех психиатров Парижа того времени.
0: А на самом деле,
1: это все в письмах он ей рассказывает. На самом деле, в это время она вот рожает там и все такое. Ну, как бы он Мэг, то есть эта история была закрытая, то есть даже, ну, мама этой девочки не знала.
0: Не до конца понял, что здесь нужно отделить зерна от плевел.
1: Ну, как бы мы знаем, что на самом деле происходит совершенно другое, чем Чайковский рассказывает в письмах. Это он сам там, как бы вот эту легенду выстраивает, да?
0: Легенду про беременность?
1: Про беременность.
0: Про проблемы со здоровьем.
1: Про проблемы со здоровьем, да, которую он решает, вот, а на самом деле они увезли ее рожать. То есть вот такая семейная была такая тайна интересная. Вот. Были, допустим, другие случаи, когда, допустим, сам Петр Ильич, например, даты путает в письмах.
0: Это нормально, потому что
1: в общем, это 19 век. Человек...
0: Слушайте, да у нас с вами то же самое было. Я же вам вчера написал и говорю, мы же сегодня с вами встречаемся.
1: Да, я вклянусь, сижу, думаю, господи, как бы мне успеть.
0: А я 26-е с 25-м-то перепутал.
1: А тут вообще сложно себе представить, там человек переезжает, пересекает границу. Это ладно, вот у нас сейчас, ну, как бы разница в часовых поясах, это как бы полбеды. А тогда это плюс 12 дней. Ну, старый новый стиль. Россия жила по одному календарю, а весь остальной мир по другому. Вот. Поэтому, например, там могут быть какие-то проблемы с датами, могут быть какие-то тоже... То, что все равно человеческая память, она не совершенна.
0: Она избирательна.
1: Она избирательна.
0: Да.
1: Вот. А воспоминания — это вообще самый такой порочный, я бы сказала, источник, потому что воспоминания, они всегда через какое-то время... А в них могут быть и как бы в них неизбежны.

0: какие-то ошибки в тех же каких-то датах, в тех же каких-то
1: деталях событий. Да,
0: но,
1: да,
0: с другой стороны, автор воспоминаний зачем-то их тоже пишет.
1: А воспоминания имеются в виду, это когда мемуары публикуются,
0: мемуары, да?
1: Да,
0: спустя вот какое-то время. Они в любом случае, да, и вот, например, друг, один из ближайших людей к Чайковскому, критик Николай Дмитриевич Кашкин, написал двое воспоминаний о Петре Ильиче. Одни, там,
1: отдельно посвященных композиторам.
0: Да, да. Угу. Одни там практически, ну, вскоре после воспоминаний, другие еще через большое время. И он вспоминает о вещах, которые произошли там не то что 10, там 20-30 лет назад. И вот эти воспоминания, которые очень ярко написаны. Там описаны очень такие интересные, какие-то очень яркие события, но часть этих событий уже достоверно опровергнуты. И вот бывают и другие типы воспоминаний, когда человек пытается, ну, по разным причинам, мы никого не осуждаем, потому что у людей разные обстоятельства, показать свою, ну, как бы историческую роль в жизни гения.
1: Ну, вы уже упоминали, да, про музыкантов, которые,
0: да,
1: собственно...
0: ну, вот, допустим, да, Чайковский умер, и он вел с 1887 года систематическую дирижерскую деятельность. И вот музыканты, которые сидели у него в оркестре, начали писать мемуары. Вот, тоже как бы вот, разного качества эти мемуары. Вот. Но одна такая история очень яркая, касаемая самой исполняемой русской оперы в мире, оперы Евгения Онегина. И с этой оперой связаны, на самом деле, как ни странно, кажется, что все уже исследовано, очень много загадок и таких ошибок, которые каждый раз перепечатываются из программки в программку, из афиши в афишу. И с этим, не знаю, мне кажется, ничего сделать невозможно. Но вот одна из таких вещей, ну, как бы известно, всегда вот есть, у каждого произведения есть мировая премьера.
1: Так.
0: И у мировой премьеры есть всегда исполнители. И вот Чайковский писал как бы это произведение. Первое исполнение – это был ученический спектакль Московской консерватории, в котором все солисты были учащимися. Московской консерватории практически весь хор и оркестр, там буквально несколько профессоров участвовало, дирижировал Николай Рубинштейн. Есть афиша.
1: Афиша есть.
0: Есть афиша, да. Не афиша, программа. Вот. И там, ну, все исполнители, кто что, и в том числе Ольга, да, сестра Татьяны Ларина, Ольга Ларина, значит, в афише, и как бы все всегда знали, что это была певица Александра Амфитеатрова-Левицкая. Вот, и буквально, не знаю,
1: так указано в программке, правильно?
0: Так указано в программках. Она потом писала воспоминания, как она была первой Ольгой. Она уже умерла в советское время, она была в большом почете. Вот. И буквально, знаю, лет 5-7 назад, вот, благодаря моей коллеге, замечательному музыковеду Анне Сергеевне Виноградовой, выяснилось, что да, в программке она стоит, только она не пела. Она вынуждена была уехать, и пела другая певица, такая Татьяна Люботович.
1: Ага. Но, подождите, но у нее есть воспоминания, как она это пела. Я все правильно понял, да?
0: Да, но она готовилась петь, ну,
1: Но у нее есть воспоминания о том самом вечере, когда было премьерное,
0: ну, вот,
1: исполнение.
0: Да, ну вот, и вообще ни у кого никогда не было никаких сомнений, ну, как бы это не может быть не так. Вот, ну.
1: Ну да, мы не оцениваем здесь как бы ее поступка.
0: Да,
1: не,
0: мы
1: не знаем, о том наша программа, да.
0: Да,
1: а, просто...
0: да, то есть она действительно была замечательной певицей, она потом пела и много пела всего разного. Вот, то есть,
1: ну, просто
0: бы,
1: это к важности, да.
0: Это вопрос, как бы, про нас, про исследователей, да, насколько. Ну, есть целая проблема, да, в науке, в источниковедении, достоверность научного факта.
1: Да, вот продолжая эту тему, наверняка есть другие какие-то факты, и я по-другому, наверное, даже поставлю вопрос. Вот есть какие-то факты о жизни и музыке Петра Ильича Чайковского, которые, на ваш взгляд, незаслуженно игнорируются, не упоминаются, не всплывают никогда в, скажем так, общем дискурсе разговора об этом композиторе? Есть что-то вот вам, что аж сердцу вашему дорого, что мы должны знать о Петре Ильиче Чайковском?
0: Ну, мне хочется, во-первых, чтобы Чайковский звучал, чтобы его произведения звучали такими, каким он их создавал, это мы об этом уже говорили.
1: Да, в прошлой части программы.
0: Чтобы то, что вот сейчас мы говорили об этом, например, Вот, авторство либретто, его произведений, тоже оно часто на афишах таких, например, как опера «Евгений Онегин». Во всех программах, сейчас во всем мире пишут уже много десятилетий, причем совершенно не то, что как бы есть на самом деле.
1: Что имеете в виду?
0: Ну, либретто Онегина приписывается другу Чайковскому Константину Шиловскому. Чайковский действительно жил и писал либретто, оперу, и большую часть Онегина писал в имении Глебова, которое, ну, в котором, куда пригласил его Шиловский. Вот. Но тем не менее, как бы все факты говорят о том, и, собственно говоря, рукописи говорят о том, что все-таки это либретто составлено Петром Ильичем Чайковским, возможно, ему что-то советовал Шиловский. Шиловский является автором всего лишь одного номера, это русского и французского текста, это куплета в трике. Вот это известно, а все остальное как бы, да, и более того, вот буквально недавно у нас, вот, поскольку я храню архив Чайковского в Клину, в музее, первом мемориальном музее вообще в нашей стране, которому исполнилось уже 132 года, и там среди вот фонд Чайковского, это более 20 тысяч единиц хранения, один документ, который, это юридический документ, касаемый прав, потому что в этот момент, да, когда Петр Ильич писал, ну, когда Чайковский жил, да, это уже немножко попозже, вообще выстраивается история авторского права в России.
1: Угу. И вот этих отчислений,
0: да, это очень интересная, да, тема. И вот, и авторские права были не только у композитора, но и у либреттиста.
1: Угу. Есть что документ, логично, да.
0: Да, что логично, да. И Константин Шиловский официально отказывается от прав Онегина. На Онегина,
1: а, и это позволяет нам,
0: да,
1: в действительности...
0: в том числе вкупе с остальными, угу, документами, в том числе письмами Шиловского Чайковскому, как-то вообще вот эту историю разрулить и на данный момент какую-то точку поставить. Похожая история, но она другая, да, с оперой Чайковского «Мазепа», где тоже стали там автором все-таки либретто оперы «Мазепа» является Петр Ильич Чайковский по Пушкину также. Вот. Но приписывается это такому литературу Буренину, потому что Чайковский просто попросил посмотреть либретто Буренина, который он писал для другого композитора. Вот. Но он его посмотрел, но он его как бы не использовал.
1: Вот. Вы несколько раз, да, упомянули в программе, что самая популярная опера, да, это «Евгений Онегин». Как вы думаете, почему именно она и что о ней писал сам Чайковский?
0: Вообще история Онегина, история судьбы произведения. Потому что отдельная история, то после того, что произведение написано, премьера состоялась, и произведение начинает жить уже...
1: свою жизнь, свою шагать жизнь по планете, да.
0: И «Онегин» — это опера, которая родилась, и это было желание Чайковского, чтобы она родилась как ученический спектакль, но она...
1: А в чем замысел? А почему именно ученический
0: он
1: спектакль?
0: Он хотел... ну, вообще, вот это очень нетипичный сюжет для оперы. Это для нас сейчас «Онегин», да. А вообще, ну, если посмотреть оперы, да, там должен быть какой-нибудь сюжет, там должны быть какие-нибудь цари, короли, фараоны, женщины с низкой социальной ответственностью, какие-нибудь миллионы убийств, отравлений. Ну, вот,
1: ну, в общем, драма.
0: Ну, драма такая, какого-то вот. А здесь бытовая история. Бытовая история абсолютно такая, просто человеческая история. И как раз вот мы говорили, да, об эпохе, о контексте. Вообще, почему Онегин выстрелил так? Почему Онегин, во-первых, это время пушкинского бума, 79-й год, да, 1800, да, премьера Онегина, потом это как раз время, когда готовится открытие памятника Пушкина в Москве, на который Федор Михайлович Достоевский произносит свою пушкинскую речь. Uh-huh. Это время, когда вот начинаются вот эти, точнее, просто идут на... идут вот эти страшные войны на Балканах, да, и то, что привело к русско-турецкой войне, страшные кровопролития, внутри страны покушение на Александра II и то, что заканчивается. То есть это время какое-то очень такое,
1: турбулентное,
0: очень
1: время,
0: турбулентное.
1: По сути, да.
0: И на первый план выходит вот реально человеческая жизнь, история простых человеческих отношений и то, о чем эта опера, да, вот эта личная, вот, очень приватная, да, история, она, возможно, вот в это время она вот так отозвалась.
1: Это к вопросу о популярности, да?
0: Вопросу о популярности. Да. Она практически
1: почему
0: сразу...
1: через ученическую постановку?
0: Он хотел... Он неоднократно это, Петр Ильич, в разных письмах, разных своим коллегам. Он хотел, что вот что изначально, да, что она... Вообще он называл это не опера, а лирическими сценами. И он хотел, чтобы не было вот как раз этих штампов, большой сцены, императорской сцены, этих оперных див со своими капризами, да?
1: Можно я скажу очень по-простецки? Да. Он хотел, чтобы это было больше андеграундом, чем мейнстримом, скажем так, да?
0: Ну, он хотел, чтобы была, чтобы вот эти молодые, да, артисты, еще не зашоренные вот этой системой, без вот этих понтов, чтобы это была действительно такая искренняя история.
1: Человеческая история.
0: Человеческая история, и она получилась.
1: Угу.
0: Был очень большой резонанс в обществе. Там Чайковский сначала там был немножко другой финал.
1: Финал самой.
0: Самой, да.
1: А вот вы сказали, что он назвал это лирическими сценами.
0: Да.
1: А в какой момент она все-таки стала оперой?
0: Оперы... Вскоре оперу захотели все-таки на императорскую сцену. Сначала она была поставлена в Московском Большом театре, затем в Мариинском. Не в Мариинском, это тоже назывался, была поставлена в Петербурге, это назывался Большой театр, Большой каменный театр в Петербурге, потому что русская опера на тот момент была там. И там как бы уже был увеличен состав хора, оркестр, при том, что ну, партии все те же, да, то есть там одно дело два пульта сидит, четыре скрипача, а другое там 10 пультов сидит, это уже 20 скрипачей, ну, допустим, одних первых скрипок. Это все стало большой оперой, и по просьбе императорских театров Чайковский сделал вторую редакцию, то есть он там добавил кое-что там в сцену Петербургского бала, да, немножко, да, и это стало большой оперой.
1: И вот она у нас зазвучала, это фрагмент из оперы Евгения Онегин «Полонез».
0: «Полонез», да, дирижирует Евгений Федорович Степанов.
1: Послушаем и вернемся к вам после музыки и новостей.

0: новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Люди, которые сейчас защищают страну, стоят в первых рядах тех, кто создает будущее России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге в день военно-морского флота. Президент уверен, что герои СВО обязательно будут увековечены в истории, и этот процесс уже начался.
2: Мы стараемся поддержать всякие творческие начала, и песни пишут, и фильмы снимают, и книжки пишут уже. И более того, в учебники истории уже сейчас включаются определенные разделы. Вы знаете, ведь река времени, она бесконечна, и каждая эпоха рождает своих героев. И таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению, но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот все вы пишете историю. Ну, а историю, безусловно, страна должна знать. Поэтому, скажем, по Министерству культуры специальные средства выделяются даже на поддержку кинематографистов, которые работают в этой сфере. Нам нужно, и я все время думаю об этом, нам нужно пропитать сознание нашего общества, сознание народа важностью того дела, которому вы служите. А вы служите Родине. Что может быть важнее Родины?
1: Глава государства в день военно-морского флота находился с рабочей поездкой в северной столице. В Петербургском адмиралтействе он вручил госнаграды служащим ВМФ. Принимая доклады командующих флотами, Путин подчеркнул, что в случае попытки захвата судов надо действовать решительно, как при борьбе с пиратством. Президент выразил надежду на то, что ВМФ будет эффективно прикрывать российские торговые суда. Дежурные средства ПВО за день уничтожили 32 украинских беспилотника над территориями 4 российских регионов. Как сообщили в Минобороны, дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской областями, над Крымом и акваторией Черного моря. Ранее ведомстве рассказали, что российские военные в течение дня продолжили удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Поражены объекты в Днепробукском лимане, в порту Черноморск и на переходе морем южнее Одессы. Для этого использовали высокоточные оружие морского базирования и ударные дроны. Подозреваемый в теракте в центре Берлина был ликвидирован в ходе операции в районе Шпандау. Об этом сообщает полиция. По предварительным данным, он побежал в сторону правоохранителей с холодным оружием в руках. Бойцы берлинского спецназа применили огнестрельное оружие. Минувшей ночью в центре Берлина автомобиль въехал в группу людей. Погибла женщина, не менее 29 человек пострадали. По данным полиции, подозреваемый 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдулла Балут, который может быть связан с берлинскими исламистами. Трое мужчин арестованы за поджоги в департаменте Жеронда во Франции, пострадавшим от лесного пожара площадью 32 тысячи гектаров. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на прокурора Бордо. В среду задержанных будут судить за запуск фейерверков. Ранее еще один мужчина был арестован на окраине Бордо за преднамеренный поджог кустарников. Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. В течение недели он стремительно распространяется в департаментах Жеронда и Ланд на юго-западе страны. Как заявлял президент Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после Второй мировой войны. Сервис посадки на поезд по биометрии распространят на 2 новых направления. В августе россиянам станут доступны маршруты Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Напомню, что с апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, на западе области дождь, ночью до 18, днем до 28 градусов. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный, в ночные часы плюс 15-17, дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 95%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге в воскресенье прошли матчи первого тура. Краснодар переиграл Рубин со счетом 3-1. Оренбург был сильнее Ростова 2-1, а московский Локомотив и Ахмат разошлись миром 1-1. Аргентинский «Ривер Плейт» ведет активные переговоры со «Спартаком» о возвращении полузащитника Эсекиэля Барка. По данным порталу «Олия», футболист хочет покинуть российский клуб по личным причинам. Москвичи планируют выручить до 5 миллионов долларов за половину прав на игрока. Накануне Барка стал лучшим футболистом матча против родины, но отказался комментировать трансфер. Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу вызвало политические споры из-за его рекламного контракта с российской букмекерской компанией. Переговоры близки к завершению, при этом ожидается, что контракт с букмекером, связанный с работой в Дубай Юнайтед, будет завершен, пишет для газеты Делла Спорт. 47-летний специалист, являющийся чемпионом мира 2006 года, ранее тренировал Ювентус и Сампдорию. Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен уступили в финале парного разряда на женском теннисном турнире в Гамбурге. В решающем матче они проиграли словенскому дуэту Далила Якупович и Ника Радишич 5-7, 6-3, 10-5 в пользу словенских теннисисток. Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске. Золото завоевали Милена Щеняцкая в упражнении с мячом и София Литерикова с лентой. Также Литерикова выиграла серебро в многоборье и булавах. В групповых упражнениях с 5 мячами российская команда обошла хозяек ковра и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета. Этап «Формулы-1» в Малайзии заменит в календаре Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира. Гоночный уикенд на культовом автодроме Сепанг пройдет со 2 по 4 октября. Ранее весенние этапы на Ближнем Востоке были отменены из-за напряженной ситуации в регионе. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Мороженое, чипсы.
3: Таких дедушек не бывает.
4: Отец твоего отца.
5: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
3: Нам надо их помирить.
5: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
4: 6+.
6: Маяка у нас в гостях Ада Айнбиндер, музыковед, кандидат искусствоведения, специалист по жизни и творчеству Петра Ильича Чайковского. Меня зовут Вагесь Умянный. Мы продолжаем. Ада, скажите, вы ведь много ездили на разные конференции, которые не только в России проходят, посвященные Петру Ильичу Чайковскому. Он один из самых исполняемых композиторов вообще в истории человечества. Постоянно он в десятке, как минимум. Да?
3: Считается, что каждую секунду где-нибудь в мире что-то звучит.
6: Да. Вы замечали, может быть, какую-то другую транскрипцию музыкального языка? Транскрипцию сейчас непрофессиональное слово, я это и как метафору это использую, со стороны людей, которые представляют другие культурные коды, другие культуры в целом. Вот как-то они по-другому слышат эту музыку, или это вещь абсолютно универсальная?
3: Ну вот мы начинали с этого разговор, что вот музыка Чайковского настолько универсальна, что она понятна для людей абсолютно разных культур, с разным бэкграундом, разных возрастов. Уже сколько поколений прошло через музыку Чайковского. Нельзя говорить, что исполняет одинаково. Конечно, Чайковский для каждого поколения свой Чайковский. И, конечно, то, как любят музыку Чайковского, например, в той же Японии. И практически Чайковский — это, не знаю, ну, в ранге национального композитора.
6: Часто
3: исполняется, насколько любят они вообще русское искусство и Чайковского в частности. Это, конечно, удивительно.
6: Ну, то есть, в принципе, музыкальный язык универсален.
3: Музыкальный язык универсален, но он воздействует. В принципе, для этого не нужно владеть каким-то другим языком.
6: Да, но при этом мы сегодня много говорили о контексте, который немножечко меняет восприятие этого языка, правильно? И вот тут, как бы, знаете, мой вопрос... Звучит следующим образом. Я вот прямо его вставлю. Когда композитор объясняет свою музыку, да, например, в своих письмах, то вот это вот объяснение его собственной музыки, оно становится частью произведения для тех, кто это знает? Или все-таки нужно постоянно разделять эти вещи?
3: Ну, бывает, что композитор объясняет произведение. Допустим, вот есть программные произведения, у которых есть программное название, не знаю, например, тоже там Ромео и Джульетта, да, Чайковского, да, сюжет все знают.
6: Ну, здесь сюжет, скорее всего, объясняет.
3: Сюжет знаю, да. А дальше как бы вот... есть, например, такая история, как «Фантастическая симфония Берлиоза», где есть подробная официальная программа, которая печатается при всех партитурах.
6: А, ну тут уже, да, это, печатается,
3: это часть произведения. Да, это часть произведения. У Чайковского есть такая вот симфония «Мантов», в которой есть официальная программа у этой симфонии. Вот. История, например, вот с 4-й симфонии, да, вот мы говорим про программу, она скрытая. Она... единственный раз изложена эта программа между Чайковским и Надеждой Филаретной фон Мэк. Все. Про нее узнали только тогда, когда
6: опубликовали
3: письма, когда прочитали и опубликовали. Вот. Это как бы другая история совершенно. И все это бывает, оно очень по-разному. Бывает, там у Чайковского даже там Франческо да Римини, да, фантазия. У него есть симфонический Гамлет. То есть, конечно, это не полностью как бы, да, какая-то пересказ сюжета, да, музыкальным языком. Это все гораздо глубже. Это какая-то история о чем-то, о каких-то важных для него, опять же, ответы на его важные вопросы. Поэтому вот в разных случаях по-разному. То есть человек может взять, прочитать какую-нибудь монографию о Чайковском, узнать про эту историю, про... четвертую симфонию или там еще про
6: и
3: что-то.
6: И по-другому ее услышать, да, после
3: да,
6: этого.
3: По-другому ее услышать.
6: А можно не делать
3: это? Может не делать, но это не обязательно.
6: Чуть-чуть о методе поговорим. Тоже в качестве легенды, в некотором смысле, приписывают Чайковскому слова про то, что вдохновение — это садиться работать в одно и то же время. Это легенда или это правда?
3: Вдохновение — это не та гость, которая любит посещать ленивых. Я вообще очень люблю эту историю.
6: Так.
3: Эта история очень такая... поучительное для всех на самом деле.
6: Мы внимательно слушаем. Так.
3: Мы говорили про душевный кризис Петра Ильича,
6: да,
3: и творческий кризис. Откройте любой учебник музыкальной литературы, любую книгу про то, что Петр Ильич после неудачной женитьбы в глубоком душевном и творческом кризисе, значит, сбежал в Европу. Значит, как у Чайковского проходил этот творческий кризис? У нас есть еще, вот довольно часто там привожу этот пример, другой русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов, у которого был тоже кризис после провала его первой симфонии. И он там 2 года практически не выходил на улицу, довольно сильно пил.
6: Да, ну, художники это так,
3: да,
6: так тяжело воспринимают.
3: И он вообще не работал, ничего не делал. И, в принципе, ему потребовалась помощь врача. Там был врач-психиатр, который... владел в том числе техникой гипноза. И в итоге этому человеку Чайковский, господи, Рахманинов посвятил свой знаменитый второй концерт. Вот. Кризис образца Петра Ильича Чайковского — это все по-другому. Ему очень тяжело.
6: Он уехал в Европу.
3: Он уехал в Европу. Ему сложно среди людей. Ему реально сложно. Ему сложно работать. Потому что вообще Чайковский очень быстро писал. Но тут это все шло очень со скрипом, очень сложно. Но он каждый день продолжал работать, как бы сложно ни было. И в этом состоянии он заканчивает и 4-ю симфонию, заканчивает «Онегин». Это все происходит в Сан-Ремо, в итальянском. И как раз вот эта фраза о том, что вдохновение — это не та гостья, которая любит посещать ленивых, это вот как он Мэг пишет в этот момент. Это вот в этот момент он, что все равно надо работать. Он работает.
6: То есть это его стержень, на самом
3: деле? Это его стержень.
6: Это стержень его метода, да?
3: Это стержень его метода. И кроме того, вообще, вот он при всей... Вот если почитать его письма, дневники, вообще можно почувствовать необыкновенную эмоциональность Петра Ильича. Он был склонен к перепадам настроения. Там сегодня он это любит. Вообще сложно говорить, кто у него любимый, кто у него нелюбимый, потому что сегодня... Он плохо себя чувствует, у него он всех будет там ходить. Вот. Завтра будет другая ситуация, будет ровно все наоборот. И при этом у него внешняя сторона жизни, она была очень упорядоченной. Вот если вы когда-нибудь побываете, да, в доме Чайковского, то, что вот этот мемориальный музей, все на своих местах, вот видите, как он жил. Насколько четко разграничено пространство, насколько организовано пространство. А если вы почитаете его дневники, вот не этот, который параллели, где он про то, как он к кому относился, а вот тот, который про события, ну, вот, пришел,
6: жизнь,
3: ушел.
6: Жизнь, да. Да. Хроники такие.
3: Хроники, да. То есть он написывает свой день. Там, за дня в день, с года в год, ну, там, не все года дневники существуют, но, тем не менее, вы видите, что у него был плюс-минус один и тот же распорядок дня. Плюс-минус обстоятельства, переезды, поездки. Но вот вот это все, вот этому он следовал. Вот это. И это, возможно, объясняет вообще творческий путь Чайковского. Он довольно был короткий. Он поздно начал. И достаточно рано умер. И, тем не менее, он написал 440 музыкальных произведений, среди которых много крупных сочинений.
6: Да.
3: И так далее.
6: Но вот
3: да,
6: это все за счет того, что
3: вот это количество писем.
6: Не ленился, садился и писал,
3: да,
6: и
3: вот,
6: не было вот этого ожидания молнии, которая ударит в него и приведет
3: вот
6: его
3: пока,
6: к
3: кто-то снизойдет,
6: к листам нотным.
3: Более того, там был момент, это тоже и много заказных произведений, собственно говоря, опера «Пиковая дама», абсолютно шедевр, это все три балета заказные. В 12-й год, да, это тоже заказное, ну, огромное количество произведений, да, оно написано заказ. И вот в последний год жизни там Чайковский писал цикл фортепианных пьес, и вот он, что вот он старается каждый день печь свои музыкальные блины, вот, что там чем больше допишет, тем больше заплатит.
6: Вот, именно деле эту метафору, да, использовал. У нас просто да, заиграла уже музыка на фоне. Это у нас тема любви из «Ромео и Джульетты».
3: Да.
6: Да, это она. Послушаем и вернемся после короткой паузы.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17.00.
2: Воспитательный знак.
3: В общении с родителем ребенок не остается пассивным. Он постоянно ищет и даже борется за хорошее отношение к нему. Каждый малыш ждет подтверждений того, что он хороший, что его любят, что он уже большой и может справляться со сложными, по его мнению, делами. Взглядом и всем своим видом, а потом и прямо словами, он постоянно просит: «Посмотри, что у меня получилось. Смотри, что я уже умею». А в двухлетнем возрасте появляется знаменитое «я сам» – требование признать его самостоятельность.
2: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Мы находимся в завершающей стадии нашего сегодняшнего разговора, и Ада попросила, ну, точнее, даже не так. Мы все, чем мы занимаемся, все разговоры, это какие-то пытаемся найти стереотипы, их немножечко, да, чуть-чуть разрушить, расслабить, и прийти, ну, узнать что-то новое, может быть, по-другому взглянуть на какие-то аспекты творчества и жизни Петра Ильича Чайковского. И мы хотели закончить Щелкунчиком. Я вот отдам, наверное, вам слово. Почему именно Щелкунчиком? И что мы здесь будем рассеивать в некоторой степени?
2: Ну, Щелкунчик, пожалуй, наверное, самое популярное сочинение Петра Ильича. Каждый год мы наблюдаем этот ажиотаж вокруг Щелкунчика, начиная с главного театра нашей страны и заканчивая какими-то небольшими балетными труппами, куда не могут прорваться зрители, чтобы увидеть этот балет.
1: Можно прямо сказать, что это один из символов Нового года у нас.
2: Да, у нас один из символов Нового года. Так было не всегда. Вообще Чайковский писал это как... Это тоже заказное сочинение. И Чайковский писал это по плану величайшего балетмейстера Мариуса Петипа. И писал довольно сложно. И в какой-то момент он писал, что он вообще уже не может иллюстрировать этих бесконечных танцующих пряников. Вот. И как раз в этот момент тоже были драматические события в его жизни, смерть его любимой сестры. Как раз в Мариинском театре снимаются постановки его любимое детище, как раз «Пиковая дама». В общем, довольно много всего наложилось на это. И в какой-то момент Чайковский начинает, просто выполняя план Петипа, там довольно все строго, там столько-то тактов, в таком-то размере, в таком-то темпе. Да,
1: это,
2: то есть это такое очень четкое, как мы сейчас сказали, тех задания, которые композитор должен был выполнять. И вот он выполняет это ТЗ, пишет музыку совершенно про свое. И вот, наверное, могу сказать, что мы закончим, пожалуй, самым таким знаменитым фрагментом из балета «Щелкунчик», это «Адажио», «Апофеоз». И я попробую обратиться к радиослушателям, попробовать абстрагироваться от всего, что у нас ассоциируется с этой музыкой.
1: Взглянуть на нее с чистого, да?
2: Да, и послушать, насколько на самом деле она драматична.
1: Спасибо вам большое. Ада Айнбиндер у нас сегодня была в студии, музыковед, кандидат искусствоведения, специалист по жизни и творчеству Петра Ильича Чайковского. Мы с вами прощаемся, оставляем вас наедине с этим произведением «Адажио» Щелкунчика Петра Ильича Чайковского.
2: Спасибо огромное.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Спецоперация, безусловно, рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Касаясь ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. По словам президента, Россия не начинала войну, отвечает за боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
2: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. А что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что, это из-за агрессии России, что ли, так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока. Тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Владимир Путин высказал уверенность в том, что рано или поздно Украина утратит западные земли. Президент пояснил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Глава государства также рассказал, что Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство. Гиперзвуковой комплекс «Циркон» становится все более точным. Его будут совершенствовать и дальше. Российский лидер также назвал крупные корабли базой для развития флота.
2: Для крупных кораблей и подводного флота, и крупных надводных кораблей не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один циркон чего стоит. Ну, там еще и работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
0: Глава государства в день военно-морского флота находится с рабочей поездкой в северной столице, участвовал в праздновании в петербургском адмиралтействе. Он вручил государственные награды служащим ВМФ. Российские войска ударили по порту Черноморской «Балкеру», доставлявшему военные грузы, сообщила Минобороны. В порту Черноморска был атакован контейнерный терминал с военными грузами. Удары по «Балкеру» нанесли на переходе морем южнее Одессы. Для ударов военные использовали высокоточное оружие морского базирования, а также дроны. Утром Минобороны также сообщила об ударах по порту Черноморска. В порту были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Минобороны заявила о нанесении группового удара высокоточным оружием по объектам в Киеве. По данным ведомства, в украинской столице были поражены предприятия, связанные с производством беспилотников, а также место сборки и хранения БПЛА. Вторые поисково-спасательные работы за сутки провели на горе Эльбрус. Там нашли тело погибшего российского альпиниста, сообщила пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. Ведомство уточнило, что спасателям уже удалось эвакуировать альпиниста из Тулы на поляну Азау. В медицинской помощи он не нуждается. При этом тело его погибшего товарища пока не удается спустить из-за пурги и шквалистого ветра, сообщили в МЧС. Операцию планируют провести завтра рано утром. Еще один инцидент произошел на Эльбрусе в субботу. Группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5000 метров. Альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Спасатели нашли их тела. Кроме того, обнаружили живым одного из участников группы. Поиски еще троих альпинистов приостановлены из-за непогоды. Мощные ливни обрушатся на столичный регион на следующей неделе. За несколько дней может выпасть месячная норма осадков. Самые сильные ожидаются в среду и четверг. Также возможен град и грозы. При этом будет жарко. Столбики термометров дотянутся до плюс 30. Кратковременные дожди начнутся уже завтра, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова.
1: характер погоды неустойчивый, и поэтому, я думаю, не лишний все-таки интересоваться обновлением. Если интересует интенсивность дождей, пока они у нас прогнозируются интенсивностью от небольшой до умеренной.
0: Следующий месяц, август, тоже начнется с дождей. По прогнозам, погода нормализуется только во второй декаде августа. В Москве будет тепло и сухо. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В понедельник в Санкт-Петербурге местами дождь, плюс 26, плюс 28. В Москве завтра временами дождь, местами сильные. Днем в российской столице от 18 до 20 градусов. В эти минуты в Москве плюс 15 градусов. На севере и востоке столицы идут дожди.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. sonsobaka@radiomayak.ru.
1: Доброй ночи, а кое-где доброе утро. Я Василий Стрельников, и это «Бессонница». Ваша интерактивная программа, в которой можно поделиться своими ночными мыслями, воспоминаниями, передать привет или просто заказать красивую ночную песню. А можно вообще ничего не делать, просто слушать радио. И я очень надеюсь наслаждаться нашим эфиром. Настоящие истории настоящих слушателей, все это «Бессонница», связь с нами через сайт vsfm.ru. Письмо. Здравствуйте, ведущий ночной программы. Это я. Пишу вам в эту тихую пору, когда все вокруг затихает, и начинаешь замечать то, что днем просто не видно. Хочу попросить поставить в эфир песню R.E.M.

эти маленькие чудеса. Передайте, пожалуйста, привет всем друзьям и любимым, кто знает нас. Пусть они тоже держатся за эти простые элементарные вещи, которые мы так легко не замечаем. Пусть знают, что именно в них прячется настоящее тепло. Спасибо, что разбавляете ночную тишину хорошей музыкой. Подпись Ольга и Антон, Кстинина, Московская область.

Swimming для Ольги и Антона. Бессонница на маяке. Я приветствую Лану, Елену Егоровну, Анну Фомину, Хелен Стар, Павел, Светлана, Заур, Дмитрий Галушин, Екатерина Зорина, Лавровская, Александр Баринов, Роджер, Катрин, Ольга Голицына. Всего-навсего несколько слушателей, которых я сейчас выловил из нашего международного радиочата. И Катенька Корытова предлагает прямо сейчас послушать The Beautiful South, Song for Whoever.

Бессонница на маяке. Я Василий Стрельников. Александр Бережной пишет: «Доброй ночи, не спящие. Чем старше становишься, тем меньше времени остается на себя. И в целом это прекрасно, когда ты нужен кому-то на этой земле, но именно предсонный час у тебя никто и никогда не отберет. Позвольте плеснуть немного волшебства в эфир. Я знаю, в бессоннице это можно. Спасибо и спокойной ночи всем добрым людям». Вот по поводу предсонного часа я почему-то сразу вспомнил англоязычное выражение или словосочетание «me time». «It's me time». Самый прямолинейный, не совсем правильный, не литературный перевод – это «я время». Если немножко поработать с переводом, то получается «мое время», «мое личное время». Ведь что получается? Когда мы молодые, мы вообще не думаем ни о чем, и у нас нет никаких проблем особых. Когда мы начинаем взрослеть, учеба, какие-то, может быть, отношения, работа, дальше семья, дети, опять же, работа, какая-то постоянная гонка на выживание. И вот в таких ситуациях действительно очень важно вот этот вот me time иметь. Личное время, личный час, как говорит Александр, перед сном в его случае. А в таких ситуациях как раз для вас есть одна радиопередача на маяке, называется «Бессонница». Но сейчас не о ней речь. Речь о том, что вот этот вот me time, я время, мое время, личное время, когда вы действительно один час откладываете именно на это, вы таким образом себе говорите, что «я не забыл» или «не забыла о тебе», обращаясь к себе, естественно, к своему внутреннему ребенку, если хотите. И я сейчас хочу подчеркнуть, что я не психолог, я не специально обученный какой-то мозгоправ, я с вами делюсь личным опытом. Так вот, ты говоришь самому себе, что «я не забыл о тебе». Вот, пожалуйста, давай пообщаемся целый час перед сном. Ну, конечно, если остаются силы для этого общения, потому что у некоторых жизнь такая, что просто валишься с ног, когда вроде бы все сделал, и никакого даже me-time не предусматривается. Добраться бы до постели скорее. И такое бывает. И это справедливо. Но, тем не менее, если никогда не пробовали, попробуйте. Организуйте для себя вот этот вот me time. Это может быть просто тихая комната. Это может быть наушники с какой-то очень приятной, хорошей музыкой. Или радиопрограммы «Бессонница на маяке» по воскресеньям в 23:07. Можно почитать книгу, можно посмотреть какой-нибудь сериал. Не дай бог дум скроллить. Вообще забудьте про телефоны в этот момент. А можно просто посидеть в тишине. Попробуйте. Очень помогает вернуться к себе. Спасибо за ваше письмо, Александр Бережной, наш постоянный радиослушатель. И вот ваша заявка. Жанна Агузарова. «Звезда».

Настоящие истории настоящих слушателей – это бессонница на маяке. Вот что пишет Надежда Ю. Добрый вечер. Хочу описать свое настроение и эмоции. Подмосковье. Вечер. Ночь. Разгар лета. Стрекочут цикады отовсюду. К ночи, после теплого дня, от земли поднимается теплый запах, смешанный с ароматами трав и цветов. Даже комары не мешают. Так бы и слушала эти звуки долго-долго и вдыхала запахи земли и растений. Если бы мне лет 10 назад кто-то сказал, что я буду получать удовольствие вот от таких простых вещей, не поверила бы ни за что. Но, видимо, с возрастом начинаешь радоваться естественным природным явлениям больше, чем радостям урбанизма. Всем гармонии, радости от лета и лиричного ночного настроения. Надежда, до чего же все это интересно? Я тоже с годами стал обращать внимание на какие-то вещи, которые раньше меня совершенно не интересовали, которые раньше для меня были просто невидимками. И наоборот, то, что раньше меня беспокоило, из-за чего у меня была бессонница, сейчас совершенно не играют никакой роли. Что же касается природы, полностью с вами согласен. Вот у нас за городом, на даче, я выхожу в поле и изучаю каждую деталь. Трава, земля, кусты, листья, деревья. Дальше у нас река и мостик. И с этого моста открывается, ну, просто потрясающий вид. Еще лет 10 назад мог мимо пройти и не заметить. А сейчас обязательно остановлюсь и буду просто смотреть, впитывать в себя. И вот недавно, стоя на этой точке, меня посетила очень странная мысль. Я вспомнил, как моя мама любила здесь стоять и любоваться всей этой природой, всем этим пейзажем. И я подумал, а может быть сейчас она смотрит на это через мои глаза? Или наоборот, может быть я на это сейчас смотрю через ее глаза? И вспомнилась песня, у Эрика Клэптона есть трек, который называется «My Father's Eyes». Что-то примерно об этом. Возвращаясь на мостик, у меня в этом году задача встретить там один из летних закатов. Все по той же самой причине. Я буду держать вас в курсе. Договорились? Надежда, спасибо вам за ваше письмо. Вы пишете, поставьте, пожалуйста, Василий Борисович, «Ticket to the Moon», что ли? Конечно, поставлю, Надежда. Весьма подходящая пьеса.

0: бессонница» с Василием Стрельниковым.
1: Вера Сенаторова, добрый вечер. Вы пишете: «Здравствуйте, дорогой Василий и все неспящие. Предлагаю послушать франкоязычную песню, вдохновленную англоязычной музыкой». Интересный заход. «И заодно передать привет всем французским слушателям. Их, оказывается, немало, судя по эфирам. В 1984 году французский певец Лоран Вульзи написал романтическую песню, посвятив ее Ким Уайлд. Он был большим ее поклонником. И так случилось, что об этом узнала сама Ким. Она была очень тронута этим фактом и предложила свой бэк-вокал. Конечно, Лоран Вульзи был счастлив и рад сотрудничеству со своей музой и кумиром. Так появилась эта милая песенка, а певцы до сих пор поддерживают дружеские отношения. Историю мне рассказал Стефан из Фрежу. Ему тоже пламенный привет. А у вас, Василий, были ли случаи, когда вы были рядом со своим кумиром? Вера, во-первых, спасибо за это письмо, очень интересное. Во-вторых, да, первое, что приходит в голову... Ну, во-первых, я кое-что вам уже рассказывал. Давайте так. Во-вторых, вот в данной ситуации я вспомнил встречу с одним моим радиокумиром, именно радиовещание, человек, которого я слушал еще в детстве на местных радиостанциях, родоначальник формата «Топ-40 лучших песен недели». American Top 40. Узнаваемый голос в рекламе, в мультфильмах, вообще. Звезда эфира. Кейси Кейсом. Вот как начиналась его программа в 80-х.
2: Again, and welcome to American Top 40. My name's Casey Kasem, and I'm all set to count down the most popular songs in the USA. These are the records you're buying, and radio stations are playing all over America.
1: В 87 году Кейси Кейсем и большая группа американцев приняли участие в совместной акции со своими советскими коллегами, так называемый «Советско-американский марш мира из Ленинграда в Москву». Это была антивоенная акция, конечно, понятно. И кульминация – крупнейший рок-концерт в Измайлово. 4 июля, между прочим, в День независимости США. Да и звезды были и с советской стороны, и с американской, с советской автограф Владимир Пресняков, с американской Сантана – Джеймс Тейлор, Бонни Райт и Дуби Брадерс. И вот на этом концерте, который я освещал для Всемирной службы Московского радио, я и познакомился с Кейси. Увидел его, глубоко вдохнул, подошел, представился, и дальше началось что-то очень интересное. Непонятно, кто кому больше вопросов задавал. Ему так было интересно узнать все вообще о моей работе, о моей жизни, как я о нем узнал, как то, другое, третье, четвертое. Он очень удивился, когда я ему сказал, что в Советском Союзе у него есть поклонники. «Как?» — сказал Кейси. «Ведь же мы не вещаем здесь». Да, но никто не отменял кассетную культуру. Записи его эфиров на кассетах ходили среди меломанов и радиолюбителей. Я с ним записал интервью, разговор получился очень интересный. Попросил его записать пару айдишек, кто знает, тот поймет. Ну, когда Кейси Кейсом своим фирменным голосом говорит «This is Casey Kasem on Vasily's Weekend». Или, например, «This is Casey Kasem on Radio Moscow». Вот какие-то такие вещи. В общем, интересный получился проект. На выходе любопытная программа. И много писем было со всего мира. Люди не могли поверить, что Кейси Кейсом звучал у меня в передаче. Кстати, поищите видео «Come Together» «The 1987 American-Soviet Peace Walk». Часовой видеоотчет об этом мероприятии. И ближе к концу редкие кадры Кейси в Советском Союзе. Все остальные подробности этой встречи оставлю для мемуаров. Отвечая на ваш вопрос, Вера, скажу, что вот этот контакт с ним, вот это общение – это какой-то сон. Очень приятный сон. Спасибо за ваше письмо. И вот ваша заявка.

Дмитрий пишет, какие заявки. Улететь можно по мостику и в небо. Антон Зорин, добро пожаловать к нам. В следующий раз постараюсь добраться до вашего письма и письмо от Александра С. из города Т. Если близкий и любимый человек сейчас далеко, пусть он придет хотя бы во сне. Journey, send her my love.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Жизнь прекрасна.
1: Джонатан провел остаток своих дней один, но он улетел на много миль от дальних скал. И не одиночество его мучило, а то, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза и увидеть. Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что, придав телу обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине 10 футов. Он больше не нуждался в рыболовных судах и черством хлебе. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с берега, и мог преодолеть сотни миль от заката до восхода солнца. Таким же самообладанием он летал в плотном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу. В то самое время, когда другие чайки жались к земле, не подозревая, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с сильным ветром далеко вглубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых. Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со стаей. Он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек. Ее съедает скука, страх и злоба. Но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую, счастливую жизнь.
0: Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Юрий пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович! Всем доброй ночи из Черногории! Как часто наши сны нам помогают в нашей жизни? Часто о чем-то предупреждают, а иногда пугают или интригуют. Сон – то, без чего человеку скучно было бы спать. Но наши сны нас заставляют задуматься над их значением, толкованием или побуждают что-то вспомнить. А иногда говорят, что мы что-то или кого-то потеряем. Давайте просто вспомним Бонни Тайлер. Песня «It's a Heartache».

Bonnie Tyler, It's a Heartache по просьбе Юрия в Черногории. Бессонница на маяке. А вот письмо от Василия Голицына, который пишет... Доброй ночи, Василий Борисович. Давно подсознательно хочу попросить Learning to Be от Suede, глубинный рок-сон с говорящего альбома Night Thoughts. Думаю, подойдет к 168-му часу недели. Вы подсчитали, Василий? Как интересно. Спасибо вам и спокойной ночи. Вам спасибо, Василий. И спасибо всем, кто настроился сегодня на бессонницу. Всем спокойной и безопасной ночи. А кое-где доброе утро!

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Спецоперация, безусловно, рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Касаясь ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. Россия не начинала войну, отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада, отметил президент.
2: Да, руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично, именем УПА называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подскажу главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские. Вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма.
1: Президент также рассказал, что Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство. Гиперзвуковой комплекс «Циркон» становится все более точным. Его будут совершенствовать и далее.
2: Для крупных кораблей, и подводного флота, и крупных надводных кораблей, не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один циркон чего стоит. Ну, там еще и работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
1: Президент также призвал решительно бороться с попытками давления на российский торговый флот, а эта борьба должна быть такой же, как борьба с пиратством и пиратами.
3: Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка, и НГШ, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом. Поэтому мы с вами понимаем друг друга и надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению, по прикрытию нашего флота.
1: Владимир Путин вручил государственные награды служащим ВМФ, а также принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморскими флотами и Каспийской флотилии. Минобороны сообщило, что военные продолжили нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения. В море южнее Одессы поражено судно типа «Балкер», осуществлявшее доставку военных грузов. Местные паблики сообщают, что судно затонуло. Два человека погибли и 14 жителей ДНР пострадали из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По словам главы республики, в Никитовском районе Горловки дрон ударил по рейсовому автобусу. Погибли водитель автобуса и пассажир. 7 человек получили ранения средней степени тяжести. В центре Горловки беспилотник ударил по машине скорой помощи. Ранения средней степени тяжести получили 3 медработника и пациент. В Калининском районе ДНР пострадал мужчина. В Волновахском округе при ударе по автомобилю на трассе Донецк-Мариуполь пострадал мужчина. Еще один человек был ранен при атаке БПЛА на грузовой автомобиль. По словам Пушилина, мужчина получил тяжелые ранения. Власти в Ростовской области приняли решение о введении муниципального

0: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 27 июля, понедельник. В Санкт-Петербурге обещают местами дождь, плюс 26, плюс 28 градусов. В Москве временами дожди, местами сильные. Днем в российской столице плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Песня не нова, ни петь я не могу.

0: Audio Stories.
1: Воздушное нежное облако из тончайших сахарных волокон. Пишманье – восточный деликатес для тех, кто избегает слишком

0: сладкой пахлавы. Десерт готовят из густого сахарного сиропа с водой и лимоном, который остужают и многократно вытягивают, посыпая обжаренной мукой. Этот процесс увеличивает объем и превращает массу в тонкие нити, похожие на сладкую вату. Жареная мука придает ореховый вкус, поэтому пешманье называют воздушной халвой. Часто добавляют кунжут, ваниль, фисташки или орехи для разнообразия вкуса. Турецкий пешманье легкий, а индийский суан пабди плотный, ближе к пахлаве, но готовится по тому же принципу. Близкий родственник – иранский пашмак, название которого связано со словом пашм, то есть шерсть. В татарской кухне тоже есть похожий десерт – талкыш-калеве в виде мини-пирамидок. Китайцы называют свой вариант «борода дракона», корейцы – «медовый клубок».
1: Аудио сторис.

дня. Благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание.

0: Аудиосторис.
1: Бреющий полет в авиации. Это полет на минимальной безопасной высоте от 5 до 50 метров. Его использовали для маскировки и достижения неожиданности при атаке объектов, которые защищены ПВО. Пилот сохраняет возможность маневрировать и избегать препятствий. Впервые широко применялся в военных конфликтах 20 века, снижая риск поражения зенитным огнем. Сегодня бреющие полеты используются реже из-за современных технологий слежения, но остаются на вооружении некоторых стран. Это особый элемент военной авиации, который требует точного контроля за близким пространством.
0: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Картина «Мона Лиза из Прада» считается копией знаменитой «Мона Лизы» Леонардо да Винчи из Лувра и находится в музее 1819 года. Реставрация 2012 года показала, что работа создана в мастерской Леонардо параллельно с оригиналом. В картине есть несколько отличий. Здесь детально прорисован фон, который скрывался под слоями краски и был открыт во время реставрации. Вероятные авторы – ученики Леонардо – Салай или Франческо Мельце. Но есть мнение, что автор картины – сам да Винчи. Картина помогает увидеть утраченный облик портрета Леонардо, включая детали платья и мебели, малозаметные на оригинале. Долгое время «Мона Лиза из Прадо» хранилась в Королевской коллекции Испании и передана Прадо в XIX веке. Аудиосторис.

давно.

0: Studio Stories.
1: Элизабет Шорт родилась 29 июля 1924 года в Хайланд-парке, Массачусетс. Отец оставил семью во время Великой депрессии, мать ее воспитывала одна. В 1943 году Элизабет переехала к отцу в Калифорнию, но из-за конфликтов вернулась во Флориду. Позже она уехала в Лос-Анджелес, где пыталась сделать карьеру в кино, однако безуспешно. 15 января 1947 года тело Элизабет нашли на пустыре под Лос-Анджелесом. Лицо было искажено улыбкой Глазгоу с разрезанными ножом уголками рта. Вокруг глаз синяки, тело без одежды. Смерть наступила незадолго до обнаружения. Убийца предпринял все меры, чтобы скрыть личность жертвы. Первым подозреваемым стал Роберт Мэнли, последний спутник Шорт, но он был невиновен. Позже преступник отправлял анонимные письма с личными вещами девушки, обработанными химикатами, что мешало определить ДНК или отпечатки. Среди подозреваемых называли доктора Джорджа Ходдала, которого обвинял собственный сын, отмечая его знания анатомии и пластической хирургии. Официальных обвинений не последовало. Также обсуждается версия о серийном убийце, возможно, связанном с другими похожими преступлениями. Убийство Элизабет Шорт вдохновило авторов фильмов и книг. Примером служит сериал «Американская история ужасов». До сих пор личность убийцы остается неизвестной, а дело – одно из самых загадочных криминальных историй США.
0: Аудио Stories.

0: костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Марш космических негодяев. Вы мне не поверите и просто не поймете. В космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном саду. А от Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска ухлипли как, наизусть читаем Киплинга. А кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных. Нам все встречи с ближним нипочем. Но от Земли до Бетты 8 дн, но до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска игрушки нам, наизусть читаем Пушкина. А кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней, от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых. На Земле бывает веселей. Но от Земли до Бетты 8 дн, но до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска, ох, в лепляках, наизусть читаем Киплинга. А кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых чудаков. Ведь когда вернемся мы по всем по их законам, на Земле пройдет 700 веков. То-то есть смеяться от чего, на Земле бояться нечего. На Земле нет больше тюрем и дворцов. На убогу уповали бедного, но теперь узнали нет его. Ныне призна и вовек веков.
2: Audio Stories.
3: 30 сентября 1999 года рабочий атомной фабрики Хисаши Оучи вместе с коллегами нарушили технику безопасности. Они вручную смешивали уран, что привело к превышению концентрации и аварии. Произошел взрыв с выбросом нейтронов и гамма-излучения. Оучи получил дозу радиации в 17 зиверт, тогда как годовая безопасная доза 50 микрозиверт. Это самая высокая зарегистрированная доза радиации в истории человечества. В первые дни состояние было относительно стабильным. Затем появились ожоги, незаживающие раны и значительная потеря жидкости и крови. Медики проводили пересадку кожи и поддерживали жизнь, но иммунитет был подавлен, а хромосомы разрушены. Пациент просил прекратить лечение, но оно продолжалось. Оучи страдал 83 дня, испытывая постоянную боль. Жизнь поддерживали переливаниями крови и лекарствами. 21 декабря 1999 года Хисаши Оучи умер от отказа внутренних органов. Вскрытие показало полное разрушение тканей, невозможное к восстановлению. Этот случай стал символом страшных последствий нарушения безопасности на ядерных объектах и примером бессмысленных медицинских экспериментов.
2: Аудио сторис.

я боюсь.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции».
3: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Воспитание души.
4: Формы петербургской, в каком-то смысле и всей русской городской жизни, создал Петр I. Идеалом его было, как он сам выражался, регулярное, правильное государство, где вся жизнь регламентирована, подчинена правилам, выстроена соблюдением геометрических пропорций, сведена к точным однолинейным отношениям. Проспекты прямые, дворцы возведены по официально утвержденным проектам. Все выверено и логически обосновано.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Название сыра «Тед де Муан», голова монаха, появилось около 800 лет назад в Швейцарии. Изначально сыр производили монахи аббатства Белле. Уже в 1192 году его использовали как налог крестьяне. Первоначально сыр назывался Белле, потом получил нынешнее имя, связанное с внешним видом и монашеской стрижкой. Он производится из свежего непастеризованного коровьего молока летнего сезона. Варится в медных чанах и созревает на деревянных стеллажах в погребах. Имеет круглую форму, плотную текстуру и яркий аромат. Сыр «Тед де Муан» нарезается тонкими ломтиками с помощью специального ножа под названием «жироль». Этот сыр производится на сыроварнях региона Парантрюи.
0: Audio Stories.
2: В Москве за долгие века

твари москвичам. Поспеть со службы на «Динамо». Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем прохладно.

чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем прохладно, а зимой тепло. Хоть весь мир обширно.

Вчера могла бы я о жизни метрополитена, но это к нам метро, друзья. Мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час. Вы нам успеха пожелайте и в поездах подземных мчась. Вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро,

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин призвал бороться с посягательствами на торговый флот как с пиратством. Об этом президент сказал во время встречи с моряками в день военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Верховный главнокомандующий поздравил личный состав с праздником и пообщался с военными в неформальной обстановке. Основной разговор касался ситуации на фронте. Владимир Путин вновь вернулся к истокам конфликта.
2: Вопрос, а почему так происходит? И что, это из-за агрессии России, что ли, так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока. Тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Ну, вы знаете, по истории всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. Да, а Донбасс, я тоже уже говорил, я читал эти самые архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР. А потом из более западных частей приехали, значит, уже большевики, да, и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину. А на вопрос представителей Донбасса, ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой России. Владимир Ильич ответил, ну мы же решили, они сказали. Ответ был такой, надо перерешать. Вот перерешали. Теперь вот нам с вами приходится, значит, все вернуть в нормальное русло историческое.
0: Россия сейчас оправданно направляет много ресурсов на успех СВО, заявил Владимир Путин. По его словам, флот имеет огромное значение в ядерной триаде. 60% границ России – это водная гладь, и даже с этой точки зрения значение военного флота является непреходящим.
2: Еще раз вас поздравляю с праздником замечательным, с Днем военно-морского флота. Уже говорил во вступительном слове при совещании с командующими флотов, насколько важен, популярен этот праздник в России, в нашем народе, насколько велико уважение к людям военно-морской профессии, ну, вообще к морякам, ну, к военным морякам тем более. Вообще, море всегда связано с риском, а военные моряки рискуют вдвойне, втройне, и сложилась определенная культура в военно-морской среде. Она складывалась столетиями тоже, со времен Петра I. Это потому что требует знаний морское дело. Ясно, что современные условия жизни, безусловно, вносят свои коррективы и в быт, и в поведение, все понятно. Но, тем не менее, все в России люди исходят из того, что моряки все-таки это особая семья, особая каста в самом хорошем смысле этого слова. Поэтому я вас еще раз сердечно поздравляю с Днем военно-морского флота. Желаю вам, вашим близким всего самого доброго и, конечно, вашим боевым товарищам.
0: Владимир Путин накануне также принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии. Вооруженные силы России продолжают бить по военным целям в портах Украины, а также по объектам транспортной инфраструктуры под контролем ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Удары наносились высокоточным оружием морского базирования и беспилотниками. В порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения, сказано в публикации. Кроме того, в море южнее Одессы атаке подвергся «Балкер», который перевозил военные грузы ВСУ. Ранее армия России ударила по портам Николаев и Черноморск, были поражены сухогрузы, десантные катера и «Балкер». Москва оставляет за собой право отвечать на любые антироссийские шаги молдавских властей, причем реакция будет выверенной, но не обязательно симметричной. Об этом в интервью газете «Известия» заявил представитель МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона вынуждена реагировать на все недружественные инициативы Кишинева. В МИДе отметили, что все принимаемые меры преследуют единственную очевидную цель – полный разрыв взаимовыгодных связей с Россией. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о введении муниципального режима чрезвычайной ситуации в Азовском районе. По словам главы региона, электроснабжение уже восстановлено в домах половины жителей области, отремонтировано более 70% поврежденных линий и подстанций. Однако число выявленных повреждений продолжает расти. Ситуацию осложняют упавшие деревья, которые требуют распиловки и уборки. Только после этого энергетики смогут приступать к ремонту. Ограничения затронули более 60 соцзначимых объектов, но все они обеспечены резервными источниками питания. Водоснабжение удалось восстановить в ряде шахтерских территорий, а также в Целинском и Веселовском районах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают временами дождь, местами сильный, и днем в столице от 18 до 20 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Япония гордится своими долгожителями, численность которых, по официальным данным, достигает сотен тысяч. В честь пожилых людей устраивают праздники, пишут песни и выделяют крупное финансирование. 24 сентября 2010 года в районе Адате собирались отметить 112-й день рождения старейшего жителя, господина Като-сан-Сагена. Однако вместо него делегацию встретили родственники, которые сообщили, что дедушка отдыхает. Чиновники заподозрили обман. В прошлые годы звучали разные оправдания, чтобы не показывать его. Решив проверить, они взломали дверь и нашли мумию человека, который умер около 30 лет назад. Семья призналась, что использовала дедушку как источник дохода. Это вызвало масштабные проверки долгожителей по всей Японии. Например, самая старая женщина страны, Фуса Фуруя, которой приписывали 113 лет жизни, исчезла уже 25 лет назад, а ее дом разрушен. Из 400 проверенных долгожителей живы оказались только трое. В итоге около 200 тысяч долгожителей пропали, а миллиарды йен, выделенные на их содержание, присвоили наследники.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Санг – это китайская молодежная субкультура. Термин буквально означает «траур», но в этом контексте символизирует чувство утраты, разочарования и пораженчества среди молодежи. Последователи санг превозносят отрицательные эмоции, выражение апатии, недовольство жизнью и будущим, депрессия и ощущение неудачи. В субкультуре популярны мемы с идеями отчаяния и разочарования. Санг критикует государственный лозунг «позитивная энергия» и отрицает оптимизм модернизации. Власти Китая рассматривают субкультуру негативно, как проявление депрессии, и борются с ее распространением, продвигая позитивный контент и подавляя идеи уныния.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Американские ученые выявили 7 веществ, которые влияют на уровень бодрости днем. Важную роль играют омега-6 жирные кислоты, которые дают энергию. Они содержатся в грецких орехах, льняных семечках, цельнозерновой выпечке, рыбе и ламинарии. Сфингомиелин из яиц, сои, молока и диетического мяса также повышает бодрость. Тирамин – аминокислота в сыре, деликатесах, пиве, вине, квашеной капусте и перезрелых фруктах, напротив, способствует сонливости, особенно у мужчин. Кроме пищи, важны гормоны и метаболизм. Высокую работоспособность днем поможет выработать яркий утренний свет, хороший ночной сон и минимализация стресса.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Около 4,5 миллиардов лет назад молодая Земля соседствовала с быстрорастущим газовым гигантом – Юпитером. Его мощное гравитационное поле изменяло траектории каменных и ледяных тел, будущих астероидов и комет. При столкновениях материя частично расплавлялась, образуя мелкие шарики жидкого камня – хондры. Эти шарики размером от десятых долей миллиметра до нескольких миллиметров сформировались тогда и сохранились в метеоритах, которые впоследствии упали на Землю. Исследование хондр помогло уточнить время появления Юпитера. Их активное образование началось через 1,5 миллиона лет после становления Солнечной системы. Это и считается моментом рождения Юпитера.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Поезд в облака. Железнодорожная линия в Аргентине, которая проходит через Анды. Она известна живописными видами и экстремальной высотой. Линия была построена в первой половине 20 века инженером Ричардом Мафлисом и изначально предназначалась для транспортировки грузов и пассажиров из Аргентины в Чили. Маршрут начинается в городе Сальто и поднимается на высоту более 4200 метров над уровнем моря, проходя через горы Анд с многочисленными мостами и тоннелями. Особенностями являются инженерные сооружения, например, спиральные подъемы и зигзагообразные пути, которые позволяют преодолевать крутые склоны. Сегодня эта линия привлекает тысячи туристов, которые хотят увидеть уникальные ландшафты и испытать путешествие на большой высоте. Поезд в облака – символ аргентинской инженерии и часть культурного наследия страны. Регулярно упоминается в туристических путеводителях и фильмах.
0: Audio Stories. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Большая энциклопедия лета. Июль.
2: Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Здоровый эгоизм – это когда человек живет так, как он хочет. А нездоровый эгоизм – это когда человек требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот если вы эту разницу улавливаете, то нездоровый эгоизм вам не страшен.
2: Сергей Насибян, психолог.
3: Так говорит «Маяк».

0: Studio Stories.
1: Хадзи-ча – это особый вид японского чая, который появился в начале 20 века. Это произошло в связи с необходимостью использовать чайные листья низкого качества, которые остались после производства синчи и банча. Его уникальный вкус и аромат достигаются за счет обжаривания листьев на огне или углях. Это придает напитку характерный дымный аромат и снижает содержание кофеина. После обжарки чай ферментируется, что влияет на вкус. Хадзи-ча обладает мягким, слегка сладковатым вкусом с нотками орехов и карамели, а аромат напоминает запах жареных каштанов или хлебных корок. Благодаря низкому содержанию кофеина его можно пить на ночь. Этот чай полезен, он содержит антиоксиданты, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Для заваривания используют воду температуры около 90 градусов, настаивая чай 1-2 минуты, чтобы сохранить полезные свойства и раскрыть вкус. Audio Stories.

0: В Москве 2 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство, заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Гиперзвуковой комплекс «Циркон», по его словам, становится все более точным. Его будут совершенствовать и далее. Он также назвал крупные корабли базой для развития флота.
1: Для крупных кораблей, и подводного флота, и крупных надводных кораблей, не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один циркон чего стоит. Ну, там еще и работать с ним, там и на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
0: Никакой агрессии со стороны России нет, заявил Владимир Путин, касаясь ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
1: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. А что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что, это из-за агрессии России, что ли? Так называемая агрессия? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Владимир Путин накануне также принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией. Вооруженные силы России поразили контейнерный терминал с грузами военного назначения в порту Черноморск, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что в течение дня российские войска продолжали наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Согласно сообщению Минобороны, с применением высокоточного оружия, морского базирования и ударных беспилотников были атакованы как сам терминал в Черноморске, так и морское судно типа «Балкер», следовавшие морем южнее Одессы и осуществляющие доставку военных грузов. Российский МИД заявил о готовности применить асимметричные меры в ответ на недружественные шаги молдавских властей. Представители ведомства в беседе с «Известиями» подчеркнули, что Москва вынуждена реагировать на каждую инициативу Кишинева, направленную против взаимовыгодных отношений. Дипломаты отметили, все подобные действия, по их убеждению, координируются западными кураторами Молдавии. Конфликт усугубился после инцидента с задержанием сотрудников и автотранспорта российского посольства в Молдавии. В МИД России расценили этот шаг как очередную провокацию, подтверждающую деструктивный курс молдавского руководства. Последняя неделя месяца в Москве будет дождливой, заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, сегодня ночью может выпасть до 22 мм осадков. До 31 июля температура воздуха будет около нормы.
2: В ночь на понедельник мы ждем дожди, местами сильные. Завтра днем будет просто кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы останется высокой, 15-17 в Москве и 12-17 по области. Завтра днем температура, несмотря на северо-западный ветер, в Москве 22-24, по региону 21-26. В последующие дни, до 30 числа включительно, в течение всех суток будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности. Ночи останутся довольно теплые, преобладающая температура где-то 14-16 градусов. Дневная температура во вторник 25-27, в среду 21-23 градуса максимальная. В четверг температура воздуха в дневные часы чуть ниже, в пределах тоже 20-22 градуса. 31 числа по предварительному прогнозу переменная облачность уже без осадков. Ночь останется теплая, 12-17, дневная температура чуть выше, 21-26 градусов. То есть температура воздуха, ну, в принципе, будет близка к климатической норме, и характер погоды будет соответствовать июльским значениям.
0: Муниципальный режим чрезвычайного ситуации ввели в Азовском районе Ростовской области в связи с последствиями непогоды. Аналогичное положение действует в Ростове-на-Дону, а также в Вологодском и Чертговском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Как сообщалось, штормовой ветер, гроза и сильный ветер обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. От разгула стихии погиб один человек. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в понедельник, 27 июля. В Санкт-Петербурге местами дождь, плюс 26, плюс 28 градусов. В Москве синоптики обещают временами дождь, местами сильный. И в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Радио Сторис.
1: Танинность вина отражает уровень содержания дубильных веществ – танинов, природных полифенолов, которые находятся в кожице, семенах и гребнях винограда, а также в древесине бочек для выдержки. Танины придают вину горький и терпкий вкус, формируют структуру, сложность и способствуют его старению. При мацерации, настаивании виноградного сусла, контакт с кожицей и семенами способствует выделению танинов, насыщая вино терпкостью и плотностью. Дополнительные танины поступают из новых древесных бочек, делая вино более сложным. Высокое содержание танинов создает ощущение сухости во рту и защищает вино от преждевременного окисления, помогая развиваться с возрастом. Сорта с высоким уровнем танинов – Каберне Совиньон, Небиоло, Мальбек. Средний танинный уровень характерен для Мерло, Темпранильо и Гренаш, а низкий – для Гаме и Барбера.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Тефлон или политетрафторэтилен. Это материал, известный своей исключительной химической инертностью и высокой термостойкостью. Он широко применяется в различных областях, от изготовления антипригарной посуды до создания электрических компонентов, лабораторного оборудования и медицинских изделий. Однако утилизация тефлона представляет собой серьезную экологическую проблему, так как он практически не разлагается естественным путем. Сжигание тефлона требует очень высоких температур и может привести к выделению токсичных веществ. Это делает традиционные методы переработки неэффективными и опасными. Группа английских ученых разработала инновационный метод переработки тефлона, который решает проблему его утилизации и позволяет извлекать из него полезные химические соединения. Основой подхода является механохимическое восстановление тефлона с помощью металлического натрия. В специальной мельнице тефлон совместно с натрием подвергается измельчению, в ходе которого происходит химическая реакция. В результате тефлон распадается на два компонента – фторид натрия и углерод. Эта технология отличается высокой эффективностью и простотой. Выход фторида натрия достигает 98%, что делает процесс практически безотходным. Полученный углеродный порошок обладает высокой чистотой и может использоваться в последующих химических реакциях без дополнительной очистки. Таким образом, новый метод способствует экологичной переработке тефлона и открывает перспективы для производства ценных химикатов из отходов. Audio Stories.

0: Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. email son@radiomayak.ru.
1: За окном рассвет дрожит, не дотронешься. За двоими побежишь, не угонишься.

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глаголах в определенной форме. На повестке «Прошедшее время. Средний род». Эти глаголы отвечают на вопросы «Что делала?», «Что сделала?». И у всех у них окончание «о». И вот первый пример от гостя программы «Хочу все знать».
2: И, грубо говоря, выйти уже спокойно, открыть дверь, чтобы не разорвало конструкцию.
1: Разорвало. Неверно. Правильно, разорвало. Ударение на окончании не ставим. В качестве шпаргалки используем начальную форму. Разорвать, разорвало. А теперь давайте поменяем приставку и посмотрим, что получится вместе с ведущим программы «Место действия Россия» Николаем Свистуном.
3: Но в 1703-м, например, там случилась неприятность, прорвало плотину, так что заводу тоже потребовалось время, чтобы выйти на вот эту впечатляющую мощность.
1: Прорвало. И опять у нас ударное окончание. И опять ошибка. Должно быть, прорвало. Кстати, скажу не по секрету. В проблемных глаголах прошедшего времени, среднего рода, ударение на окончание не ставим никогда. Ну, почти никогда. Поясняю. Есть глаголы с однозначным ударением. Оно может падать куда угодно. И на окончании в том числе. Например, пришло, несло. В этих словах мы не ошибаемся. Но как только мы встаем перед выбором, вроде как можно и так, и эдак, то делать. Делаем выбор не в пользу окончания. Поэтому прорвало, разорвало. И переходим к следующему примеру от Ольги Хлопониной, гостьей программы «Хочу все знать».
4: Да, поцеловала ему руку, потому что ее это пробрало до глубины души, то, что называется.
1: Пробрало. Неверно. Мы уже знаем, что окончание в спорных случаях должно быть безударным. Поэтому переносим его на второй слог. Пробрало. И у нас новый пример от гостя программы «Как знать». Слушаем.
5: Министерство экономического развития всем регионам передало теперь контрольные полномочия, и мы следим за стандартами, следим за реестром.
1: Передало. Неверно. А правильными здесь будут аж два варианта. Передало и передало. Но ударение на окончании – ошибка. И еще один пример от гостя программы «Место действия Россия».
6: В целом общество как что-то цельное не воспринимало. То есть было дворянское сословие, которое лечило себя само.
1: Восприняло. Неверно. Правильно, восприняло. Еще раз повторяем. В глаголах прошедшего времени, среднего рода, в спорных случаях ударяем все, что угодно, только не окончание. Восприняло, передало или передало, прорвало, разорвало, пробрало. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

сны, липы прозы.

0: сторис.
1: Угарный газ незаметен глазу и не пахнет, но очень опасен. Накапливаясь внутри помещений из-за пожара либо неисправности газовых приборов, он способен нанести значительный ущерб организму. Связываясь с гемоглобином в сотни раз быстрее, чем кислород, угарный газ нарушает снабжение тканей кислородом, приводя к гипоксии головного мозга и других органов. Традиционный метод терапии – подача чистого кислорода пациенту. Однако даже при успешном исходе каждый второй пострадавший сталкивается с долговременными нарушениями функций мозга или сердечно-сосудистой системы. Ученые из медицинской школы Университета штата Мэриленд разработали инновационную терапию на основе белка, который выполняет роль молекулярной ловушки. Модифицированный белок эффективно захватывает молекулы СО2, оставляя неприкосновенными остальные необходимые вещества. Лечение таким препаратом позволяет всего за считанные секунды освободить организм от угарного газа, восстановить способность гемоглобина переносить кислород и избежать тяжелых последствий интоксикации.
0: Аудио сторис.

песня любви.

0: Audio Stories.
1: Видимая материя создает слишком слабое гравитационное притяжение, чтобы удержать быстрые галактики. Поэтому ученые предполагают существование темной материи, невидимого вещества, которое скрепляет Вселенную. Именно она стала объектом исследований китайских физиков в подземной лаборатории в горах Цзиньпинь. Лаборатория расположена на глубине почти в 2,5 километра в Южном Китае и занимает почти 330 тысяч квадратных метров. Запущенная в 2010 году, она значительно расширилась и теперь включает 50 участков, тоннели, залы для экспериментов и защитные емкости. Глубина лаборатории минимизирует помехи от космического излучения, что важно при поиске темной материи, которая не взаимодействует со светом и электромагнитным полем. Защита обеспечивается толстым водным экраном, стенами с резиной, бетоном и другими материалами. В лаборатории работают два крупных проекта, которые изучают нейтрино и ксенон для поиска темной материи.
0: Audio Stories.

себя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в домино,

0: Studio Stories.
1: В нашем прошлом тяжелые болезни возникали по разным причинам. Если чума или туберкулез не зависели от поведения человека, то венерические инфекции часто были следствием определенного образа жизни. Картина «Сифилис» английского художника Ричарда Теннента Купера была написана в конце 19-го – начале 20 века и как раз иллюстрирует эту тему. На полотне изображена ярко накрашенная обнаженная женщина, которая расположилась среди подушек. Рядом мужчина, который только что покинул ее кровать и закрывает лицо руками. Это символизирует стыд и последствия болезни, которой заразился не только он, но и многие другие мужчины. В интерьере борделя скрыта еще одна деталь – фигура смерти в сером плаще со скаленной маской. Рука, протянутая из мантии, и висящий шнурок с крошечным черепом напоминают о неотвратимости судьбы. Купер создавал метафоричные произведения, вдохновляясь проблемами здоровья викторианской эпохи. Сегодня большинство его работ хранится в Лондонском музее. Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму, и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: Росторіс.
1: Мацерація – это ключевой этап винодельческого процесса, при котором свежевыжатый виноградный сок настаивается на твердых частях винограда – кожице, семечках, мякоти и гребнях. Этот контакт позволяет вытягивать из мезги природные вещества – пигменты, дубильные вещества, танины и ароматические соединения, которые придают вину насыщенный цвет, структуру, вкус и аромат. В производстве красных вин мацерация обычно протекает одновременно с ферментацией. Это способствует глубокому раскрытию вкуса и интенсивному цвету от красного до темно-бордового. Продолжительность и температура мацерации тщательно контролируются, поскольку слишком долгий контакт может привести к излишней горечи или избыточной терпкости из-за танинов. В белом виноделии мацерация либо отсутствует, либо проводится очень кратко, чтобы сохранить свежесть и легкость вина.
0: Аудио сторис.

0: в Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Спецоперация, безусловно, рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир